0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Это тема моей проповеди. Я не хочу ходить в церковь. И я начну с одного письма –

Написала одна верующая. Давайте послушаем. Лет 15 назад я была верующей. Ходила в церковь каждое воскресенье на служение. Читала Библию. Также круг друзей, знакомых был из одних верующих. Потом через 5 лет вылезла наследственная болячка. Начались проблемы со здоровьем, больницы, врачи. Из-за этого не стала ходить по воскресеньям на служение, не было сил. Из всех о моей проблеме знали на тот момент верующая подруга, ее муж. Ну, потом загремел в больницу, закрылась в себе и вообще перестал общаться со всеми. С подругой поддерживал отношения немного. У нее попыток сблизиться со мной тоже не особо наблюдалось. Она также посещала церковь, но за время моего пребывания в больнице даже фруктов не передала. Я как-то позвонила из больницы и сказала, что лежу там. Естественно, после всего за меня в церкви никто не молился, никто не интересовался мной, ведь я пропала. После выписки подруга удивилась, что я лежала, оказывается, в больнице. Я потом ходила к ней в гости, носила детям подарки, но общение было уже не то. После всего я попыталась ходить в церковь, но все тщетно. У меня пропал интерес, все будто умерло. У меня не было сил найти смысл посещения церкви и общения с верующими. Я также верю в Бога, молюсь, читаю Писание, нечасто, причащаясь, зная, что настоящий верующий должен посещать храм не реже раза в месяц, а то и чаще, но ноги не ведут, хоть убей. Понять не могу, что со мной – и когда это пройдет. Выходит, я была неверующей тогда, раз отошла, раз проблемы меня сломили. Очень откровенное письмо, которое как раз говорит о той проблеме, которую, к сожалению, люди верующие на самом деле испытывают. Итак, я не хочу церковь. Давайте мы попробуем с вами разобраться в проблемах, которые могут быть из-за того, что... разобраться в проблемах, которые могут прийти вот именно к такому желанию, что я не хочу ходить в церковь. Дело в том, что вообще верующие люди – очень интересный народ. Интересный он в том, что они часто скрывают свои истинные проблемы, какие у них есть. Ну, просто, например, часто верующие люди называют себя праведными, святыми, верными. Правда ведь? Какие могут быть у них духовные проблемы? Там никаких духовных проблем не может быть. Они кто? Они святые, богоугодные, благочестивые, праведные и тому подобное. Давайте мы просто попробуем, откроем первое послание к Коринфянам с вами, первую главу, и прочитаем, как апостол Павел называет верующих людей в самом начале письма. Первое послание к Коринфянам, первая глава, стих 1. «Павел, волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат». И дальше, второй стих. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас». Кем называет апостол Павел верующих людей в городе Коринф? Он говорит, что они освященные, призванные святые. Да? Давайте теперь полистаем и посмотрим, что мы видим вообще про Коринфскую церковь, что мы узнаем про нее. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какое не слышали даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы взят был из среды вас, сделавший такое дело». Вот, пожалуйста, когда апостол Павел обращается к Коринфской церкви, как он ее называет? Святыми, освященными во Христе Иисусе, призванными и так далее. Но затем он показывает о том, что есть кое-какие проблемы в этой церкви, несмотря на то, что они святые. Есть переживания, что-то Павла беспокоит. Я говорю это к тому, что когда верующие люди говорят о том, что у нас нет никаких проблем или у нас не должно быть никаких проблем, это неправильно.
Это неправильный подход, это попытка уйти как раз от проблемы. Закрыть глаза на то, что происходит, да, и спокойненько отгородиться и думать, что у меня все хорошо. На самом деле, вот это все самое худшее. Все только плохо, если я уже пытаюсь убежать от проблемы, скрыться от нее. Поэтому в этих проповедях я и пытаюсь разобраться как раз откровенно, говорить о том, что на самом деле есть, и что многие верующие люди молчат, но не говорят об этом, а они это переживают. Они переживают о том, что они не хотят молиться, переживают о том, что не читают Божье Слово, переживают о том, что не хотят ходить в церковь. И вместо того, чтобы закрывать эту проблему и вообще не говорить о ней, нужно о ней как раз говорить. И это наше с вами главное, что мы сегодня стараемся делать. Мы пытаемся взглянуть вглубь самих себя, посмотреть глубоко в нашу душу и сердце. Это же то, чего тоже Священное Писание призывает, правда ли нет? Испытывайте самих себя, говорит Слово Божие, так ведь? Верили вы, самих себя исследуйте. То есть нам необходимо погружаться в самих себя, вникать, что с нами происходит, и пытаться найти этому объяснение, по крайней мере, найти причину. И вы знаете, здесь мы должны разделить. Есть причина, действительно, которая происходит по нашей вине. Да, безусловно. Как я уже говорил, например, я не хочу ходить в церковь, потому что я пребываю в каком-то грехе. Да. И, конечно, я не пойду в собрание святых, ну, в хорошем смысле уже, да, потому что мне становится чуждо. Может быть, я испытываю чувство вины, мне плохо от этого, и мне трудно прийти к людям святым и посмотреть им в глаза, потому что они начнут спрашивать, как у тебя дела, как у тебя там твоя духовная жизнь и так далее. Мне трудно, поэтому я могу не ходить и не желать этого. Да, есть, безусловно, разочарование, но мы должны понимать, ну, разочарование в Боге. Безусловно, это тоже одна из причин, почему я не хочу ходить в церковь. Но есть моменты и есть причины, который не зависит от нас вообще. Послушайте, есть причина моего нежелания ходить в церковь, вовсе не зависящая от меня. Есть какие-то внешние факторы, процессы, которые происходят во всем мире, и они влияют на мое сознание, и меняют меня незаметно даже для самого меня. И вот эти процессы нужно сейчас обозначить, что это такое, о чем я говорю. Итак, мы смотрим на глобальные процессы в обществе, которые происходят, но они косвенно влияют на мое нежелание ходить в церковь. Давайте мы посмотрим, что это за процесс. Это причина секуляризации сознания. Я не знаю, слышали вы такое слово «секулярный»? Вот, мы попробуем перевести. Это, если говорить о происхождении этого слова, да, латинское слово «секулярис» – «мирской», «светский». Поначалу это слово обозначало передачу монастырских земель государству. То есть просто процесс передачи, когда государство все больше получало абсолютную власть, а религия утрачивала свое влияние, то земли, которые принадлежали церкви и считались церковными, то есть религиозными, да, то есть духовными, другими словами, да, теперь они переходили к государству, то есть светскому государству. И вот этот процесс передачи земель назывался секуляризацией. Но затем и социологи, исследователи, которые занимаются вопросами религии, стали замечать над тем, что на самом деле секуляризация – это не только передача монастырских земель в собственность государства, а это еще определенный процесс, который происходит в сознании человека. То есть что-то меняется в обществе, в определенных процессах общества. И люди постепенно начинают отходить от религии, от веры в Бога, от осознания своей жизни с Богом. То есть есть религиозное мышление, есть секулярное мышление. И что происходит? Например, известный, ну, русско-американский социолог Сорокин, он приводит интересное такое исследование картин. Ну, он занимался исследованием картин, искусства, да, как в разные эпохи, какие картины на какие темы писали. Например, в X веке религиозных картин было 82%, светских – 18%. В XVII веке религиозных – 51%, светских – 49%. В 20 веке ситуация значительно изменилась, религиозных картин стало 4%, светских – 96%.
Это просто один из примеров того, как стало происходить в обществе трансформация мышления. Оно стало меняться. То есть происходит секуляризация общества. И если когда-то страны были очень религиозны, то теперь мы видим, что эти страны, если даже мы смотрим опросы социологов, то мы видим, что, например, в этих странах люди меньше всего верят в Бога, ходят в церковь, читают Библию, молятся и так далее. То есть происходит такой упадок. И если мы посмотрим с вами на то, есть определенные как бы черты, кто более секулярный, кто нет, я их сейчас перечислю, то вы можете сразу по этому небольшому тесту или характеристикам отождествить себя, где вы больше всего находитесь или нет. Например, женщина в 21 веке будет больше религиозна, чем мужчина. То есть мужчина более секулярен. Если вы молодой человек, то вы будете более секуляризованным, чем пожилой человек. То есть пожилые люди более религиозны. Если вы житель большого города, миллионника, то 100% вы переживаете процесс секуляризации, нежели вы житель села или деревни маленькой, да, глубинки. Если вы получили одно или два высших образования, то вы более будете светским человеком, нежели если вы не получили никакого образования, у вас там несколько классов, или там закончили только среднюю школу, и все. Пусть, может быть, там будет техническое и тому подобное, но вы будете более секуляризованным человеком, если у вас несколько будет образований. Если вы родитесь в исламской государстве, то вы будете более религиозным. Но если вы родитесь в государстве где-нибудь в европейском, то вы будете больше секуляризованным человеком. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть определенные процессы, которые происходят. И хотим мы того или нет, мы в этом процессе секуляризации все находимся. Постепенно меняется это сознание. Оно становится другим. Другая форма становится религиозности. И, конечно же, здесь верующие люди начинают вспоминать слова «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче». Помните такие слова? Да. Почему так люди говорят? Потому что услышали слово «секулярный», «мирской», «светский». Все. Все. На самом деле, одну важную вещь скажу. Секулярный человек – это не значит, что он безбожный и недуховный. Слышите меня? Секулярный человек, да, социологи говорят о том, что есть человек религиозный, это человек, который отождествляет себя с какой-то религией или с группой религиозной какой-то организации, да, он себя отождествляет с ней. А есть люди, которые не отождествляют, не принадлежат какой-либо религии, не отождествляют себя с ней, с какой-либо религиозной организацией. Но они думают о Боге, они ищут Бога, они могут Ему молиться, они могут читать духовную литературу, они могут совершать какие-то духовные практики. И тогда социологи называют этих людей духовными. То есть они не религиозные, потому что они не принадлежат какой-либо конфессии, но они духовные, потому что они интересуются вопросами веры в Бога. Поэтому если я секулярный, это не значит, что я теперь бездуховный. Я приведу один пример. Просто из своей жизни. Такой дальний, когда мне было 15 лет, это было 90-е годы, я поверил после евангельской программы в Бога. Конечно, у меня это было как раз лето, с 10 на 11 класс, да, вот промежуток. То есть с 10 я закончил и уже перешел в 11 класс. Но еще началось 1 сентября, и, конечно, у меня стал серьезный вопрос с соблюдением субботы. Мне нужно было прийти к директору и попросить его о том, чтобы он помог мне решить вопрос субботы, потому что я поверил, что нужно соблюдать субботы, и считал, что в субботу учиться грешно. И, соответственно, мне нужно было этот вопрос решить. Я пришел в церковь, попросил пастора, чтобы он мне написал справочку. Но что интересно, пастор со мной не пошел к этому директору договариваться, решать этот вопрос, понимаете? Но в силу того, что я был такой очень довольно-таки активный на тот момент, верующий христианин, то я сказал, что я как бы попытаюсь вопрос решить этот сам. И да, я пришел, решил пойти к директору, и об этом узнал мой классный руководитель. Вот. Мужчина. Знаете, вот я немножечко сейчас о нем расскажу. Я недавно просто вспоминал, почему-то вспомнил его,
И поразился вообще, насколько это был очень интересный человек. Сейчас я поясню, почему я о нем вспомнил. Он был светским. Он не верил в Бога. В церковь он не ходил, соответственно. Но вы знаете, то, как он подходил ко мне, как он решал со мной все эти вопросы религиозные, как он общался со мной, какие вопросы он задавал, как он этим интересовался, говорил о том, что человек очень уважительно ко мне относится. Хотя на самом деле я на тот момент был очень радикальным товарищем, экземпляром. Понимаете? Очень радикальным. В плане религиозном такой пыл, жар и все там, и так далее. Но насколько он был тактичным, насколько он был уважительным, насколько человек понимал меня и очень аккуратно пытался как-то достучаться до моего сознания, чтобы у меня в голове хоть немножко стал появляться какой-то ум, вот, потому что можно было наделать кучу всяких ошибок. И он действительно как отец. Вы знаете, что интересно? Когда я к нему подошел и сказал, что я хочу пойти к директору решать вопрос насчет субботы, он пошел со мной. Он пошел со мной к директору и пытался убедить директора, чтобы мне дали возможность в субботу не учиться, а соблюдать субботу. Светский человек, нерелигиозный, не верящий в Бога, пошел со мной и меня защищал. И когда директор все-таки отказал, он встал и меня спрашивает: «Саша, ну что теперь ты будешь делать? Вот что ты будешь делать?» Я говорю: «Я не буду все равно учиться. Что хотите со мной делать, можете...» Он говорит: «Тебя же со школы же отчислить, а ты же понимаешь это?» «Нет», говорю, «я не могу». Я говорю: «Не могу через себя перешагнуть. Вот я так считаю, что вот в субботу нужно в церковь входить». Вот. И он разные варианты предлагал. То есть было видно, что он не пытается меня отговорить, а он, наоборот, пытается мне помочь решить мою проблему. Понимаете, человек пытается решить мою проблему. И делает это очень деликатно, осторожно, корректно, тактично, уважительно. К парню, у которого там в башке какая-то там вера непонятная, что у него в голову стрельнул и тому подобное. И насколько потом он очень часто со мной общался, он интересовался, как у вас дела в церкви идут, во что вы верите. И он искренне интересовался. И я даже знаю, почему меня в субботу не трогали. Хотя, конечно, я это все списываю насчет Бога, Божьей благодати, и Бог все так устроил, безусловно, это Он устроил. Он просто выбрал этого светского человека, чтобы этот светский человек был моим духовным наставником тогда. Потому что пастор... Ему до меня не было дела. А вот Богу было до меня дело. И вот этот вот человек оказался ангелом Божьим, которого Господь использовал, чтобы меня направлять и корректировать. И он искренне интересовался моей верой, что в нашей церкви происходит, во что мы верим. Спрашивал различные вопросы такие, ну, пусть они были, конечно, неудобные и каверзные, да, но это был очень такой... Мне нравилось с ним общаться, был очень такой живой, довольно-таки интерес. И он даже мне говорил: «Давай ты проведешь со своими, ну, класс специально тебе дам, чтобы ты рассказал о Библии, о Боге своим одноклассникам». Я помню, я рассказывал им про Библию, он сам задавал вопросы, ребята задавали вопросы. Так несколько раз у нас таких было уроков. То есть, понимаете, интересно, человек светский, я к чему это все рассказываю? Даже потом, когда я уже стал пастором, ну вот там определенное время прошел и появлялся в Нижнем Новгороде, я заходил в школу, и мы с ним общались. Вот человек светский, братья и сестры. Вот на примере моего преподавателя светский человек. Но я его хочу сказать, что он был очень духовным. И он даже по вот, взглядам, пониманию был гораздо ближе к Богу, чем какой-нибудь религиозный человек того времени, который впал в какие-то крайности, был фанатиком и радикалом. И он был гораздо ближе к Богу, понимаете? Поэтому если секулярно, это не значит, что ты мирской, и ты отступил от Бога, и Богом не интересуешься. Просто происходит определенная трансформация,
классической религии с определенными правилами, обрядами, традициями. Она уходит в прошлое для этого человека. Человек ищет другие пути, он хочет познавать Бога по-другому, быть независимым от чего-то такого, что над ним давлеет. Он хочет ощущать такого больше свободы, какого-то, может быть, индивидуализма и так далее. Но это одна из причин, которая в религиозном сознании нашем тоже может произойти. Мы, верующие люди, можем тоже переживать процесс секуляризации. Вы знали об этом? Вы его тоже переживаете. Постепенно происходит смена какого-то сознания, какой-то парадигмы. И вот в определенный момент может начаться процесс, когда мы чувствуем вот эту пустоту и ощущение, что вот эта вот церковь, она не вдохновляет и не мешает. Мешает, может быть, мне как-то себя реализовать, реализовать мои духовные потребности. Но это об этом чуть попозже. Вторая причина. Я о ней косвенно говорил, но она очень важна. Выгорание. У меня была проповедь, которая называлась «Источники моего вдохновения». Помните, да, если вы были тогда и ее слушали? Если нет, вы ее можете на YouTube-канале посмотреть «Церковь Нижняя» или «Христианский культурный центр». Там я говорил немножечко о выгорании, но сейчас расскажу коротко о четырех этапах выгорания, которые предложил немецкий ученый Матиас Буриш. И вот послушайте, это очень интересно. Сейчас вы поймете, к чему вдруг причина выгорания становится причиной, почему я не хочу ходить в церковь. Вначале, чрезмерное требование по отношению к себе. Знакомо? У верующих есть это? Братья и сестры, есть такое? Чрезмерное требование по отношению к себе. То есть человек слишком много требует от себя в продолжении длительного времени. То есть определенное «я должен быть духовным», «я должен обязательно креститься Святым Духом», каждый день я об этом говорил, да, «я должен обязательно искренне молиться», «неформально», «я должен переживать каждый день присутствие Божие», «ощущать Его близость на себе», «я должен проповедовать Евангелие», «я должен», что там еще делать, «служить Господу в церкви обязательно», «я должен возвращать Богу десятину, не одну, так две, не две, так три, а лучше все 90%, да ведь? Бывает же такое, мне вот недавно об этом рассказывали. Все, я должен все Богу отдать, у меня должно быть абсолютно, да, то есть полное посвящение». Все. Когда вы продолжительно требуете себе вот такое, что происходит дальше? Дальше наступает второй этап выгорания – истощения. Телесная слабость, физическая усталость, повышенное эмоциональное напряжение – так? Третий этап. Смотрите внимательно. Ослабление социальных связей. Уход из отношений, отвержение и отталкивание людей из круга общения. Вы не хотите просто вообще общаться с людьми. Видеть вы их уже не хотите, потому что произошло выгорание эмоционально, потому что когда мы общаемся друг с другом, нам нужны эмоции. Вы согласны? Мы все равно должны проявить какое-то к человеку внимание, сочувствие, сострадание, если вдруг человек нам рассказывает о каких-то своих переживаниях в церкви. Да, нужно, да, покивать головой, нужно как-то откликнуться. Но ты начинаешь замечать за собой, что у тебя что? Полный штиль. Ноль. Никаких вообще нет эмоций. Ничего. Да, ты стоишь как мумия, да, смотришь на человека, но ты не с ним, ты не с этим человеком. То, о чем он рассказывает, тебя даже уже от этого тошнит. Тебе не хочется находиться. Вот. И четвертая стадия – синдром отвращения. Человек ничего вообще не радует и ничего не хочет. Все. Не хочет никого видеть, никого слышать. Мне не надо ничего. Все. Я не хочу никуда ходить. И так далее. Вот. Выгорание. Просто это выгорание связано не только с вашей работой, с вашим родом деятельности. Выгорание стало еще и связано с другой работой, которую вы себе устроили. Это религия, под названием религия. Она перестала быть вашей христианской жизнью, частью вас внутри. Это правило, которое вам стало насаждаться извне. Вас принуждали, заставляли служить Богу, заставляли жертвовать, заставляли проповедовать, заставляли молиться усиленно. Так, ну-ка быстро все встаем в 5 утра, приходим на собрание в церкви, мы должны получить силу Святого Духа, нам нужно обязательно возродиться. И сколько 5 утра, вы, верующие, скажите мне, вы собирались, сколько 5 утра вас хватало? На какое время? 2 недели, 3, и дальше что? Пфф. Где пробуждение? Где сошествие Святого Духа? Нету его. Потому что мы начинаем выжимать из себя веру. Мы начинаем из себя выжимать религию, которой в нас нету. Потому что возрождение, пробуждение – это исключительно деяние Бога.
Бога, и который сам знает, когда коснуться меня и действительно возродить. Но поскольку религия очень часто становится процессом, связанным именно со мной, а не с Богом, я начинаю сам Богу диктовать определенные правила и условия, при которых я возрожусь, крещусь Духом Святым и наполнюсь. Бог лучше знает мое сердце. Прекрасно понимает, что я еще не готов даже к тому, что есть определенные процессы какие-то, которые еще пока не случились, не произошли. И не произойдет этого. И не нужно иногда идеализировать эту христианскую жизнь, которую мы, кстати, с вами ее как раз идеализируем. Мы очень часто любим читать апостолов, так ведь? Которые там ходили, проповедовали. Ох, как они ходили! Ох, как они проповедовали! И тогда и подобное. И мы пытаемся их копировать и им подражать. Вместо того, чтобы понять мир, в котором мы живем, уловить, почувствовать этот мир, понять его нужду, этого общества, и ответить на эту нужду тем, чем мы можем ему послужить. Итак, выгорание. Вот она, страшная проблема и причина, почему я не хочу ходить в церковь. И, наконец, знаете, что может быть? А теперь причина моего выгорания может быть сама церковь. Да? Да, да. Она может стать причиной, почему я в нее не хочу ходить. И дело не только во мне. Очень часто говорят: брат, это у тебя проблема духовная с Богом. Ты давай молись, ты давай читай Библию. Не-не-не. Я перестал читать Библию и молиться, потому что церковь меня сделала таким. Нет, она не хотела. Она не думала об этом. Это, не подумайте, что это целенаправленное действие, что кто-то здесь плетет против меня и моей духовной жизни заговор. Нет, вовсе нет. Просто церковь не хочет меняться. А я, как духовный человек, я вырос ее. Духовно я ее перерос. Церковь не меняется, она не хочет приспособиться, поменять какие-то, даже какие-то мировоззренческие вещи она не хочет поменять. Она вот как проповедовала 30 лет назад, так и говорит все одно и то же. Она не углубляется, она не переосмысливает свои какие-то основы христианского вероучения. Она не исследует само это вероучение. Все идет вот просто чисто по какой-то такой традиции, по накату. Мы должны быть верны Богу. Вот нас как пастор научил там 30 лет назад. Мы должны Господу быть верны. Он так сказал. Мы должны следовать этому пути, ничего не менять. Друзья, сама церковь может стать причиной, почему я в нее не хочу ходить. Потому что она погрязла не только в формализме. Это помните, да, я говорил об этой проблеме? Она погрязла в традиционализме. Есть еще одно очень нехорошее слово. И это тоже киллер и убийца веры. Традиционализм. Есть традиции. Если традиция помогает мне сохранить живую веру, это хорошая традиция. Если традиция обновляет мою духовную жизнь, помогает мне действительно следовать за Христом, это нормально. Поэтому в самой традиции нет ничего плохого, если она соответствует своей функции и своему назначению. Но если традиция потеряла Христа, если там действительно Его уже нету, но мы продолжаем неукоснительно этому следовать и всеми силами это соблюдаем, так должно быть. Этого хочет Бог. А Бог этого не хочет, потому что это установил кто-то, какой-нибудь духовный лидер, который это установил в определенный момент времени. Но люди этому неукоснительно следуют, и они не хотят ничего менять. Всегда противятся чему-то, какому-то новому изменению. Это традиционализм. Это страшная, опасная штука. И вот когда церковь становится такой, поверьте, я не захочу в нее ходить, потому что я ищу какого-то обновления своей духовной жизни. А прихожу сюда, и я не получаю этого обновления. Я прихожу сюда, и меня здесь начинает строить, затягивают меня в тиски каких-то определенных правил и каких-то положений, которые придуманы людьми. Они даже Богом не придуманы. Они неправильно истолкованы даже в текстах Священного Писания. Вот в чем проблема. Традиционализм даже, кстати, касается и каких-то определенных толкований Библии. Когда вдруг ты начинаешь исследовать Священное Писание достаточно глубоко и видишь, что на самом деле этот текст церковь понимала в течение там 30-50 лет неправильно, ты говоришь о том, что вот как в оригинальном тексте звучит мысль апостола или Иисуса Христа и так далее, и вовсе он говорил не об этом, а о другом. Что?
Все. И люди не хотят. Вы знаете, даже богословы иногда пишут книги по 800 страниц, доказывая, обосновывая вот эту свою традицию, защищая ее всеми силами, боясь и держась того, что они вдруг должны признать, да, мы верили не так. Почему? Почему мы боимся этого? Потому что люди видят, что они всю жизнь положили на это, а теперь им вдруг нужно сказать, мы ошибались, мы не так истолковывали текст. О нет, лучше что делать? Я лучше буду, я лягу ко сми, но я буду, умру, как в ледниковом периоде, там один персонаж есть, он говорит, в этой норе, я родился в этой норе и умру. Вот это традиционализм, понимаете? Когда я ничего не хочу менять. И именно это становится причиной, почему я перестаю ходить в церковь. Потому что я не хочу ходить в эту церковь. Понимаете? Она не вдохновляет меня. Да, сама церковь, она меня перестала вдохновлять. Вот сообщество верующих людей перестали меня вдохновлять. И это важный момент, братья и сестры. Это серьезная проблема. Да, безусловно, есть мои грехи, есть разочарование, безусловно, есть охлаждение веры. Например, апостол Павел, когда обращается, пишет к Тимофею в 4 главе, во 2 к Тимофею в 4 главе, посмотрите, что он пишет. Он пишет здесь: «Ибо Димас, или Димас, я не знаю точно, как правильно ударение, оставил меня, возлюбив нынешний век». Видите? А мы видим в послании к Колоссянам, в других местах, Павел часто к Филимону передает привет от Димаса дважды. То есть это человек, который работал с апостолом Павлом, трудился вместе с ним, рука об руку, да? Но в определенный момент он возлюбил нынешний век. Что с ним произошло? Почему? Мы не знаем. Да, есть мои духовные проблемы, безусловно. Безусловно, есть что-то и во мне. Но, братья и сестры, есть и в церкви. Поверьте, есть такие общины, в которых я побывал. Они боятся новых людей. Когда к ним приходит новый человек, они начинают переживать и мучиться. И смотреть на него так, знаете, злобно. Чего он здесь пришел? Чего ему здесь надо? Представляете, до чего можно уже дожить? Бояться уже нового человека. Вместо того, чтобы открыть ему дверь и сказать, мы рады тебе. Как здорово, что ты пришел, друг. Мы любим тебя. Чего ему надо здесь? Чего он сюда пришел? Кто такой вообще? Смотрите, это верующие люди, которые себя считают избранными святыми. Мне кажется, мы превратили церковь, знаете что, в холодильник для святых. Это холодильная камера, куда нужно, чтобы заморозился здесь как следует, да, на недельку. Потом опять пришел и опять заморозился, чтобы не согрешить. Друзья мои, церковь – это место, где мы ищем Бога, где мы приходим совершенно разными. Да, мы приходим со своими грехами, со своими слабостями, со своими проблемами и трудностями, но это место, где должно быть атмосфера доверия и открытости, атмосфера честности и принятия, где мы рады, несмотря на то, что человек, да, он упал, да, он споткнулся. Да, церковь – это больница, где мы исцеляемся. И здесь могут действительно быть грешники. Да, здесь могут быть люди слабые, недуховные, непосвященные и тому подобное. Но здесь это место, где мы должны переживать это Божье присутствие и это обновление. Чувствовать силу Божью, чувствовать Евангелие, которое действительно в нашей жизни работает, чтобы церковь не становилась таким местом. Я в заключение расскажу одну притчу. Она очень тяжелая, она трудная, но она правдивая. Но я хотел бы, чтобы мы о ней подумали, об этом. И потом мы с вами сделаем небольшой такой духовный вывод. Когда человек был еще ребенком, бабушка всегда ему говорила: «Внучок, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо, ты иди в храм, тебе всегда там легче будет». Ну вот вырос человек, и стало ему действительно жить как-то не совсем хорошо, невыносимо стало. И вспомнил он совет своей бабушки и пошел в храм. И тут к нему подходит кто-то и говорит: «Не так руку держишь». Вторая подбегает: «Ты не там стоишь!» Третий ворчит: «Не так одет!» Сзади одергивают и говорят: «Неправильно крестишься!» Тут подошла одна женщина и говорит ему:
Вы бы вышли бы из храма вообще лучше. Купили бы себе книжечку о том, как себя здесь вести надо, а потом бы приходили. Вот вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит он голос. «Что ты, дитят, плачешь?» Поднял человек свои глаза и видит Христа. Христос стоит рядом с ним. И он ему говорит: «Господи, меня в храм не пускают». Обнял его Иисус и говорит: «Не плачь, они меня тоже давно не пускают». Вот, это примерно об этом. Почему я не хочу ходить в церковь? Потому что проблема, братья и сестры, в самой церкви. И вот здесь очень важный момент, который нам нужен, чтобы он наступил. Если мы, как церковь, как сообщество, не захотим измениться, слышите? Если мы не захотим, как сообщество, измениться, мы не будем Божьим народом и Божьим церковью. Забудьте об этом. И не утешайте себя мыслями о том, что вы там заповеди соблюдаете, и что вы церковь остатка и тому подобное. Здесь может быть вообще быть Христа не быть. Понимаете? Потому что все это делается формально. Вот в чем проблема. И нужна действительно Божья сила самой церкви, чтобы она ее обновила. Чтобы она перестроилась, мировоззрение перестроилось, поменялось отношение к людям и к тому, что вообще здесь происходит и как вообще происходит. И апостол Павел в послании к Ефесянам очень интересную молитву произносит. Мне бы хотелось, чтобы мы этой молитвой с вами сейчас помолились. Господь Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дай нам духа премудрости и откровения к познанию Тебя. И просвети очи сердца нашего, дабы мы познали, в чем состоит надежда призвания Твоего и какое богатство славного наследия Твоего для святых. И как безмерно величие могущества Твоего в нас, верующих, по действию державной силы Твоей, которую Ты воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Сегодня молодые люди часто сталкиваются с рядом искушений и испытаний. Как при этом всем оставаться верным Богу и следовать за Его принципами? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка, юная, очень талантливая. Ей всего 17 лет. Радмила Спивак. Радмила, привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что приехала к нам, нашла время.
2: Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях.
1: Спасибо тебе огромное. Очень красивая, талантливая, песни невероятные, которые ты исполняешь, пишешь музыку для этих песен.
2: Да, слава Господу.
1: Да, дорогие друзья могут обратить внимание, будет ряд выпуска прекрасных песен Радмилы, в исполнении Радмилы, музыку для которых она написала сама лично. Радмила, такое имя невероятной красоты. Вообще, что оно означает?
2: На самом деле все очень просто. Радость милая. Это старославянское имя. Так меня назвала мама. Ну, папа, конечно же, согласился. Вот. Все говорят, что мне подходит это имя.
1: Очень. Правда. Оно соответствует тебе. Ну, действительно,
2: я
1: необычно.
2: Я старалась.
1: Ну, смотри, ты родилась в верующей семье. Мама, папа верующие. Ты с детства ходишь в церковь.
2: Да,
1: вот верно. Расскажи поподробнее, пожалуйста, как вообще изначально, вот, когда тебя, да, привели в церковь, вот твое вообще вот, мировоззрение, как оно складывалось в церкви? Что ты испытывала? Да, какие эмоции, какие впечатления в силу, естественно, детскости еще на тот момент?
2: Впервые в церковь я пришла не своими ногами. Родители привели меня в церковь на пятый день моей жизни. Мама желала прийти на служение вечером. И вот тогда-то, с тех пор я неустанно хожу по субботам в церковь. Для меня это отдельный мир, это то, что меня вдохновляет из недели в неделю, то, чем действительно я живу. Мое мировоззрение. С самого детства я уже была в служении, когда я начинала издавать какие-то звуки, похожие на пение. Родители, спасибо им большое, что они заметили во мне этот дар, талант, и они способствовали его развитию. Господь действительно вел меня в музыкальном служении. С 4 годиков, если я не ошибаюсь, я начала участвовать в фестивалях детских. Тогда-то уже и в нашей общине в городе Геленджике меня стали активно привлекать ко всему этому. Mm-hmm. Я была, наверное, самым молодым хористом. Как это выглядит? Бабушки и Радмила. Хор из бабушек и Радмил. Я приняла крещение довольно-таки рано, в 11 лет. Было ли это решение?
1: Это шаг вообще был осознанный? То есть ты понимала, что ты делаешь? Или это больше вот так надо было сделать? Вот что у тебя, что за чувство возникло внутри?
2: Сейчас, вот через года я понимаю, что 50 на 50. Именно и осознанность, и надобность. То есть к этому решению, вообще к этому событию я готовилась. Обдумывала я его несколько лет. Даже с пастором проходила уроки, ходила в пасторские классы. То есть это все произошло не на эмоциях. Я всегда мечтала, что я приму крещение на лагере, где mm-hmm. будет много моих друзей, родных, близких, то есть чтобы я почувствовала эту поддержку, тепло.
1: Я знаю, что это удивительная история. Она, кстати, очень красивая, что там невероятной красоты было место, которое поспособствовало... Вот, Радмила, расскажи, чем.
2: Да, это было в 2016 году. Я приняла крещение в Архызе, в лагере как раз-таки семейном. Мы были всей семьей. Для нас Архыз вообще, для всей семьи, это довольно-таки, можно сказать, место силы. Каждый год на протяжении 10, уж даже больше лет мы каждый год приезжаем туда, отдыхаем, набираемся новых сил. И вот как раз-таки для меня это место стало наиболее близким душе, запоминающимся, чем-то вот таким родным, как раз-таки из-за крещения. Как произошло, что я крестилась, как это случилось? В общем-то, вечернее служение или понедельник, или вторник, ну это ну, почти начало лагеря, пастор делает призыв для всех желающих принять крещение. До этого времени я как-то даже уже забыла об этой идее, даже какое-то время не проходила уроки с пастором. И тут у меня мысль в голове: Радмила, это призыв для тебя. Не, там, не для кого-то там, не для Васи, не для Маши, вот именно для Радмилы. Я смотрю, поворачиваю голову на маму, мама поворачивает голову на меня и говорит: иди. Ну, то есть все.
1: Все сошлось.
2: Я вышла. Да, все сошлось. Я вышла. И тут нам объявляют, что крещение будет приниматься в двухдневном походе на озерах высокогорных, которые находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Для меня вообще испытанием было, конечно, туда подняться, нести за собой этот тяжеленный рюкзак, выспаться там в палатке, наверху холод.
1: Считай, и духовно нужно подготовиться, да? Эмоционально.
2: Да, и духовно, и эмоционально. А тут такая усталость. Но утро я проснулась с такой мыслью, что нет, я не готова. Я не готова. Я настолько устала, что я просто ничего не хочу. Я хочу домой, хочу лечь в кровать, я хочу кушать, что я только не хочу, но принимать крещение не хочу. А и тут, опять же, был такой переломный момент. И ко мне подходят мои подружки. Мы сидим с ними, разговариваем. Тут же это озеро, в котором будет приниматься крещение. И разговариваем мы. И в ходе разговора я как будто бы... Я вот вспомнила прямо сейчас этот момент. Я как будто слышу в горах пение. Пение ангельское. Я не знаю, я спрашиваю других людей, слышат ли они это. Они не слышат. Слышу только я. И то есть для себя я это восприняла как знак. Господь влияет на меня. Не знаю, насколько было это осознанное решение, но Господь подталкивал меня уже тогда на это.
1: Сделать это, да.
2: Да. Я приняла крещение, то есть из 5 человек, которые вышли заранее на сцену, ну, которые, ну, как бы пошли на призыв, было 5 человек, а вернулось с похода 12 крещенных человек.
1: Здорово.
2: Прямо как 12 апостолов, да.
1: Такое число тоже вот тут, и хор ангелов, который ты услышала, и вообще обстановка в целом, да, природа все благоволила, собственно, вот этому действию чудесному. Здорово. Ну, вот расскажи, что было дальше? Что ты почувствовала? Может быть, внутри какие-то стали происходить изменения? Ведь как бывает? Часто мы очень сложно можем проститься, да, с какими-то отрицательными моментами в характере, еще, да, в каких-то жизненных ситуациях. Друзья, к примеру, у нас определенное общество складывается, да, сначала, да, в начале нашего жизненного пути. Потом, когда мы уже ближе к Богу становимся, к примеру, многие люди от нас начинают отходить, отпадать. Вот расскажи здесь, какие сложности и препятствия стали происходить?
2: Да, сложности действительно были. Можно так понять, ну что-то может быть у подростка, какие сложности, но на самом деле проблемы нельзя обесценивать, в каком бы возрасте они ни были. Даже сейчас понимаю, что вот тогда вернулись мы после архиза в церковь. Прихожу в церковь, спрашиваю пастора: «Пастор, вам сказали, что я приняла крещение?» Он говорит: «Как?» Но все в шоке были. Но все знали, что я готовилась. Все были, ну, в принципе, готовы к этому, но все равно были удивлены. И, в общем-то, это был то ли седьмой, то ли седьмой класс, или даже шестой. И тут я начинаю сталкиваться с трудностями, что, казалось бы, крещение-то оно не освящает до конца. Все происходит у нас в голове. И можно сказать, что на тот момент, в момент моего крещения, я была, ну, не в самых близких отношениях с Богом. То есть наши отношения были довольно-таки промежуточные. Ну так, от молитвы к молитве, там, раз в неделю. И тогда в школе я начала сталкиваться с такой трудностью, как друзья. Друзья и общество, которое меня окружает.
1: Имело влияние определенное, да?
2: Да.

0: часто думала о плохом. Я думала весьма депрессивно. То есть часто уходила в себя, замыкалась, закрывалась от людей. Я была в плохих отношениях с семьей. И вот как раз-таки летом 2019 года в нашей семье произошел, ну, такой более-менее масштабный переломный момент. Мы попали в аварию как раз-таки. И в тот момент, когда я и так была слаба духом, когда я понимала, что, ну, куда еще ниже. Да, возможно, для кого-то эта степень была не настолько жестокой, не настолько запущенной, но для себя я понимала, как человек, который верует, который родился в верующей семье, который ходит каждую субботу в церковь, я понимала, ну, что, ну, это табу. И тут как бы происходят, произошли, в общем, некие ограничения в теле, в организме, в сознании. Но вот как раз-таки насчет сознания ограничения почти ушли.
1: Что ты почувствовала, что ты испытала, когда это случилось с тобой, да, в эмоциональном плане? Ведь это очень непросто. Часто бывает так, что человек начинает просто ожесточаться, просто закрываться, кто-то уходит в себя. Тем более молодая, юная, совсем девочка.
0: Да, действительно, для меня тогда это было опасностью, как раз-таки в моем тогдашнем эмоциональном состоянии. Я год-полтора задавалась вопросом: «Боже, за что? Почему именно я? Я еще так молода, я не осуществила множество своих мечт». И тут раз, ну, обрубаются крылья, как я думала, но в Библии-то говорится: плоть немощна, дух силен. И вот как раз-таки тогда ушли всякие ограничения в сознании. Я тогда очень много занималась рефлексией. Я постоянно анализировала, что, что я делаю не так, в каких моментах я отхожу от своих принципов, которых, казалось бы, я должна придерживаться. Почему вот Господь допустил вообще это в моей жизни?
1: Ты размышляла это, просто анализировав, да, как ты сказала, вот сама с собой? Или это ты больше вот в молитвах уже Богу непосредственно все рассказывала?
0: Первое время это было чисто размышление наедине с собой. Но, несмотря ни на что, я никогда не винила Бога в произошедшем. Я точно знала, что если это произошло в моей жизни, то это должно было произойти. Это я допустила в своей жизни. А Господь, я уверена, что Он не хотел бы таких крайних мер, но иногда это действительно происходит, вот как даже в жизни израильского народа в пустыне. Но, ну, в общем, я никогда не винила Господа, и первое время было довольно-таки сложно погружаться в эту духовную жизнь. Сложно было погружаться в свои мысли. Я не знала, чего от себя ожидать. Но Господь действительно лечит.
1: Как ты почувствовала вот это излечение, когда Он тебя стал постепенно выводить из этого состояния? Что стало происходить внутри?
0: Я стала расцветать, как природа весной. Это действительно, это вот люди, которые пережили такие моменты, даже в малейшем, они обязательно поймут. Это вот действительно, ты как будто бы освобождаешься от груза одиночества. Вот когда до этого я понимаю, я все время думаю: о, как я одинока, мне там одиноко, пойду туда, мне одиноко, там одиноко. А тут

0: Я иду, в ушах нет наушников, рядом нет людей, и я понимаю, что я счастлива. Я иду, и я счастлива, несмотря ни на что. Да там в жизни происходит такое, на учебе завал, там завал, музыка не пишется, но я счастлива. Я понимаю, что со мной Господь. Я молюсь, я жива, я дышу, я хожу в этом прекрасном мире. Я счастлива. Ну, то есть это действительно неописуемое чувство. Это такая легкость.
1: Потрясающе. Я вот смотрю на тебя, ты улыбаешься, светишься от вот этого всего, и это действительно Божья милость, и вот она, Божья любовь, собственно,
0: да.
1: И ее проявление в этом.
0: Она во мне.
1: Здорово. Радмила, вот расскажи, вот как только ты это испытание прошла, стали происходить вот эти вот изменения, да? Ты почувствовала ценность жизни. Ты ее четко, ясно для себя уяснила и поняла, что нужно ценить каждый момент, быть счастливым сегодня. Вот тебе захотелось наверняка поделиться этим счастьем с другими людьми.
0: Да, он как раз-таки после произошедшего по-моему, через год после произошедшего я начала писать музыку. То есть я почувствовала в себе этот призыв. Я давно мечтала до этого времени писать музыку, чтобы у меня были свои песни, то есть не только исполнять, петь, но и писать. И вот как раз-таки Господь меня побудил действительно поделиться этой радостью с другими людьми. Ну, когда ты счастлив, невозможно это держать только в себе. Это вот когда ты влюблен, ты хочешь, ну, всем об этом рассказать. Вот я испытывала такое же чувство.
1: Вот одна из твоих песен «Давай о душевном», которую ты прекрасно исполняешь, вот музыку к ней ты написала. Это как раз в каком году было?
0: Это было в 2021 году. Mm-hmm.
1: То есть буквально вот недавно.
0: Да,
1: то есть эта
0: недавно,
1: песня новая,
0: да.
1: Очень красивая. И я хочу, дорогие друзья, чтобы вы сейчас тоже послушали эту песню и погрузились в эту невероятную атмосферу, которую дарит Радмила.

0: Замечательная песня в исполнении Радмилы сейчас прозвучала, которая заставляет задуматься очень о многих жизненных моментах и погружает в невероятную атмосферу. Атмосферу любви и заботы. Собственно, ту атмосферу, в которой Радмила пришла вместе с Богом, который ее ведет в этой жизни. Радмил, вот еще такой момент относительно общества. Да? Вот Бог тебя вывел из определенного общества, подарил тебе другое общество. Братья и сестры, которые тебя окружают, они, я думаю, что невероятные, такие же, как и ты, такие же улыбчивые, такие же несущие свет.
1: Да, вот, это так.
0: Да, а вот те, возможно, недопонимания, которые возникали, да, ну, я думаю, что они не сломали тебя. Или все-таки есть вот то, что когда-то, ну, как-то тебя немного приводило в какой-то дисбаланс? Было ли что-то такое
1: именно
0: остаточное?
1: С людьми или вообще?
0: В общении с людьми.
1: В общении,
0: да,
1: с людьми.
0: Да, как вот складывалось все?
1: Ну, конечно, не всегда все бывает просто. Все мы живые люди, человеки. Все мы имеем свое мнение, свои ценности, свое определенное мировоззрение, и не всегда мы можем угодить друг другу. Конечно же, даже у меня, мне, конечно, меня всегда огорчало вообще, что в людях есть злость, есть ну, такая плохая черта, как зависть или корысть. Ну, в этом плане мне не всегда было легко.
0: Что тебе позволяло общаться вот с такими людьми? Вот что держало тебя, твой дух, чтобы не сломаться, чтобы не поддаться каким-то влияниям определенным, манипуляциям, потому что это сейчас очень распространено, тем более девушка молодая, красивая, и ряд искушений он просто на каждом, мне кажется, шагу поджидает. Что позволяет держать свой дух всегда в тонусе и в контакте с Богом?
1: Однозначно молитва. А вот особенно последний год, когда я пребываю в постоянном общении с Богом, а в постоянной молитве каждое утро там иду на учебу, молюсь. Иду обратно с учебы, молюсь. И то есть, ну, в день не меньше двух молитв. Ну, невозможно тогда будет выжить. Обязательно что-то пойдет не так. И то есть, действительно, на плаву помогает держаться только Господь. Только Его защита, Его поддержка. Каждое утро молюсь: Господь, веди меня сегодня за правую руку, поддерживай меня сегодня на моем пути и направляй меня, куда хочешь Ты, но не я и моя греховная плоть. И Господь действительно слышит мои молитвы. Я вижу это в своей жизни. Я сейчас могу сказать, что это не момент самоуверенности, когда... Ну, бывает такое, что ты там думаешь, что это воля Божия, но на самом деле не так. Потому что на самом деле не всегда случается так, как я хотела бы, но в конечном результате все выходит, ну, просто идеально. Как бы я бы даже себе представить не могла. Когда вы будете наиболее близки с Богом, вы будете исполнять, и вы будете следовать не ничему иному, как собственным желаниям. То есть когда желание Господа станет моим желанием. Вот я замечаю это в своей жизни сейчас.
0: Здорово. Это такой определенный уровень, да, взаимоотношений с Богом,
1: да,
0: когда вот Он себя ведет, а ты просто вот в Его руках и доверяешь Ему полностью.
1: Да. Я уже не могу без этого.
0: Здорово.
1: По-другому будет уже сложно. Придется самой выкручиваться. Это очень сложно в нашем мире.
0: Удивительно, конечно. Ну вот просто среди молодых вообще сейчас встретить человека, который находится вот именно в контакте с Богом, который всегда придерживается этих взаимоотношений и держится в этой жизни Бога. Ты активно также говоришь о Боге, не боясь.
1: Да.
0: Ты славишь Его. Дело в том, что сейчас многие могут назвать это, возможно, каким-то неким и фанатизмом, потому что, ну, вообще современное общество, оно же шаблонное достаточно. Вот как твои друзья, знакомые, близкие, может быть, родные на это все отзываются?
1: Ну, на самом деле, все мои друзья, все мои знакомые поддержат меня в этом, иначе бы они не были моими друзьями. На самом деле, вообще в школе всегда знали, что я верующая. Каждую субботу я хожу в церковь. Даже когда я крестилась, все об этом знали. И то есть не рассказать об этом я не могла. Я бы чувствовала, что как будто бы я скрываю от всех какую-то ужасную тайну. Но я не могла такого. С меня это рвалось. И даже, да, сейчас в социальных сетях я свободно об этом рассказываю. Бывают, пишут там друзья, ого, ты такая открытая. Я не могу там сказать своим однокурсникам, одноклассникам о том, что я хожу в церковь. Ну, что я могу сказать? Мы говорим о том, что видим в своей жизни. Я не могу молчать.
0: И это по удивительному факту, да, действительно, Бог просто в этом проявляет снова свою любовь. Я так считаю, потому что по-другому это никак не назовешь. Это Божья милость и любовь. И вот она в юной девушке и раскрывается. У тебя также есть страница на YouTube-канале, где ты выпускаешь свои песни, очень красивые клипы, получается, невероятной красоты, природа окружает тебя вокруг.
1: Да.
0: Просто
1: Краснодарский край.
0: Это все Краснодарский край.
1: Или где-то еще. Песня «Благословение рассвета» — это Геленджик, мой родной город. А вторая — мой клип, второй мой клип «Выше гор» — это Карачаево-Черкесия, Архыз как раз-таки. Мое родное местечко. Мое любимое место, душа моя, да.
0: Как тебя можно найти? Просто бить?
1: Радмила Спивак, да, все просто.
0: Дорогие друзья, вот можете обратить внимание, страница Радмилы есть в интернете, и можно послушать потрясающие ее песни. Это удивительное творчество, которое, я думаю, никого не оставит равнодушным. Радмил, вот сейчас твоя жизнь с Богом, какая она? Вот все ли реализовалось, то, что ты вообще хотела, мечтала, или все-таки вот еще какие-то есть мечты? Немножко посвяти нас в это.
1: Вы не представляете, даже сидя здесь, на этом диване, эти мечты, эти планы реализовываются онлайн.
0: Слава Господу.
1: Прямо сейчас, да. На самом деле, да, все, что я хотела, это служить Ему, жить по Его воле и просто оставаться счастливой. Да, но, конечно, альбомы, песни, написание стихов тоже все в целях, в планах.
0: Здорово. Вот твоя семья тебя поддерживает в этом, и я знаю, что у тебя есть старший брат, младшая сестричка.
1: Да.
0: Младшая сестричка Анна Луиза с невероятным именем, тоже прекрасная. Вы с ней вместе поете, вот,
1: да.
0: Я знаю. У
1: да,
0: нас также
1: верно.
0: На нашей телекомпании тоже наши дорогие зрители могут услышать песни в исполнении Радмилы и маленькой сестры. Тоже прекрасная
1: Буду
0: музыка.
1: Буду петь тебе.
0: Здорово.
1: Название песни.
0: Это просто тоже чудо.
1: Да.
0: И вот как удается вместе идти в этом творчестве? Потому что редко когда бывает, чтобы все вместе в одном каком-то едином духе сотрудничали.
1: Да, это правда.
0: Это же как-то нужно трудиться в этом, правильно взаимодействовать. Вот,
1: ну, не всегда секретом. Просто бывает.
0: Не всегда, да, понимаю.
1: Вот мы трое детей в семье, и все мы разные. А Даниил, старший брат, я и Анна Лысова. У всех разные темпераменты. И вот сейчас я чаще взаимодействую с младшей сестричкой, да, вот как раз-таки мы с ней поем. С братом тоже мы поем, участвуем, принимаем участие в музыкальных группах, на вечерах прославления у нас в Красноярском крае. Вот, но так как мы разные, бывают, конечно, стычки.
0: Но не без этого.
1: И так вышло, я одна светленькая в семье, именно по волосам. И всегда Даник и Анна-Луиза, они как будто бы объединяются, двое таких темноволосых, и ополчаются на меня. И я тогда бегу к родителям, плачу с ним. Такие вот забавные моменты бывают, да. Но я стараюсь сейчас принимать участие в жизни своей младшей сестры. Для нее вот сейчас в ней я вижу когда-то себя, когда я также маленькими шажками искала истину, искала Бога в своей жизни. Mm-hmm. Вот сейчас Луиза тоже изъявила желание принимать крещение. Как раз-таки ей вот тоже сейчас 11 лет. Да. Я приняла крещение в 11 лет, и она вот прям загорелась этим желанием. И я вот сейчас особенно вижу свое предназначение как наставника, посредника, так сказать, Бога с Анна-Луизой, чтобы вот как-то подвести ее правильно, где-то правильным словом подсказать ей, что нужно, как там сделать, как поступить там в отношениях с подружкой, с другом, там,
0: то есть
1: как
0: ты
1: в школе, правильно?
0: Наставник такой, да?
1: Да.
0: Вот в лице наставника и друга, я думаю.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вот Бог действительно так устроил, так сложил, и по возрасту все тогда гармонично складывается, что ты можешь ей рассказывать и, может быть, приводить в пример свои собственные шаги. Это очень здорово. Радмила, вот еще одна песня, называется она «Не случайно», такое говорящее название, и, собственно, и песня сама прекрасная. Когда я ее услышала, у меня очень откликнулась она в душе. Я подумала, что вот это моя песня, которая мне откликается, и вот, которую я просто буду слушать, наверное, неоднократно. Расскажи, она в каком году написана была?
1: Она была написана относительно недавно, ноябрь, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь, январь 2022 года. Мама мне прислала стихи Маргариты Коломийцевой. Стихи сразу легли мне на душу. Я в этом стихотворении увидела актуальность. Актуальность даже не то, чтобы в наше время, вообще в жизни каждого человека, независимо от промежутка переживаемых обстоятельств.
0: Дорогие друзья, давайте послушаем эту замечательную песню.

0: Да, песня действительно очень говорящая, и я думаю, что она очень многим зрителям также отзовется в сердце. Радмила, твое удивительное творчество, оно настолько вдохновляет, и песни очень проникновенные.
1: Слава
0: действительно,
1: Богу.
0: Да, вот Бог ведет, и я желаю тебе дальнейших творческих побед в Боге. Пусть тебя Бог вдохновляет, поддерживает, подкрепляет и ведет тебя своим личным собственным путем.
1: Благодарю.
0: Благословение.
1: Для меня это очень ценно.
0: И спасибо, что нашла время и приехала к нам.
1: Вам спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, что не в зависимости от испытаний и от того, что нам дается в жизни судьбой, мы всегда можем твердо верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним и идти на зов своего сердца. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Здравствуйте. Почему снятся сны и стоит ли в них верить? Почему одни видят вещи сны, а другие нет? Сегодня мы будем говорить об этом. В гостях у нас богослов, литературовед и филолог Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Любопытно, как Бог распределяет свои духовные дары? Ну, например, Иосиф не только видит сны, но еще имеет дар истолкования этих снов. Но вот, а почему вот в фараоновом дворе те люди, которые наделены были возможностью истолкования снов, этого у них не получалось? И ну, почему тогда Иосиф? И почему там вот у него так получалось?
2: Иосиф не первый в своей семье, кто видит сны. Сны, к примеру, видел его отец Иаков. Давайте откроем Священное Писание, Бытие, 28 главу. Чтобы убедиться в этом, и чуточку уделим это внимание. 28 глава книги Бытие с 12 текста описывается один из самых ярких снов, которые видит Иаков. С 12 текста. «И увидел во сне Иаков». Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок морской, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в семени». В тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда не пойдешь ты, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал». То есть вот мы видим, что отец Иосифа, Иаков, видит сны. Притом сны очень интересные видят. Мы из этого дела одну вещь извлечем сейчас. Поэтому первое, что мы можем сказать в некотором смысле, что сын видит сны у отца, который видит сны. Есть некая вот такая вот, что ли, наследственная.
1: Но мы не будем говорить, что это вот о каком генетическом таком преемственном,
2: ну, да, мы будем,
1: генетической преемственности.
2: О генетической преемственности, но мы увидим потом, когда сын уже видит сны, Иосиф, то отец тут же их толкует. То есть вот эта любопытная семейная преемственность, она присутствует в данном случае. Дальше, смотрите, что касается образности. Очень интересно. Иаков видит лестницу.
1: Да.
2: Вот если попросить человека описать, как эта лестница выглядела, как вы думаете, какие мнения? Какого была цвета, какой формы?
1: Но мнений будет много, разнообразные. И отличаться может быть, ну, что-то общее, стандартное, какая-то лестница.
2: Ну, кто-то представит такую лестницу, которая наклоненная, под углом находится.
1: Ну, скорее,
2: да?
1: Всего,
2: кто-то
1: тогда
2: представит такую прямо стоячую, ну, скажем, да, там, не знаю, канатную, допустим, да, лестницу, веревочную или металлическую. Кто-то представит стремянку. Да, разные же представления.
1: Ну, конечно, конечно.
2: Но вот здесь используется любопытное еврейское слово, кстати, очень редкое. Лестницу евреи могли обозначать по-другому, да и в Септуагинте так, там используется слово тоже очень редкое, несвойственное обозначению лестниц. Mm-hmm. По-моему, оно и звучит так специфически, непривычно для уха. Климакс, по-моему, оно используется. Так вот, древнееврейское слово, которое переводится этим древнегреческим словом, называется сулам. Сулам. И оно, в свою очередь, происходит от агадского салмиту. А в аккадском это слово имеет вполне конкретное значение, вполне конкретной лестницы, а не просто отвлеченная. Вот если бы мы представили эту лестницу, она, наверное, аналог наиболее подходящий, это был бы такой трап, который, знаете, к самолету подгоняют,
1: ну,
2: такой,
1: да,
2: специфический,
1: да,
2: трап. Так вот, это аккадское слово «салмиту» обозначало лестницу в зиккуратах.
1: В храмовом сооружении.
2: Да. Помните, само храмовое сооружение вавилонское, или, может, кому-то будет легче представить вот эти сооружения племен майя, племени майя.
1: Да, в общем, сегодня...
2: В Южной Америке. Да, можно легко найти
1: фотографии. Да, рисунки.
2: Оно само по себе имеет такое лестницеподобное строение. Не как пирамида в Египте.
1: Ступенчатое такое.
2: Да, ну, опять-таки, легко русскому человеку это представить. Мавзолей – это зиккурат.
1: На площади
2: Ленина.
1: На
2: Красной площади, да, зиккурат. Да. Так вот, эти зиккураты, они были весьма высокие, что в Вавилоне, что в Южной Америке. И у них была лестница. Вот эта лестница и называлась Салмиту, или здесь, на древнееврейском, Сулам.
1: То есть не обычная вот такая, а вот именно связана с этим, с храмовым таким сооружением, да? Да?
2: Теперь, по сути говоря, он видит фрагмент зиккурата, по которому поднимаются и спускаются ангелы.
1: Ну, любопытно, почему это все так?
2: Теперь, смотрите, что мы можем из этого понять и увидеть. Только что, совсем недавно, население Земли, люди строили Вавилонскую башню. И мы понимаем, что Вавилонская башня 100% это, с точки зрения архитектуры, это зиккурат, который, опять-таки, имеет сулам, лестницу. И это предприятие, строительство было богопротивным. 100% перечило воле Божьей. Это попытка с Земли достичь неба своим путем и занять место Бога. Сделать себе имя. Сделать себе имидж, мы бы сказали сегодня. Вот то, что видит Иаков, это ответ Бога на строительство Вавилонской башни. Более того, вы помните, она называется Вавилонской, Вавель на древнееврейском, не случайно. Опять-таки, от других семитских языков Балал, Баб-Эль, Баб-Эль. И вы помните, это такое на слуху, как Баб-Эль перевести.
1: Врата богов.
2: Врата богов. Баб-Эли, врата богов, да. Баб-Эль, врата Бога. Бога. Да? Смотрите, интересно, что место, на котором находится Иаков, и где он видит сны, называет он Вифиль, Бет-Эль. Как бы мы перевели? Вифиль.
1: Вифиль?
2: Да. Угу. Вифиль, Бет-Эль. Дом Бога.
1: Дом Бога.
2: Дом Божий. И когда он видит это, он говорит, это дом Бога, это врата Бога, это врата Божьи. То есть Вифиль есть ответ на Баб-Эль, на Вавилон. Но это наш ответ Чемберлену, то, что Бог дает в видении Иакову во сне. Собственно, там элемент, который требует интерпретации, это та лестница. Это ответ на Вавилонскую башню. Более того, любопытно следующее. Если Вавилонская башня – это попытка от земли достигнуть неба, то сон, который видит Иаков, а сон есть инициатива Бога по отношению к человеку, вещий сон, а никак не человек, то инициатива лестницы, она сверху вниз.
1: То есть Бог спускается к человеку. Да.
2: Образ тот же самый. Тот же самый образ. Человеку. Зиккурат. Да. Лестница с зиккурата. Один и тот же образ. Но функционально он такой же, от земли к небу. Но если мы говорим об интенции, о векторности, то здесь человек пытается достичь Бога, а здесь Бог нисходит человеку. Потом это очень любопытно будет реализовано в Иисусе Христе. Бог становится человеком. Это вообще путь верный. Это не путь «воля да будет твоя, а Машка моя». Нет, это путь, когда Бог создает. И это проблема в жизни Иакова. Смотрите, чуть прежде. Почему он бежит сейчас? И что он здесь? Очень интересно. Земля, на которой ты лежишь. Аврааму Бог все время говорил, земля, на которой ты
1: стоишь.
2: А тут земля, на которой ты лежишь. Он спит вот на этом камне, один, без всего, все потеряв. Иаков в своей жизни, хотя было дано обетование, что он будет первенцем. Он это обетование, к примеру, пытается достигнуть по принципу Вавилона. Вот так вот. Сначала воспользовался ситуацией относительно старшего брата. Продай мне первородство, продай мне. Тот голодный, а еще вот с таким характером, таким маскулинным, лохматым, охотничьим. Да, ну на кое оно мне сдалось? На. Раз сделал шаг, вот эту лестницу построил, чтобы достичь обетования, прежде обозначенного Богом. Помните, еще до рождения Ревекке было сказано, что меньше будет властвовать над большим. Потом делает следующий шаг с мамой вместе. Вот отец тут ослеп, собирается, говорит, давай мы тут сейчас ему сварганим вкуснятины, тебя тут обкрутим, ты пойдешь, достигнешь. То есть он строит вот так обманом идет. Вот этот принцип от человеческого пути достичь вот этого вот небесного. В то время как Бог делает это совершенно иначе. Сделал бы в жизни Иакова совершенно иначе. То есть, понимаете? И важный момент. Когда мы говорим, что он видит Сулам, то мы понимаем, что Бог открывается во снах человеку, используя образность той культуры, в которой человек живет.
1: Вот я хотел спросить. Просто мне интересно, почему так вот Господь поступает? Языческий какой-то образ вообще несовместим с откровением Божьим. И вот он раз вот этот образ запечатлевает.
2: Как ему открыться по-другому?
1: То есть Бог может уже какие-то знакомые образы в культуре, в традиции
2: Бог
1: для
2: использует
1: своих целей использовать.
2: Культурный код человека и открывается ему, говоря на его языке, на этом языке культуры. Так мы в будущем будем говорить о книге Даниила, к примеру. Даниилу Бог открывает одно и то же через образы нечистых хищных зверей или через образы бодания овна и козла, которые он знает из жертвоприношений. В то время как Навуходоносор, он будет открываться через, например, идола, истукана, идола, ложного бога, сделанного изделия, которое является. Ну, там будет специфическое, да? То есть мы понимаем, что к одно и то же Бог открывает Даниилу через одни образы ввиду его культурного кода, а Навуходоносору те же самые вещи относительно истории, судьбы, открывая через его культурный код. Так и здесь происходит.
1: Так, Александр, вы мне толкнули еще мысль интересную. Ведь у Даниила, получается, 2-я, 7-я глава – это арамейский язык. Язык международного общения Востока. И 7-я глава, вот в этих зверей, получается, что вот его аудитория – это не еврейский только народ.
2: Это вот, 8-я глава будет еврейская.
1: А 8-я уже просто вот чистые звери.
2: О том же самом, в принципе, о том же самом. Это только интересно. Фокализация там ближе, фокус происходит. Наводит Бог фокус постепенно. От 2 главы к 11 главе. Да, это и язык, и прочее. Вот понимаете, скажем, если бы Бог использовал культурный код семьи Богданенковых, то, к примеру, мне могла бы присниться моя старшая дочь, которая бы говорила: «Папа, фапти, фапти, ликака, папа, фапти». Вы понимаете?
1: Понимаете? Совсем.
2: Как вы не понимаете? Ну, давайте я вам повторю. Фапти, фапти, ликака, фапти, фапти.
1: Не знаю.
2: Как вы не знаете? Ну, вы русский человек.
1: Но
2: и как? Я уже на русском языке говорю, правильно?
1: Ну, у вас просто какое-то вербальное произношение, но без смысла.
2: Да, я в детстве просто старшая дочь, она не говорила, когда хотела пить, она воду называла фапти-фапти. Фапти, фапти. То есть я пить хочу, я воды хочу. Фапти. А, допустим, когда она говорила ликака, ликака, она говорила: я хочу сладости, конфету дай мне, сладости. Поэтому, вот, допустим, Господь, используя мой культурный код, может мне определенные вещи сказать, да?
1: Да.
2: Но это уже не будет вашим культурным кодом. Но здесь локальное, очень такое специфическое, это в рамках народов работает. И вот как Бог, открывая Иакову, открывает ему определенную важную истину, которая является антитезой на то, что делают язычники, ну, назовем их так, прочие люди, но делает это через культурный код, который близок и понятен Иакову, хотя это то же самое, что делают те, но там задается совершенно другое направление, понимаете?
1: Да, интересно.
2: Ну и мы с вами помним, что Иаков, человек, который видит сны, и его сын видит сны. Иаков толкует сны, он понимает, и в принципе Иосиф толкует сны. И Иаков толкует сны Иосифа, мы потом видим. Более того, и братья могут толковать сны Иосифа.
1: Ну вот спасибо, Александр. Вот этот момент, что вы начали с Иакова, вот этот сон, видите, такие детали вот связаны...
2: Ну, вкратце мы его так затронули.
1: С какой-то вот такой традицией, культурологией, вот этот культурный код, который Бог использует для человека, он же и сегодня уже будет работать,
2: конечно,
1: для человека.
2: Конечно.
1: Хорошо, возвращаемся к Иосифу. Уже в подростковом возрасте он видит сны, он их рассказывает, но вот наталкивается на какую-то вот неприязнь. Да, то есть на какое-то непонимание. Что-то было не так в этих снах? Почему такая
2: реакция? Ну, давайте мы их откроем. Они совсем маленькие, коротенькие. Бытие, 37 глава, 7-9 текст. Это непосредственно сами сны. Не толкование, а сами сны. Бытие, 37 глава, 7-9 тексты. Первый сон в 7 тексте. Он прибегает к братьям, воодушевленный, рассказывает: вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом, и поклонились моему снопу. Первый сон. Второй сон. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот, я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклонятся мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. Вот он видит два сна. Два сна. Любопытен контекст. Вот здесь очень важен контекст. Как правило, почти всегда в снах это играет важное значение. Мы помним, перед тем, как он видит эти сны, Библия рассказывает, что Иосиф был выделен своим отцом. Выделен настолько ярко, очевидно, что у братьев это вызвало не просто неприязнь, а возмущение, зависть, злобу. И вот мы понимаем, что Иаков выделяет определенного сына. А в сообществе сыновей это очень важно, поскольку один из них кто-то станет первородным. И уже здесь ощущение того, кто избран первородным, есть. Это Иосиф. Иосиф и будет потом первородным. Мы помним, Ефрем и Манассия, два сына Иосифа, будут рассматриваться Иаковом не как внуки, а как его собственные сыновья. Они получат долю среди всех других сыновей, Рувима, Иуда и прочее. Вот. Ну и, собственно, это было потом в истории, когда, несмотря на количество предшествующих жен и их сыновей, первенство было отдано сыну практически последней жены, Давид. Да, и Версавия, Соломон становится царем, хотя перед ним целая череда. Мужчин гораздо старше от других жен. Вот. По всей видимости, это происходит. И эта мысль настолько понятна, близка и импонирует Иосифу, что эти сны, они ведь гармонируют с тем, что сделал Иаков по отношению к своему сыну. В этих снах Иосиф лучший, Иосиф главный, Иосиф первенец. Иосиф тот, которому поклоняются. И вот мы понимаем, вы знаете как, вот сны очень часто являются ответом на то, что человек думает в течение даже не дня и не недели.
1: Думает, переживает, да?
2: Лет, да. Что его заботит, переживает. Вот все мысли его устремлены туда изо дня в день, из недели в неделю. И сны очень часто являются откровением на то, чем озабочен человек во время своего бодрствования. Ну, вспомните Навуходоносора. «Ты думал, царь, что будет после тебя, и Бог небесный открыл тебе». Или возьмите, к примеру, не библейскую картину, пример, Менделеев. Менделеев не то, чтобы спал на печи всю свою жизнь.
1: И в один миг он увидел таблицу, да?
2: Да, если бы было так, он сказал: «Что это за буковки неясные, бусурманские?» Да? То есть вот он думал, работал годами, десятилетия, и ему вдруг во сне приходит все четко и ясно. Мы видим, что сон...
1: То есть у него какая-то была проблема с там несколько элементов буквально, которые он не мог никак вот их...
2: Там очень сложно было составить. И мы потом в таблице там видим, вот есть нюанс, к примеру, когда, сейчас уже не вспомню, то ли масса больше, но стоит после. Вот там есть этот нюанс.
1: Ну, по крайней мере, вот Господь ему помог, когда я думаю, что вот в тот момент...
2: То есть сон очень часто является ответом на то, что заботит человека, очень сильно заботит человека. И поэтому мы видим, что в снах, и первом, и во втором, Иосиф становится в центр, и ему поклоняется. То есть это продолжение того, что уже началось наяве, что происходило, что стало причиной нелюбви. Дальше, смотрите, коснемся немного образности. Она крайне важна. Первый сон, давайте, может, подробнее разберем. «Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Это, кстати, было бы очень интересно на еврейском языке разобрать, как это устроено. Там одно и то же слово, оно ритмически как бы шагает, задавая темп. Вот, этому сну. Оно красиво выстроено поэтически, вот слово «сноп». Но мы видим, может показаться, ох ты, да они животноводы, в чем тут снопы? Это же земледелие, мы же видим, Каин и Авель, насколько разные профессии. Чего им тут образность не та? Подождите. Вот давайте с вами книгу «Бытие», 26 главу откроем. Значит, образность та, очень даже та, и с точки зрения ретроспективы, и с точки зрения перспективы. 26 глава. Мы знаем, что и Авраам, и Исаак, и Иаков, и потом сыновья, они являются животноводами. Они пасут скот, они разводят скот. Но это вовсе не значит, что эти люди, скажем так, не огородничают. Пример с Исааком. 26 глава книги Бытие, 12 текст. Смотрите. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат». Так благословил его Господь. Что делает Исаак, животновод?
3: Сеял.
2: Сеял. Сеет агрокультуру. И в тот год, когда он сеял, он получил, ну, огроменный урожай. Да? Это значит, что он и в предыдущий, к примеру, год, и в предыдущие годы тоже сеял. Поэтому в каком-то смысле, не знаю, насколько, они засевают в том числе. Это не приоритетное занятие для них, но они засевают. Поэтому образ снопов, образ пшеницы, ячменя, для них полбы, мы бы сказали, для них близок и понятен. Они это делают. Наверное, для себя. Возможно, для скота используют сено в какие-то периоды, ненастные годы, да? Это первый момент. Второй, то есть мы видим, как он укоренен ретроспективно. Он им понятен. Он из их жизни, из их быта. Дальше. Очень любопытно, что произойдет после. Однажды, в свое время, вопрос жизни будет вращаться вокруг, опять-таки, этих же самых культур. Они придут в Египет зачем? Помните?
1: За зерном.
2: За зерном. Опять зерно. Опять то, что выращивается, и хлеб, из чего делается. Да? То есть этот сон имеет корешки и имеет продолжение. Именно из-за зерна они и поклонятся своему брату. Давайте откроем, как это... Ну, это может об этом чуть позже. Что касается второго сна, то там уже астральная образность. Она тоже не нова.
1: Это что значит, Александр, астральная?
2: Ну, вот небесная. Угу. Астрос, астерос древнегреческого звезда, звездная. Она не нова, совсем не нова. К примеру, помните, Бог неоднократно выводит Авраама и говорит ему, посмотри вот туда, посмотри туда на небо. Вот сколько там звезд, столько у тебя будет потомков. То есть астральная образность используется и уже в книге «Бытие», и дальше будет использоваться. Но этот сон, в отличие от предыдущего, добавляет новый элемент, есть динамика. Сновидческое. А там появляется Солнце и Луна. А здесь были только 11 снопов. Да? Мы понимаем вот, вдобавок. Поэтому очень интересно это строится. И с точки зрения вот этого вынашивания идеи, сон очень часто ответ на то, что беспокоит. Долгое время беспокоит. Действительно беспокоит. Ну, и в плане будущего, и прошлого, и размышления. Не в смысле там зудит, а вообще. И вторая образность, которую использует Бог во сне, если мы говорим о вещих снах, она человеку должна быть знакома. И опять-таки, она будет связана с культурным кодом. Более того, она может быть как удочка, заброшенная вперед, заброшена в будущее.
1: Александр, возникают вопросы, ну, вот такого прикладного характера, практический совет, Александр. Вы помогаете нам понимать то, что произошло с героями из Священного Писания. Мы понимаем, что Бог участвовал как в прошлом в жизни человека, так, точно так же человек выстраивает отношения и сегодня. Но бывает также в жизни, что не исключает, что человек может видеть сон. И сон может оказаться и от Бога. Как вы можете порекомендовать, что может сделать, какие-то пошаговые какие-то там советы? Как вообще к этому относиться? Потому что ведь, опять же, здесь может быть разнообразное какое-то мнение, разные толки, представления, оценки, и бывает сложно.
2: Вот знаете как, прежде чем отвечать на ваш вопрос, нужно бы разобрать другую вещь. Вот тоже толкование этих снов есть. Помните, братья отвечают. Что это мы тебе поклонимся? Ты, Иосиф, чего? Совсем пупом себя мыслишь? Опупел, что ли? То же самое отец. Отец придет в негодование очень серьезное. Там любопытный еврейский глагол, который выражает сильную степень гнева.

0: отношении смертей. Но когда используется 11 звезд, значит, учитывается Вениамин, а значит, мать точно умерла. И мать не будет поклоняться Иосифу, к примеру. Или, говорят, и отец не будет поклоняться Иосифу. Когда отец и Иосиф встретятся долгие годы спустя, то он бросится на его, пал на его шею, написано в синодальном переводе, в привычном для нас. Поэтому и отец не поклоняется Иосифу. Скорее, Иосиф преклоняется пред отцом. Поэтому, говорят, неправильно истолковано, но не совсем это верно. Точнее, это совсем неверно, так лучше сказать. Вот возьмем опять-таки первый сон вкратце, буквально в минуту. Мы видим, что Иосиф в Египте достигнет высоты, достигнет положения зам фараона. Об этом говорится в 41 главе, об этом повторяется в 45 главе. И здесь нам очень важно прочитать 42 главу. Когда братья придут за хлебом к Иосифу, произойдет следующее, 3-6 текст. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо послал, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той. Он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И последний текст, 9. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. Как снилось, как братья истолковали, так и произошло. А деталь, что поклоняются не 11 снопов, а 10 – это уже отдельное, о которой мы не имеем времени говорить.
1: Хорошо, Александр, я думаю, обязательно нам нужно будет вернуться к этой теме. И очень еще бы хотелось бы услышать, как, конечно, какие-то практические стороны. И надеюсь, что у нас будет такая возможность. Ну что, спасибо вам, Александр. До новых встреч, вам успехов и вдохновения в изучении Священного Писания. Дорогие друзья, мы благодарны вам, что вы были также вместе с нами. Нам Создатель подарил зрение, нам Господь подарил возможность слышать, нам Создатель подарил возможность обонять этот мир. Но в то же время это не значит, что мы не будем читать Священное Писание. Наоборот, читайте Слово Божие, постигайте его, открывайте для себя любящий характер нашего Создателя. И пусть у вас желание всегда будет с ним продолжать путь. Вдохновений вам, благословений и до новых встреч!

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Мужчина и женщина». И сегодня мы поговорим о женском климаксе. Это период времени в жизни женщины, когда ее организм начинает перестраиваться. Что происходит на самом деле и как это отражается на интимную жизнь супругов? По этим вопросам мы будем консультироваться со специалистом, психологом Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, женский климакс. Что это такое?
2: Ну, это точно так же, как мы говорили о мужском климаксе. Это перестройка организма. Можно сказать о том, что это более известное изменение в жизни женщины, потому что как-то о женском климаксе много людей знают, но, к большому сожалению, не настолько хорошо, чтобы не делать ошибки тоже. Женщины очень многие страдают, опять-таки, из-за незнания каких-то особенностей ощущения в своем организме.
1: Скажите, в каком возрасте он наступает и каковы его симптомы?
2: Ну, ранний климакс – это 40-45 лет, 45-50 – это уже такой там средний, и бывает запоздавший климакс уже после 50 лет, когда бывает так, что женщина где-то в 48-49 даже может родить ребенка. Это редкое исключение, но такое все-таки тоже бывает.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, как женщине обнаружить климакс? То есть как он начинается? Как распознать в себе какие-то изменения?
2: Ну, женщина, конечно, больше уже заслышана об этом, но, к большому сожалению, опять-таки, мало родителей говорят об этом. Единственное, то, что, может быть, женщина может наблюдать, или девочка может наблюдать какие-то изменения в жизни своей мамы. Хотя, к большому сожалению, родители очень мало этим занимаются. Мамы не так уж и часто просвещают своих дочерей вообще в том, что происходит в их организме. Достаточно еще много случаев, когда девочка путем проб и ошибок начинает понимать, что с ней происходит, что она становится маленькой женщиной. И много нежелательных беременностей происходит из-за того, что вроде как просвещенный сейчас народ, но до конца все равно девушка не знает особенностей своего организма. И точно так же и с женским климаксом много проблем возникает из-за того, что женщина не подготовлена к тому, что с ней происходит. Точно так же, как уменьшаются силы физические, женщина тоже начинает, к большому сожалению, стареть. Как бы не хотелось бы женщине это понимать, но, увы, начинается какое-то старение, где-то появляются морщинки, начинается где-то седина проявляться. И, кроме того, самое такое неприятное, что происходит в организме женщины, это приливы, это вдруг неожиданное мощное потоотделение, озноб может быть, может появиться тошнота, может даже появиться такой вот дисбаланс при ходьбе, может бросать из стороны в сторону уже женщину. Уменьшается либидо тоже женское, то есть бывает так, что она говорит, отстань от меня вообще мужу, и видеть тебя не хочу, и так далее, и так далее. Кроме того, еще возникает сухость, стяжение во влагалище женском. Это, естественно, тоже не приносит удовлетворения, и если женщина об этом не знает, и мужчина об этом не знает, то, естественно, любое интимное сношение причиняет боль, очень такие неприятные ощущения. Женщина всеми правдами и неправдами отгоняет мужа от себя, не подпускает к себе. И, в общем-то, естественно, что все возникают трения. А женщина становится очень раздражительной, точно так же, как и в подросток девочка. Перепады настроения, перепады вообще изменения, даже не только перепады, может быть, кардинально меняется какое-то отношение, меняются даже какие-то, может быть, любимые блюда, привязанность, это может резко измениться. Женщина не понимает, что с ней происходит, окружающие тоже не могут понять, что происходит. Какие-то такие даже резкие изменения в поведении могут происходить. Может быть, рассеянность появится, забывчивость. Естественно, что это пугает женщину, пугает окружающих ее, в общем, в семье ее окружение тоже это пугает. Поэтому это нужно знать, что это проявление просто гормональной перестройки в организме. И если это знать, то есть тот, кто знает, то он может предпринять какие-то шаги, и это не должно пугать, а нужно просто спокойненько преодолевать эти вещи.
1: У женского климакса есть свои стадии развития. Каковы эти стадии?
2: Ну, вначале это, как говорится, предклимактерический такой период, когда нарушается баланс гормональный. Это первая стадия. Когда, в общем, начинаются вот эти сбои в гормональном фоне. И, естественно, это очень резко влияет на эмоциональные женщины и на ее поведение, потому что женщины более эмоциональны, чем мужчины, и любой гормональный сбой тут же проявляется в ее настроении, в ее отношении к окружающим, в ее эмоциях. Это очень ярко выражено, даже более, намного более ярко, чем это у мужчин. Может быть, это тоже одна из причин, что о женском климаксе вроде бы все знают, а о мужском знают пока что еще только единицы. Это вот первая стадия. Вторая стадия – это сама менопауза, сам уже этот период, когда гормоны, они уменьшаются, и происходит вот много всяких нежелательных вещей, головокружение и так далее, и так далее. И потом уже постменопауза – это завершение перестройки организма, когда опять-таки все успокаивается, гормональный фон успокаивается, да, конечно, эстроген уменьшается, и в какой-то мере это, может быть, даже и способствует меньшему развитию всевозможных опухолей, кист и всего прочего, потому что избыток эстрогена в организме женщины, он, наоборот, провоцирует в это время, во время от перестройки, провоцирует возникновение всевозможных опухолей, кист и так далее, миом и всего прочего. Поэтому желательно в климактерический период исключить гормональные препараты вообще из употребления, потому что увеличение гормонов как раз вот является провокаторами нежелательных таких вот вещей в организме женщин.
1: Вот климакс по своей интенсивности у женщин проходит по-разному. У кого-то он проходит очень интенсивно, очень бурно, у кого-то не так ярко и явно. Скажите, от чего зависит интенсивность вот, проявления симптомов?
2: От физического состояния женщины в первую очередь. Если женщина следит за собой, если она придерживается здорового образа жизни, мы знаем 8 принципов здорового образа жизни. Это сон, это правильное питание, это водный режим, это солнце, это чистый воздух, это доверие Богу, это борьба со стрессами, это, в общем-то, отказ от вредных привычек. То есть если женщина, она в нормальной физической форме, она продолжает следить за собой, в каждом фазе женской жизни она может быть прекрасной. И в это время тоже она может быть прекрасной, и она может регулировать свой эмоциональный фон. Если она настроена на позитивное восприятие мира, и она знает, что с ней происходит, и что да, это нужно пережить как грипп. Многие так относятся к подростковому периоду, многие родители это понимают, что да, вот подросток сейчас такой, самое главное – это сохранить отношения. Если женщина понимает, в том числе, говорю, и мужчина тоже, что климакс – это естественное время в жизни человека, это точно так же, как смена времен года, это то же самое, это просто осень в жизни человека. Да, была весна, да, было лето, а теперь наступает осень. И осень не менее прекрасна, чем любое другое время года. Даже в дождливой осени можно найти что-то прекрасное, замечательное, когда вот тихо струятся эти струи дождя. Это тоже своя прелесть, своя романтика. И когда женщина начинает искать положительные моменты в этом своем состоянии, она следит за собой, она действительно там тоже вот делает контрастный душ, она старается много ходить для того, чтобы помочь организму справиться с этими гормональными сбоями, потому что вот как раз ходьба – это одно из самых лучших мер. Она успокаивает, она дает возможности прийти в себя, и организму, вот ходьба, она дает организму возможность регулировать гормональный фон в организме. И это касается мужского климакса тоже. Мужчинам, я упустила это сказать в передаче о мужском климаксе, что мужчинам тоже полезно ходить не менее 5-7 километров в день в это время. Именно ходить. Многие начинают бегать, это чревато, опять-таки, инфарктом.
1: Нагрузка.
2: Нагрузка очень большая. А вот именно такой хороший, там, или хорошая ходьба, такая достаточно так, до пота, она, наоборот, помогает справиться со всеми этими гормональными перестройками. Это очень важно знать. И когда женщина, она это понимает, когда женщина не распускается, да, ей там хочется взорваться, но она понимает, что, в принципе, это ее проблема. Знаете, есть очень такое, может быть, это, да, может быть, это притча о том, как пришла одна женщина к мудрецу и говорит, что я не знаю, что делать, я уже перессорилась со всеми своими близкими, и так бывает зачастую. В это время женщина умудряется перессориться со всеми, кем можно и с кем нельзя, потому что она взрывается на каждом шагу, ее все раздражает, ей очень тяжело. И мудрец ей дал кувшинчик с волшебной водой и говорит, что вот возьми, пожалуйста, вот воду в рот и подержи немножечко во рту, и у тебя все будет хорошо, у тебя будет все нормально. И она через неделю прибежала, говорит, спасибо большое, это такое замечательное средство, только очень жалко, быстро закончилось. Ты можешь налить мне еще этой волшебной воды? То есть волшебство заключалось не в воде, а в том, что она просто во время этих своих взрывов она держала во рту воду. И у нас с мамой так получилось, что у меня был подростковый период, а у мамы климактерический. То есть у меня был свой взрыв, а у мамы свой. И мама, как мудрая женщина, она предложила, что мы в это время мы брали ложку растительного масла и сосали. Это в общем-то, это есть один метод такой лечения. Да, вот 20 минут сосания ложки масла, оно очищает ртовую полость от микробов. И, в общем-то, мы оздоравливались с мамой, и за 20 минут мы успокаивались, и, в общем-то, не говорили много чего, что испортило бы наши отношения. Так что это очень важно, чтобы женщина, она контролировала свое поведение. С одной стороны, помогала организму справиться со всем этим, а с другой стороны, не оправдывала себя тем, что она сейчас такая вот раздражительная. Да, вот ее выбивают, эти приливы, конечно, выбивают, тем более, что еще может быть еще и бессонница, и много чего всего-всего может быть. Кстати, вот от бессонницы очень хороший такой метод, может, не совсем такой приятный, но я это на себе испытала совершенно верно. Я не люблю холодную воду. И сначала тоже долго думала, стоит или не стоит применять его. Бессонница очень хорошо уходит, если буквально на одну минуту, даже, может быть, меньше, встать под холодный душ. Просто вот моментально облить себя холодной водой. Это производит очень интересное воздействие в организме, не вытираясь, завернуться в полотенце и лечь сразу в постель. Человек засыпает в течение 5-10 минут. 5-10 минут, не более, достаточно, чтобы человек уснул. То есть это очень хорошее средство, и поэтому календулу нужно пить достаточно много. Календулу даже называют женской травой. Она помогает справиться с этими последствиями климакса. И здоровый образ жизни, и женщина через буквально тоже 2-3 года, а может быть даже и раньше, она опять войдет в норму и будет наслаждаться своей осенью.
1: А допустимо ли использование успокоительных средств в то время, когда женщина находится на таком эмоциональном пике?
2: Кроме пустырника валерианы, навряд ли стоит пить транквилизаторы. Потому что, опять-таки, эти искусственные успокоительные средства, они чреваты достаточно тоже большими неприятностями. Тем более, что, опять-таки, это же не сбой, это не патология. Это естественный факт, то есть это естественная реакция организма на старение человека. И нужно, наоборот, стараться поддерживать свой организм в форме, а не глушить его, не заставлять его привыкать. Тем более, что привыкание наступает очень быстро. И потом можно вообще не заснуть без снотворных. И, к большому сожалению, это достаточно частое явление.
1: Скажите, а как климакс влияет на интимную жизнь женщины?
2: Естественно, что если нет понимания со стороны, опять-таки, мужа, и женщина не понимает, что с ней происходит, просто гонит мужчину от себя, конечно, будет разлад. И тем более, как я уже говорила, зачастую это выражается тем, что совершенная сухость во влагалище, жжение неприятное, боль даже бывает, учащенное мочеиспускание, потому что матка тоже опускается. И женщина, естественно, не получает удовольствия от этого. Нужно это знать, и если рядом любящий мужчина, который тоже знает, и которому женщина говорит о своем состоянии, с которым она до климактерического периода были, знаете, такие вот очень доверительные отношения, и она ему говорит о своем состоянии, мужчина может это понять и, опять-таки, увлажнить влагалище, достаточно много всяких кремов и масел. Он может быть подчеркнуто ласков и нежен, может не реагировать на какие-то, может быть, даже уже такие вспышки. То есть это все регулируется. Это возможно? Продолжать нормальные, хорошие близкие отношения друг с другом.
1: То есть самое главное, чтобы пара понимала, да, что происходит вот такая перестройка в организме, и, ну, все, что нужно сделать, это выждать этот период, этап.
2: Пережить.
1: Пережить, да. А сколько длится, вот сколько надо времени вообще переждать?
2: Ну, точно так же, как и у мужчины, в зависимости от физического состояния женщины, от количества накопленных болячек к этому времени. Но, как правило, устанавливается, ну, это максимум 5 лет, это самое большое, это, ну, можно сказать, даже это исключение даже. Ну, где-то так вот, ну, год, ну, 2-3 года. И опять-таки, если женщина знает, что с ней происходит, и она старается помочь организму, опять-таки, исключая все вредные привычки и проводя нормальную заботу о своем физическом состоянии, то этот период сокращается, и налаживание происходит намного быстрее.
1: А есть такие случаи, когда однозначно стоит обратиться к специалисту, ну, когда климакс как-то нетипично проходит?
2: Да, конечно, к большому сожалению, такое бывает. Бывает и у мужчин тоже в это время, потому что резко прекращается возможность забеременеть, то есть функция яичников, она меняется, то есть они уже перестают вырабатывать яйцеклетки. Хотя вот у мужчины все равно сперматозоиды, они все равно вырабатываются, но только единственное, что нужно помнить, что постклимактерический период у мужчины могут появиться дети, но они могут, есть риск того, что дети будут с какими-то проблемами. Самое главное, что нужно быть очень чуткими. Да, бывают какие-то резкие изменения, нужно обратиться к специалисту, но самые лучшие специалисты – это любящие супруги. Они лучше всего могут помочь друг другу, поддержать, подсказать. И хорошие врачи-специалисты – это здоровый образ жизни. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Доверие Богу, и все будет хорошо.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за то, что вы вот как-то обнадеживаете и дарите людям надежду на то, что все будет хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, климакс – это не приговор. Это возможность перейти на какой-то новый этап отношений между мужем и женой. И если придерживаться простых, очень несложных советов, то этот процесс пройдет намного более спокойнее, чем если этого не делать. Мы желаем вам всего самого хорошего и будьте счастливы. До свидания.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы поговорим о таком служении, которое, может быть, даже и не все знают, что это такое. Капелланское служение. Может быть, в двух словах объясните нашим зрителям, что это означает, потому что явно не все с этим встречались.
2: Да, это слово довольно-таки новое для нашей страны. Оно имеет происхождение от одной известной христианской легенды. Был такой святой человек, его звали Мартин Турский, и жил он в начале IV века. Этот человек принял христианство, будучи офицером римской армии. Тогда были такие случаи, когда и офицеры, и солдаты римской армии принимали христианство. К тому же уже в то время христианство приняло государственное, стало государственной религией. И вот этот человек, будучи христианином, офицером, проезжал мимо на своем коне, мимо одного нищего, по легенде, нагого человека, у которого даже одежды не было. И для того, чтобы прикрыть наготу этого нищего, он снял свой плащ, который как раз назывался капой, офицерский плащ, разодрал его надвое, по легенде, и вот второй половиной этого плаща капа прикрыл наготу этого бедняка. Этот поступок стал символом служения нуждающимся людям, бедным людям, людям, которые терпят какой-то крах в своей жизни. И в дальнейшем вот этот плащ, точнее, вторая половина этого плаща, да, капа, она стала для многих христиан реликвией, даже была построена специальная церковь для хранения, значит, этой частицы, этой святыни. И эту церковь стали называть капеллой, а того священнослужителя, который там служил, капелланом. Но впоследствии, уже в наше время, вот капелланство приобрело символ, как я сказал, служения обездоленным, нуждающимся людям. И вот капеллан стал не просто хранителем какой-то святыни, а капеллан стал тем священнослужителем, который выходит за стены церковного дома, за стены молитвенного дома и совершает служение нуждающимся в тех местах, где люди ограничены в своей возможности посещать церковные
1: учреждения. То есть, я так понимаю, речь идет не просто о людях бездомных, или, то есть это не просто социальное служение,
2: нет,
1: это религиозное служение по отношению к тем людям, которые не могут по разным причинам посетить храм.
2: Или я бы так сказал, такое определение дал, что капелланское служение – это служение духовного лица для духовной помощи лицам, находящимся в различных социальных институтах нашего общества. Это как бы служение за стенами храма или культового здания. И в этом смысле капелланство напоминает нам то служение, которое нес для каждого из нас Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии, Христос не находился в каком-то одном месте, в синагоге или в храме Иерусалимском, а Он постоянно находился в движении. Он приходил в дома людей, вместе с ними кушал, Он кормил людей, Он вместе с ними переживал болезни, бури там на море вместе с рыбаками, учил их, как рыбу ловить. Вот это как раз и есть суть капелланского служения, то есть быть там, где находятся люди, и оказывать им там, где они находятся, возможную помощь, духовную поддержку.
1: Здесь будут несколько вопросов, конечно, поэтому. Например, служение в больницах. То есть понятное дело, что люди, лежащие в больницах, особенно тяжело больные, у них нет возможности прийти в храм или в то место религиозного поклонения, куда они привыкли ходить, будучи здоровыми. Они, может быть, и хотели бы пригласить своего духовного лидера прийти и побыть с ним или произвести какие-то обряды. Может быть, и духовный лидер сам готов прийти туда. Но здесь стоит вопрос. Человек не всегда находится в отдельной палате для этого. Бывает, что там общая палата, и нет возможности их как-то вывести оттуда. И получается, что приходится проводить вот эти религиозные обряды не просто на виду там у других, но как бы и и в присутствии их, и они становятся невольными участниками. Не является это навязыванием, может быть, какой-то одной религии по отношению к другим?
2: Я думаю, что этот вопрос обусловлен тем, что многие люди еще не понимают смысл капелланского служения. Смысл капелланского служения заключается прежде всего не в обрядах религиозных, которые, конечно же, капеллан может совершать и должен совершать по просьбе человека, находящегося в больнице или в тюрьме, или в армии. Но обряды совершаются по этим просьбам индивидуальным порядком. Ни в коем случае не для всех, кто находится в палате. Угу. Это, кстати, очень важное замечание, потому что взять, допустим, армию. В строю находятся и мусульмане, и протестанты, и иудеи. И если выйдет православный священник и всех начнет кропить святой водой, то, конечно же, для представителей других конфессий и религий это будет неприемлемым. Этого не должно
1: быть. Может быть, и оскорбление, в принципе.
2: Это может, да, быть воспринято, значит, как некое оскорбление. Поэтому здесь таким образом нельзя делать вот обряды. Обряды обязательно капеллан должен совершать по индивидуальным просьбам, в индивидуальном порядке. Если есть какая-то группа верующих в армии, или в больнице, или в тюрьме, они объединяются, придерживаются определенной веры, веры определенной конфессии, и для них приходит капеллан, совершает тот или иной обряд. Угу. Капеллан их конфессии, деноминации. Но в целом, я хочу отметить, что капелланство подразумевает служение не только своим единоверцам. Капелланы могут быть и православные, и католики, и протестанты по своему вероисповеданию, и мусульмане в том числе. Кстати, в российской армии в царское время было немало мул, которые совершали капелланское служение в российской армии, потому что было много мусульман. Вот. И раввины тоже совершали в то время это служение. Поэтому капелланы могут принадлежать к различным не только конфессиям, но и даже религиям. Но если это капеллан, а не просто священнослужитель, приглашенный в больницу, в тюрьму или в какую-то армейскую, а именно вот капеллан, то это то духовное лицо, которое совершает, оказывает поддержку всем, кто находится в данном социальном учреждении, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности.
1: Опять же, по их желанию.
2: Безусловно.
1: Но вот здесь вот момент.
2: По их желанию. Но вот это очень трудно, понимаете, понять. Для меня самого, когда я изучал этот вопрос, было трудно это понять. Ну, как это для меня, допустим, протестанта будет духовную поддержку оказывать представитель Русской Православной Церкви? Или представитель Римо-католической церкви, те же протестант.
1: Вы сказали, что есть разница между обычным священным служителем и капелланом. В чем заключается эта разница? В том, что, например, капеллан, постоянно находится на территории там, больницы или тюрьмы, или этого, допустим, армии, или в том, что он постоянно туда приходит, или может в каком-то особом статусе?
2: Разница между обычным священным служителем и капелланом заключается в том, что обычный священнослужитель, он приходит для того, чтобы совершить какие-то определенные религиозные обряды и уйти из этого учреждения. А капеллан находится там более-менее постоянно, постоянно совершает свое служение, либо как штатный работник данного учреждения, как капеллан, либо, может быть, как капеллан-волонтер. Но и самая главная разница заключается в том, что в отличие от священнослужителя конкретной конфессии, капеллан осуществляет духовную помощь и поддержку для представителей различных конфессий, даже тех, которые не принадлежат к его конфессии.
1: Вот это то очень эдакий межконфессиональный священнослужитель.
2: Да, по сути дела, это межконфессиональный служитель.
1: И смотрите, есть ли какие правила отбора в капелланское служение? Потому что если человек является межконфессиональным священнослужителем, то он как минимум должен быть крайне осторожен в вопросах разных верований и тех людей, которые к нему приходят.
2: Я бы не применял такой термин межконфессиональный служитель, а именно применял термин капеллан, потому что капеллан остается все равно священнослужителем той или иной конфессии. Сам он лично остается. Но он оказывает поддержку представителям других конфессий. И если нужно провести какой-то обряд там, скажем, больница вот особенно, или в армии бывают случаи, провести какой-то обряд для представителя той или иной конфессии, который не принадлежит конфессии капеллана самого.
1: Ну, да, да, да.
2: Он этот обряд провести не может, потому что
1: он сам не является членом
2: этой конфессии. Он не является, да, членом этой конгрегации, да, но он может иметь контакты священнослужителей той или иной конфессии, им позвонить, с ними связаться, каким-то другим образом пригласить их, чтобы они пришли и совершили этот обряд. Угу. Но вместе с тем капеллан во время своего служения, если к нему подходит представитель различных конфессий, даже религии, задают ему вопросы и нуждаются в его духовной поддержке, он обязан оказать эту духовную поддержку вне зависимости от их вероисповедания.
1: Понятно.
2: Вне зависимости от того, во что он верит, да, но он оказывает эту поддержку всем, кто страждет, всем, угу, кто нуждается. Особенно это актуально, скажем, вот в больницах, потому что человек может находиться при смерти, и рядом не оказаться священнослужители его конфессии, даже тот не успеет с ним связаться, капеллан, и он даже в редких случаях, я знаю, в особых таких критических случаях, капеллан знает какие-то элементарные обряды, традиции той или иной конфессии, он этому учится специально, и он обязан оказать, ну, в том числе и в редких случаях, если человек при смерти, обряд вот его конфессии, хотя он не к ней не принадлежит.
1: Да, да, да.
2: То есть вот это вот очень сложно нам понять, потому что у нас такая страна, в общем-то, довольно-таки в этом отношении нетерпимая, к сожалению. Да? У нас очень много вот в этом плане нетерпимости.
1: Это на самом деле очень интересное служение и очень важное, я так понимаю, потому что если будет при каждом учреждении такой человек, вот, и, конечно, все, как мы говорим, упрется в этого человека, насколько он мудр в своих решениях и насколько он терпим сам по себе, потому что можно очень легко ошибиться в выборе человека на это служение.
2: Да, совершенно верно. Ведь в различных социальных учреждениях сегодня работают психологи. Угу. Но в отличие от психолога, капеллан призывает людей, обращающихся к нему за помощью, обратиться к вере, в Бога, к их вере, угу, в соответствии с которой, ну, они имеют свое убеждение.
1: Он должен работать, в принципе, параллельно с психологом. Психолог
2: параллельно
1: решает одни вопросы, а этот решает духовные вопросы уже.
2: Но разница, да, что капеллан, он апеллирует к духовным вопросам.
1: Да, именно.
2: Апеллирует к вере человека. И здесь как раз, если человек верующий, для него эта помощь гораздо более ценна, чем помощь психолога, согласитесь.
1: Да, да, естественно. Вот есть еще один момент в связи, допустим, с тюрьмами и разницей, если необходимость капеллана, допустим, в медицинском учреждении для больных или в армии там, для других людей, понятное дело, что там люди свободные, они по независящим от них причинам, может быть, или по зависящим от них причинам, так или иначе, они оказались в армии или в учебном заведении, или в медицинском заведении, и они хотели бы иметь духовную поддержку. То, что касается заключенных, что касается вот тюрем, если в тех первых заведениях мы должны, по идее, представлять капеллана из числа религиозного объединения, которое представляет большинство находящихся там людей, это было бы логично,
2: угу,
1: то вот в тюрьмах я бы, наверное, предложил сделать с точностью да наоборот. Не представлять туда священнослужителя, который представляет религию большинства находящихся там, а наоборот, представлять туда священнослужителя из религии, кого там нет.
2: А почему наоборот?
1: А чему он будет учить? Понимаете, как, если представители одной религии чаще других оказываются нарушителями закона, может быть...
2: Может им сменить другую религию?
1: Может быть им сменить.
2: Нет, но здесь, конечно...
1: Я понимаю, что это закон...
2: это...
1: у нас же есть закон о свободе вероисповедания. Кажется,
2: нет,
1: человек,
2: но здесь даже не в законе дело.
1: Но тем не менее, мы же называем эти учреждения исправительными учреждениями.
2: Я понимаю, о чем вы
1: говорите. Они ограничивают их свободы однозначно уже.
2: Конечно, поэтому... знаете, смешно звучит, когда я сталкивался с таким случаем, когда мы обращались в то или иное учреждение, угу, Федеральной службы исполнения наказания, и нам давали отказ, потому что вот говорили, здесь мало или практически нету представителей вашей конфессии, зачем нас, вам туда приходить, пусть приходят представители тех конфессий, которые там вот заключенные, угу, находятся. Угу. Да? Это, конечно, смешно звучит. именно с этой точки зрения.
1: Может быть, и то, что я предложил, смешно звучит.
2: Нет, смешно звучит,
1: однако,
2: почему?
1: Наверное, что-то в этом есть.
2: Почему смешно звучит? Потому что, чтобы, допустим, я совершал служение в тюрьме, что мне нужно туда своих единоверцев, что ли, посадить прежде, да, чтобы мне там дали разрешение совершать это служение. Я-то прихожу в тюрьму именно как капеллан, еще раз подчеркиваю, как капеллан. Не для того, чтобы там совершать миссионерскую деятельность, и не для того, чтобы там проводить религиозные обряды, а для того, чтобы оказывать духовную помощь лицам там содержащимся. А заключенные, они, как никто другой, нуждаются в этой духовной помощи и поддержке. И я могу прийти туда как капеллан и обратить их внимание на их веру. Если там православные, то призвать их, чтобы они обратили внимание на вероучение православной церкви, которая тоже, как и другие вероучения, других конфессий, учат добру и учат не воровать, не убивать, не совершать
1: преступления. Да, соблюдать законы государственные, естественно.
2: Вот, я это делаю как капеллан, не будучи, скажем, православным священнослужителем, но я, если вижу, там православные находятся, заключенные, я обращаю внимание на их веру, чтобы они посмотрели, изменили что-то в соответствии с их верой. Я не пытаюсь их насильственно обратить. Но, с другой стороны, конечно же, если я являюсь священнослужителем, капелланом определенной конфессии, я, конечно, неизменно буду говорить о своих принципах и убеждениях личных заключенным, давать им пример и обращать их внимание на эти принципы и убеждения. И если кто-то из заключенных решит сделать свой религиозный выбор в пользу моей конфессии, я буду только рад этому. Но это не является моей целью. Вот в чем разница.
1: Вот, понимаете? По поводу целей сказать, капелланское служение – это миссионерское служение?
2: Ни в коем случае. Оно не является вот, в прямом смысле миссионерским служением. Оно может быть миссионерским служением только косвенно. В том случае, как я уже сказал, когда я рассказываю о своей вере, о своих духовных опытах, о своем видении и понимании Священного Писания, привлекаю тем самым внимание тех людей, которых я окормляю, и они сами просят меня побольше рассказать и, может быть, выражают желание познакомиться с моей религией, с моей верой, делают это самостоятельно. Вот в этом случае, да, конечно, происходит такой миссионерский как бы эффект от капелланского служения. Но если ставить целью для капеллана совершение миссионерского служения, то тогда как он будет оказывать духовную поддержку представителям других?
1: Да.
2: Он тогда уже станет не капелланом, а миссионером.
1: Это уже разные вещи. Я поэтому задал этот вопрос, какой целью он туда пришел.
2: А если миссионером, то это будет уже нарушать права лиц там содержащихся, потому что у них-то нет никакого выбора. А им навязывают, это уже будет навязывание тогда определенной какой-то религии.
1: Это не миссионерское служение, это социальное служение в какой-то мере, но, в принципе, это и не совсем социальное служение, потому что это духовное служение. Ты пришел туда для того, чтобы совершать какое-то духовную поддержку, оказывать этим людям.
2: Да, совершенно верно.
1: Хорошо, благодарю вас. Дорогие друзья, мы теперь с вами познакомились с тем, что такое капелланское служение, что оно из себя представляет. Просим вас, чтобы, если у вас будут такие ситуации, когда вы окажетесь в больнице или в каких-то других учреждениях, знайте, что вы имеете право на то, чтобы священнослужитель вашей церкви пришел вас посетить, и вы имеете право на то, чтобы обратиться к капеллану в том месте. Да благословит вас Господь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Приветствую всех мальчиков и девочек.
1: Я тоже приветствую.
0: Что-то ты не сильно торопишься, Надя. Нам нужно столько сегодня успеть. Историю интересную рассказать, в игру веселую поиграть, через веревочку попрыгать. Еще нам нужно...
1: Дядь Леш, сегодня не получится. У меня ноги еле-еле двигаются. Я только весело сидеть могу.
0: Ну вот, неужели на уроке физкультуры у вас была такая большая пробежка?
1: Да нет, просто много раз по лестнице домой поднималась. Сначала из школы с тяжеленным портфелем, потом гулять ходила, из библиотеки книжки принесла.
0: Да, не просто жить на 15 этаже, когда лифт ломается.
1: Лифт у нас работает, просто у меня денег не было, чтобы на нем ездить.
0: Так у вас что, за него еще платить надо?
1: Угу. У нас теперь в лифте стоит большой мягкий стул. Его туда Катя Шишкина поставила и дает проехать на нем только за 3 рубля. Говорит, что теперь лифт со всеми удобствами стал. На нем теперь сидеть можно. А у кого денег нет, игрушки просит. Вон у меня куклу запросила. Что теперь делать, не знаю.
0: А ты пробовала с этой Катей подружиться?
1: С Катей? Кто же захочет с такой девочкой дружить, которая всех обижает, все отбирает, злится, дразнится, да еще дерется, а?
0: А я знаю, кто хочет. А вы, ребята, догадались? О нем написано в самой заправдошней книге.

0: разными времена в городе Иерихон жил человек по имени Закхей. Он был сборщиком денег в казну царя.
1: Когда он приходил за деньгами к людям, то требовал от них больше денег, чем было положено, а потом лишнее забирал себе. Так он хотел побыстрее разбогатеть.
0: Закхея никто не любил, потому что он был злым, жадным и всех обижал. У него, наверное, не было ни одного друга.
1: Скорее всего, так и было. И вот однажды Закхей узнал, что в город пришел Иисус, которого любили многие люди, потому что он всем помогал, лечил от болезней и сам хотел быть каждому другом.
0: Закхей очень хотелось посмотреть на такого великого человека.
1: Да, но из-за своего маленького роста он не мог увидеть его, потому что большая толпа народа окружала Иисуса.
0: Мне тоже не удается увидеть, что я хочу, если впереди меня стоят люди, которые намного выше меня ростом. Тогда я прошу папу, чтобы он поднял меня к себе на плечи. И мне сразу все становится видно.
1: Закхей тоже кое-что придумал. Он побежал вперед и забрался на высокое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда тот будет проходить мимо.
0: И вот, когда Иисус подошел к тому месту, то заглянул наверх. Увидев Закхея, он сказал: «Закхей, поскорее спускайся с дерева, потому что я хочу остановиться сегодня у тебя в доме».
1: Закхей быстро слез с дерева, чтобы проводить Иисуса к себе в гости.
0: Все люди вокруг были недовольны, что Иисус захотел дружить с Закхеем.
1: Но Иисус все равно не оставил Закхея, хотя всем остальным это не понравилось. Закхею было так приятно, что Иисус захотел с ним дружить и пришел к нему в гости. Он встал и сказал: «Господи, я обещаю, что половину своего имущества я отдам бедным людям, а с кого я взял лишние деньги, тем отдам в 4 раза больше».
0: Тогда Иисус произнес такие слова: «Я люблю всех людей и хочу, чтобы они могли жить со мной вечно».

0: девочку, отметить фломастером на ней серединку. Поможешь мне сейчас ее расправить?
1: Давай.
0: Держи один кончик. Теперь бери палочку. Кто быстрее домотает до серединки, тот и выиграл. Готово? Раз, два, три. Можешь поздравить меня с победой?
1: Поздравляю.
0: Надя, а у меня появилась еще одна интересная идея. Пока твоей куклой будет играть Катя, ты будешь играть куклой из веревки и картона, которую мы сейчас смастерим вместе.
1: У меня никогда еще не было куклы из веревки.
0: Сейчас будет. Прежде всего, нужно нарисовать на картоне голову и туловище куклы. Потом нарисовать ладошки и сапожки.
2: О, какая куколка получится!
0: Теперь нужно вырезать это. Теперь нужно приложить голову и туловище еще раз и обвести и вырезать. Ты думаешь, у нас будет две куколки? Нет. Просто она будет состоять из двух половинок. Туловище и то же самое. Ладошки и сапожки.

0: я могу разукрасить кукле одежду и нарисовать глазки, носик и ротик.
1: Где же заготовки? А пока ты разукрашиваешь, я займусь тем, что сделаю из веревочек ручки, ножки и волосы.

0: Это будут руки, это будут ноги, а это будут волосы. Кончики их нужно размотать.
1: Уже все готово.
0: Очень хорошо. Тогда будем соединять все части вместе. Сначала нанесем клей на ладошки и сапожки.

0: смажь сапожки.
1: Держи. И сюда мы вложим веревочки. В серединке. Посмотри, как это будет. Раз. И два. И прижать.

Теперь нужно намазать клей на заготовки туловища и приклеить ручки и ножки. А в последнюю очередь мы будем приклеивать

волосы. А другую заготовку мы намажем полностью клеем. И склеим все вместе.

0: Как тебе нравится твоя новая кукла?
1: Классно! А ей еще можно резиночки одеть.
0: Давай.
1: Ну вот и все.
0: Теперь у тебя есть две такие разные куклы.
1: А люблю их одинаково.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Какая самая большая проблема в человеке? Давайте спросим у того, кто живет с этим человеком. А если мы посмотрим у того, или спросим у того, кто с ним не живет, у него будут совсем другие проблемы к этому человеку. А может быть, даже и не будет проблем вообще. А какие у Бога проблемы с нами? И у нас проблемы с Богом. Давайте об этом поговорим. Приветствую вас, друзья. Сегодня в основу нашего духовного размышления хочу положить книгу Притчи, 9 глава, 7, 8 и 9 стихи. Давайте прочитаем. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, а обличающий нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». Три текста, которые фактически переворачивают наше представление о привычных вещах. Ну, давайте поподробнее. Когда человек пересекается с человеком, вот заметьте, почему так много разводов? Потому что когда люди остались, грубо говоря, в замкнутом пространстве, друг с другом, наедине, они начинают распаковывать друг в друге такие вещи, которые им, в принципе, не нравятся. Человек говорит, я не знал, что она такая, ну и, например, там, ленивая, нерадивая, неряшливая. Она говорит, а я не знала, что он такой, что он будет дома сидеть, что он не хочет работать, что он такой грубый, что он все время в игры, там, в танчики играет или еще во что-то. Я не знал, то есть я хотела с ним жить, и я его люблю, как бы, но я не люблю в нем кое-что. Я люблю его, но не люблю в нем кое-что. И он говорит то же самое. Я люблю ее, но я не люблю ее медлительность в ней. Я не люблю ее там, реакцию на какие-то вещи. Получается, что человек, состоящий из того, что видно снаружи, и того, что наполняет его внутри, фактически совокупное такое нечто целое. Да, получается, что мы видим иногда только с одной стороны. Посмотрите, о чем здесь говорится в этом отрывке. Он говорит, есть человек, у него на лбу не написано, что он кощунник. Кто такой кощунник? Кощунник – это человек, который правильные понятия подменяет и переворачивает. То есть он кощунствует, он как бы берет правильные вещи и начинает ими издеваться. Да? И вот это и есть кощунство, когда святыни какой-то начинают так, знаете, легкомысленно. Это кощунство. И когда возвышенные какие-то вещи люди начинают притворять в нечто такое, знаете, некрасивое. И вот он говорит, поучающий кощунника, что делает? Наживет себе бесславие и обличающий нечестивого пятно себе. С одной стороны, вроде бы возникает проблема. Если человек кощунник, так что теперь этим кощунникам дать зеленый свет и ничего им не говорить? Тоже вроде как не совсем правильно, но ведь обязательно найдется тот, кто должен это сказать, сделать замечание. Или, например, нечестивого. Но что интересно, вот это слово «нечестивого», оно там имеет очень глубокое внутреннее значение, а именно человек, наполненный мерзостями, нечестием, да, человек, у которого нет ничего святого. И ты должен знать, это не значит, что нельзя таких людей вообще трогать. Нет, можно и нужно это делать, но вопрос в том, что у этого есть, как говорят, обратная сторона медали. И какая же эта сторона медали? А медаль в том заключается, что человек имеет шанс, что на него падет пятно. А именно, какое? Посмотрите, кощунник и нечестивый. Это люди, у которых уровень, скажем, честности и планка честности, она очень низко опущена. Для них перевернуть факты, перекрутить понятия, какие-то подставить слова, которые человек не говорил, а сказать, что говорил, это легко. И вот получается, что вот этот нечестивый или кощунник, у него нет ничего святого. Знаете, как у Толстого есть такое понятие «Аль, в тебе Бога нет», там в одном из произведений он очень четко говорит, что человек, который в нем есть Бог, и человек, в котором нет Бога. Или, как на Руси говорили, «без царя в голове». То есть человек такой, знаете, абсолютно невменяемый, неподчиняемый никому. То есть для него, что о святых вещах покощунствовать не имеет проблемы, что перевернуть какие-то понятия не имеет проблемы. И он говорит, смотри, тот, кто поучает кощунника, это не значит, то есть сделать замечание и учить, это немножко разные вещи, то он говорит, может нажить себе бесславие. То есть, ну, он будет с ним связываться, он будет с ним спорить, этот начнет ему доказывать. И в итоге люди со стороны могут сказать, да они оба такие. А с другой стороны, он говорит, обличающий нечестивого может нажить себе пятно. Почему? Потому что такие люди очень не любят, когда им кто-то это ставит на вид. Очень не любят. Я сейчас покажу, почему у этого стиха есть очень глубокие корни. Дальше написано, он продолжает. Не обличай кощунника. То есть сначала он говорит, не поучай, или поучающий будет иметь такие проблемы. А теперь говорит, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Обратите внимание, вот здесь как бы я хочу сделать небольшое такое разграничение. А именно, что значит сказать, сделать замечание, и что значит учить такого человека? То есть мы немножко путаем иногда эти вещи, потому что не делать замечание, оно очень близко живет с понятием равнодушия. Когда, вот недавно была ситуация, в метро парень заступился за девочку, там, да, и на него напали трое, избили его ногами там, и так далее до полусмерти, в общем, крепко дали ему. И ведь были другие ребята, я думаю, мужчины были, да даже просто все навалились, уже бы там, да, как говорится, скрутили бы этих троих. Но нет, то есть, как бы не делай замечания и не вмешивайся, это очень близко. И это как бы равно мостик между тем, что я одобряю, потому что, знаете, как вот это с вашего молчаливого согласия, то есть вот с этого равнодушия начинаются все проблемы, потому что когда человеку все равно, что рядом происходит какое-то беззаконие, кого-то бьют, кого-то избивают, кого-то грабят. И помните, да, старинная шутка, когда пожилой уже старый умирает армянин, и он позвал своих детей и говорит, берегите евреев. А они говорят, папа, почему так? Он говорит, потому что если их, как говорится, перебьют, то за нас возьмутся. То есть старый, мудрый такой, да, ну, бородатый, как мы говорим, вот этот эпизод, он имеет некие, скажем, мудрые корни, да, то есть мы не можем быть равнодушны. Ну, я же не еврей, да, как раньше там в нацистские времена. Еврей, я хорошо, что я не еврей, но это сегодня ты не еврей, завтра поменялась власть, поменялись проблемы и началось что-то другое. Поэтому обратите внимание вот на что. Он говорит здесь, поучающий кощунник, наживет себе бесславие, а дальше говорит, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Вот эти два текста, они очень синонимичны, они один откликает другой. Получается, он говорит, что такое бесславие? Это когда он тебя будет ненавидеть. Когда кощунник кого-то ненавидит, он не останавливается в потоке своей вот этой лжи, ненависти, всякими разбрасывается грязью. А так как нет ни одного человека идеального, абсолютно нет ни одного человека без недостатков, то к человеку будет очень много чего пытаться прилепиться. Но обратите внимание вот на что. Он говорит, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. И мы сейчас вот смотрим пока одну сторону вот этого вопроса. Сейчас пойдем дальше. Посмотрите на вот этот элемент. Как увидеть, мудрый человек или не мудрый? Вот у него же на лбу не написано «я кощунник» там или «я мудрый». Очень простой ответ. Мы можем или должны понаблюдать за жизнью этих людей. Если ты видишь, что у человека очень низкий порог честности, очень низкий порог порядочности, низкий порог отзывчивости, то и очень высокий, кстати, завышенный такой порог критики, насмехательства, знаете, когда у него нет авторитетов, когда все для него начинают там от, ну, допустим, там политиков, президентов, священники и там прочие пасторы, да нету таких людей. Поверьте, это беда, это значит, человек очень близко катится к кощунству, потому что во всех структурах есть понятие иерархия, есть понятие субординация, то есть когда есть старший, есть младший, в семье это есть, на работе это есть, на службе тебе это есть, в армии, в полиции, да где угодно. И это абсолютно нормально, когда есть вышестоящее, да, скажем, начальство, руководство, есть подчиненные, есть еще какая-то структура. То есть мы часть этого общества. И когда человек находится в каком-то состоянии или в положении, когда ему, знаете, как против всех, вот есть такая графа, помните, на выборах была, за этого, за этого, за это, или против всех. Вот были такие, которые, ну, против всех, вот все не нравятся. Но, как правило, их голос тоже куда-то уходил, скорее всего, но вопрос в другом. Он говорит, ты мудрому скажи, он тебя возлюбит. Вот это очень важное, два как бы противопоставляющихся понятия. Один тебя возненавидит за одно и то же, а другой тебя возлюбит. А зачем мудрого обличать? Потому что мудрый тоже спотыкается. У мудрого тоже бывают падения, оговорки. У мудрого бывает, как сказать, такая эпоха в жизни, когда он тоже теряет мудрость как бы на какой-то момент. Как любой из нас. Кто из нас не был в этой ситуации? Когда ты что-то купил, потратил деньги, пришел домой и боишься этот вопрос жены, когда она тебя спросит, что ты сделал, да? Или она делает то же самое. И мы так периодически, знаете, с коня на коне или под коня, то есть вот мы так меняемся местами, потому что ты не можешь быть всегда на коне, вот всегда, знаете, проснулся, родился, потом жил, вырос и такой весь без... Как только вы увидите такого человека, бегите от него, потому что он либо врет про свою вот эту абсолютную, знаете, правду и такую, вот, знаете, и гнев ему чуждый, и он бы только бабушек и водил всю жизнь через дорогу и бесплатно все делал. Нету таковых, понимаете? Есть вот эти волны, когда нахлестывает, когда откатывает, когда находит и когда отпускает. И я скажу, вот мне вчера был очень интересный такой момент, когда я общался с парнем в магазинчике, там связанным с телефонами, что-то там нужна была его помощь, и мне очень понравилось. Время было 10 вечера, ну там он помогал пожилой женщине настроить телефон, и так это спокойно, безропотно. Пришли еще три парня, и они там хотели какой-то кредит, взять телефон, нужно было еще три аксессуара. Ну короче говоря, такая своя, знаете, у них там была процессия, и девочка еще одна сидела. Ну и он говорит, хорошо, сейчас сделаем. Они приходят через там 5 минут, но это уже было, без 3 минут 10 вечера. И они говорят, вот мы еще одного нашли, там одному отказали кредит, вот еще попробуем на него. Она такая смотрит на него, говорит, 10? Вот, он говорит, ну ничего, сейчас я сделаю, ребята. Она опять на него смотрит, говорит, 10? Он говорит, послушай, ну люди приехали сдалека, надо помочь, я помогу, сделаю. Ничего, я задержусь. Все хорошо, я задержусь, я сейчас вас сделаю. Ну, вам сделаю все, что вы хотите. Я был поражен, знаете, она такая смотрит на него, ты такой добрый. Знаете, вроде как это и вслух, и я говорю, красавчик, он не просто добрый, он молодец. Потому что я видел, сколько времени он уделил бабушке, которой помогал там настроить, перенести. И причем он за это не взял денег. В соседнем магазинчике за эту же процедуру попросили 1200 рублей. Здесь он сказал, я сделаю бесплатно. Говорит, ну, в принципе, мне несложно. Я говорю, да может объясни, я попробую сделать. Не переживайте, я сделаю. Вы понимаете, вот оно, христианство на самом деле, вот прикладное христианство. И что это сегодня для меня значит? Это значит, что есть люди, которые мудры, и они становятся еще мудрее. Он меня обличил. Вот эта фраза, да, не обличай кощунника, он окрысится, он озвереет, знаете, он как бы ощетинится. Он будет тебя не любить, он начнет на тебе грязь лить, он тебя будет... Ты ему скажешь, друг, я тебе хочу подсказать, ты вот так не делай или так не говори. И как только после этого начнется, да ты за собой смотри, да я вот знаю, и пошло-поехало, значит человек кощунник, значит этот человек не может быть мудрым. Но если я обличаюсь, и я становлюсь еще мудрее, я подумал, я должен быть еще добрее, чем этот парень. И что интересно, он говорит там, я завтра выходной, а нужно было там еще одну помочь вещь взять. Он говорит, я выйду, вы созвонитесь, за час наберите, я выйду. Я говорю, так у тебя же выходной. Ничего страшного, я не очень далеко живу, я приеду. Вы понимаете, сколько людей, продавцов, консультантов, менеджеров и прочих могут сказать, у нас нерабочее время, я не помню. И ты подходишь, говоришь, помните, я с вами разговаривал, вот мы говорили, я не помню, вас много проходит. А он мне вспомнил, что, я не знаю, еще когда мы разговаривали, там мне карточку заблокировали. И он говорит, я помню, так это же было давно, говорит, еще летом. Я говорю, да-да-да, ну и как, решился ваш вопрос. Вы понимаете, он меня обличил именно в хорошем смысле слова, чтобы я стал еще мудрее. Может быть, Бог это сделал через него для меня, что я как христианин, я должен быть примером в этом вопросе. А посмотрите теперь 9 стих. Давайте прочитаем 9 стих. «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». И вот третий, очень интересный отрывок. «Дай наставление». Наставление в русском написано курсивом, так как здесь используется, почему курсивом? Потому что в некоторых рукописях этот текст был с потерей вот этого ключевого слова, то по контексту мы находим следующее, что здесь есть поучение, обличение, да, как вот здесь написано, и наставление. Ну, все это синонимы, грубо говоря, одного такого понятия, которое мы называем образование. Таким образом, он здесь интересную мысль передает. Дай наставление мудрому. То есть, с мудрым тоже есть чем поделиться. И заметьте, мудрый принимает наставление. Он не говорит, я знаю. Посмотрите, опять же, интересный текст в послании к Коринфянам. У нас есть послание к Коринфянам. И вот во втором послании мы находим... первое послание к Коринфянам. Мы находим здесь как раз-таки 8 главу, и в 8 главе 2 текст. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, так как должно знать». Почему в Евангелии от Матфея Христос говорит там в Нагорной проповеди о блаженствах, он говорит интересную вещь. «Блаженны нищие духом, не перекормленные, сытые духом, как мы сегодня желаем друг другу, да, здоровья, крепости, духовных побед». Чтобы, вот знаете, человек идет, грудь колесом, шашка торчит, у него препятствия рушатся, конь везет и так далее. А он говорит, блаженны или счастливы нищие духом, потому что в эту нищету, в эту нужду всегда есть что дать. А вы знаете, как приятно помогать нуждающемуся? Ну, это просто надо пережить, когда ты элементарные вещи там помог пожилому человеку там с тем же телефоном, да, что-то ему настроил. И ты видишь эти счастливые глаза. Ой, так я теперь смогу вот так. И знаете, для молодежи это вообще, ну что там, легкотня. А для человека пожилого это просто гора, которая упала, знаете, куда-то в пропасть. И теперь так легко, вот кнопочку нажал, и оно вот, и никуда не прячется. И нам кажется, ну так это же элементарно. Нет, это нам элементарно, для кого-то это очень большая гора. И вот точно так же здесь. Когда ты начинаешь смотреть на Нагорную проповедь, он говорит, когда ты нищий, когда ты ищешь мудрости, ищешь знания, и Господь тебе дает, все радуются, небо радуется, и ты радуешься. И вот он говорит, мудрый еще мудрее. И вот еще раз, посмотрите, в одном тексте он говорит, он возлюбит тебя. Во втором, в девятом стихе он говорит, он будет еще мудрее. То есть мудрость, она умеет правильно реагировать. Заметьте, да, вот как только в тебя вошла какая-то информация, ты стал сразу перед выбором либо отомстить, либо очернить, либо, облить, обрызгать, да, человека грязью какой-то или еще чем-то, или полюбить. И вот это очень важный момент. Фактически речь идет о характере человека. Человек мог быть кощунником, но покаявшись, родившись свыше, он становится другим человеком. Более того, я хочу на этот текст посмотреть во свете, а когда Бог нас обличает. Вот заметьте, послание к Галатам. Апостол Павел пишет в послании к Галатам, в 5 главе, 16 стих. Он здесь говорит, давайте с 14 стиха прочитаем. «Ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя». Заметьте, закон любви Божий, он настолько интересен, он говорит в одном слове. Люби. Некоторые говорят, о, там невозможно соблюсти эту заповедь, невозможно эту. Но когда ты любишь, что невозможно? Можно не почитать родителей, если ты их любишь? Да оно само проявляется, вот это уважение в речи, в отношениях, в поведении, во всем остальном. Можно ли, если ты любишь человека, да, попытаться его каким-то образом убить, там, насилие проявить или седьмую заповедь нарушить, девятую и так далее? Нет, но когда нет любви, когда вот эта холодность есть, То же самый вопрос, пример в магазине. Если человек работает просто на зарплату, а более того, еще и не любит свою работу, то он без 10 уже скажет: не занимайте, все закрывается, до свидания. Но если человек любит людей, и он там не написано, знаете, там ребята пришли, не девочка, я еще обратил внимание, что если там, знаете, какая-нибудь красавица, принцесса зашла такая, ну, сказать, ради нее, да, понятно, там кто-то, ребята там типа сделают уступку, исключение. Нет, пришли ребята, и он с уважением, да, и даже там скидку, и то, говорит, по-братски сделает. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что внутри у человека есть что-то доброе, хорошее. И даже его люди, которые его не поддерживают, условно говоря, которые пострадают частично от его доброты, они вынуждены сказать: ну, ты добрый, ну, круто. Вот так должно быть. Вот почему Писание говорит: делая добро, ты собираешь горящие угли на голову врага, и Господь воздаст тебе. Грубо говоря, работодатель бы за такую работу премию мог бы к Новому году выписать человеку. Понимаете? То есть, а Бог не остается в долгу. Никогда не остается в долгу. Поэтому возвращаемся сюда. Он говорит в одном слове: люби ближнего, как самого себя. То есть, если бы я пришел без 10-10, и мне нужно решить вопрос, я бы очень хотел, чтобы меня обслужили даже до 15 минут 11-го. Я бы очень этого хотел. Вот поступи так же. Дальше он говорит: если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Заметьте, да? А Господь говорит, высшая мера рождения свыше – это когда человек рождается свыше. И закон прописывается в сердце, а не просто впереди. Убрал закон – нет закона. Поставили закон – говорит: а, видишь, камера? А, окей, все, я веду себя хорошо. А когда у тебя закон в сердце, и это идет на интеллектуальном уровне. И дальше он говорит: если же вы духом водитесь, вы не под законом. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И дальше он говорит: предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И у нас написано: на таковых нет закона. А в оригинале написано: против таких нет закона. А что ты поставишь против такого человека? Он поступает как Христос. И поэтому смотрите, когда есть прелюбодеяние, блуд, нечистота, идолопоклонство, волшебство, ссоры, зависть, гнев, разногласия, ненависть, убийство – кто-то должен это обличать, кто-то должен останавливать. И кто это делает? Дух Святой. И вот этот Дух Святой, как раз-таки обличая нас с вами, грешников, иногда наталкивается на реакцию, когда мы начинаем ненавидеть, когда мы начинаем огрызаться, или мы становимся еще мудрее. Поэтому 10 стих венчает эту красоту картины. Он говорит: начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Начало мудрости – это благоговение перед Богом. То есть, знаете, как обычно говорят, там, иди убирай давай вот это, ну, среди детей я приведу пример. И кто-то там говорит: я не буду это убирать. Кто? Чё? Почему я должна убирать? Или мама сказала… Пошла убирать, да? Ну, если мама сказала, ну, то понятно. Хотя мне очень не нравится, что вот то, что мама сказала, мне принесла там старшая сестра или брат, я бы не делал. Ну, раз мама за этим всем стоит, то, значит, маме придется и отчитываться. Вот и мы должны задаваться вопросом: если то, что мне сделал замечание человек, это действительно как от Бога, то есть это правильно, не надо на него, как сказать, свои какие-то негативы проецировать. С другой же стороны, он здесь говорит об вот этой красоте, да, начало мудрости, божественный страх и благоговение перед Господом, это благословение. А в 10 главе, 27 стих, говорит: страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Итак, что мы здесь видим? Благоговение перед Господом – это большое для нас счастье. И тогда, если ты благоговеешь перед Господом, и даже споткнулся, и кто-то тебе сделал замечание, ты никогда не будешь от этого огорчен. Твоя душа не рассыпется на части, как разбитая осколками ваза, да, рассыпавшись по полу. Потому что ты будешь смотреть вперед и знать, что все хорошо. Ты будешь еще мудрее. Ты сделаешь вывод и скажешь, я на будущее поступлю еще разумнее, потому что мне подсказали. Поэтому, друзья, как это сегодня актуально, когда мы граничим между вмешиваться или не вмешиваться. И, возможно, нам тоже надо научиться делать замечания. Мне нравится, что голос Духа Святого, он представлен как веяние тихого ветра, как Христос, стучащий в двери, не вламывающийся, не прижимающий человека к стенке и говорит, ты что творишь? А он стучит и говорит, если кто услышит голос мой, войду к нему, буду беседовать с ним. То есть я объясню ему, и все будет хорошо. И с другой же стороны, мы, когда слышим этот голос, нам нельзя ожесточаться. Мы христиане, мы оттиск Божьей любви, мы оттиск, мы образ и подобие Божье. Мы не безбожники, не подобие обезьяны, мы образ Божий. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни вот эти все, скажем, вопросы между мудростью, глупостью, между кощунством и такой, скажем, солидной мудростью, они были очень сильно разграничены. И мы далеко уходили от всего, что может быть неправильно истолковано, что может быть перевернуто, да, и чтобы у противников не было что сказать против нас. Хотя скажут, если о Христе сказали, то и о нас скажут, не переживайте. У Господа в небесных книгах будет совершенно другая запись. Вот в чем разница. Люди будут говорить, но на небе пишется, но туда запишется то, что находится внутри у человека. Ибо сегодня очень много другого. Снаружи красивый, а внутри испорченный. Вот об этом говорил Христос. Снаружи, как красиво покрашенный гроб, а внутри полный мерзости и костей. Так вот, Господь делает красоту изнутри. И тогда оттуда, даже когда тебя обличили, особенно если ты еще и по делу споткнулся, то ты полюбишь того человека, потому что Бог проговорил к человеку через другого человека. Ведь это великое счастье. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня, открывая Твое Святое Слово, мы смогли увидеть такую красивую глубину, что вот эти нам не нравящиеся моменты, когда нам делают замечания, когда мы делаем замечания, и кто-то ожесточается, а кто-то принимает, кто-то после этого становится другом, а кто-то врагом. И я молю Тебя, чтобы Ты, Господи, дал Духа Святого, чтобы сердца были готовы, сердца были мягкие. И даже если будет какая-то очень, не очень красивая ситуация, и кто-то кому-то сделает серьезное замечание, чтобы никто не ожесточался, но чтобы мы возрастали в Тебе, чтобы благоговение пред Тобою, оно нас поднимало и прибавило нам дней лет жизни. Посему прошу Тебя, Господи, спаси нас от всякого рода гордости, от всякого рода превозношения, чтобы мы были похожими на Тебя, чтобы не было среди нас кощунников, но чтобы мы друг друга поддерживали, зная, что Ты скоро придешь. Потому что Ты пришел не судить, Ты пришел спасать, помогать. Но для того, чтобы спасти, иногда нужно человеку сказать, как правильно. Сохрани нас от гордости и от всякого зла. А Тебе да будет слава и честь, и хвала, потому что Ты достоин. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Радуйтесь всегда в Господе!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте! В солнечные дни люди чувствуют себя более счастливыми. А если вы когда-нибудь бывали на рассвете в летнем лесу, то видели, сколько счастья приносят первые лучи всему живому. Птицы начинают петь, просыпаются цветы и даже деревья, как будто подтягиваясь в сторону поднимающегося светила, стряхивают с себя оцепенение ночи.

Солнце не только поднимает настроение, его лучи дают энергию всему, что есть на Земле, с помощью хитроумного механизма фотосинтеза. Под влиянием Солнца растения преобразовывают химические элементы почвы в живые клетки. Так что Солнце – это один из величайших подарков Создателя Земли человечеству. Но для современной женщины часто вся важность Солнца сводится к его способности активизировать в клетках кожи меланин, заставляя ее становиться смуглой. Мода на загар появилась относительно недавно. На древних фресках царственные особы отличались от крестьян светлым тоном кожи. В средние века и позже бледность дам вызывала восторги, и они всячески старались защититься от солнца или уничтожить его следы толстым слоем рисовой пудры. Считается, что моду на загар ввела Коко Шанель. Она объявила журналистам, пишущим для модных журналов, что лицо цвета аспирина выглядит нездоровым и неприятным. Это знаменовало собой переворот в летних ценностях француженок. Загорелая кожа и сейчас кажется нам привлекательной, но врачи смотрят на сегодняшнюю повальную загаромания совсем с другой стороны.

0: Давайте мы теперь затронем очень важный момент по поводу вреда солнечного света. Если бы мы с вами видели статистику, которая говорит о росте онкологических заболеваний, то мы бы увидели, что очень большой скачок наблюдается в определенные сезоны у людей. Эти сезоны наступают, как вы думаете, когда? После курортных сезонов. Как выглядит обычно пляж, если мы бываем на море? Вот, очень точное выражение. Да, усыпан просто людьми. Люди, которые лежат целый день на солнце, целый день. То есть просто сбоку на бок поворачиваясь, и люди как бы загорают, да? То есть человеку, может быть, кажется, что то, что он недополучил за весь год, он может дополучить за это время. И вот самое худшее использование солнечного света, которое только можно придумать, это вот как раз в такое время. Чем опасен солнечный свет? Почему вот мы говорим, что обязательно нужно об этом помнить? Если просто вот мы с вами возьмем пример из нашего собственного организма. В нашем организме, в коже, есть такие клетки, которые вырабатывают определенное вещество, защитное вещество. Это вещество называется меланин. Это вещество, которое придает окраску нашей кожи, глазам и волосам. У кого больше всего меланина? Да, у негров, у людей, ну, такая почти черная кожа. Почему, как вы думаете, зачем им нужен такое количество меланина? Да, все очень просто и логично. Они подвергаются очень сильному воздействию солнечного света. И поэтому им нужна защита, чтобы чрезмерное его количество, оно не поступало в организм. Меланин, он как бы фон такой создает. Представьте себе, что человек, который не имеет такого экрана защитного, человек, который, ну, например, северных каких-то районов, ну, даже если не северных, просто он не загоревший. И вот он приезжает туда, где очень активное солнце. И вот со своей белой кожей он подставляет ее под солнце. Что получается? Экрана защитного нет, потому что еще пройдет время, пока он образуется. И вот эти солнечные лучи, они проходят через наш организм, через кожу, как знаете, нож сквозь масло проходит. Какие там повреждения? Очень сильные. Очень сильно повреждаются клетки. Клетки кожи и клетки, которые под кожей находятся, там, внутри. То есть очень большой риск повреждения вот этих вот очень тонких структур. Поэтому мы наблюдаем такой эффект. Какой можно вывод сделать? Солнце, солнечный свет обладает очень активным таким, даже можно сказать, агрессивным воздействием в самые такие полуденные часы. Это самое агрессивное солнце, можно так сказать. Между 10 часами и 4 часами дня. То есть вот в это время лучше всего на солнце не быть, потому что эффект, возможность, вернее, повреждения, она достаточно высока. Даже у нас в атмосфере существует вещество, которое является тоже таким экраном своеобразным от слишком сильного воздействия солнца. Это озон, да? Озон, который мы с вами знаем, что, для чего он нужен. Вы все прекрасно знаете, что в наше время существуют даже дыры, озоновые дыры. И вообще атмосфера, она теряет озон. Вот у нас здесь есть цифры такие. За 20 лет. Примерная цифра. С 1967 по 87 годы потери озона в атмосфере составили 3%. Это кажется, что немного, а на самом деле это очень много. А с 87 года прошло еще 20 лет. Да? То есть сколько там еще потерь было. То есть солнце сегодня, оно активнее и агрессивнее, чем это было раньше. И нам это обязательно нужно учитывать. Какие последствия при неправильном пользовании солнечным светом? Рак кожи, кожи особенно, но и внутренних органов тоже. Появление морщин, катаракта, когда излишнее количество солнца попадает в глаза, то повреждается хрусталик. Кстати, это когда бывает? Когда мы носим очки, пластмассовые особенно. Пластмассовые солнцезащитные очки. Те, которые не поглощают ультрафиолетовые лучи, но зрачок при этом расширяется. В темноте зрачок всегда расширяется. А лучей попадает, получается, больше. И повреждения больше. Поэтому если вы носите очки, то смотрите, чтобы там был фильтр. Фильтр. Ультрафиолетовый фильтр. Если вы носите очки, они должны быть с ультрафиолетовым фильтром. Стекла должны быть такие. Можно и без них обходиться, потому что, в принципе, зрачок, он естественным образом сужается при воздействии солнца. Фотодерматит, то есть аллергия на солнце, также возможна при неправильном пользовании солнцем. Итак, как правильно им пользоваться? Давайте просто перечислим вот эти вот правила. Ну, во-первых, избегать солнечных ожогов. То есть будьте на солнце в то время, когда риск вот этого ожога практически отсутствует. Это обычно до 10 часов утра и после 4 часов дня. Но можно даже так сказать, что в наше время медики даже не советуют вот специально загорать. Если мы хотим получить пользу от солнца, это не значит, что надо специально ехать вот куда-то, чтобы загореть. Можно просто быть на солнце и уже получать пользу от него. Следующее – это носить светлую одежду. Она отражает, да, солнечные лучи. Следующее – это прикрывать глаза. Лучше даже не очки солнцезащитные, а, да, шляпа, козырек, то есть чтобы в тени глаза были. Это, в принципе, хорошая защита. И, наконец, мы уже говорили, что избегать пребывание на солнце между 10 часами утра и 4 часами дня. Еще один очень важный момент. Когда мы говорим о солнце, то нам обязательно нужно затронуть вопрос питания. Для того, чтобы снизить вот такой повреждающий эффект солнца, в питании должно быть много продуктов с эффектом антиоксидантов, то есть вещества, которые защитными действиями обладают. Антиоксиданты – это практически все растительные продукты, особенно цельные зерновые, фрукты, овощи, орехи, семена. Это особенно касается времени, когда солнце мы больше получаем, то есть лето. И снизить нужно употребление продуктов, которые богаты жирами, особенно животными жирами. Потому что солнечный свет, он, проходя через кожу, в коже он повреждает эти жиры. Жиры особенно легко повредить, так что они начинают приобретать такие опасные для организма свойства.
1: Чтобы получить от солнца только пользу в виде красивого загара и витамина D, нужно принимать солнечные ванны постепенно. В первый раз после зимы можно загорать не более 5 минут, постепенно увеличивая это время. Выбирайте утреннее или вечернее время для загара и не находитесь на солнце больше 2 часов. Тогда солнце вам не повредит и загар будет более устойчивым. Смягчите кожу оливковым маслом, оно предотвратит ожоги, а смуглость кожи помогут сохранить 20-минутные томатные маски. Любительницам загара было бы вообще полезно полюбить этот славный овощ.

Этот любимый многими пряный плод долгое время не признавали кулинары, так как он считался несъедобным и даже ядовитым. Европейские садоводы разводили томаты лишь как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике даже вошла история, как подкупленный повар пытался отравить Джорджа Вашингтона блюдом из помидоров. Будучи первый президент США, отведав приготовленное кушанье, пошел заниматься делами, так и не узнав о коварном предательстве. Ужасное заблуждение властвовало над умами до 1820 года, когда полковник Роберт Джонсон раз и навсегда доказал, что помидоры не ядовиты. На ступенях Дворца правосудия в Салеме он съел целую корзину. Понаблюдать за этим собралась целая толпа. Многие думали, что он собирается совершить публичное самоубийство, а местный пожарный оркестр даже играл похоронную мелодию. Однако самоубийство не случилось, и отважный поступок полковника положил начало долгому роману Северной Америки с томатом. Сейчас этот овощ ценит кулинары всего мира за его особенный запах, способность улучшать вкус, цвет и аромат блюда. Говоря о пользе помидоров для здоровья, следует начать с главного. Томат – это основной источник ликопина. Ликопин – это пигмент оранжево-красного цвета, который придает помидорам их привлекательную красную окраску. По оздоравливающим свойствам ликопин превосходит витамины С и Е. Из-за большого содержания ликопина томаты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В Гарвардском университете было проведено исследование диеты, которое уменьшало бы риск рака простаты. В проекте участвовали 50 тысяч человек. В результате был написан список продуктов, несущих здоровье. В этот список вошли такие продукты, как томатный соус, сырые помидоры и даже домашняя пицца. Во всех этих продуктах присутствует ликопин. У мужчин, которые 10 или более раз в неделю ели блюда с томатами, риск заболевания раком простаты снизился на 34%. Важно отметить, что концентрация ликопина только увеличивается от долгой варки. Тепло изменяет состав этого вещества и делает его более удобным для наших клеток. Вот почему можно говорить не только о пользе свежих томатов, но и о пользе всех блюд, приготовленных из помидор. А в вяленых томатах ликопина содержится даже больше, чем в сырых или тушеных. Стаканчик любимого многими томатного сока – это не только приятный бодрящий напиток, это 250 грамм чистой пользы. Пейте томатный сок чаще. Он улучшает работу легких, желудка и поджелудочной железы. Благоприятно воздействует на систему кровообращения. Он полезен для зрения, так как снижает риск возникновения глаукомы. Кроме того, в жаркие летние дни томатный сок поможет защитить глаза от агрессивного ультрафиолета. Во всем этом есть только один небольшой минус. Пить томатный сок надо без соли. Существует легенда, что имя овощу дало французское сочетание «pomme d'amour», что переводится как «яблоко любви». Легенда говорит, что это имя получилось в результате недоразумения. На самом деле помидор назывался «яблоком мавров», что по-французски звучит аналогично. Тем не менее, фактом остается то, что в любви помидоры помочь все-таки отчасти могут. Дело в том, что употребление в пищу томатной пасты может предотвратить обгорание на солнце и появление преждевременных морщин. Эффект от такой добавки в рацион оказался эквивалентным действию крема от загара. Томат помогает бороться с первыми признаками старения. Томатная диета повышает уровень проколлагена, который сохраняет молодость и эластичность кожи.
Многие хвалят маски из мякоти помидоров. Маска из помидоров полезна для жирной и пористой кожи лица. Она способствует восстановлению клеток и кислотно-щелочному балансу. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, маска из помидоров незаменима при проблемах.

0: способствующих выработке счастливых гормонов в мозге человека. Уникальность томата в том, что его полезные качества не ухудшаются, а усиливаются при тепловой обработке. А некоторые полезные вещества томатов усваиваются лучше жирами. Особенно полезно добавлять оливковое или кунжутное масло. Поэтому вы можете приготовить самые любимые вами блюда из томатов и при этом знать, что ваши кулинарные усилия принесут вашему здоровью еще большую пользу.
1: Как правило, никого не надо убеждать есть томаты почаще. Это и так один из самых любимых овощей. И все-таки еще один рецепт полезного и вкусного салатика никогда не повредит.
2: Здравствуйте! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом приготовления баклажанов. Впервые я попробовала баклажаны в детстве, когда мы отдыхали на юге, и глава семьи, у которых мы останавливались, бабушка Акулина, приготовила блюдо из баклажанов. Я не знаю рецепта этого блюда, но оно было замечательное. Тогда в детстве я сравнила его с жареными грибами. А потом в 70-е и 80-е годы в России я не встречала баклажанов. В 90-е годы баклажаны появились на прилавках наших магазинов и рынков. И я стала искать рецепты из них. Первый рецепт, который мне попался, это рецепт салата из баклажанов, помидор, чеснока и зелени. Баклажан нам необходимо испечь в духовке, остудить его, очистить и нарезать кубиками. Берем предварительно мелко нарезанный чеснок, смешиваем его с баклажаном, затем подсаливаем по вкусу. Смазываем подсолнечным маслом, перемешиваем. Это у нас готова первая часть салата. Вторая составляющая салата – это помидоры. Мы режем их кубиками и смешиваем. И далее мы режем мелко зелень, петрушки и укропы и посыпаем салат этой зеленью. Теперь салат готов, можно приступать к еде. Приятного аппетита!
1: Правильный загар начинается еще до того, как вы отправились на пляж. Во время загара старайтесь не есть шоколад, орехи и мучные изделия. Зато полезно будет налегать на салат из морковки. В жаркие дни особенно важно пить достаточно жидкости. Выпивайте не меньше 1,5-2 литров в день минеральной или обычной кипяченой воды. Это поможет вам чувствовать себя хорошо и избежать нагрузки на сердце и сосуды. Но даже самая чистая вода может быть вредной, если ее пить из неправильной посуды.

Оказывается, для нашего здоровья важна и еда, и ее одежда. Рассмотрим не сами продукты, а то, во что они упакованы. Прогресс в науке и технике сильно изменил виды пищевых упаковок. Если 2 десятилетия назад кусок колбасы спокойно заворачивали в газетный лист, то сегодня на магазинных полках изобилие пластика в сочетании с фольгой и картоном. Изобретены также активные упаковки. К таким упаковкам относятся антифугицидные, антисептические, бактерицидные и даже съедобные пленки. Они призваны не только защитить продукт от нежелательных внешних воздействий, но иногда придают им новые свойства –

говорят по этому поводу ученые? Из-за высокого содержания токсичных веществ упаковка из поливинилхлорида была запрещена во многих странах мира. Однако она все еще широко применяется в Китае. Использование опасных изделий продолжается на основании нормативных актов, изданных несколько десятилетий назад. Поэтому при покупке пищевых товаров китайского производства надо помнить об этом факте. А чем склеивают хрустящие и блестящие пакетики с пищей? Некачественный клей, использующийся для упаковки чипсов, печенья и сухариков, может стать причиной развития онкологических заболеваний. Чаще всего вредная фольга, флексоупаковка, используется для чипсов, печенья, майонеза, кетчупа и сухариков. Исследования показали, что цианидные соединения, содержащиеся в составе любого клея, без труда проникают через упаковку и попадают прямо в еду. Там они вступают в реакцию с жирами и становятся гораздо более опасными. Главная проблема в некачественном клее. В последнее время в упаковке еды используют не только дешевые, но и опасные клеи технического назначения, хотя это и запрещено. Поэтому при покупке убедитесь, что клей из шва упаковки не высыпается комочками. Некачественные клеи имеют кисловатый запах. В настоящее время для расфасовки молочной продукции, например, сметаны, диетического творога, паст, кремов и йогуртов, широко используют пластиковые коробочки и стаканчики. Сделаны они на основе термопластичных полимеров. Но, к сожалению, и эта удобная и красивая упаковка небезопасна для здоровья потребителей. Совсем недавно Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности провел всестороннее исследование таких упаковок. Ученые выяснили, что полистирольные пластики обладают ограниченной термостойкостью и потенциально опасны для здоровья человека. Под влиянием воздуха, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур, длительности хранения и многих других факторов в упаковке из этого материала образуются токсичные соединения. Из стаканчиков и коробочек эти вещества в различных количествах попадают в расфасованный в них молочный продукт. Полипропиленовая упаковка во многом выигрывает у полистирольной в плане безопасности. Полипропилен и, соответственно, тара из него обладают высокой термостойкостью, высокой прочностью и эластичностью. Одним словом, покупая в магазине диетический творог или любимую сметану, обратите внимание на стаканчики и коробочки, в которые они расфасованы. Добросовестные производители упаковки указывают материал, из которого они произведены, как того требует ГОСТ. Тара из полипропилена обычно обозначается двумя английскими буквами – ПП. Из полистирола – ПС. ПП – безопаснее. При этом существенной разницы в цене на йогурт вы не увидите. –

0: Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Мода – это не объективное представление о красоте, а общественное мнение, которое подвержено влиянию того, кому это выгодно. Стоит ли пытаться угнаться за этой поворотливой дамой или нет, решать вам. Главное, при любом выборе не предавайте себя. Ведь по-настоящему привлекательно в человеке не соответствие внешности модным стандартам, а его душевная теплота, которой как к солнцу тянутся окружающие. Итак, будьте счастливы и здоровы!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
4: Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Очень сложная книга, очень сложная образность прежде всего.
1: В этой программе жанр апокалипсиса. Символический язык Библии, элементы пророчества в книге Откровения, актуальность книги Откровения, принципы толкования книги Откровения.
5: В христианской традиции, да, Откровения мы называем то, что открыто Богом.
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
5: И новозаветная книга Откровения, она, в общем-то, принадлежит к такому жанру. И начинается она как раз со слов «Откровение Иисуса Христа», «апокалипсис». Это греческое слово, которое означает «откровение». Вот, собственно, по этим первым словам книги Откровения и называется весь этот жанр.
3: Апокалиптическая литература – это литература, которая посвящена вопросам конца света, описывается определенными приемами и определенными способами. То есть книга Даниила «Откровение» представляет собой такую такую дилогию, да? Одна в Ветхом Завете, другая в Новом Завете, которую надо сложить вместе, как пазл, и прочитать то, что написано, ту информацию, которая там записана. То есть это еще и такая загадка для современного человека.
5: Книга «Откровение» – это и откровение от Бога, от Иисуса Христа, и об Иисусе Христе.
1: Книга Откровения была написана автором 4-го Евангелия апостолом Иоанном на острове Патмос между 90-м и 96-м годами по Рождеству Христову. Весть, запечатленная в этой книге, была обращена в первую очередь к общинам Малой Азии. Всем своим содержанием Откровение призывало верующих к стойкости во дни гонений и страданий. Со страниц книги звучало предостережение относительно лжеучителей, проникших в общины. Сущностью вести этой книги является Иисус Христос, который вновь явится на землю уже как победитель.
4: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах. Они сами об этом говорят.
1: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанн, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел.
4: И вот этот глагол «показал», который здесь используется, он имеет значение, то есть его основное значение «показал в видении». То есть уже с самого первого стиха Откровение показывает, что то, что показано, оно показано символически, оно показано в каких-то образах, и именно так эту книгу и нужно воспринимать. Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Жанр Откровения, он отличается от пророчества, несмотря на то, что у них общие корни, по-видимому, они отличаются прежде всего тем, что Откровение, ну, так скажем, более прямолинейно. Вот когда мы читаем библейское пророчество, мы часто видим условность. Пророк говорит, если ты будешь делать так-то и так-то, то будет тебе то-то и то-то. Если будешь соблюдать заповеди, то будет тебе благословение. Если ты будешь грешить, служить другим богам, совершать всякие мерзости языческие, то будет с тобой проклятие, будет с тобой хуже, чем ты можешь представить. А вот литература Откровения, она обычно по-другому говорит. Она такой вот условности не дает. Она говорит, будет так-то и так-то. Достаточно прямолинейно движется к концу. И вообще литература Откровения гораздо больше интересуется тем, что будет в конце истории и после конца, суд и так далее. У пророков все-таки больше таких исторических моментов. И действительно, в первой части книги Откровения мы видим элементы пророчества. Это послание семи церквам, потому что там как раз эта условность присутствует.
1: Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь.
4: Откровение, как и вся Библия, это книга насущная, для всякого времени подходящая, для всякого времени актуальная. Как это увидеть из самой книги? А легко увидеть. В самом начале есть послание к семи церквам. Семи церквам в Малой Азии. Простите, но даже из самой Библии мы знаем, что в Малой Азии было больше церквей. Почему семь? Судьбы других не интересуют Иоанна? Интересуют. Но семь важно не как послание к семи отдельным церквам, а семь — это то, что вместе. То же самое с Евангелиями, смотрите. Евангелие 4. Почему 4? Не случайно. Хотелось бы лучше одно, потому что эти четыре иногда, кажется, противоречат. Более того, противоречат друг другу. Но цифра 4 не случайна. 4 — это всеохватность. Как север, юг, запад и восток охватывают весь горизонт, все пространство физическое, так 4 Евангелия охватывают личность Христа. Поэтому 4 — это больше, чем просто 4. И 7 — это не 7, а 7 — это все.
5: Книга Откровения поздно попала в канон, потому что ее сложно было понимать. Это, во-первых. Во-вторых, она достаточно плохо говорит о земной власти. Там нет никаких компромиссов с земной властью. Земная власть для автора этой книги — это зло. Земная власть действует как инструмент дьяволу. Нет никаких иллюзий по этому поводу у автора.
1: «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»
5: И в IV веке, когда кончаются гонения со стороны Римской империи, такой текст оказывается проблематичным. Как же римская власть зло, если она больше нам не препятствует быть христианами? Как мы должны интерпретировать все это, да?
4: Некоторые отцы считали, что эта книга какая-то нелепая фантазия. Но Бог ее замыслил, и в ней есть то, что важно, что нужно, что необходимо применять. А споры возникли именно из-за характера книги, из-за ее специфики. В сравнении с другими книгами она выбивается из ряда вон. Поэтому хотели убрать из канона. Но она осталась в каноне, потому что многие христиане смогли разглядеть в ней замысел Божий.
5: Почему еще нам сложно понимать его? Автор использует очень-очень много аллюзий на библейские тексты, которые надо очень хорошо знать. В основном это пророческие тексты.
4: Откровение связано с Ветхим Заветом больше, чем какая-либо другая книга Нового Завета. Там она просто дышит Ветхим Заветом. 65% текстов Откровения — это, по сути, отсылки к Ветхому Завету.
6: Наверное, разобраться в книге Откровения без предварительной подготовки невозможно. А этой предварительной подготовкой является чтение Ветхого Завета. Иоанн, когда он пишет Откровение, он не придумывает образы. И в этом большое благо, потому что если бы он их сам придумал и взял, как говорится, с потолка, то у нас не было бы ни малейшего шанса разобраться, в чем здесь дело. К большому счастью, Иоанн, когда пишет книгу Откровения, он все образы берет из Ветхого Завета. Поэтому, когда мы читаем тот или иной образ, предположим, там, образ книги или образ моря, образ горы, образ светильника, звезды, чего угодно. Если мы обращаемся к Ветхому Завету и смотрим, как там показан этот образ, в первую очередь в пророческой литературе, это книги Даниила, Иезекииля, Исаии, Захарии, Иоиля. Если мы увидим, как он там показан, то мы поймем, что хотел сказать Иоанн.
7: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть».
5: Он не просто заимствует, он их видоизменяет, как бы расцвечивает их по-новому. Они у него играют немножко другую роль. Но сами истоки этих образов, они там, вот в этих книгах. Надо хорошо их знать, уметь читать те книги, чтобы понимать, что он хочет сказать.
6: 12 глава книги Откровения, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Этот стих является, не цитатой, конечно, но достаточно близко к тексту, передает 27 глава книги пророка Исаии, 1 стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Слово «левиафан» в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте, это «дракон». И то есть, когда Иоанн описывает образ дракона, змея древнего, он практически берет вот выдержку, цитату из 27 главы книги пророка Исаии.
4: Иоанн, будучи вдохновлен Богом, он творчески подходит к Ветхому Завету. Они смысл буквально не переносятся. То есть 100% смысла отсюда, и то же самое значит здесь. Нет, он играет. Он может отрезать там голову. Или собрать несколько голов воедино и присовокупить какой-то одной шее и одному животному. Это игра. Чтение Откровения – это игра по Божьим правилам. И чтобы понять Откровение, недостаточно просто знания Ветхого Завета. Необходимо творческое мышление, необходимо воображение, освященное Духом Святым, для того, чтобы понять, как он переосмысливает эти образы. Как он образы одни из одних реалий подстраивает для того, чтобы объяснить новые реалии.
5: Реальность, которую он описывает, очень многогранна и глубинна. И она невыразима по человеческим языкам, по-видимому. Поэтому такие сложности возникают, чтобы описать все это. Ну вот 12 глава 2 послания к Коринфянам Павел пишет, что он был взят на третье небо, и там в раю слышал невыразимое. И он вообще не может описать, что он там слышал. Да? Здесь автор взят к престолу Божьему тоже. Как можно описать выразимым языком, что там, что он виден? Это можно сделать, как считает автор, только с помощью Писания, самого Писания, Слова Божьего. И он начинает вот как-то работать с библейским текстом. То есть для того, чтобы понимать книгу Откровения, нужно очень хорошо знать Писание. Очень хорошо.
8: Есть такой нюанс, как цветовая символика. Цвет говорит о многом. Цвет не случайен. Не случайно это белое, это красное, а это зеленое. Он связывает ряд образов воедино. И таким образом мы можем зрительно воспринимать. Вот Откровение, 17 глава, к примеру. «Жена была облечена в порфиру и багряницу». Багряница. Хорошо выделанная ткань определенного цвета, как правило. Чуть раньше, 17:3. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Жена одета в багряницу порфиру. Зверь багряный, на котором она сидит. Откровение 12 глава, к примеру. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». Чуть раньше, в печатях, вторую печать, когда взламывают с свитка, мы читаем такие слова. «Вышел другой конь, рыжий». Ну, в древнегреческом «пюррос», огненный, красный. И вот у нас образы разные. Один зверь, другой зверь, женщина, второй конь связываются благодаря цвету. И тут же мы можем увидеть нечто другое в Откровении. Конь белый, всадник в белом, женщина, как невеста, украшенная для мужа своего в белом. И мы понимаем, оп, противопоставление. Есть нить образов, представленных белым цветом. И мы можем визуализировать их как белое и образом красного представленное. И мы понимаем, что это разное, это противопоставление, это антитеза. Это мир Божий, белый, праведность, праведные одежды, безгрешный Иисус, церковь святая, непорочная, белый. И это красный, запятнанный кровью, вином, искушение, красный. И мы понимаем уже, подходим к толкованию второго коня, а здесь много мнений. Это то, это прочее. Мы уже понимаем, что это символика дьявольская, что это символика, описывающая противоборствующую Богу сторону. И мы уже в этом ключе идем. Более того, есть там книга Захария в данном случае, где есть тоже кони разного цвета. И мы пытаемся толковать, уже учитывая все эти образы.
5: В истории толкования этой книги мы часто сталкивались действительно с достаточно буквальным прочтением, когда мы должны видеть какие-то знамения. И вот часто в истории какое-то событие воспринималось как точно знак апокалипсиса, да? А потом оказывалось, что нет, не оно. Что с этим делать? Значит ли это, что книга крайне неверна? Или мы опять не так поняли? Я приведу пример. Один из раннехристианских толкователей апокалипсиса уже после того, как христианство было признано легитимным в Римской империи, он говорил, я сейчас не помню именно точно, кто это был. Он говорит, всего будет 10 искушений. 9 уже пройдено. 10-е — это уже приход Антихриста. Нам все уже больше серьезных искушений, никаких не будет до конца мира. Только одно серьезное искушение останется у церкви. Это искушение Антихриста. Вот к нему и надо готовиться. Когда пришел ислам и начал надвигаться на христианский мир, Христиане не понимают, что с этим делать, они приняли ислам за антихрист. Появились опять апокалиптические произведения, которые на полном серьезе так и считали. И это оказалось неправдой.
4: Что касается, допустим, пророчеств уже книги Откровения, значительная часть из них, если не сказать большая часть из них, они описывают реалии последнего времени. То есть это финальная борьба Бога и народа Божьего с сатаной и теми, кто являются отступниками от Бога. Мы видим в этих образах определенное Евангелие, потому что главная тема, которая пронизывает вот эти вот сложные для толкования, какие-то такие вот громоздкие, страшные эпизоды книги Откровения, это идея Божьей справедливости, идея праведного суда Божьего, идея наказания нечестивых, спасения и воссоединения народа Божьего с Божьим народом, хотя перед этим будут трудности, будут испытания, будут гонения, будет смерть.
7: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
5: В качестве такого, может быть, ключа, вот как я сам для себя это понимаю, могу предложить такую аналогию. У нас есть начало Библии, которое написано языком мифопоэтическим. Миф — это, ну, в современном смысле миф, мы часто говорим, что миф — это бред, да, то, что никогда не будет, и так далее. Миф в древнем значении этого слова и в научном значении этого слова — это такое целостное повествование о Боге, творении и человеке, описанное вот таким вот своеобразным языком, которого современное сознание не понимает. Для нас формой мифа скорее является метафора. Метафора мы еще как-то понимаем. Такой перенос, да, значения. Да, то есть соединение, казалось бы, несоединимых вещей вместе, как для описания чего-то такого, что мы не можем выразить нашим языком. Вот многие согласны в том, что начало Библии описано именно таким языком. Здесь, конечно, могут быть нюансы. Кто-то верит, что мир был сотворен в 7 календарных дней, кто-то не верит. Вот так же происходит и с концом Библии. Ведь начало и конец Библии в этом плане оказываются как бы сбалансированы. Там мифопоэтический язык, и здесь мифопоэтический язык. Вот от того, как мы понимаем начало Библии, будет зависеть от того, как мы понимаем конец Библии. Если там мы понимаем, что не все может быть, надо буквально понимать, что у Бога и тысяч лет, как один день, да, и это некоторый, это не отчет физика о том, как происходило творение Вселенной. Вот эту ошибку многие делают. А автор книги, традиционно Моисеем там называем, да, составившим нам рассказ о творении, не был физиком и не выписывал точные вещи. Он был скорее поэтом и пророком, рассказывающим нам о этом процессе совершенно с другой точки зрения. И то же самое можно сказать про автора последней книги. Он тоже был скорее пророком и поэтом, чем физиком или историком, которому важны все календарные даты того, когда произойдет та или иная беда, горе, труба зазвучит или выльется чаша гнева. Для него важно другое.
4: Почему книга называется «Откровение»? Потому что Бог открывает, что все под его контролем. История под его контролем. И несмотря на то, что происходит в жизни, какие бы ни были страшные события, звери, ополчившиеся на нас, у Бога все под контролем, и справедливость Божья, она восторжествует, что бы ни происходило. В этом какая-то вот основная идея, и Бог также себя открывает в книге «Откровение», показывая определенную динамику развития отношений Бога с человеком, что с течением времени Бог становится ближе, и закончится это тем, что мы лицом к лицу увидим Бога. Для верующих Бог откроет себя полностью, то есть никаких преград, никаких посредников, мы лично будем в присутствии Божьем. Вот это Евангелие книги Откровения, оно намного важнее, чем вот эти все образы и детали, которые в ней присутствуют. И какие-то вещи мы поймем только тогда, когда они уже исполнятся. И мы увидим, что Бог мудр, Он все предусмотрел, Он все увидел, и Он велик.
9: В минуту жизни трудную теснится ли сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко —

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Духовное наследие.
1: Александр Сергеевич Пушкин и духовная поэзия. Я предвижу, что кто-то недоуменно пожмет плечами, а кто-то поудобнее усядется в кресло, чтобы послушать стихи, духовные стихи Александра Сергеевича Пушкина, классика мировой литературы. Как же относился к Богу, к религии Александр Сергеевич Пушкин? В начале периода это насмешки, скепсис. Он находился под влиянием вольнодумных идей деистов и атеистов конца XVIII века, которые были модны тогда. Александр Сергеевич Пушкин, не отдавая себе отчета, не задумываясь над тем, в чем же заключен вечный источник человеческой жизни, способен был написать кощунственную поэму «Гаврилиада», подражая, конечно же, Вольтеру. Кстати, тому же Вольтеру принадлежат слова о том, что Библия через 100 лет будет забыта. Но Вольтера давно нет, а на том месте стоит Лондонская библиотека, самое крупное хранилище различных изданий Библии. Озорной, живой, огненный Пушкин вовсе не думал кощунствовать. Просто его несло течением жизни, как могло нести юношу, которому слишком обременителен гнет людей чрезвычайно серьезных и строгих. Но затем было отречение от Гаврилиады. Причем это отречение было серьезным, сознательным шагом, и мы можем убедиться в этом, если проследим внутренний путь поэта. Я думаю, что многие из вас согласятся со мной, что стихотворение, которое будет сейчас предложено вашему вниманию, торгуя совестью пред бледной нищетою, нисколько не напоминает автора Гаврилиады.
2: Торгуя совестью пред бледной нищетою, не сыпь своих даров расчетливой рукою. Щедрота полная угодна небесам, день грозного суда, подобно ниве тучной, посеятель благополучный старицею воздаст она твоим трудам. Но если, пожалев трудов земных стяжанье, вручая нищему скупое подаяние, сжимаешь ты свою завистливую длань, знай, твои дары подобно горсти пыльной, что с камня моет дождь обильный, исчезнут Господом отверженные дань.
1: Перелом в мировоззрении Пушкина связан с женитьбой и с каким-то внутренним переломом, о котором он пишет в стихотворении «Пророк». По свидетельству Смирновой, Пушкин стал специально изучать древнееврейский язык, чтобы читать Ветхий Завет в подлиннике. У него возникла мысль сделать перевод книги Иова. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что находишь всю человеческую жизнь». Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике. Библия всемирна. Книга Иова содержит всю жизнь человеческую.
0: Духовное наследие.
1: Александр Сергеевич Пушкин незадолго до смерти сделал набросок поэмы о Юдифе. Юдиф – это не включенная в каноническую Библию героическая сага о женщине, которая спасла осажденный город, проникнув в лагерь врага. Незадолго до смерти Александра Сергеевича Пушкина в Петербурге вышла книга Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». К ней Пушкин написал предисловие. В нем он выразил свое отношение к Евангелию. «Каждый, кто хочет понять перемену, произошедшую в Пушкине, должен прочитать эти строки. Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которое не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов, она не заключает для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению. Все мы читали, учили в школе наизусть Пушкина. Но пусть сейчас с нами останется не автор Гаврилиады и даже не автор Евгения Онегина, но тот Пушкин, который поднимает глаза к небу и встает на колени.
2: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлететь во области заочны и укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне приходит на уста и крепит падшего невидимую силу. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мое Боже прегрешение, да брат мой от меня не терпит осуждение, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Я слышал в келье простой, старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам ниспошли Твоей щедрой рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не вергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло трап от той молитвы старика.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Ведущий – доктор богословия Александр Болотников.
1: Мы с вами говорили о том, какая величайшая возможность предоставлена была семье Якова действительно вобрать в себя всех жителей города Сихем и обратить их сердца к Богу Небесному. Но воспользовались ли они этой возможностью? Ответ вот перед вашими глазами. Мы видим, что недаром сыновья Якова, Симеон и Леви, как написано было уже постфактум Моисеем, говорили об обращении с лукавством. Вот как это лукавство вышло у них. Мало того, что они разбили жизнь своей сестры, да, то есть она могла спокойно жить с этим Сихемом, да? А сейчас она фактически осталась ни с чем и ни с кем, но они так и совершили акт геноцида. Они убили всех жителей Сихема. Я хочу вам сказать, Якову это не понравилось. На своем смертном одре Яков высказал нелестные слова в адрес Левия и Симеона, сказав однозначно, что они опозорили его и его семью. Я скажу вам больше. Именно с этого страшного события начинается отсчет дней до того, как семья Якова, Израиля, окажется в египетском плену. Если бы Симеон и Леви не поступили так, как они поступили, то, может быть, и с Иосифом бы ничего не произошло. Может быть, они бы начали жить и плодиться, и размножаться, как песок морской в земле, которую Бог дал их праотцу Аврааму. Но так как они себя дискредитировали, вы понимаете, они дискредитировали себя, они дискредитировали Бога Авраама в глазах хананеев. Теперь понятно, почему все, что связано было с Богом Авраама, оно вызвало отвращение, отторжение среди жителей хананеев, и они начали набираться всяких дьявольских культов плодородия. Вопрос возникает, почему? Ответ вот он. Посмотрите первый текст. Сказано: Дина, дочь Лиги. А кто Леви и Симеон? Леви и Симеон – это второй и третий сыновья той же Лиги, которую Яков никогда не любил, потому что любил Рахиль.

Понимаете, куда уходят корни проблемы? Все начинается с семьи. И поэтому Симеон и Леви, они Якову говорят: а что это, наша сестра? То есть там отношения с отцом напряженные с самого начала. Отношения тяжелые, потому что это их отец, это законный муж их матери, но он, понимаете, все равно, да, понятно, было дело, нетрезв был. Получилось, оказалось, рядом с ним на постели Лия. Как бы он копал похожим образом яму своему брату Исаву, а попал в похожую яму. Вот, нелюбимая его Рахиль, ну так осознай проблему и признай Лию своей женой. Нет, он берет сестру ее Рахиль. А Бог явно показывает, кто его жена. Лия рождает ему сына за сыном, сына за сыном, в надежде, что он прилепится к ней, понимаете? Непростая ситуация. И вот он оказывается, где сидит-то корень проблемы. И он начинает постепенно взрастать, разрастаться. И вот вам уже результат. Вопрос, конечно, очень серьезный. Можно ли было избежать войны в Ханаане? Знаете, перед вами я показываю фотографии незаконченной работы еще. Всего 2 месяца назад мы со съемочной группой «Голоса надежды» побывали на уникальном месте. Это Ерихонский курган. Да, здесь раскопки старого древнего города Ерихона с завоевания которого начались завоевательные войны в Ханаане. Посмотрите, что в Ерихоне произошло. Вы помните, что Иисус Навин отправил разведчиков в Ерихон. И те оказались в доме у жрицы любви по имени Раав. Я специально говорю «жрица любви», потому что она была жрицей одного из храмов. Дело в том, что вот проституции в том виде, в котором сейчас она есть, да, вот типа там за деньги, там вот это сутенеры, там эти дома терпимые, это все не было. Все было законно в храме, на уровне чуть ли не поклонения там этим божествам плодородия. И вот она, я вот сейчас как раз показываю, за нами вот тут вот находится башня. Ну, я не могу сказать, та ли башня, в которой жила эта Рав, ну, вот это башня, это раскопки башни за нашими спинами. Понимаете, и вот она. Скольких детей своих она отдала в жертвоприношение. Но вы знаете, что она сказала этим соглядатаям? Она взошла к ним и говорит: «Я знаю, что Господь
отдал землю сию вам, и вы навели на нас ужас. Все жители земли сей пришли в робость от вас, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими, за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Понимаете? Вот это жрица божества плодородия, которой, как говорится, за которой числится, если так вот уголовным языком уголовного кодекса говорить, да? Статья номер 7 – блуд, да и вместе со статьей номер 6 – убийство, да еще и детей. И вот она, понимаете, говорит о том, что это Бог, который на земле вверху и на небе вверху, на земле внизу. Дальше она просит спасения не только себе, но и всей ее семье. Вы понимаете, что значит в то время просить спасения всей семье? Речь не идет «мама, папа, двое детей». Речь идет о клане семейном. Понимаете, это сейчас в нашем западном обществе, а Россия в большинстве своем, это все-таки западное общество. Да, там кто-то живет в Нижнем Новгороде, а брат живет там в Нижневартовске и разбросала всю семью. Россия большая, видимся раз в 5 лет на Новый год. Так не жили. Когда речь идет о семье, я это хорошо вижу на Ближнем Востоке, приходишь к людям в дом, и вот один дом, рядом другой дом, рядом третий, вот так по кругу. Здесь он живет, здесь его брат, здесь еще его брат, а здесь его двоюродный, а здесь еще двоюродный, понимаете? И еще этажи надстраивают. То есть целый микрорайон может быть, или целая деревня может быть, и это все родственники. А то может и 500 человек быть. Вы понимаете? И сказали, ты поставь красную нитку у себя, и все, проблем не будет. Вы знаете, что произошло с стенами Иерихонскими? А написано, Раав и вся ее семья живет среди Израиля по сей день. Спаслись Хананеи, спаслась эта культовая блудница, эта жрица любви, эта убийца спаслась, да и вся ее семья спаслась, вы видите? А сколько таких Раав могло еще быть? Почему их нет? Что произошло? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что вызвало у Раав блудницы такую вот страх перед Господом. Это был факт уничтожения фараоновой армии, которая наводила страх на Ханаан в водах Красного моря.
Вы думаете, Раав, блудница, тогда жила? События, описанные вот в этих главах, происходят 40 лет спустя. И это получается, что это родители Раав рассказывали. То есть это не просто она там вот, а, я вас сейчас спасла, я вот тут испугалась, понимаете, я за всю семью. Это значит, что вся семья, весь этот семейный клан, он был определенным образом потрясен тем, что сделал Господь. И хотя они продолжали свой мерзкий языческий образ жизни, но семя было засеяно. И вот оно 40 лет проходит и дает определенный плод. Но почему прошло 40 лет? Это Раав, блудница, говорит: вы навели ужас на нас, и все жители земли сей пришли в робость. Когда это было? 40 лет до описанных вот здесь, в этой главе книги Иисуса Навина, событиях. Почему была упущена возможность? Можно видеть очень хорошо на этой карте. Вот таким образом выходил народ из Египта. Вот здесь они пересекли Красное море, дальше они пошли. Вот здесь они находились целый год у горы Синай. И здесь Бог им дал законы, заветы, построил святилище. И вот они направились к земле Ханаанской. И вот вдруг, как мы видим, они вот по этой карте вдруг поворотили назад. Почему это произошло? Об этом пишет нам Моисей в книге «Числа». Это произошло потому, что 40 лет назад были тоже соглядатые, которые пришли, и 10 из 12 сказали, что Бог нам сделал подлость. Он, ему делать было просто нечего этому Богу. Понимаете, 10 казней навел на египтян, первенцев египетских, фараона сына тоже поразил, море черное раздвигал, войско фараонова там топил, манной их кормил с неба, воду со скалы им давал, законы давал, заповеди давал. И все только потому, только для того, чтобы они вот оказались у границ земли Хананской и всех там поубивали. Красивая логика. Красивая логика. И вот поэтому они говорят: давайте мы вернемся в Египет. Ага. С распростертыми объятиями там их ждут. Вот. Но у Бога есть понятие, однозначно, план. Если у людей нет понятия, он не хочет, чтобы их дети погибли в Египте. Поэтому Бог говорит: стоп! И вот сейчас, если вы решились не идти в землю Ханаанскую, я вас в Египет убивать ваших собственных детей не пущу. Вы вот так вот здесь будете ходить, вот так, по кругу кочевать,
пока вы все естественной смертью не поумираете, и вырастет ваше второе поколение, которое я и введу в землю ханаанскую. Но вы знаете, что происходит? Когда эти слова слышит народ, они вот какую реакцию проявляют. Народ сильно опечалился. И, встав поутру, пошли на вершину горы, говоря: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете по велению Господне?» Вы понимаете, это как будто у двухлетнего ребенка истерика. Вот так себя народ ведет. Как будто и истеричный двухлетний ребенок. «Я хочу! Я не хочу! Я хочу!» Вы что, Бог будет этой истерике потакать? Понимаете, он им говорит, Моисей: это будет безуспешно, не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне, хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, не будет с вами Господа. Но вот дальше происходит самое страшное. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их аж до Хормы. Друзья мои, вот она, точка невозврата. В результате которой другого пути 40 лет спустя просто не существовало. Вы знаете, что вот эти события для хананеев? Понимаете, каждое событие, оно имеет какую-то интерпретацию. Вот представьте себе хананеи, да? Они находятся в зависимости от египтян. Они этих египтян боятся. И вдруг они видят, выходит из Египта народ, переходит, понимаете, по суху через, по дну Красного моря, а вот эта страшная армия фараонова, в нем это море тонет. Вы понимаете, какой эффект это имеет? Народ думает: а что это может означать? Многие люди начинают задуматься: а может быть, у этого народа Бог сильный? Всемогущий, сильнее Бога фараонова. Но тут они померились силой с этим народом, одержали победу. И дальше идет интерпретация этого события. Вы понимаете, тут же ж ничего в том мире древним не решается без жрецов и священников. Потому что там у этих хананеев, у этих амореев, у них эти жрецы есть, у них эти священники есть, у них пророки есть, у них прорицатели. Понимаете? Люди, которые служат этим божествам. Соответственно, естественно, когда идет Израиль, вот эти вот слуги этих всех языческих богов, они же людей побуждают. Вот боги победят, вот боги вам помогут. О, боги помогли! Значит, этот
израильский, еврейский Бог, Яхве, Он не сильнее наших богов. Посмотрите, что обещал изначально Бог. Хотел ли Бог вообще решать проблему захвата Ханана войной? Мы видим, во-первых, что цель Бога в данной ситуации была поразить хананеев и через страх Божий побудить многих из них покаяться, а не уничтожить. Так произошло сразу в блуднице. Второе. Тех, которые упрямы, Бог не собирался на них поднимать меч, а вот написано, приведу их в смущение, видите, раз, а второе, пошлю шерстней. То есть те, кто приведены в смущение, могут покаяться, а те, кто не покаялись, тех сверхъестественными силами и прогоню. Но, к сожалению, события, произошедшие в Кадис-Варне, изменили ситуацию. Вот что вынужден был делать Иисус Навин. Например, с таким городом, как Асор. Перед вами развалины этого города, где очень четко, буквально на каждой раскопанной стене прорисован вот этот слой пепла. Археологи четко указывают, что этот город был разрушен с помощью огня, о чем нам пишет книга Иисуса Навина, 11 глава, 11 стих. Почему Иисус Навин поступил так? Предал мечом, заклятию все это. А надо посмотреть в контексте. В контексте у нас написано, что царь Ассорский, не испугавшись Израиля, собрал целую коалицию. Их было как песок морской. То есть они решили дать Иисусу Навину бой. Другого пути просто не оставалось. Время было упущено. Выбор был сделан неправильный. И когда у нас цепочка событий идет одна за другой, когда делает народ неправильный выбор, понимаете, Яков делает неправильный выбор, и вместо того, чтобы принять Лию как свою единственную жену, вводит в дом еще и Рахиль. Из-за этого семья становится дисфункциональной. Дети его уже бездуховны, совершают геноцид, теряется доверие среди хананеев, уходит в Египет семья Якова, возвращаются, на полпути боятся и желают повернуть назад. Понимаете, это цепочка событий, когда мы постоянно в нашей жизни делаем неверный выбор, то рано или поздно наступает вот такая катастрофа. Но катастрофа в нашей жизни случается не внезапно. Обычно к этому ведет. Если разобраться и посмотреть, это обычно цепочка событий, где каждое событие следующее порождает. И мы не в состоянии остановиться, постоянно делаем неверный выбор. Так и Израиль. Вот что написано нам, своему народу. Моисей говорит, «Во свидетели перед вами призываю небо и землю,
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери, самое главное здесь слово, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Вот что нужно делать, чтобы предотвратить проблему. Эти войны по завоеванию Ханаана были следствием проблемы неверного выбора. И они являются сегодня трагическим и тяжелым уроком, который мы сегодня можем изучить для того, чтобы нам не повторить того же.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет

0: Программа «Независимость». Любовь.
1: Я родилась и выросла в семье алкоголика. Папу я практически не помню трезвого. Помню до сих пор папе единственный подарок. На 8 марта, да, это была шерстяная розовая кофта. Я ее очень-очень долго берегла. В семье еще был брат. Брат не алкоголик и не связан, да, он не, ну, как бы созависимый. И все было как бы ничего. Достаточно, ну, как бы закончила школу, я пошла на работу. Карьера складывалась достаточно хорошо. Я закончила учебное заведение, я уже работала, как бы там в начальниках ходила. Вот, но алкоголь был всегда, на всех праздниках. Еще при жизни мужа я уже не работала на хороших работах, да, и я как бы потеряла свою квалификацию. Вот. После смерти мужа как бы вот эти запои пошли чаще. Но на тот момент я как бы пила еще только дома одна. Девочка ходила в школу. Вот. Все было как бы ничего. Потом у меня как бы так умирает сначала отец, потом мать. И вот с этого момента я стала самой бедной и несчастной женщиной на свете. Я нашла себе первого сожителя, да, и вот с первым сожителем он меня познакомил с таким лечебным учреждением, как ГНД. Вообще вот сегодня я готова сказать спасибо докторам наркологического диспансера, да, за то, что они меня спасали. Вот, но и, к сожалению, вот как только я оказалась в ГНД, у меня как бы расширился кругозор моего питья, я перестала пить только дома, я стала ездить по другим районам города, да, и я могла где-то зависнуть. У меня заболела дочка, мне было плохо, нужно было похмелиться, и тоже плохо, температура. Пришлось вызвать скорую, мне не втерпешь, скорая не едет. Я несколько раз выходила на площадку, выходила только за тем, что у соседки было что выпить. Пьяная села в скорую вместе с дочкой, да, там поскандалив с доктором. Я очухалась дня через 3. Я не могла вспомнить, да, ну, как бы только там через какое-то время вспомнила, что я девочку отправила в больницу. В моей голове никак не укладывалось, что алкоголизм – это болезнь. Последние 2 года это был кошмар. Да? Последние 2 года у меня не было имени. Я знаю закон помоек. Я знаю, как там прописывают. Из дома было вынесено все. Да? Только большая мебель осталась. И то только, наверное, потому, что нам не донести ее было. Ну, как бы дочка росла, да, и вот сама она того не ведая, да, у нас был в доме последний скандал, и она от меня ушла. Вот меня одной хватило пить 3 месяца. Ну, как бы однажды проснувшись, да, и оказавшись на полу, не было. Я пыталась забраться на диван, да, и меня какая-то сила скидывала опять на пол. Я поняла, что я никому не нужна. Ни Богу, ни черту, никому. И вот этот страх, да, что меня там очередной любимый спал на диване, я ему тоже была не нужна. Вот эта безысходность, вообще кошмар там, вот это был кошмар такой, да, страшно стало. Стало страшно. Любимый ушел за очередной порцией льдины. Да, вот последние 2 года я сидела на льдинке. И как бы и не вернулся. И я помню вот этот стыд. Есть нечего, пить нечего. На ноги мне не встать. Я помню, как я ждала, чтобы сосед ушел на работу, да, чтобы выползти на кухню, набрать банку воды из-под крана и заползти обратно в комнату, да, потом обратно выползти с тряпкой, чтобы убрать за собой следы. Страшно было. Было страшно. И, наверное, самое унизительное вот вообще в моей истории, да, это я помню вот этот, когда трезвая ходишь по помойкам, потому что очень хочется жрать. Думаю, есть нечего, тебе уже никто ничего не дает. Я не знаю, где моя девочка, сосед молчит, ничего не говорит, она мне не звонит. Это я уже вышла на улицу. И, вероятно, вот в один из таких моих походов, да, меня вот увидал. Я была в полной уверенности, что меня никто не видит. Увидал муж, приятельница. Она мне позвонила и спросила, плохо совсем? Я сказала, совсем плохо. И она мне дала телефон. Я вообще плохо поняла, что это за телефон. Но мне сказали, что это связано с алкоголизмом. Я позвонила, телефон оказался дома Надежды на горе. И я благодарна сегодня и соседу, да, вот он как бы, ну, не знаю, может, пожалел. Он созвонился с моей дочерью, и, ну, как бы она приехала. Она приехала и, ну, помогла мне туда собраться. Я вообще не знала, зачем я туда еду. У меня в голове было только одно, что меня будут кормить. Кормить бесплатно 3 раза в день. Мне было все равно, что там будут со мной делать. Мои, как бы, ну, друзья-алкоголики, да, мне говорили, что мне там в голову что-то вошьют. Мне было все равно. И вот на тот момент я уже не могла больше пить. Вот. И вот, знаете, вот там, наверное, началось вот это чудо. Меня впервые за 2 года стали называть по имени. Надо мной никто не смеялся. На меня никто не кричал. Я вообще не могла говорить. Да, вот эти 2 года вот в постоянной пьянке, я вообще по-русски не могла говорить, да? У меня там мат один только. Вот. Здесь я стала что-то говорить. Но я ничего не понимала. Я ничего не понимала, потому что, когда мне говорили не пить один день, я думала, один день я могла не пить. Мне иногда было плохо, я не могла встать. Не каждый день почтовые ящики бросают бесплатные газеты, чтобы их поворовать и потом сдать. Потом бывает, что дождь идет, картон мокрый на помойках, не собрать. Один день я могла не пить. Я не понимала, как на тот момент консультант был трезвый 4 года. Я все время ждала, чтобы мне объяснили, как столько лет не пьют. Я прошла курс лечения в доме Надежды на горе, да, и я очень боялась выходить за этот забор. Да, я очень боялась выходить в свой двор, к себе в квартиру заходить, боялась, да, страх. И вот опять же, да, там, про подарки, про сюрпризы. У меня сюрпризы, да, начались вот в день выхода с дома Надежды на горе. Потому что на выпуск приехала моя дочь. На тот момент она жила с молодым человеком, да, и она сказала, что они меня забирают к себе. Для меня, ну, не знаю, сказка была, да. И потом, когда зам директора сказал, что я в понедельник могу подъехать в ГНД, да, там, ну, как бы решится вопрос с моей работой, потому что ни на какую работу меня не брали. У меня в моей трудовой 2 статьи. Вот, и как бы там на ту же работу уборщицы меня тоже как бы, ну, не брали. Вот, я благодарна, да, я благодарна своей дочери, я благодарна ее молодому человеку, да, они меня взяли к себе, и меня действительно взяли на работу. И сегодня, ну, вместе со мной живет моя дочка, я ей очень благодарна, я ее очень люблю. Для меня вот те годы, да, вот, обострение моей болезни, да, ну, я очень много не додала своему ребенку, чтобы вот сегодня сказать девочке, что я ее люблю.
2: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Вспомним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность к какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена.

0: и латыни, монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был «Сборник Святослава», в котором содержались медико-гигиенические сведения. «Сборник Святослава» является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславле на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня – Лома-Линда в Калифорнии является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты, креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Вижу цель, иду к ней. Но откуда берутся все эти препятствия? Почему так сложно? А нужно ли оно мне вообще? Пару таких вопросов, и дорога к цели становится непосильной, а в некоторых случаях даже нежеланной. И все-таки, как же достичь поставленной цели? Что ж, ставить цели нужно, это бесспорно. Когда человек ставит перед собой задачи и выполняет их, он развивается и становится сильнее. К сожалению, это не так просто, как кажется поначалу. Поэтому есть несколько вещей, которые нужно учитывать, чтобы достичь поставленной цели. Во-первых, еще в тот момент, когда вы ставите перед собой какую-то задачу, отнеситесь к этому серьезно и хорошенько подумайте, по силам ли она вам. Рассчитывать силы нужно всегда. Иначе помимо того, что не будет результата, вы можете пострадать как морально, так и физически. Поэтому, когда вы только начинаете ставить перед собой цели, начинайте с малого. Например, если вы хотите написать книгу, для начала напишите небольшой рассказ или даже сочинение, а в дальнейшем уже повышайте планку. Видели ли вы, что происходит с людьми, которые без подготовки садятся на шпагат? Правильно, ничего хорошего. Также и здесь. Начните ставить маленькие цели. Тогда вы сможете достичь большего. Что, если бы вам предложили съесть слона? За один присест, конечно, это сделать невозможно. Зато вполне реально, если разбить его на небольшие кусочки и равномерно распределить по времени. Конечно, слона никто есть не собирается. Но если применить этот принцип к своим большим целям, то выполнить их станет гораздо проще. К тому же цель перестанет пугать вас своими внушительными размерами и казаться нереальной. А выполняя каждый день небольшую задачу, вы станете ближе к мечте и будете чувствовать удовлетворение. Последовательность и постоянство – лучше мгновенных амбиций. А если вы поставили цель и уже встретились с первыми негативными мыслями и неудачами, не спешите опускать руки. Люди устают, это нормально. Мотивация чем-то напоминает цветы. Если вы будете поливать ее, она зацветет. Другими словами, придумайте себе источник вдохновения. Наверняка есть вещи, которые делают вас счастливыми. Сделайте их инструментом для достижения цели. Например, все та же книга. Может быть, у вас есть любимая песня, под которую вы всегда о чем-то мечтаете. Включайте ее, когда будете писать вашу книгу. Ищите вдохновение в чем-то новом и не переставайте верить в себя. Если вы все еще думаете, что достичь вашей цели невозможно, никогда не забывайте совет, который записан в Священном Писании. Звучит он так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Дорогие друзья, мы снова вас приветствуем в телекомпании «Триангела», и я приветствую Виталия Олейника. Здравствуйте, Виталий, добро пожаловать.
2: Добрый день, Елена.
1: Вот у меня такой вопрос. Мы знаем, что святилище, да, святилище Моисеева куда-то исчезло. Потом был построен храм при Соломоне, который был разрушен вавилонскими войсками. Потом, через 70 лет, был построен снова храм, и мы уже знаем, что и этот был разрушен.
2: Да.
1: И вот у меня такой вопрос, когда я вот это все читаю и вижу, ведь как Бог мог позволить разрушить свой дом? Ведь мы говорим об том, что это его дом. И как он мог, не защитил, почему не защитил? Вот вопрос.
2: Я думаю, важно напомнить в первую очередь, что настоящий Божий дом на небе.
1: Да.
2: Небесный храм, небесная скиния. Да. И Божьим домом святилище и храм на земле было только лишь в смысле его представительства, посольства, консульства и так далее. Если взять аналогию во взаимоотношениях разных государств, то когда взаимоотношения портятся, то представительство исчезает или его могут уничтожить, может быть, атака совершена и так далее. И вот приблизительно такая же самая картина открывается в истории святилища Моисея и храмов.
1: Да.
2: Посмотрим, например, на книгу пророка Иеремии, 26 главу, где в первых 6 стихах описывается проблема. Иеремия служил, напоминаю, накануне вавилонского завоевания. 26 глава, первые 6 стихов. «В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь, стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». Здесь, может быть, стоит хотя бы немножечко вот отметить тот факт, что Бог предлагает людям отвратиться от злодеяний, от беззаконий, от вот этого неверного пути, и тогда можно будет сохранить Божье жилище и, в принципе, сохранить столицу, сохранить страну.
1: Ну, как отец какой-то, да, любой отец или мать скажет, вот это не делай, и тогда я тебя не накажу, то есть отменю.
2: Да.
1: Вот и здесь то же самое, да?
2: И дальше 4 стих. «И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которые я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Итак, здесь у нас два географических места указано. Силом и Иерусалим, там, где находится дом Господень, храм Господень. Силом известен тем, что на протяжении долгого времени там стояла скиния, в свое время построенная под предводительством Моисея. То есть Силом – это место поклонения, это место святилища. И далее таковым стала гора Мориа и храм, построенный Соломоном. То есть Господь говорит, что сейчас с Иерусалимом и с домом может произойти то, что с Силомом произошло. То есть однажды вот место поклонения в Силоме было завоевано, место было разрушено, и это, так сказать, святое место было превращено, как мы читаем дальше в 18 стихе сказано, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего, то есть храма сего, лесистым холмом. То есть Силом был завоеван, и святилище, ковчег был взят в плен, а теперь Иерусалим будет завоеван, и все будет разрушено. Причина здесь нравственная. То есть Господь не может продолжать, ну, используя язык аналогии, который упомянул, дипломатические отношения с этим представительством вот в этом народе, если народ упорно идет против его воли. И что обыкновенно происходит, если вот ситуация постепенно ухудшается, то вначале вот выводят оттуда своих представителей, выводят официальных лиц, спасают их. И то же самое происходит здесь. Вот, например, у пророка Иезекииля в 10 главе у Иезекииля написано так. 10 глава, стихи 18 и 19. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами». И поднялись подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». То есть вот эта слава, которая на золотых херувимах обреталась, да, над ковчегом Завета, она из дома уходит вот на порог, потом уходит дальше, сказано, на восточные ворота, то есть это уже речь идет о дворе храмовом, и она в конечном итоге уходит. То есть когда Бог уходит, когда его слава уходит, то тогда это строение, оно уже ничем иным от других строений не отличается, да, потому отлично. Все строения в Иерусалиме, в Иудее были разрушены и сожжены огнем.
0: Далее в программе.
2: Если нет любви, то об остальных заповедях можно даже и не думать. Древние исследователи Библии говорили о поцелуе Всевышнего.
1: Вот такой вопрос. Ну как, не противно ему в нас жить?
2: Встречали в Библии, почему минора ассоциируется с Духом Святым?
1: Я поняла, что я должна проявлять терпение к другим людям.
0: Небо на земле.
1: Вот знаете, я вас слушаю, Виталий, меня больше всего поражает честность Господа. То есть Он честно говорит нам, ну, сначала им говорит, а нам говорит, вот смотрите, что будет, если вы не послушаетесь. Для меня вот эта честность Бога основополагающая, потому что я могу Ему доверять.
2: Потому что человек... Нету никаких скрытых.
1: Да, нет, вот там, я сейчас вот так, а потом я по-другому поступлюсь. То есть нет какого-то коварства, нет, все открыто. То есть Бог открыл свои карты перед нами, если можно сказать, и сказал, вот смотрите, если вы не будете слушаться, вот это вас ожидает.
2: У меня, знаете, на ассоциативном уровне всегда появляется, когда я думаю вот об этой открытости, о прогнозируемости Божьего поведения, поскольку Он Бог закона, порядка. У меня появляется сразу же картина из фрагмента из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда вот этот царь Иван Грозный, вот, будучи грозным, так сказать, вот так влияет на своих подданных, что там вот ну, один персонаж, он то и дело... Падает ниц и говорит, не вели казнить, вели миловать, не вели казнить, вели миловать. То есть он не уверен, вот будет у него сейчас хорошее настроение или плохое настроение, что сейчас ему в голову взбредет.
1: Да,
2: у Бога
1: точно.
2: Так нет. И такого нету. Он дал свой закон, условия взаимоотношений понятны, человек добровольно их принимает, это подчеркивается, если кто захочет. И когда человек уже дал обет, когда он дал обет верности Господу, он служит в ковчеге, все условия указаны. В книге закона одесную ковчега они еще более объяснены. И в этом смысле нет неожиданностей. Но, к великому сожалению, люди порой настолько удаляются от Господа, и когда уже упорно идут путем нарушения Его воли, то ничего иного не остается, кроме как... позволить естественным последствиям этого поведения
1: произойти. Произойти, и человек
2: ведь смотрите, что такое вавилонское пленение. Если мы посмотрим на историю того периода, то, в принципе говоря, Вавилон, нововавилонское царство, оно в то время набирало силу. Оно завоевало Ассирию, да, оно с Египтом воевало, остановило вот эти, как говорится, стремления фараона Нихау распространить свои былые пределы. То есть это была держава того времени. Против такой сверхдержавы маленькое иудейское царство не могло бы устоять. То есть, иными словами, естественный ход вещей такой, что иудею должны были завоевать и сделать вассальным государством, в лучшем случае, ну, в худшем уничтожить. Так вот, она существовала-то, будучи малюсеньким государством, независимо только благодаря Божьей защите. И вот когда мы читаем Священное Писание, то мы находим, что Бог многократно спасал чудесным образом. Потому завоевание – это не Божье наказание, а Божье согласие с выбором народа. И когда слава Господня уходит, Божье присутствие уходит, все, маленькое государство никому не защитить. И вот то же самое мы находим касательно и третьего храма. Да, да. То есть Скиния, да, храм Соломона и храм Зарававеля, он же храм Ирода, потому что был реконструирован Иродом.
1: Да.
2: То же самое мы находим в словах Иисуса Христа в Евангелии от Луки, например, в 21 главе, пророческое предсказание об этом. И он говорит, например, так, с 20 стиха 21 главы. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». «И падут от острия меча», 24 стих, «и отведутся в плен во все народы». То есть вы видите, что это именно по принципу справедливости. Вновь нравственная ситуация была настолько страшной, что невозможно было дальше уже сохранить этот город и этот народ.
1: Это называется вот словом «запустение».
2: Да? Мерзость запустения, когда вот туда пришли язычники, и когда теперь это место было осквернено. Вот. И, кстати, сказать, когда мы читаем произведение Иосифа Флавия «Иудейская война», он, между прочим, был священником по происхождению, он взывает от имени римлян, он стоит так, чтобы его слышали в Иерусалиме, он взывает с речью и говорит: «Вы в своем беззаконии, в своем отступлении от Господа настолько опустились, что если Господь вот в предыдущей эпохе не спасал свой народ, то почему вы думаете, что сейчас он спасет, если вы в два раза или во много раз хуже?» То есть исторические данные свидетельствуют, что, к сожалению, уровень нравственности снова очень низко пал. И потому Господу ничего не остается, кроме как позволить отдать свое представительство, свое жилище, место своей славы на уничтожение.
1: Да, очень понятное объяснение. Спасибо. Хорошо. Слава Господня, слава Божия, которая была над крышкой, над ковчегом. А куда она делась? Я вот слышала такую проповедь, что она перешла в человека.
2: Это в действительности так, но не во всякого человека.
1: Не во всякого, а в какого именно?
2: Подобно тому, как и вот в предыдущих случаях.
1: В
2: предыдущих случаях слава Господня могла обитать только на вот условии принятия народом Божьего закона. Вот что Иисус Христос говорит на эту тему. В Евангелии от Иоанна мы находим в 14 главе 23 стих, который вот так вот очень хорошо, лаконично это все объясняет. 14 глава, 23 стих говорит: «Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, кто любит,
1: любит
2: меня,
1: да.
2: То есть база взаимоотношений, основа взаимоотношений с Богом, тот соблюдет слово мое». Те же самые критерии, повинуешься Слову Божию или нет. И дальше сказано: «И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим».
1: Угу.
2: То есть Бог может обитать и в действительности обитает.
1: Но при условии, что человек будет соблюдать.
2: Ну, во-первых, любит. Да,
1: да? Любит и,
2: когда любишь
1: и соблюдает
2: Господа,
1: слово мое. Слово – это 10 заповедей.
2: 10 заповедей и все остальные заповеди, которые
1: есть. В храме не соблюдали, запустение, слава ушла, и слава приходит к человеку, который соблюдает, любит.
2: Да. Поскольку в Библии вопрос соблюдения закона, он не представлен как нечто, знаете, такое отдельное, самостоятельное. Это часть, это органичная часть взаимоотношений, которые основаны на любви. Если нет любви, ну, главная заповедь какая у нас? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой, разумением и так далее, и ближнего, как самого себя. Если вот этого нету, то об остальных заповедях можно даже и не думать, потому что это будет бесполезно. Это, может быть, будет просто из-за страха кто-то соблюдает, кто-то из-за выгоды и так далее. То есть любовь – база. И вот тогда Господь поселяется. И важно напомнить контекст. Христос говорит, что мы придем, то есть мы с Отцом, но 14 глава вся о Святом Духе. Сказано, что «Я умолю Отца», 16 стих, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, который в вас пребудет». Потому Отец, Сын и Святой Дух, вся полнота Божества поселяется в человеке, который любит Господа и живет по Его воле.
1: Вот у меня сейчас такая мысль возникла, правильно она или нет? Вот то же самое произошло при сотворении Адама. Там тоже был Бог, да, дал жизнь Адаму. Как он сделал? Он вдохнул ему жизнь. То есть он дал ему самого себя, и Адам ожил и был человеком живым. Это то же самое, да?
2: Это очень интересное описание само по себе. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Да. И далее Священное Писание вот подчеркивает и проясняет, например, в книге Иова, что это дыхание Вседержителя, то есть Дух Божий в действительности. Но один момент в синодальном переводе ускользает. Сказано «вдунул в лицо его». В оригинале...
1: Я читала «в ноздри».
2: В ноздри.
1: В ноздри.
2: В ноздри. То есть подобно тому, как вот делается искусственное дыхание, когда вот лицом к лицу и вот своим дыханием человека возвращают к жизни. Вот точно так же древние исследователи Библии говорили о поцелуе Всевышнего, что Адам ожил от поцелуя Всевышнего, потому что когда вот этот поцелуй состоялся, Всевышний вдохнул в него Духа Святого. И вот тогда в действительности Адам был существом, полностью воплощавшим волю Божью. И та же самая цель стоит здесь. Это чудесная иллюстрация того, чего Господь ожидает и чего хотел бы с нами во взаимоотношениях.
1: Вы знаете, у меня сейчас такое сомнение зародилось, да, потому что Адам все-таки был в сравнении с нами, ну, как не греховным человеком, да, вот. А сейчас Дух, слава Божия переходит в человека. Вот такой вопрос. Ну как, не противно ему в нас жить?
2: Святой Иоанн Кронштадтский в свое время сказал так, в качестве иллюстрации. Он говорит, воскурение табачного дыма, точнее, курение табака, есть воскурение фимиама дьяволу. Это просто иллюстрация того, что часто люди делают со своим телом.
1: Да, вот я про это говорю.
2: И есть... конечно, вот представьте себе Духа Святого, который живет, да. Отца и Сына, которые вот духовно присутствуют в человеке, и вдруг его отравляют табачным ли дымом,
1: да.
2: Или алкоголем, или наркотиками, или человек какие-то греховные помыслы. Вот он смотрит, допустим, какой-то порнографический сайт, или он сквернословит, или что-то иное делает. Конечно же, Господу, во-первых, становится неуютно там. Ну, а если человек в этом пребывает,
1: он оставляет, к сожалению, свое представительство.
2: Человек может остаться без Бога внутри.
0: Небо на земле.
1: Можно ли служить вот Богу? Ну, у нас вся программа, весь цикл у нас о святилище. И можно ли служить Богу, одновременно не быть его храмом? Сейчас сказали, что нельзя. Хорошо, есть ли вот какие-то критерии, которые нам помогут не обманывать самих себя? Потому что я видела очень много людей, которые говорят, я верю, Дух Божий во мне, а потом вот курит, пьет и еще там всякие дела делают нехорошие. Вот у меня такое, правильно ли это? Вот у меня такая ассоциация со святилищем. Значит, должно быть присутствовать в практической жизни человека, в котором тело храм,
2: да.
1: Славы Господней, значит, жертвенник. Вот вспоминаем, да, рассказывали о жертвеннике. Значит, человек должен свой грех устранить, да, то есть умирает он.
2: По крайней мере, он начинает с чего? С признания. Человек приходит к жертвеннику всесожжения, он кается в грехе, он исповедует его.
1: Вот, значит, присутствует исповедание своего греха, я отказываюсь, и я, вот моя греховность, вот эта вот грязь, она сжигается.
2: Да.
1: Потом мы видим минору, светильник.
2: Перед этим, помните, у нас еще море или же умывальница.
1: Еще море, правильно. Вот,
2: И в апостольских писаниях сказано, омывши тело водою чистою, окропивши совесть от греховных порочных дел. Да.
1: Вот, значит, вот следующий такой критерий, или можем посмотреть, чтобы не обманывать. Я вот сейчас, главное для меня вот это, не обманывать. Потом у нас еще минора, это у нас Дух Святой, да, светильник. То есть человек взаимодействует.
2: Вы помните, почему, встречали в Библии, почему минора ассоциируется с Духом Святым?
1: Ну, как, почему? Потому что она, да, ну, по крайней мере, я знаю, я не знаю точно, так. Да, 24 часа должно было гореть.
2: Верно.
1: То есть 24 часа Дух Святой присутствует и нам помогает, Он с нами.
2: Главный вот отрывочек в Слове Божьем, который это объясняет, это книга пророка Захарии, там Захария видит видение.
1: Да.
2: Он видит как раз минору, видит семисвечник, угу. И он объясняет, как оно устроено, и он обращает внимание на елей, потому что да. Огонь-то горит благодаря елею.
1: Да.
2: И вот он показывает, как этот елей по трубочкам спускается, как он потом вот возгорает вот эти фитили. И дальше объяснение. Он говорит, вот это слово Господа, выражающее, и объяснение не воинством и не силою, но духом моим. То есть это тот главный отрывочек в Священном Писании, который показывает, что елей, освящающий или дающий возможность этой миноре светить, это Дух Святой. Потому в действительности наличие в человеке Духа Святого, обретение Духа Святого, рождение от Духа, рождение свыше и дальнейшее вот это изменение Духом Божьим, силой Духа Святого, просвещение от Господа, это вот безусловный признак того, что в храме служение идет, что человек в действительности таковым храмом является.
1: Вот, следующим для меня вот таким критерием это хлебы, которые были, да, там тоже да. присутствовали. Это для меня, ну, мы все знаем, что это Слово Божье. То есть человек должен питаться. Ну, если он не питается вообще вот в нормальной жизни, да, то просто умирает. Или если у него некачественная еда, тоже угу, умирает. Угу. А в этом случае у нас самое, что ни на есть, качественная духовная пища. Это Слово Божье.
2: Да.
1: Потом должно быть присутствовать жертвенник курения, мы знаем, да, это наши молитвы. То есть человек должен... Вот у меня такой был период в жизни, в самом начале, когда еще ничего ну, так, не понимала, угу. тяжело мне было, вот я не понимала смысл всей молитвы. То есть мне не хотелось просто там тра-та-та-та-та и как-то, ну не знаю, мне это... Вот. А говорить я с Богом еще не умела, то есть... Попозже уже только я начала понимать, что такое молитва. То есть у человека должно быть разговор, общение с Богом, разговор должен быть. И последнее – это ковчег, о котором мы говорим. То есть ковчег, когда человек понимает, что он соприкасается
2: непосредственно с Богом
1: и славой.
2: Да.
1: Вот. И вот я считаю, вот, не знаю, правильно я считаю, вот, что вот если вот эти все части, да, составляющие присутствуют, вот тогда это... Можем говорить о том, что человек является храмом.
2: В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 19 стихе написано так. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». То есть это библейское утверждение в действительности говорит о том, что человек является храмом Святого Духа. Соответственно, чтобы таковым быть, любой, кто читает понятие «храм Божий», он должен вначале составить представление о том, что это такое. И вот все, что вы перечислили, как раз-таки представляет собой на практическом уровне рассказ о том, как вот эти все виды служения в храме, хотя бы вот, как говорится, в базовом представлении, как они угу. воплощаются в человеческое угу. бытие, в человеческий духовный опыт. Потому если это присутствует, то значит тогда человека можно назвать храмом Духа Святого, храмом Божьим. Однако здесь важно вот какой момент уточнить. Угу. Вы уже упомянули, что Богу может быть неприятно в нас жить. Дело в том, что когда храм был построен, то Господь в нем поселился, осветил его, и его присутствие там пребывало постоянно. Но периоды в истории народа Божьего были такие, когда туда вносилось что-то нечистое. Скажем, помимо жертвенника Господня, жертвенник Ваалу поставили, там или какую-нибудь статую Богу Солнца и так далее, и так далее. То есть происходило осквернение. Так вот, несмотря на то, что было осквернение, все равно Бог не сразу уходил. Когда мы вот, находим в себе и нечестивые мысли, и слова, бывает, не те говорим, и поступки, и так далее, не надо отчаиваться. Потому что да, это Богу неприятно, да, это оскверняет Его храм, но Господь желает с нами работать. Он потому все вот эти способы служения и учредил, чтобы нам давать возможность от этого всего освобождаться. Потому главное вот сотрудничать с Господом.
1: Да, как хорошо вот это говорите, потому что когда я прочитала вот именно вот этот текст, да, я поняла, что это такая ответственность,
2: да.
1: что тело вообще-то оно не мое. Оно принадлежит, там написано, вы сами не свои, но принадлежит. И для меня это вот этот стих, когда я прочитала, вы знаете, для меня он был настолько серьезен, что я поняла вот в этот момент, что все области жизни человека, которые связаны с его телом, это и здоровье, да, там, что кушаем, что едим, что не едим, спим ли правильно, там, отдыхаем ли правильно. Настолько это ответственно храм. Для меня это было вот таким определенным, я не знаю, как сказать, шагом очень серьезным, который мне Господь показал, что осторожно.
2: Да.
1: Осторожно, твое тело, оно не твое, оно храм, оно мое. То есть мы не имеем права просто так вот что-то там, я не знаю, делать со своим телом.
2: В Библии написано перед этим, вот в 3 главе 1 послания к Коринфянам, кто разорит храм Божий, того покарает
1: да.
2: Бог.
1: Вот, и имеется в виду сейчас тело, да, человека?
2: Тело, там контекст тела,
1: разорит...
2: тело как вот церкви,
1: да.
2: как храм как церкви, и также вот храма как тело человеческого. Но я, опять же, хочу просто подчеркнуть, что угу. вот это разорение, или же вот эта кара Господня, это уже когда у Бога ничего иного не остается. То есть Он прежде хочет нас спасти. Но мы всегда должны помнить, что от одного греха до другого расстояние очень
1: да,
2: маленькое. Привычка греховная формируется.
1: Да, это то же самое, что когда ребенку ты сразу, как говорится, не угу. дашь по попе или по рукам, то он продолжает в этом.
2: И потом укореняется.
1: Да, и укореняется. И у человека должно появиться сознание того, что это очень важно, и самому да. постараться остановить. То есть Господь надеется, что человек... Ну, по крайней мере, я так поняла. Господь надеется, что я остановлюсь. Но человек не останавливается, и вот идет все это дальше и дальше. Для меня вот очень важно было понять вот именно вот такое терпение Бога. И когда я это поняла, я поняла, что я должна проявлять терпение к другим людям. Uh-huh. То есть они еще пока, например, не осознали, что там вот нельзя пить там, или вот это вот плохо делать. То есть нужно проявлять вот Божью любовь. Для меня вот это было. Потому что я очень быстро могла там раз-два рассказать, приказать, и все получалось. Очень интересная беседа. Мне очень жалко, что у нас всего лишь, как всегда, 30 минут, и мы ничего не успеваем поговорить. Благодарю вас за сегодняшнюю встречу, Виталий. Для меня это было очень интересно. Дорогие друзья, если вас заинтересовала сегодняшняя тема, если вы хотите нам написать, пожалуйста, пишите нам письма на телекомпанию «Три ангела». Мы с радостью вам ответим. Спасибо за внимание. До свидания.
0: В следующей программе.
3: Конечно, понастроено очень много храмов других. То есть, по большому счету, это проповедь была.
2: В Библии много литургических действий предписано. В храм фактически приходили трижды в год только.
3: Собирайтесь вместе.
2: Изучайте,
3: Священное Писание. Все.

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Испытывали ли вы когда-нибудь чувство жажды? Конечно, ответят многие. А что это такое? Это когда ты сильно хочешь пить. Да первое, что приходит в голову в ответ на такой вопрос, верно? Но в действительности словом «жажда» может обозначаться сильное желание чего-либо. Обманутый жаждет восстановления справедливости. Влюбленный жаждет внимания. Странник жаждет возвращения. Чего еще можно жаждать? В историческом романе «Колесница Гелиоса» автор описывает судьбу бедного грека, попавшего в рабство. После многочисленных скитаний он с другом попал в шахты. Их определили на добычу руды, и они должны были последние дни своей жизни провести на глубине нескольких десятков метров в горизонтальном положении, отбивая молотками породу, которую складывали в корзины. А эти корзины другие рабы вытаскивали наружу. И среди тех, кто вытаскивал корзины с породой наружу, оказался знаменитый атлет, победитель Олимпийских игр. Оказывается, за его заслуги он получил эту работу. И этот бедный грек сильно завидовал бывшему атлету, потому что один раз в день тот видел солнечный свет. Человек, проведший много времени во тьме, жаждет света. Об этом наша сегодняшняя история. Ее в своем письме описал Виталий Рогачев из Приморского края. Давайте начнем вместе читать его письмо. «Хочу поведать вам удивительный ответ на мою молитву в самом начале моего христианского пути. Скорее всего, это была не молитва, а тайное желание, о котором мог знать только Господь». Довольно давно Виталий служил инспектором дорожно-патрульной службы на посту ДПС гострассы Хабаровск-Владивосток. В то время он всерьез начал интересоваться христианской религией и всем, что с ней связано. Часто на глаза ему попадались выдержки и цитаты из Священного Писания, то ли в газетах, в журналах, в каких-то других изданиях. И со временем у Виталия появилось очень сильное желание познакомиться, так сказать, с оригиналом. Тогда Виталий понятия не имел, где можно приобрести Библию, знал только одно, что в обычном книжном магазине ее не найдешь. Конечно, сейчас многое изменилось, но тогда все было совсем иначе. Сам себе тогда Виталий говорил много раз: «Если где-нибудь мне встретится Библия, и у меня будет возможность приобрести ее, не пожалею $200 и больше». Это был размер его месячной заработной платы. И он пишет в письме: «Понимаете, я готов был остаться без средств к существованию, но только бы получить эту книгу». Свои мысли Виталий никогда не произносил вслух. О его желании мог знать только один Бог. И вот однажды, летним утром, в конце дежурства, он с коллегами заметили на шоссе приближающуюся к посту Тойоту. Виталий вызвался проверить ее. После того, как он остановил этот автомобиль, он попросил водителя открыть багажник машины для осмотра. «Как вы думаете, — спрашивает он, — что я там увидел?» Багажник автомобиля был доверху наполнен Библиями. Виталий забыл о своих должностных обязанностях. Ему стоило огромных трудов сдержать свои чувства. Первое, что у него вырвалось: «Продайте мне одну». Водитель автомобиля ответил, что подарит Виталию Библию.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: И так исполнились слова, записанные в книге Откровения: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Виталий пишет, что испытывает глубокую благодарность тому человеку, через которого Господь послал ему свою книгу. А он пишет: «Помню, как тогда я читал ее запоем до 4 часов утра. Лишь непреодолимый сон мог оторвать меня от нее. Особенное впечатление тогда на меня произвела книга «Притч» и «Нагорная проповедь». У меня не оставалось никаких сомнений. Эта мудрость и эти слова нечеловеческие. Так начался мой духовный путь. Верьте, Господь прольет свой свет на каждую жаждущую душу. Слава Ему! Виталий Рогачев, село Иннокентьевка, Приморский край. Вы знаете, а ведь чувство жажды – это не совсем нормальное состояние человеческого организма. Чувство жажды скорее свидетельствует об определенной степени обезвоживания. Оно значит, что недостаток воды близок к критическому в организме. Поэтому врачи и диетологи настоятельно советуют пить больше, чем велит чувство жажды. Организму в действительности нужно намного больше воды, чем столько, сколько мы выпиваем, чтобы утолить лишь жажду. Хотел ли Бог, чтобы люди чувствовали жажду Его слова? Нет, это хорошо, что мы ее чувствуем. Это говорит о том, что мы еще с вами не умерли от духовного обезвоживания. Но кто? Кто мешает нам пить воду жизни в достаточном количестве? Кто мешает нам получать достаточно света Божьего, чтобы в нем не было никакого недостатка? Никто не мешает. Еще раз хочу прочесть слова, записанные в книге Откровения. «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Это приглашение Божие. И сегодня на него ответить гораздо легче, чем тогда, когда жажду Слова Божьего испытывал Виталий Рогачев. Сегодня Библия, то есть источник этой живой воды, источник этого света Божьего, доступны всем. Не ждите, когда сильная жажда охватит вас. Пейте из этого источника ежедневно и в достаточной мере, чтобы не было никакого недостатка.
3: Воскликните Господу, вся земля!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Виктория Ахундова.

которого я люблю, научные труды которого меня восхищают, недавно ушел из жизни. Сергей Сергеевич Аверинцев. Он создал, на мой взгляд, бессмертный текст о смерти. Послушайте. «Когда смерть посмеется надо мною, как та, что смеется последней, и сустав обессилит за суставом, твоя да будет со мною сила. Когда мысль в безмыслии утонет, когда воля себя утеряет, когда я имя мое позабуду, твое да будет со мною имя. Когда речам скончанье настанет, и язык, глаголивший много, закоснеет в бессловесности гроба, твое да будет со мною слово. Когда все минет, что мнилось, сновицу наяву снилось, и срам небытия обнажится, пустоту мою исполни тобою». Верующие в Иисуса люди живут надеждой на воскресение, верую в то, что сила Господа восстановит их. Эту веру разделяли большинство иудеев времен Иисуса Христа. Меньшинство, отрицавшее идею воскресения, как, например, секта иудеев, обычно порицалось большинством. Иисус говорит о воскресении с уверенностью. Иудеи первого века думали, что воскресение начнется с Елеонской горы. Поэтому на Елеонской горе масса захоронений. Захоронения эти представлены вариантами гробниц, начиная с Железного века и до времен Иисуса Христа. Множество саркофагов, ассуариев, гробниц, и вряд ли все они еще обнаружены, находятся в районе Елеонской горы. Когда иудеи хоронили человека, они демонстрировали веру в то, что сила Божья не оставит умершего. Эта вера отразилась в том, какие письмена нередко находят в гробницах или на ассуариях. Мы видим, что христиане переняли эту практику, и в музее Ефеса находится саркофаг, на котором начертаны Альфа и Омега. Это свидетельствует о том, что верующий христианин умер, зная, что тот, кто есть начало и конец, положит новое начало его жизни. Когда люди скорбели об умерших в прежние века, то было принято со времен Угарита и Ура Халдейского оплакивать умерших, посыпая голову пеплом. Эта практика, как отмечает Кинер и Олд, находит свое выражение в действиях и жестах, в которые люди влагали смысл. Он заключался в том, что умершие стали прахом, и оплакивающие их желают отождествиться с прахом, желают умереть вместо умерших. Во времена Авраама, во времена Иова человек нередко садился на свалке. На свалку выносили пепел и черепки битой посуды. Находясь среди пепла, посыпая им голову, находясь среди битой посуды, человек выражал свое горе. Разбитый кувшин в 12 главе книги «Екклезиаст» символизирует умершего человека. Глина идет к глине, прах к праху. Кувшин, разбившийся у источника, обеспечил возвращение воды в источник, из которого она взята. Соломон подытожил эту мысль словами: «А дух возвращается к Богу, который и дал его».
Таким образом,

образом, черепки символизировали труп человека. Мы видим в трагедии Иова многие осколки тех убеждений, которые пытаются сейчас нащупать и расшифровать богословы, культурологи, историки. Мы видим в описаниях того, как библейские герои переживают смерть близких, интересные фрагменты, которые позволяют нам заключить, что они думали о смерти и как во свете смерти они воспринимали жизнь. Доктор Дюкан говорит, что книга «Экклезиаст» учит тому, что именно в силу смерти каждый миг нашей жизни становится бесценным. Готовить тело к погребению могли женщины. Мужчины допускались только к приготовлению тела мужчины. Но женщины могли приготовить к погребению как тело женщины, так и тело мужчины. Мы говорили уже ранее, что тело натирали маслом, затем омывали водой, после чего тело вторично умощали. Вот это вторичное умощение выражало собою веру в то, что Дух Святой снизойдет и опочиет на этом прахе и воскресит его, как некогда было оживотворено тело Адама, изваянного из праха земного, когда Господь вдунул в него дыхание жизни. Масло, символ Духа Святого, покрывало плоть умершего человека, выражая надежду близких в то, что Господь воскресит этого человека. Поэтому многие богатые иудеи и израильтяне в более древние времена старались запастись благовонными маслами на случай смерти кого-либо из близких. Если благовонное масло было недоступно, то годилось и просто обычное оливковое масло. Бинты, которыми опоясывали тело умершего, плотно забинтовывая от ног к голове, промасливались маслом, если человек, который готовил тело к погребению, имел на то средство. Поэтому тело Иисуса, когда его приготовили к погребению, оказалось облечено плотным саркофагом. Барретт указывает на то, что обычно использовалось 300 метров льняных бинтов. Если мы совместим такое количество ткани со 100 литрами алоэ, о которых говорится в 19 главе Евангелия от Иоанна, то мы можем представить себе, насколько плотную массу образовал лен и масло вокруг тела Иисуса Христа. Исходя из этого, Барретт и некоторые другие комментаторы утверждают, что Иисус при воскресении прошел сквозь бинты, и они остались нетронутыми. Поэтому ученики, заглянув в гробницу, могли видеть аккуратно свернутые пелены. Как утверждает доктор Паулин, тело Иисуса Христа при воскресении обрело способность проходить сквозь монолитные объекты. Оно могло появляться в горнице, когда двери были заперты. Из этого можно сделать вывод, что Иисус при воскресении не нуждался в том, чтобы гробница была открыта. Камень был отварен для того, чтобы ученики могли убедиться в том, что Он воскрес. Гроб, найденный в Хербет-Мидрас, удачная иллюстрация того, как могла выглядеть гробница, в которой был похоронен Иисус. Этот гроб выстроен таким образом, что вход в него закрывает круглый камень, который откатывался по желобу. Такой камень назывался галел. Тормозящий его маленький камень назывался дофек. Камни,
которыми закрывались гробницы, были достаточно тяжелыми. В толщину они были несколько десятков сантиметров, а в диаметре до 1,5 метров. Поэтому известный в древности инженер Хиерон из Александрии изобрел устройство, при помощи которого давлением воды можно было откапывать гробовой камень. Естественно, не все имели возможность пользоваться этим устройством, но Максимилиан Кох 50 лет назад доказал существование такого механизма. Однако во времена Иисуса Христа большинство гробниц закрывали не круглым, а квадратным камнем, так называемый камень-розетка. Он был сужен в том конце, который помещался во вход. Такой камень мог весить еще больше, и отвалить его стоило огромных усилий. Поэтому грабители гробниц чаще пробивали отверстия в стене гробницы, чем пытались отвалить эти камни. Во времена Иисуса Христа интерьер гробниц значительно отличался от такового во времена царей периода первого храма. Во времена Иосии, скажем, в гробницах в первой камере находились погребальные скамьи. Во времена Христа они были заменены аркосолиумами и кохами. Вы можете видеть на снимке аркосолиум, то есть полка, выдолбленная в стене гробницы арочной формы. Треугольные отверстия используются для того, чтобы ставить в них светильники. Характерный налет копоти говорит об этом. Кохим – прямоугольные и квадратные углубления в стене служили той же цели, что и аркосолиумы. Углубление по центру, как говорят ученые, служило для стока воды, которая могла просачиваться через верхние слои породы. Когда человек помещался в аркосолиум или в кох, он должен был лежать там в течение года. Труп разлагался, оставались только кости. Кости позже собирали во времена Иисуса Христа в оссуарии, квадратные ящички, выдолбленные из камня, с резными крышками, нередко с именем человека, кому принадлежали эти кости. Во второй половине первого века оссуарии стали модны. Поэтому, когда мы находим оссуарии при археологических раскопках, можно смело утверждать, что это гробницы периода поздней античности. Стоит поговорить о том, как чувствовала и как вела себя семья умершего. Мы уже касались этой темы в предыдущих наших беседах. Однако был еще и один интересный ритуал. Во времена Ветхого Завета, когда человек умирал, язычники нередко раздирали себе лицо до крови, делали надрезы на теле своем, чтобы не забыть умершего. Эти надрезы напоминали им о том, как они любили того, кто ушел от них. Бог запретил эту практику своему народу. Скорбь не должна быть вечной. Скорбь об ушедшем излечивается верой в воскресение, надеждой на встречу в небесах. Поэтому иудеи не портили свою кожу, они надрывали лишь одежду. Одежда в древние времена стоила очень дорого. Целостность одежды свидетельствовала о репутации человека. Человек в обрезанной одежде считался обесчещенным. Человек, обнаженный,
считался обесчещенным. Поэтому, надрывая свои одежды во время траура, иудеи как бы пытались сказать обществу: «Я не забочусь о своей репутации, о самом дорогом, что у меня есть, именно потому, что отношения с тем, кого я утратил, значили для меня еще больше». В наше время, во времена скорби об ушедших родственниках, иудеи продолжают надрывать свои одежды. Но они надрезают их с изнанки. Этот древний обычай требует осмысления. Ряд ученых утверждают, что Иисус был погребен именно в Аркосолиуме. Только так Мария была способна, наклонившись во гроб, увидеть сразу двух ангелов, одного в изножье, а другого в изголовье места, где был положен Иисус. Пустая гробница символизирует собою как бы опустевшее святое святых, ведь завеса при смерти Иисуса была разодрана надвое. Это означает: Бог с нами, Бог среди нас. Древние люди серьезно заботились о том, что будет после смерти. Это стоило им немалых денег. Но есть лучший способ позаботиться о том, что ожидает нас там. Это не будет стоить ничего, только веры. Друзья, я желаю вам этой веры и надежды на светлое воскресение силой Господа Иисуса, который первым преодолел смерть.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Бог наш между
2: для вас поет Ксения.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». О счастье очень приятно говорить. Но а что делать тогда, когда в нашу жизнь неожиданно врываются определенные обстоятельства, которые нас не устраивают? Когда у нас появляются проблемы, которые трудно разрешить? Когда врываются какие-то такие мелочи, которые нас раздражают, и мы ничего не можем с ними сделать. Давайте подумаем. В этом нам поможет старинная притча. У одной женщины было два сына. Один сын делал зонтики от дождя, а другой сын красил ткань. Одному сыну для успешного бизнеса нужен был дождь, чтобы продавались зонтики от дождя. А другому сыну нужно было солнце для того, чтобы он мог вручную красить ткань. И бедная женщина каждый день плакала. Когда светило солнышко, она оплакивала семью сына, который делал зонтики от дождя, потому что, естественно, он продавал меньше зонтиков. Когда шел дождь, она оплакивала семью сына, который красил ткань. Ему нужно было солнышко. И так она целыми днями плакала, потому что то светило солнце, то шел дождь. Однажды мимо прошел мудрец и говорит: «Женщина, ну каждый раз я прохожу мимо твоего дома, и ты постоянно плачешь и плачешь. В чем твоя проблема?» Она говорит: «Ну как мне не плакать? Если каждый день страдает, то семья одного сына, если идет дождь, и он не может красить ткань, то страдает семья другого сына, если светит солнышко, и он не может продать зонтики дождя. И поэтому мне жалко то одну семью, то другую. Поэтому-то я и плачу каждый день». Мудрец говорит: «Милая женщина, а давай мы посмотрим на твою проблему с другой стороны. Вот посмотри, сегодня светит солнышко, и ты радуйся тому, что твой сын, который красит ткань, он сегодня успешно может ее покрасить и затем успешно продать. Его семья будет в выигрыше. Если же завтра пойдет дождик, ты радуйся тому, что успешно будет идти продажа зонтика у сына, который делает зонтики от дождя. И вместо того, чтобы плакать, ты каждый день будешь смеяться». Так женщина и поступила. Обстоятельства не изменились. Точно так же: то светило солнышко, то шел дождь. Но женщина уже не плакала, а радовалась. Потому что она радовалась тому, что то одна семья, она имеет прибыль, то другая семья имеет прибыль. Может, в нашей жизни не так просто можно справиться с обстоятельствами. Но если мы рассмотрим наши проблемы, то мы увидим, что достаточно часто мы страдаем по поводу того, что мы просто не можем изменить. Но мы все равно страдаем. Ну, к примеру, опаздываем на работу. Остановился троллейбус. Слетели штанги. В данный момент я ничего не могу изменить. Но я нервничаю, я возмущаюсь, я порчу себе настроение окружающим людям, но от этого быстрее троллейбус не пойдет, а я испортил себе настроение другим. Если же я смотрю на это дело с другой стороны и действительно понимаю, что мне нужно срочно на работу попасть, а троллейбус стоит, ну, я начинаю думать, что делать. Может быть, пробежаться одну остановочку. Может быть, в конце концов, такси остановить и доехать до места работы, чтобы не опоздать. Другими словами, если я поддаюсь обстоятельствам и начинаю страдать по поводу какой-то проблемы, на меня наступает, находит такой как бы ступор. И когда человек переживает, ему очень трудно включиться в какую-то деятельность. Он, как правило, страдает и весь уходит вот это в свое страдание. А вот если человек смотрит оптимистично на жизнь и начинает прорабатывать вот эти обстоятельства и понимает, что на данный момент ничего не может изменить в этих обстоятельствах, но зато он может принять какие-то действия для того, чтобы как-то обойти это неудобное обстоятельство, эту проблему. Что-то сделать так, чтобы эти обстоятельства изменились в лучшую сторону. Или, если даже не изменились, найти что-то положительное, что можно зацепиться и не тратить ни свои нервы, ни нервы других людей. Интересное открытие сделал доктор Гринвальд. Он в 1984 году написал труд о том, что значит счастливый человек. И он написал такие слова: «Подавляющее большинство жизнерадостных, довольных людей, опрошенных мной, испытало за свою жизнь душевные муки, горькие разочарования и поражения, поразительно схожие с тем же переживаниями, которые обременяли моих пациентов». То есть он доктор-психиатр. И обратил внимание, что у многих счастливых людей те же самые проблемы, что у его пациентов, которые страдают какими-то психическими расстройствами. Разница была в том, что эти люди по-другому относились к обстоятельствам. Пишет он дальше так: «Все счастливые люди, которых я опрашивал, решили не быть жертвами обстоятельств, а быть счастливыми. Дорогие друзья, это наш выбор — стать жертвами обстоятельств или все равно быть счастливыми. Это только наше решение. Чаще всего решение принималось вслед за тяжелым эмоциональным или физическим надломом в их жизни, после два не приведших к смерти катастрофе, мучительного развода и тому подобное. Именно такие обстоятельства многие удрученные люди называют причиной своего уныния. Не так ли? Это такие вот сильные потрясения в нашей жизни, они приводят нас к переживаниям, к депрессии, к унынию. А с другой стороны, это наш выбор. Мы можем оставаться счастливыми людьми, находя что-то положительное даже в таких обстоятельствах. Но почему же кто-то все же не впадает в уныние? Вновь и вновь я приходила к выводу, что они воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что лично сами несут ответственность за свое счастье. Несколько лет тому назад мне пришлось побывать на одном достаточно большом конгрессе. Это было в Украине. Ко мне подходит очень интересная женщина, хорошо выглядевшая. Так я вот прикинула, что она моложе меня выглядит. Очень ухоженная, такая улыбающаяся, светлая женщина. Ну и она меня спрашивает, ты меня узнаешь? Что-то как-то так вот я стала складывать в своей памяти. Лицо вроде знакомое, моложе меня, как-то так я стала вспоминать, и что-то у меня не сходилось как-то. Тогда она говорит, ты знаешь, я вот и назвала свое имя. Когда она себя назвала, вот я в полном смысле слова потеряла дар речи. Ну, во-первых, потому что на ее свадьбе мне было 6 лет, то есть она уже явно не моложе меня, намного старше. Это во-первых. А выглядела она очень хорошо и выглядела намного моложе меня. А во-вторых, эта женщина буквально в течение 2 лет принесла ряд очень страшных потрясений. Она потеряла маму от инфаркта. Не прошло и полугода, она потеряла брата, его убила молния. Не прошло и полугода, в автокатастрофе погибает сын, и потом, в конце концов, и муж уходит к другой женщине. И я последний раз ее видела именно в таком удрученном состоянии. И несмотря на серию таких жутких обстоятельств в ее жизни, несмотря на то, что она пережила такие потрясения, она смогла подняться выше всего этого, остаться таким очень светлым человеком. И на протяжении всех этих 3 дней конгресса я за ней наблюдала. Постоянно рядом с ней кто-то находился. То кто-то что-то там плакал у нее на плече, она утешала. То она кому-то оживленно что-то рассказывала. То кто-то спрашивал у нее совета. Вокруг нее постоянно были люди. Она как магнитом себе их притягивала. Это после того, что она столько всего пережила. Но по ней невозможно было это сказать. Таким светлым и лучезарным была она человеком. Вот это очень важно. Это зависит от нашего выбора. Либо мы падаем под ударом обстоятельств, сдаемся, впадаем в депрессию, в уныние, либо мы находим силы подняться над всем этим и все эти переживания, все эти разочарования в нашей жизни использовать как школу, как определенные уроки, жизненные уроки, которые помогают нам стать добрее, светлее, более понимающими, более сочувствующими, становиться такими магнитиками, которыми потянутся люди. И это все зависит от нашего решения. За нас никто не сможет принять это решение. За нас никто это не может сделать. Только мы сами принимаем решение. Либо мы падаем под бременем обстоятельств, либо наоборот, мы поднимаемся, становимся выше и чище. Мне самой пришлось пережить ряд очень сильных потрясений. Скоропостижно скончался муж. За одни сутки ему было всего 56 лет. И на второй день после похорон у меня отнялись ноги, я не могла встать. Я вот думала, а что хорошего может быть в этих обстоятельствах? Как мне теперь жить дальше? Что делать дальше? И пришла такая мысль. Мысль от Бога. А ты не плачь по поводу того, что ты потеряла. Ты благодари за то, что ты имела. И радуйся тому, что ты имела. И вот действительно, вот это надежда на то, что любящим Бога все содействует ко благу, дало силу подняться. У меня опять стали работать ноги. Я поднялась. И имею возможность сейчас общаться с вами. Потому что если бы не это ощущение Божьего присутствия и помощи во всех обстоятельствах, очень трудно справляться с ударами судьбы. Спустя год моя дочка вышла замуж. Еще спустя год она родила девочку, очень тяжело родила. В результате врачебной ошибки самая тяжелая форма ДЦП. Конечно, можно опустить руки и оплакивать и дочку, и внучку. А можно благодарить Бога за то, что они живы, за то, что маленькая девочка все равно растет, улыбается. И по милости Божией у нее на лице не видно последствий церебрального паралича. Это очень улыбающийся такой человечек, очень радостный, постоянно смеющийся. И она как маленькое солнышко в нашем доме. Конечно, можно было бы страдать по поводу того, что она не развивается, так как остальные дети. Можно было бы переживать каждый день, зная о том, что ей уже почти 2 годика, она еще не сидит, трудом держит голову. А можно радоваться тому, что она улыбается, радоваться тому, что она вообще у нас есть. И радоваться тому, что очень медленно, но маленькими шажками она все равно развивается и растет. Все зависит от нашего состояния, от нашего желания, от нашего выбора. Все зависит только от нас. Рассказывают такую притчу о том, что однажды к берегу очень бурной реки подошли двое монахов. На берегу этой реки сидела женщина пожилая и стала слезно их умолять: «Пожалуйста, друзья мои, принесите меня через эту бурную реку. Камни скользкие, я боюсь упасть». Ну, монахи согласились большим трудом, потому что женщина была грузная, тяжелая. Они принесли ее через речку, опустили на другом берегу, ну и женщина пошла по своим делам, своими дорогами. А двое монахов продолжали свой путь. И вот один идет, молчит, а второй постоянно кряхтит и ворчит: «Ой, как мне эта женщина давила бок! Ой, как было тяжело ее нести! Ой, как она мне прижала эту руку!» И вот так в течение получаса он стонал и все вот возмущался и ворчал, как ему тяжело вот эта женщина досталась. Потом, через полчаса, он уже выдохся и говорит: «Слушай, неужели тебе не тяжело было ее нести?» А его товарищ говорит: «Ну, тяжело было нести, но, понимаешь, все дело в том, что я ее оставил на том берегу, а ты ее до сих пор несешь». Очень часто в нашей жизни так бывает. Да, есть какие-то сложности, есть какие-то проблемы, но мы с ними носимся. Уже, может быть, и стоило бы эту проблему оставить, может быть, стоило бы уже вообще ее отложить и как-то, может быть, ее принять, а мы с ней носимся, мы переживаем, мы жалуемся, мы страдаем, мы стонем. Стоит в такие минуты вспомнить этих двух монахов. Есть смысл наши все трудности оставить на берегу реки. Да, вот было какое-то время сложно. Это очень важно помнить, что надо там оставить. Есть интересные такие выражения, что можно каждый день страдать по поводу того, что мы чего-то не имеем. Но вот кто из нас может сказать, что у нас уже все есть, буквально все, что мы вот сегодня достигли такого момента, что у нас есть все необходимое для такой в жизненной деятельности, и нам, в общем, ничего уже не нужно. Но навряд ли даже самый богатый человек может похвалиться тем, что он достиг такого момента, что ему вообще уже больше ничего не нужно. Так вот, каждый день мы можем страдать по поводу того, что у нас чего-то нет. Но каждый день мы можем радоваться тому, что у нас что-то есть. Давайте подумаем. Может кто-то сказать, что у него вообще ничего нету и ничего хорошего у него в жизни нет? Но если так хорошо подумать, даже в самые сложные моменты мы можем что-то найти положительное, хорошее. Тоже рассказывают о двух товарищах, которые шли по дороге, и один другому говорил о том, что ну есть у нас за что благодарить каждый день. Ну есть у нас такие моменты, что можно как-то найти что-то хорошее. Ну и второй с такой издевкой показывает на сбитую собаку, уже такую в не очень приглядном виде, и такой с издёвочкой, с подковыкой говорит: «Ну вот скажи, ну вот что хорошего вот в этом обстоятельстве? Вот что вот в этом псе сейчас можно найти хорошее?» Его товарищ нагнулся и говорит: «А ты посмотри, какие у него необыкновенно белые зубы». Вот даже в таком неприглядном виде этот человек сумел найти что-то положительное. Вот это очень важно — уметь находить даже в самых тяжелых обстоятельствах что-то положительное, что-то хорошее. И не разрешать, чтобы обстоятельства брали над нами верх. Потому что есть какие-то вещи, которые просто их нужно принять такими, какие они есть. Есть еще очень интересное такое выражение. Если жизнь преподносит тебе лимон, делай из него лимонад. Если начались черные полосы, ты по ним пробегай, по белым прогуливайся. А если уж они затянулись, преврати в шоколад. И запей лимонадом, и все будет нормально. Может быть, конечно, легче об этом говорить, но поверьте, что это все зависит от нашего выбора. Мы можем страдать по поводу обстоятельств, которые мы не можем изменить, и ничего в нашей жизни не изменится. Мы можем находить что-то замечательное даже в самых тяжелых обстоятельствах, за это быть благодарными, и наша жизнь действительно будет иметь вкус лимонада. Идя по дороге, веди счет цветам, а не рытвинам. Обращай внимание на радугу, а не завалы из камней. Вспоминай о том, сколько путей уже пройдено, а не на ту грязь, в которой пришлось вымазаться. Думай не об усталости, а о том, как все пройденное тобой закалило и укрепило твой дух. Не поддавайся мыслям о боли, а предвкушай победу. есть замечательная молитва оптинских старцев. «Господи, дай мне душевный мир и покой принять то, что я не могу изменить. Дай мне мужество, чтобы изменить то, что могу изменить, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Эта молитва мне очень часто помогает. Я всей души желаю, чтобы она помогла и вам, чтобы мы могли научиться отличать те обстоятельства, которые мы должны принимать, такими, какие они есть, и благодарить за них. Чтобы мы могли находить мужество изменять те обстоятельства, которые по силу нам изменить. И чтобы мы могли отличать одно от другого. Пусть Господь благословит вас. До следующей встречи.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Открытая книга.
1: Открывайте Священное Писание вместе с нами, и Бог откроется вам. Даже некоторые далекие от веры люди знают молитву «Отче наш», или, по крайней мере, ее начальные строчки «Отче наш, сущий на небесах». Эту молитву также называют молитвой Господней. Сам Иисус Христос учил своих учеников молиться именно так. Что же такого особенного в этой молитве? О молитве «Отче наш» мы беседуем сегодня со священнослужителем Русланом Фазлеевым. Итак, почему Иисус Христос дал своим ученикам именно такой образец молитвы, как молитва «Отче наш»?
2: Интересно отметить, что больше нигде, ни в Новом Завете, ни в посланиях, мы не находим, чтобы кто-то молился этой молитвой. И большинство делает вывод, что Иисус не побуждал учеников заучить эту молитву и повторять ее. Мы тоже приходим к выводу, что это только схема, это только те детали, которые должны стать составляющими нашей ежедневной молитвы. Если мы дочитаем эту молитву до конца, то мы увидим, на чем ставит акцент Иисус. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 текста. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В этой молитве можно отметить две основные части. Первая и последняя части, они сводятся к одному – к прославлению Бога. И посредине молитвы мы видим просьба о том, что касается непосредственно человеческих нужд. Давайте обратим внимание, с чего, с каких слов Господь предлагает нам молиться. Прежде всего, Он предлагает нам обращаться к Богу, как к Отцу. Это своего рода революция в молитве. Если мы читаем молитвы древности в Ветхом Завете, то мы находим, что иногда пророки, цари обращались к Богу, сравнивая Его с Отцом, но никогда не называли Его Отцом. Здесь же Иисус показывает нам, что отношения между нами и Богом могут быть настолько близкими, что Он, Бог, с радостью воспринимает именно такое обращение «Отче наш». Еще одна деталь, которую нельзя не отметить, здесь множественное число «наш», не «отче мой», что само собой разумеется. Мы говорили, что в личных отношениях с Богом для Бога нет ничего важнее и дороже, чем отдельно взятая личность. Но когда мы говорим «отче наш», мы понимаем, что и те, кто живут рядом с нами и вообще населяют землю, это тоже дети Божьи. И это уже должно менять сознание по отношению к людям, независимо от их вероисповедания, независимо от того, разделяют они наши взгляды или нет. Мы понимаем, что Бог является Отцом и для них, и значит, я должен относиться к каждому человеку как к его, к Божьему дитяти, как к тому, ради кого Бог и создал этот мир. Отчасти это может помочь решить проблему взаимоотношений между людьми. Но все-таки в начале мы видим как бы такую тройственную просьбу, которая связана непосредственно с Богом. Написано «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Отец Небесный, который наполняет всю Вселенную, который назван здесь живым Богом, Он является частью жизни любого верующего человека, и если это главная его часть, то его цель, его просьба будет заключаться вот в этих трех обращениях. «Да светится имя Твое». Что это означает? Дело в том, что имя Бога и так свято. Что означает, что человек должен просить у Бога, чтобы оно становилось святым или светилось? Что означает «да приди царствие твое»? Дело в том, что Божье царствие всегда было, есть и будет. Только на земле это не всегда понятно, и мы затрудняемся иногда ответить, какое оно, это царствие, на чем оно строится и где оно вообще. Для многих это загадка. Дальше написано «да будет воля твоя на земле, как на небе». И вот здесь уже начало ответа «на земле, как на небе». Да, на небе имя Божье свято. Все ангелы, все небожители настолько благоговейно относятся к Богу, что перед Его именем они готовы склоняться каждый день в радостной молитве хвалы. И не потому, что Бог устрашает их, а потому, что им приятно быть с Богом, и в то же время они понимают Его величие и Его святость. Царствие Божие – это не столько то, что создал Бог вокруг, не то, что Он создал для жизни, а то, что происходит в Нем самом. Не зря Христос сказал, что Царствие Божие внутрь вас есть. То есть внутреннее наполнение каждого существа, которое было сотворено по образу и подобию Божию, и есть Царствие Божие. И также воля Господа для всех ангелов, для всех небожителей очевидно и понятно, и они очень хорошо знают, что она самая лучшая, благая, угодная, совершенная, как пишет апостол. Кто-то сказал, что если бы мы увидели окончание своей истории и сравнили со своей жизнью, то мы бы поняли, что то, что предлагал нам Бог, мы бы избрали изначально, если бы знали, как идти, по какому идти пути нам лучше. Но и чаще всего мы поступаем по-своему. Чаще всего для нас святость имени Божьего ничего не говорит. Чаще всего для живущих на земле Царствие Божие – это просто набор каких-то удовольствий, которых здесь на земле не хватало или вообще не было у человека, и которые он обязательно получит.
1: Или просто какая-то абстракция, до которой еще далеко, жить да жить, неизвестно ли вообще, будем ли мы жить после смерти, когда оно наступит, Царство Небесное, оно где-то на небесах, наверное.
2: Ну да, если это абстракция, то оно и недостижимо, это Царствие Божие. Здесь же идет речь о реальности, которая воплощается в жизни человека. Когда верующий начинает просить у Бога именно об этом, и он на этом начинает строить свои отношения с Богом, а не на своих нуждах и проблемах, то в этом случае меняется его характер настолько, что и окружающие замечают, этот человек не от мира сего. Вот это высказывание «не от мира сего» говорит о том, что в этом человеке уже есть Царствие Божие, что для него имя Божие – это не просто произнесение каких-то букв в благоговейном состоянии, нет. Для него имя Бога – это и сам Бог, который живет сегодня, сейчас, по его просьбе, по его молитве в сердце этого человека.
0: Открытая книга.
2: Воля Господа для этого человека в таком случае становится самой главной целью. Потому что не всякий, говорящий Господу «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие, но исполняющий волю, волю Бога. Воля Бога всегда дает человеку мудрость. Да, конечно, она отличается часто от всего, что предлагает этот мир. Именно поэтому верующих называют безумными иногда, потому что жить так, как предлагает Господь, в мире, где, увы, царит несправедливость, где даже очень благородные люди позволяют себе говорить неправду, отступать от своих принципов ради якобы какой-то высокой идеи, считается нормальным. Жить же так, как предлагает Господь в своих заповедях, по своей воле, для многих кажется или признаком безумия, или слабости. Но тем не менее, именно когда беда приходит в жизнь большинства людей, они обращаются к тем, кто по этим заповедям живет, и для кого воля Отца действительно самое главное.
1: Руслан, принято говорить в конце молитвы: «Да будет воля Твоя, Господи». Но иногда даже верующих людей это страшит. Страшно сказать: «Господи, пусть будет воля Твоя», потому что мы иногда боимся, что только мы, как сказать, эту магическую формулу скажем: «Да будет воля Твоя», и как по волшебству вдруг Бог возьмет и лишит нас чего-то, осуществит свою волю в нашей жизни. А нам не хочется, например, лишаться каких-то благ или что-то менять в своей жизни. Мы к этому не готовы. И поэтому вот вроде бы «Да будет воля Твоя», но хотелось бы, чтобы была его воля моя. Да. Да, вот с каким настроением нужно произносить эти слова? И нужно ли вообще их произносить, если нам страшна воля Божья?
2: Это только происходит в связи с тем, что мы недостаточно хорошо знаем Бога. Кто-то сказал, что если бы у Бога не было чувства юмора, то Он бы ответил на все наши молитвы так, как мы просим. Да, со временем мы потом понимаем, как дети, которые просят в детстве очень много. Вот, допустим, вот я в детстве очень хотел настоящую рапиру. Мы играли подростками, значит, в мушкетеров. Я очень хотел настоящую рапиру. Отец пошел мне навстречу, взял, купил мне спортивные рапиры. Они, правда, были с тупыми окончаниями, поэтому более-менее были безопасны. Тем не менее, без глаза можно было лишиться. А если бы у меня оказалась в руках реальная рапира, что бы мы с ней могли сделать? Ведь очевидно, что ей можно только кого-то ранить и любить. Вот. Поэтому наши просьбы и желания иногда очень сильные. С возрастом мы понимаем, являются чем-то детским, от чего может быть только вред. Вот точно так же и наши молитвы. Господь знает, что лучше всего нам. Более того, вот если мы дальше читаем молитву «Отче наш», то мы видим, что Бог предлагает нам молиться о хлебе насущном. Очевидно, что идет речь о самых необходимых потребностях. То есть, если Бог побуждает нас молиться о хлебе, то нет ничего зазорного, плохого и страшного, если мы молимся вообще о нуждах для нашего тела. В этом нет ничего плохого. Кто-то попытался перевести это так: «хлеб наш надсущный», подразумевая тем самым, что идет речь здесь, скорее всего, в молитве не о простом хлебе, а о духовном хлебе. Ничего подобного. Здесь речь идет о бытовых нуждах. И когда мы выражаем эти просьбы Богу, мы тем самым показываем, что мы доверяем нашему Богу. Это не значит, что если мы будем теперь сидеть после молитвы ждать, когда упадет нам хлеб, мы этого дождемся. Нет, верующий понимает, что Бог в ответ на эту молитву даст нам способности трудиться, даст нам способности зарабатывать на хлеб, и не только, обеспечивать свою семью, даст способности, таланты и так дальше, и так дальше. Об этом можно просить, и это не считается ничем зазорным. Но вот именно об этих нуждах людей: хлеб насущный, прости долги наши и не веди в искушение, которые находятся в центре молитвы, для верующего человека являются не самыми главными. И сейчас я хотел бы это объяснить тем, что молитва и оканчивается также тремя такими восклицаниями. Если вначале он просит: «Да святится имя Твое», если он просит вначале: «Да придет Царствие Твое», «Да будет воля Твоя», то в конце мы видим, он уже провозглашает: «Ибо Твое есть царство, ибо Твое есть сила, и Твоя слава вовеки». Другими словами, верующий человек уже понимает, что и воля Господа, и Его царствие, и Его слава – это реальность, даже большая реальность, чем мы, чем люди, живущие на земле. И на небе это хорошо известно и понятно, но на земле для многих это абстракция, именно потому, что верующие не воплощают того, что могли бы воплотить в своей жизни, если бы у них были близкие отношения с Богом. Поэтому, когда верующий просит о хлебе насущном, когда он просит о том, чтобы Бог простил долги его, идет речь не столько о финансовых каких-то задолженностях, сколько о грехах. Прости нам грехи наши, потому что мы перед Богом финансово, вернее, мы не можем как-то воздать Богу финансово, идет речь о грехах. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди в искушение, избавь нас от лукавого». Это те вопросы бытовые, с которыми мы сталкиваемся. Но они тоже духовного плана. Обратите внимание, что вот это высказывание «прости долги наши, как и мы прощаем должникам» для многих является очень серьезным испытанием. Потому что, добавляя «как и мы прощаем должникам нашим», мы тем самым во многом подписываем себе приговор. Потому что если мы не можем простить от всего сердца человека и просим «прости нам, как мы прощаем», то мы просим Бога «не прощай нас никогда». Это очень серьезное условие. Это то, что заставляет человека пересмотреть по-настоящему задолженность перед Богом и задолженность перед нами, тех людей, которые виноваты перед нами. Мы действительно перед Богом задолжали больше. И за каждый свой грех мы должны заплатить. И цена – это жизнь. Но Бог не требует от нас этого. Он простил нас благодаря своей жертве, и Он предлагает сделать то же самое. Простить. Даже если меня не попросили прощения. Простить заранее. То есть вот каждое утро, когда я встаю и прошу об этом, я понимаю, что я должен настроиться на прощение человека, который будет виноват передо мной.
0: Открытая книга.
2: Это тяжело. Более того, это невозможно. Человек не сможет это искренне и от всего сердца сделать сам. Но то, что делает Господь, я на себе это испытал, когда один из моих очень близких друзей предал меня, по-другому никак нельзя назвать. Он начал заниматься наркотиками и требовать у меня денег, приходил ко мне ночью, стучался в дверь. Это было очень неприятно. Когда-то с этим человеком мы вместе совершали христианское служение, мы ездили по селам, мы вместе распространяли литературу христианскую, пели вместе. И вот такая перемена, это было очень страшно, это была рана в моем сердце. И еще через некоторое время он обратился к Богу опять. Это тоже было чудо. И я обратил внимание на одну очень важную интересную деталь. У меня не было по отношению к нему не только обид, даже воспоминаний о том, что в наших отношениях была такая страшная пропасть когда-то. Я, когда это отметил, я был удивлен. Я ничего для этого не сделал. Это было чудо сверхъестественное. Это Бог примирил меня с этим человеком.
1: Руслан, ну означает ли эта фраза «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», что если в нашем сердце есть обида или горечь, или злоба, направленная на другого человека, мы не можем, не вправе молиться, обращаться к Богу, пока мы не простим человека?
2: Отчасти это правильно, потому что в другом месте Священного Писания, в Нагорной проповеди, в 5 главе, мы находим, что в 23 тексте: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар». Из этого можно сделать вывод, что дальнейшие просьбы к Богу должны быть все-таки сосредоточены теперь на примирении с этим человеком. Конечно, если это возможно, потому что если вторая сторона этого не хочет, если брат или сестра по вере не могут, не хотят примириться, мы не сможем их изменить. Мы все, что мы можем сделать, это пойти и

0: не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Идет речь не о том, что Бог вводит в искушение, но всякий раз, когда мы встречаемся с Богом, мы понимаем, что мы встречаемся и с выбором, чью волю нам избрать. Волю Господа или волю дьявола, лукавого, злого. Здесь перед этим выбором стоят все люди. И только, кстати, и дьявол не может действовать в жизни человека и что-то сделать против нас без разрешения Бога. А Бог может разрешить только в том случае, если мы сознательно отвергаем Его волю. Именно поэтому не нужно страшиться и переживать об этой фразе «Твоя воля да будет». Наоборот, когда мы произносим ее, мы таким образом ставим преграду на пути к нашему сердцу, к нашему даже здоровью, к нашей семье, на пути дьявола. Он именно этого хочет, чтобы мы, отвергнув волю Божию о себе, чтобы он действовал безраздельно и творил в нашей жизни то, что ему нравится. Причем он не приходит просто так, я сейчас все разрушу. Он, естественно, что-то предлагает. Точно так же, как сейчас часто можно увидеть, в квартиры звонят люди, в дома, предлагают что-то такое, ну, очень важное, очень ценное, какие-нибудь там медицинские препараты или что-то, что улучшит наше здоровье. И особенно пожилые люди на это клюют. Они покупают безделушки за большие деньги и поначалу даже чувствуют, что им пришли на помощь. На самом деле их обманули. Вот точно так же действует и сатана. Он предлагает какие-то удовольствия. Он предлагает, причем иногда под такой вот маркой христианства, какие-то формы богопоклонения, которые по сути не являются библейскими, а значит, обязательно будут во вред человеку. Бог же этого не хочет. Поэтому, когда мы просим «не веди в искушение», мы таким образом понимаем, что только Бог может защитить нас от лукавого. И дальше вот, вот эти прекрасные слова. «Ибо Твое есть Царство». Царство Божие уже есть. Оно никуда не делось. Оно было всегда во Вселенной. И вообще даже вот это высказывание «нарушить Божий закон» – оно не совсем верно, потому что Божий закон вечен. Мы можем нарушить только то, что Бог создал внутри нас. То есть Бог дал нам заповеди, если мы начинаем их не соблюдать, будем так говорить, то мы разрушаем самих себя, потому что заповеди нужны прежде всего для нас. Царствие Божие, оно было, есть и будет. Если же мы не позволяем ему, этому царству, быть в нас, мы погибнем, мы останемся без близкого общения с Богом в Его Царстве. Дальше сказано, Его сила тоже есть. Сила – это реально. Бог проявляет свою силу каждый день. И не только в исцелениях, в чудесах. Ведь самое главное чудо для человека – это изменившийся характер. Что толку, если я исцеленный, здоровый, уйду от Бога? Как это было с 10 прокаженными? Они все были исцелены, и только один вернулся поблагодарить Иисуса. Что толку от того, что я получу какие-то материальные благословения, и потом уйду из жизни и потеряю все? Как Александр Македонский, считается, что когда он умирал, он попросил, чтобы его похоронили таким образом, чтобы кисти рук его были видны из гроба, что чем он хотел сказать: «Я завоевал весь мир, а ухожу ни с чем». Сила Божия проявляется каждый день, и она проявляется в изменении характера. И слава Божия, как мы говорили в предыдущих передачах, его характер проявляется в человеке. Человек становится богоподобным. Он превращается из человека, который ближе к животным, в человека, который уподобляется своему Творцу. Что может быть лучше? Это, конечно, только часть того, что можно сказать о молитве «Отче наш». Поэтому ее нужно читать, вдумываясь, и строить свою молитву по этой структуре,
1: Руслан,
0: как здесь предложено. Да.
1: Руслан, я благодарю вас за эту интересную, полезную беседу. На наши вопросы отвечал священнослужитель Руслан Фазлеев. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Итак, предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие. Каждый день мы будем делать с вами определенный комплекс упражнений. Чтобы гимнастика была действительно зарядкой для организма, ее нужно делать в хорошо проветренном помещении. Дышите глубоко и ритмично, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Это очень важно. Ну что же, если вы готовы, то мы можем начать. Ну а вы, друзья, как настроение, как готовы? Тогда встаем. Итак, ребята, первое упражнение. Представьте, что вы находитесь в лесу, и вам хочется вдохнуть воздух полной грудью. Ноги на ширине плеч, руки вдоль тела, на вдохе руки вверх и выдыхая опускаем вниз. Пожалуйста, вдох, вдох, выдох. Молодцы! Следующее упражнение. Будем делать упражнение для шеи. Стоим, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Птичка чистит перышки на грудке. Наклоняем голову вперед. И выпрямляемся. Выдох. Пожалуйста, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо наклоняем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Вот хорошо, молодцы. Растягиваем заднюю поверхность шеи. Молодцы. Хорошо, еще разочек. Еще. Здорово. Следующее упражнение. Упражнение называется «Маятник». Все станет так же. Наклоняем голову к правому и к левому плечу, касаясь ухом плеча. Пожалуйста. Вправо. Выпрямились. Влево. Выпрямились. Вправо и влево. Вдох. Выдох. Хорошенько растягиваем боковую поверхность шеи. Не заваливаем голову, а касаемся вот так. Вот так. Касаемся ухом плеча. Хорошенько стоим. Не забываем о том, чтобы у нас была хорошая осанка. Так, можем наклонять ниже. Молодцы. Итак, следующее упражнение. Теперь мы будем с вами делать упражнение для рук. Но прежде всего мы разомнем с вами кисти. Ульяна, тебе много приходится в школе писать, скажи мне?
1: Да.
0: Руки устают? Кисти. Поэтому мы должны их размять. Сейчас будем делать упражнение для кистей. Так, представьте, что мы с вами куклы. И у нас руки на шарнирчиках. И эти шарнирчики надо размять. Стоим, ноги на ширине плеч. Руки вытянули, сжали в кулаки. И поворачиваем в одну сторону кисти рук. Поворачиваем энергично, хорошо. Вот так, вот молодцы. И в другую сторону. Хорошо. И еще раз в одну сторону. Молодцы. И в другую. Так, стряхнули руки, расслабились. Кукла продолжает наше упражнение. Теперь будем разминать локтевые суставы. Вытянули руки. Угу. Хорошо. И вот представьте, что они висят у вас. И делаем вращательное движение внутрь. Так, плечи. Плечи у нас не поднимаются. Хорошо, Марина. А голову мы держим прямо. Правильно. Так, и в обратную сторону. Пожалуйста, энергично. Не забываем о дыхании. Дышим через нос, выдыхаем через рот. Хорошо. Умницы. Встряхнули руки. Следующее упражнение. Кукла продолжает делать разминку. И мы разминаем наши плечи. Вращательное движение плечами. Назад. Забываем про дыхание и хорошую осанку. Энергичнее можно делать, Марина, это упражнение. Вот так, хорошо. Все получается, если захотим. Хорошо. И теперь вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Хорошо. Сейчас мы будем делать упражнение для ног. Стоим, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Наступаем. Раз, два, три, четыре. Весело, энергично. Раз, два, три, четыре. Энергичнее, Олег. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Остановились. Мне кажется, мы с вами застоялись. Давайте с вами немного походим. упражнение «Цапля». Мы будем поднимать руки на поясе. Поднимаем поочередно правую и левую ногу. Подняли вверх правую. Раз. Опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не сгибаемся. Спина прямая. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И теперь цапля пошла у нас. Пошла по болоту. Так. И пошли по кругу. Раз. Два. Энергично. Выше колена. Хорошо. Выше колен. Тянем носок вниз. Ульяна, вот так, молодцы. Вот она, цапля побежала. Хорошо. Еще. Идем энергично и становимся на места. Хорошо, цапля пришла. Следующее упражнение – выпады в сторону. Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Выпад в сторону правой ногой и руки в сторону. Выпад влево и тоже руки в сторону. Итак, начинаем в правую сторону. И выпад, встали, выпад, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. А ровно в сторону. И раз, два, раз в сторону, раз, два. Хорошо, молодцы. И еще разочек делаем. Раз, два. Ульяна, Марина. Хорошо. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение. Теперь упражнение «Большие деревья качаются». Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки вверх. И наклоны в сторону вправо. Влево. Представьте, что дует ветер. Сначала слегка, не так сильно. Легкие покачивания. Покачивания в сторону в сторону. И вот ветер дует сильнее. И мы сильнее наклоняемся. Хорошо. Деревья сильно наклоняются. Молодцы. Не так сильно. Это уже у тебя уже ураган, Марина. Буря.
1: Вьюга.
0: Хорошо. Отдохнули. Расслабились. Ну что же, ребята, продолжаем наш комплекс и переходим к упражнениям на полу. Садимся на пол, ноги вытягиваем перед собой и опираемся сзади на руки. Упражнение для ступней. Мы будем с вами вытягивать сейчас наши носки и тянуть их на себя. И, пожалуйста, раз, два, три. Вытягиваем больше носочки и на себя. Раз, два. Вытягиваем, вот так, и на себя потянули. Хорошо. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь немного раздвинем ноги и будем продолжать упражнение для ступней. Поворачиваем ноги носками внутрь и в обратную сторону. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение называется «Короткие и длинные ноги». Сидим так же. Мы будем сгибать и разгибать ноги. Пожалуйста. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. И закончили. Следующее упражнение. Садимся на колени. Стоим на коленях. Упражнение называется «Пружинка». Ноги чуть-чуть можно расставить. Руки на поясе. Стоим на коленях, Марина. Отклоняемся назад и сохраняем прямую линию. И как бы пружиним это упражнение на внешнюю поверхность бедер. Да? Пожалуйста. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Отклоняемся насколько можем. Сохраняем прямую линию. Выдох. Вдох. Хорошо. Умницы. Молодцы. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Вдох. Наклонились. выдох. И еще вдох, выдох. Закончили. Теперь будем делать упражнения для брюшного пресса. Ложимся на пол. Стараемся прижать поясницу к полу. Руки вдоль тела. Будем поднимать плечи и стараться тянуться руками к носкам. Пожалуйста. Вдохнули. Выдохнули. Вдох. Выдох. Тянемся лучше. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Марина, у тебя очень хорошо получается. Еще раз выдох. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Лежим. Сгибаем в колени правую ногу и вытягиваем ее вверх. Согнули, вытянули. Согнули, вытянули, положили. Теперь левая нога. Согнули, вытянули. Согнули, вытянули. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. Молодцы. Энергично делаем. Вдох. Выдох еще. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох еще разок. Вдох. Выдох. Молодцы. И последнее упражнение. Оно называется качели. Сели, обхватили себя руками колени. И раскачиваемся, как на качели. Поехали. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. И сели. Сидим. Ну что ж, дорогие ребята, наш комплекс завершен. Я надеюсь, вы взбодрились. Мы завершили с вами зарядку на сегодня. Мы сделали хорошую разминку и тем самым помогли нашему сердцу лучше работать. Делайте зарядку каждый день. Вы будете себя чувствовать бодрыми и здоровыми и уверенными людьми. Спасибо. Оставайтесь с нами. Вместе веселей. Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела».
2: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
3: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем изучение материала Библии, который рассказывает нам о Боге, описывает его, представляет его, демонстрирует его. Мы завершили краткий обзор библейского учения о Боге, когда Бог рассказывает нам о себе своими именами, своими действиями и свойствами. И сейчас мы переходим к весьма интересному вопросу. Когда вы, уважаемые радиослушатели, те из вас, кто верит в реальность Бога, пытаетесь представить себе картину Божества, какова она? Какие ассоциации, какие образы появляются у вас, когда звучит слово «Бог», «Господь», «Вседержитель» и так далее? Или же те, кто пока не принимает идею о реальности Божества? Как вы мыслите Бога? Как вы представляете Бога, в которого верят верующие? В зависимости от того, как мы отвечаем на этот вопрос, очень многое складывается в наших взаимоотношениях с Богом. От этого во многом зависит качество духовного опыта человека. Итак, каков Бог? Как он выглядит? Есть ли у него вообще, в принципе, внешняя форма? Возможно его увидеть, в принципе, или нет? Что говорит Библия о внешнем виде Бога? Я хочу познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с выдержками из богословского труда, написанного мною в рамках работы над степенью магистра гуманитарных наук в области религии на базе университета Андрюса. Я постараюсь выбирать места и термины, которые были бы понятны и доступны большей части радиослушателей. Когда беспристрастный читатель открывает Библию, он находит, что Бог, описанный в ней, имеет определенный образ. Вот некоторые примеры. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как само небо ясное. И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили». Книга Исход, 24 глава, стихи с 9 по 11. Еще один пример. «И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в рассерние скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Книга Исход, 33 глава, стихи с 20 по 23. Еще один пример. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава, стихи с 1 по 5. Следующая картина. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь и сияние вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом». Книга пророка Иезекииля, 1 глава, стихи с 26 по 28. Напомню, что здесь пророк видит видение славы Господней, и когда он взирает на Божий престол, сказано, там было подобие человека вверху на нем, когда описывает Бога. Следующий отрывок. «И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и отчресло его и ниже огонь, и отчресло его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он, как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле». Книга пророка Иезекииля, 8 глава, стихи со 2 по 4. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги». Книга пророка Даниила, 7 глава, стихи с 9 по 10. Следующая картина. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“». Деяния апостолов, 7 глава, стихи 55 и 56. Следующий отрывок. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, подобная смарагду. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу». Откровение 4 глава, стихи со 2 по 3, и 5 глава, 1 стих. Все эти тексты описывают случаи видения славы Божьей. Даже беглого прочтения достаточно, чтобы увидеть преемственность, схожесть, если не идентичность, описания образа Божия. Те, кто этого удостоился в общении с Богом и в созерцании небесной картины престола Божия, видели тот же самый образ. Важно с самого начала подчеркнуть, что представленные отрывки не являются описанием действий Божьих или явления Его во внешнем мире. Здесь представлено небесное измерение, картина небесных реалий. И хотя явлено это конечным, смертным существом внешнего мира, тем не менее, данные отрывки можно рассматривать, будучи относительно свободным от опасности смешать явление Бога в форме горящего куста, например, то есть в земной материи, и картины небесные. Более подробный анализ различных форм богоявления и различия между ними будет представлен позже. На данном же этапе очевидно, что все указанные стихи относятся к одной группе. Они описывают небесные. Как же относиться к библейским описаниям образа Божия? Отражают ли они реальность? На самом ли деле у Бога есть такие ограничения, как внешняя форма, которую можно лицезреть и описать? Как, например, пророк Иезекииль, говоря о подобии человека на престоле в 1 главе своей книги, 26 стихе. Находится ли Бог в пространстве, как пишет Иоанн Богослов в книге Откровения 4 главе в 1 стихе, говоря «сидящий на престоле». Иными словами, есть ли у Бога образ? Для того, чтобы с большей определенностью ответить на указанные вопросы, мы предлагаем совершить небольшой экскурс в историю отношения к рассматриваемой проблеме тех философских и богословских направлений, которые существенно повлияли на формирование современного христианского взгляда. Как отвечают на эти вопросы различные философские и богословские школы? Вопрос о том, есть ли у Бога образ, можно ли Бога видеть? Мы представим только краткие, характерные высказывания наиболее значительных взглядов, имеющих отношение к нашей теме. Итак, с одной стороны, мы видим, что в Библии достаточно большое количество раз Бог описывается, Бог представлен в картинах, в красках, в словах. И пусть нет такого точного словесного портрета, как у Достоевского, например, когда он описывает одного из своих героев. Все же какие-то черты представлены именно визуального плана, и причем видна преемственность в описании людей, которые видели Божью славу, видели Божий престол, видели самого Бога. Преемственность на протяжении Ветхого и Нового Завета в равной степени. Но здесь сразу же возникает проблема, потому что значительное количество верующих, значительное количество христиан в том числе, полагают, что у Бога нету образа, что у Бога нету внешнего вида, нет внешней формы. Потому что, во-первых, сказано, что Бог есть Дух, во-вторых, сказано, что Бог обитает в неприступном свете, и никто из человеков Его не видел и видеть не может. И тогда появляется вопрос, как же совместить эти ясные и четкие описания Бога его внешнего вида, вот с этими утверждениями о том, что он есть дух и что он обитает в неприступном свете? Как сопоставить распространенный взгляд о безликости и бесформенности Бога с картинами Священного Писания? Мы поговорим об этом в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
0: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Живой источник». Каждый из вас, и я в том числе, не раз и не два получали ожоги. Это может быть последствия неаккуратного обращения с огнем, горячей водой, паром. Но все ли мы знаем, что нужно делать в таких ситуациях? Как не навредить себе еще больше? И как преодолеть последствия, как с ними справиться? Об этом мы будем сегодня говорить с нашим гостем. Итак, у нас в гостях врач-хирург Леонид Драч. Леонид, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, давайте сначала с вами разберемся вообще, какие бывают ожоги, потому что у меня все ассоциации с ожогами почему-то связаны именно с кухней, то есть это либо огонь, либо вода, либо пар. Я права или чего-то еще не хватает?
3: Ну, неспроста у вас такие ассоциации, потому что действительно львиная доля всех ожогов – это бытовые ожоги по тем причинам, которые вы перечислили, либо когда ребеночек на себя прокидывает кастрюльку с горячей водой, либо мама, готовя еду, обжигается об горячую посуду, об огонь. Соответственно, это самые распространенные ожоги, термические ожоги.
2: Но я так понимаю, что это не единственные, да?
3: Выделяют и химические ожоги, лучевые ожоги, и электрические ожоги отдельно также.
2: Но в каких ситуациях мы можем их получить? Потому что я в своей жизни не получала ни электрических, ни химических ожогов. То есть это какая-то специфическая область профессиональная?
3: Ну, если говорить про, допустим, лучевые, то это достаточно тоже распространенные, это солнечные ожоги. Это часто встречается, особенно в летний период, или сейчас мы и зимой можем ездить в страны, где можем получить даже в зимний период эти ожоги.
2: Хорошо, давайте тогда сразу озвучим, вот где вот эта предельно допустимая норма, да, чтобы человек не получил ожог на солнце.
3: Ну, здесь необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, если человек изначально живет в странах, где постоянно подвергается солнечным воздействию солнечных лучей, то ему можно и длительное время находиться на солнце, и большой проблемы не будет для него. Но если мы, допустим,
2: раз в год выезжаем на юг,
3: год, да, и еще и в зимний период, когда кожа она изначально не привыкшая к воздействию солнечных лучей, соответственно, даже 15-20 минут могут быть проблемными и вызвать уже солнечный ожог.
2: То есть это в знойный полдень 15-20 минут? Или в какой период?
3: Ну, действительно, когда солнце в зените в 11-12 часов дня, в час дня, это самый опасный период. Ну, считается, до 3 часов дня лучше на солнце с непривычки не загорать, длительное время не находиться. Вот. После 3-5 часов вечера достаточно безопасные солнечные лучи. Это самое оптимальное время для того, чтобы получать загар.
2: Так, и при этом нужно использовать защитные средства?
3: Естественно, если это страны, особенно такие как Египет, Турция, где очень солнце свирепое, там необходимо использовать крема от ожогов, и лучше время нахождения на солнце постепенно увеличивать. То есть от 1 минуты, потом 5 минут, 15, 20.
2: Звучит несколько фантастически. Если мы приехали на 2 недели в отпуск, то как-то начинать с 1 минуты, это очень так болезненно, морально.
3: Ну, здесь приходится выбирать. Либо потом лечить ожог солнечный, либо постепенно получить красивый загар.
2: Спасибо, да, это очень важный, оказывается, такой совет. Хорошо, это были лучевые ожоги, да, как я понимаю? Какие они еще бывают?
3: Есть еще химические ожоги и электрические ожоги. Ну, если говорить о химических ожогах, то это чаще бывают либо ожоги кислотой, либо ожоги щелочью.
2: А в каких ситуациях? Вот я не знаю, это не касаемо нашего быта, да? Это где-то на производстве можно только получить такой ожог?
3: Ну, в быту действительно не часто встречаются эти ожоги, а больше на производстве, как вы говорите. Но в то же время и в быту бывает. Недавно у меня был такой случай в практике, когда мужчина, злоупотребляющий спиртными напитками, вместо очередной дозой алкоголя принял уксусную эссенцию и получил, соответственно, химический ожог кислотой пищевода. Его пришлось госпитализировать, и несколько дней мы проводили активную терапию для того, чтобы спасти ему жизнь.
2: Что в таком случае вообще нужно делать, если человек получает вот внутренний ожог? Здесь обязательно госпитализация или что-то необходимо сделать в первую очередь еще дома?
3: Ну, необходимо учитывать и дозу воздействующего вещества, и клиническую картину. Но действительно можно еще в быту себе помочь. Каким образом? Если мы подвергаемся воздействию кислоты, нам необходимо нейтрализовать ее щелочью.
2: Например, это что будет вот в быту, где у нас кислота, ну, и где щелочь?
3: Да, ну, кислота, она и называется кислота, уксусная кислота, уксусная эссенция. Есть лимонная кислота, но она не такой сильный эффект имеет. А щелочь – это у нас либо раствор соды, чтобы нейтрализовать воздействие кислоты, достаточно на стакан воды чайную ложку соды развести, и если на коже, то обработать кожу этим раствором. Если мы каким-то образом внутрь этот ожог получили, то выпить необходимо
2: стакан
3: щелочи. Как альтернатива соде – это хозяйственное мыло. Тоже это щелочь, и она хорошо нейтрализует. Кожные покровы проще хозяйственным мылом просто помыть проточной водой.
0: Живой источник.
2: А еще вы говорили об ожогах, которые вследствие обращения с электроприборами возникают, да? Я так понимаю, если какая-то неисправность, да, и мы, например, берем сырыми руками, да, то электроприбор, то можем получить ожог.
3: Ну, действительно, бывают и такого плана ожоги. Бывают ожоги, полученные при касании высотных проводов.
2: Высоковольтных.
3: Высоковольтных, да, спасибо. Это достаточно тяжелые ожоги обычно, и иногда воздействие тока, помимо того, что вызывает сам ожог, очень воздействует на сердце. И бывает, что происходит в этот момент остановка сердца, и человека даже не успевают довести до больницы. Но если человек от воздействия тока не погиб, то его ожоги лечатся практически так же, как и термические ожоги.
2: То есть, давайте сейчас по пунктам прямо разберем, что нужно делать, да, соответственно, при термическом ожоге и при ожоге, который мы получили вследствие неаккуратного обращения с электроприбором. Какие, может быть, еще самые нужно отметить, то есть делают люди чаще всего ошибки, да, что так делать не нужно?
3: Ну, действительно, самая распространенная ошибка, самая частая, это то, что ожог сразу обрабатывают маслом. Маслом. Некоторые любят сметаной обработать.
2: Я слышал, что как раз ожоги лучевые, да, то есть от солнца, которые мы получили, вот рекомендуется обрабатывать сметаной. Это правильно?
3: Может быть, иногда это помогает, но не на первой стадии. Ага. Не тогда, когда только ожог получен. Если мы используем масло или сметану, соответственно, мы тем самым увеличиваем степень ожога на целый порядок. Существует в России 5 степеней ожогов, и, соответственно, если при первой степени только покраснением можно было обойтись и восстанавливается кожа за 2-4 дня в среднем, то при обработке маслом мы переводим во вторую степень, когда могут уже появляться пузыри, и иногда, если это была вторая степень, то вплоть до того, что формируются рубцы после получения ожога.
2: То есть масло, сметану мы не используем ни при каком ожоге?
3: Категорически нельзя использовать масло при ожоге. Более того, сам ожог, он достаточно болезнен, и пациенту придется испытывать дополнительные страдания, когда он обратится в больницу, потому что необходимо будет этот масляный слой каким-то образом смыть, и это дополнительные страдания для самого пациента. Ну, наверное, больше нужно сказать, что нужно сделать.
2: Да.
3: Что правильно сделать. Необходимо воздействие холода какое-либо. Обычно используется, если это бытовой термический ожог, необходимо просто под струю холодной воды на 15-20 минут поместить место обожженное, и таким образом мы снимаем степень на порядок. Если масло оно увеличивает на порядок, то холодная проточная вода она снижает на степень. То есть если, когда мы обожглись кастрюлей, у нас должен появиться пузырь на этом месте, на месте ожога, мы, подставив руку под проточную холодную воду, снижаем степень, скорее всего, обойдется просто покраснением кожи.
2: Существуют еще всевозможные народы, методы лечения, да? Насколько они эффективны, не вредим ли мы себе? Вот, например, относительно термического ожога, да, сколько раз я слышал, что если ты на кухне, обжег руку сырой картошкой, приложи, и это будет лучший способ лечения.
3: Ну, если картошку достали из холодильника, в принципе, наверное, какой-то эффект может быть. То есть принципиально здесь воздействие холода. Вот. Если картошку вареную из горячей кастрюли достали, то, соответственно, только усугубим положение. То есть принципиально воздействие холода при получении ожога. А уже можно выбирать, каким образом его добыть. Можно из холодильника в пакет достать лед, приложить, тоже будет хороший эффект. Мы остудим саму рану, и ожог будет меньше.
2: А спиртосодержащие вещества стоит прикладывать? Почему я вспомнила? Я не знаю, это народный метод лечения, или, мне кажется, даже, может быть, где-то в школе я слышала. При лучевом ожоге, да, то есть после того, как вы обгорели на солнце, можно все смазать спиртом, и не будет тогда волдырей. Это правильно?
3: Ну, не совсем. Все ж таки спирт тоже, он, с одной стороны, улучшает кровообращение, и процессы заживления будут, может быть, несколько быстрее, но сам по себе спирт он тоже разогревает, и если мы только сейчас получили ожог и обработали спиртом, скорее всего, воздействие будет не очень хорошее. Лучше повременить, и, может быть, через 2-3 дня, да, тоже, я думаю, не стоит спирт использовать.
2: То есть, в первую очередь, это холод?
3: В первую очередь, холод – это единственное и основное, и надежное средство, которое в практике очень помогает.
2: А в каком случае тогда нужно обращаться к врачу? Потому что обожженное место опустить под холодную струю воды мы можем и дома. Да. Нужно ли показываться врачу?
3: Врачу необходимо показаться, если, во-первых, степень ожога высокая, когда появляются уже пузыри, когда, может быть, в некоторых случаях это уже образовывается струп коричневый или черный, когда глубокие ожоги. Мы про них не говорили еще. Если имеются глубокие ожоги, то, естественно, необходимо показаться к врачу.
2: То есть человек сам может определить степень своего ожога? Или это как просто ориентируется на свои ощущения? Болезненное, пугает?
3: Больше, наверное, на ощущения ориентируется, но если у человека глубокий ожог, он просто не сможет терпеть эту боль, которая у него будет, и он, естественно, сам обратится к врачу. Вот. И необходимо учитывать площадь поражения. Обычно в процентах измеряется площадь. Есть простое правило девяток, так называемое, когда если у человека обожжена одна рука, например, соответственно, это 9%. Если вторая рука обожжена, это уже 18%. Бедро – это 9%, голень со стопой – 9%. То есть, зная это правило, человек может примерно сориентироваться. То есть, соответственно, если у человека больше 7-8% ожог, то лучше проконсультироваться у врача и получить адекватное лечение либо в стационаре, если врач решит, либо в амбулаторных условиях, но под контролем врача-хирурга.
0: Живой источник.
2: Какие еще бывают такие очень плачевные ошибки? То есть мы сказали про масло сметану, и что в первую очередь нужно холод использовать, да, для устранения ожога. Вот я просто хочу, потому что это перечислить особенно, потому что мы, может, что-то знаем, да, и в дополнение к холоду еще что-то любим использовать. Вот чего делать категорически нельзя?
3: Ну, если говорить про глубокие ожоги, например, когда части одежды остаются в ране, категорически нельзя убирать эту одежду самостоятельно из раны, потому что помимо ожога можно еще повредить глубже кожные покровы, и, соответственно, может открыться и кровотечение, и инфекция, если попадет в рану, то может и нагноиться эта рана, и процесс заживления будет намного дольше.
4: Угу.
3: Поэтому лучше, если какие-то особенности сами видите в ожоге, лучше перестраховаться и обратиться к врачу для консультации. Он предотвратит многие ошибки.
2: Угу. А вот уже в период реабилитации, да? Угу. Что может ускорить процесс заживления? То есть у меня, может быть, бытовой какой-то ожог, да? Обожгла руку горячим паром. Угу. Чтобы скорее снять болезненные ощущения, это я промываю под струю холодной воды, да? Но чтобы у меня кожа быстрее восстановилась, что можно сделать?

0: различные.
1: То есть фасоль, чечевица, соя?
0: Ну, можно бобовую, да. Но все должно быть в гармонии. Питание должно быть гармоничное, приятное. Должно быть в питании все, да. Ну, и в частности, может быть, чуть-чуть больше каких-то молочных продуктов. Там яйца, ну, бобовые, да.
1: Вы так и рассказываете интересно. Я думаю, что человеческий организм, насколько все-таки это устроен, да, что удивительно, что получив ожог, да, у нас есть и все природные средства, которыми мы можем его устранить, да, и при этом насколько быстро мы восстанавливаемся и как-то наши клетки регенерируют, да, это просто восхищает.
0: Для меня тоже самое большое чудо, которое Бог сделал, наверное, для человека, это то, что человек восстанавливается после различных заболеваний. Когда у человека есть ожог, большая бывает площадь поражена, и постепенно-постепенно все зарастает, иногда даже рубца не остается. Это чудо.
1: Спасибо, Леонид, за очень интересную беседу и за такие простые рекомендации, которые помогают нам в жизни. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Это была программа «Живой источник». Оставайтесь с нами. Будьте благословенны.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя Джабира Исмаиловича. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Приветствую.
1: Много предыдущих программ, во многих предыдущих программах речь шла о пророках, которые упоминаются и в Библии, и в Коране. Но в Новом Завете, в Инжиле, в Евангелии также упоминаются пророки. Например, Иисус Христос называет величайшим из пророков Иоанна.
2: Да.
1: В христианстве назван Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча.
2: Яхья.
1: Яхья, да, по-арабски.
2: Яхья.
1: То есть в Коране тоже эта личность историческая, Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, упоминается.
2: Да. Но там больше упоминается его отец, Захария.
1: Который Закарьё. Был, согласно Евангелию, священником
2: да.
1: в храме в Иерусалимском.
2: Да. Да?
1: Да. Авиевые череды, священник Авиевые череды.
2: Ну, в Коране не упоминаются эти. Тут в Коране написано, что он был в молельне. И это записано в 19 главе Марьям Сури. Угу. Там она начинается с 7 стиха.
1: А Марьям Сури это какая по счету?
2: Она 19. 19 сура Марьям. Там рассказывается вот об этом старце, который обратился к Богу в молитве. Mm-hmm. То есть он и был служителем молельни. И в одно из служений он обратился к Богу. Я обратился ему, мол, я уже пожилой, старый. Mm-hmm. Некому оставить все, что у меня есть. Наследника нету.
1: Детей не было.
2: Детей нет. Хочу, чтобы ты меня одарил сыном. И тут ему является ангел, mm-hmm. это все записано вот в 19 главе mm-hmm. суры Марьям.
1: А ангел тоже Джабриил, Гавриил?
2: Там не указано, там написано просто, ангел явился ему и сказал, о, Захария, мы возрадуем тебя новостью о том, что у тебя будет сын, mm-hmm. и ты назовешь его Яхья. И там, что интересно, там написано, что такого имени доселе не было.
1: То же самое и в евангельском повествовании говорится, что назовешь Иоанн. И все удивлялись, когда он пришел, да, и был нем определенное время и написал на табличке на глиняной имя ему Иоанн. И он говорит, не было у тебя никого в роду Иоаннов.
2: В коранической истории он 3 дня молчал, mm-hmm. в 3 дня не мог говорить. Почему? И самое интересное, что в Коране Захария просит какого-то знака, что ангел говорит ему
1: что
2: правду,
1: действительно да, правда,
2: что это действительно mm-hmm. будет так, потому что вроде просил, а когда ему mm-hmm. пришла весть, он говорит, как так, жена
1: моя
2: стара,
1: да.
2: жена, да, моя стара, она в летах уже, и как же это может быть? Он говорит, ты будешь знаками общаться.
1: Напоминает Ибрагима историю, тоже сомневался он, да?
2: Жена сомневалась
1: жена
2: в данном случае,
1: да,
2: она заулыбалась, там тоже не поверила. И здесь то же самое, есть какой-то период. Но самое интересное, там в Коране вот написано, что такого имени не будет не носить никакой mm-hmm. мальчик. И он будет богобоязнен, он будет почтителен mm-hmm. к родителям, почитаем среди своих сверстников. Но не написано в Коране, что они были родственниками Иисуса.
1: Mm, но Яхья – это Иоанн.
2: Яхья – это сын Захарии, mm-hmm. это Иоанн, который был родственником Христа.
1: Ну да, потому что Мария, мать Исы, и Елизавета, она должна быть и в Коране, наверное, женой, да, Захария, не упоминается.
2: Имя не написано, просто жена написана, mm-hmm. жена Захария.
1: Ну, Елизавета, они да. были родственницами.
2: Они были сестрами.
1: Сестрами.
2: Да. Они были сестрами. И что самое интересное, ведь рождение Иоанна в Священном Писании, в Библии, в Инджиле имеет некую, знаете, пророческую силу, некую пророческую весть, потому что перед рождением Иисуса должен был прийти тот, кто приготовит ему путь. Понимаете? В Коране не указано, просто написано в Коране, что Иоанн будет великим пророком, великим человеком, будет почтителен, будет богобоязнен. Но мне бы хотелось поговорить о том, что многие, может быть, не знают, те люди, которые читают Коран, обращаясь к Инджилу, они получат больше информации. Почему? Mm-hmm. Потому что именно служение уже вот на должности пророка, на должности пророка, который жил в пустыне, не жил в городе, жил в пустыне, общался с людьми на языке, знаете, покайтесь, угу. примите Царство Небесное, приготовьте сердца свои. Языке, да. Он обличал их, и поэтому как бы держался в стороне от людей, чтобы не быть зависимым от них. Вот. И самое, надо интересно сказать, что у них небольшая разница была с Иисусом.
1: Полгода.
2: Полгода. Почему? Потому что в Священном Писании мы знаем точную историю, когда две эти беременные женщины встретились, Елизавета аж возрадовалась, потому что, говорит, увидев тебя, мой младенец заиграл в утробе. Да. И они были почти ровесники. Mm-hmm. Почти ровесники. Это тоже очень важный факт. И еще один важный факт, когда Иисус в Священном Писании называет Иоанна Крестителя самым великим пророком, потому что он пришел очистить путь мне, приготовить путь мне, приготовить людей к тому, что будет рождено скоро. Угу. Видите?
1: И это же идея прямого пути, наверное, да?
2: Вот когда, на самом деле, здесь же ведь двояко, есть прямой путь, который, когда, как Иоанн Креститель говорил, все выровняйтесь, да, и долы, и горы, все выровняйтесь и сделайте прямым путем. И здесь ситуация того, что прямой путь как путь правды, путь каких-то принципов, путь чистоты, путь честности. Понимаете? Вот такое, такая передача идет. И, конечно же, в Священном Писании есть самые великие слова, которые произнес Иоанн Креститель, когда встретились первый раз с Иисусом.
1: Это перекликается, если я вас правильно понял, о чем вы говорите, с тем, что мы говорили, что есть жертва и великая жертва.
2: Именно.
1: И когда Иоанн Креститель увидел идущего,
2: он назвал Иисуса, он сказал: «Вот Агнец Божий».
1: И который берет на себя
2: грех. Который берет на себя грех мира сего.
0: Пророки в Коране.
2: Конечно, когда люди увидели в Исе этого агнца, конечно, у них сразу открылось...
1: Они вспомнили все жертвенные служения, они поняли, кто еще не понимал.
2: Открылась картина,
1: да, что указывало все это.
2: Того, который еще Авраам хотел принести своего сына. И Бог ему тогда обещал, он сказал: «Я дам тебе жертву величественнее, чем ту, которую ты сейчас произносишь». И поэтому, когда смотрят на Иису как на агнца, тогда становится понятно, вот для чего Бог все это время говорил с людьми на языке жертвоприношения. Он готов был принести эту самую великую жертву. И когда Иоанн Креститель, сын Закарии, этот Яхья, увидел Иису, он сказал: «Вот агнец». И, как говорится, имеющие уши слышать, они тогда поняли, что это и есть вот та жертва, обещанная даже еще и не только Ибрагиму, а Адаму с Евой, который при них был принесен в жертву ягненок.
1: Указывал на...
2: Кожей этого ягненка они прикрыли свои места. И это вот было указание на то, что в свое время, когда исполнится это время, когда оно придет, придет в мир этот агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира.
1: Но вы так смело обращаете тех, кто основывает свои верования на Коране, к Инжилу, что у меня возникает вопрос, а справедливо ли это? Призывает ли Коран мусульман, да, покорных Богу, обращаться не только к его тексту, но, например, к тексту Инжила, Евангелия, да, к тому, что написали евангелисты?
2: Видите, есть много в Коране мест, где написано, что сия книга, которую мы тебе даем, Мухаммеду говорится, что она идет как подтверждение того, что было раньше. Это и в третьей суре, в третьем аяте записано, и еще в других местах написано, что эта книга дана как подтверждение тебе тех истин, которые были раньше. Это раз. То есть нельзя отбрасывать ни Тору, ни Евангелие. Это
1: а почему? Тех истин, которые были раньше. А почему мы считаем, что именно вот те, которые записаны в Евангелии, в Торе, разве упоминаются и Евангелие, и Тора в Коране?
2: Конечно.
1: А давайте такое место найдем, прочитаем.
2: Ну, смотрите, Евангелие и Тора, это вот, ну, как я сказал только что, третья сура, третий аят. И вот посмотрите, что написано. И еще я вот сейчас, когда прочитаю, потом расскажу еще об одном народе, который называется народом книги. Вот посмотрите, что написано. «Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него. Он ниспослал Таурат и Инджил».
1: Кто ниспослал? О ком идет речь?
2: Ну, конечно, речь идет о Боге, потому что Бог сейчас говорит с Мухаммедом. Вот мы ниспосылаем тебе эту книгу, как подтверждение свершившегося факта истины, которая была до нее.
1: Позвольте. То есть в Коране сказано, да, что и Тору, и Евангелие Аллах дал людям?
2: Послал Бог. В другом месте он говорит, Тору мы послали через Моисея, а Инджил мы передали через Ису. И это повторяется, что истина уже звучала, истина уже была. Коран является только подтверждением истины.
1: То есть для мусульманина не просто как бы позволительно, а наоборот, это даже полезно и нужно обращаться к истине, которая была уже дана раньше, потому что Коран говорит, что мы подтверждаем этой книгой предыдущей. То есть, а большую, как бы подробнейшую информацию, может быть, более широко описанную о тех же событиях, которые мы читаем в Коране, можно найти в Евангелии.
2: Все правильно. Даже о жизни тех пророков. Mm-hmm. О жизни тех пророков, которые написаны в Коране, mm-hmm. но они, скажем, написаны не так, может быть, обширно, не так, может быть, досконально.
1: Как ну, раз сказано, что до этого посылалось. Ну, действительно, все читайте правильно. Там все правильно. Подробно.
2: Абсолютно. Вот теперь смотрите. Еще есть понятие люди книги или народ книги. Угу. Народ книги. В то время, вот, когда Коран писался, уже существовал народ книги.
1: И в Евангелии книжники названы.
2: Книжники.
1: Там, да, и так далее.
2: Но, видите, народ книги, потому что это был уже 7 век, угу. Когда писался Коран, народ книги – это были те люди, которые исследовали Писание. Угу. Которые жили согласно Писанию, не согласно людским каким-то традициям или людским каким-то научениям, понимаете. Это были люди, которые всецело посвящали себе книге. И вы знаете, даже есть в Коране, в 10-й суре, в 94-м аяте, там написано, если ты где-то имеешь какой-то спор, обратись к людям книги, они тебе объяснят.
1: Угу. И кто это люди книги? Иудеи?
2: Опять же, вот... Кого мы можем сегодня назвать людьми книги? Вот, Алексей. Это те люди, которые читают и исследуют Писание, потому что они были всегда. То есть они были во времена вот, Мухаммеда. Угу. Они и сейчас есть. Это те люди, которые исследуют Писание и называют эту книгу единственной книгой, которая считается как мерилом истины.
1: То есть и основывают свои взгляды не на традициях, не на каких-то преданиях, а именно на Священном Писании.
2: Именно на Священном Писании. И живут по Священному Писанию. Знаете, они придерживаются закона, который был передан через Моисея, 10 заповедей, и ожидают пришествия Иисуса.
1: Ну, поэтому и о пророке Захарии, да, и о пророке Ихье, Иоанне, мы в Евангелии, в Инджиле читаем более подробную информацию. Еще вы упомянули в нашем разговоре сейчас, что разница полгода была между Иоанном и Исой, да,
2: да.
1: Ихье и Исой.
2: Да.
1: И вот вы знаете, сейчас мы беседуем с вами в зимнее время, в преддверии Нового года и Рождества, и Священное Писание... Евангелие позволяет, благодаря тому, что мы знаем, что разница между рождением Христа и Иоанном полгода, позволяет понять, в какое время родился Христос, родился Иисус Христос, родился Иса на земле. Потому что, как мы сказали, пророк Иоанн, креститель, был отцом, сыном Захарии, а тот был священник Авиевой череды.
2: Ага.
1: А это точно известно, в какое время Авиева череда служила в молельне, как в Коране сказано, или в храме, как сказано, жили, какое это было время. Если прибавить к этому времени необходимые 9 месяцев перед рождением Иоанна и еще полгода,
2: да,
1: которая разница между ним и Христом, мы приходим к тому времени, когда, согласно Евангелию, родился Иисус Христос. Это интересно.
2: Очень интересный факт, да. Ну, просто почему я говорю полгода? Почему? Потому что трехмесячный ребенок, и тут они должны быть какие-то, знаете, чтобы она чувствовала, и тут две женщины. Поэтому полгода я, ну да, навскидку полгода.
1: Нет, так и есть, да. Там написано полгода. И
2: понятно.
1: Было сказано, что 6 месяцев было действительно тогда.
2: Я думаю, Авиева череда. Может быть, надо объяснить, что такое Авиева череда?
1: Ну, Авиева череда – это последовательность служения в храме священников.
2: Ага.
1: Да, 12 колен, 24 череды, то есть каждое колено служило по 2 недели в месяц.
2: Вот так.
1: Вот, соответственно, авиева череда была по счету 8-й, середина 4-го месяца.
2: Вот теперь, да, вот теперь, да, наверное, будет понятно. Да.
1: И получается, как бы уже открою все карты, получается, что Иса, или Иисус Христос, родился в середине осени, примерно под праздник Кущей, где-то вот, ага, к этому времени.
2: Ага.
1: Вот. Потому что тогда Иосиф и Мария пришли в свой город, и тогда была не только перепись, да, да, описывается, а еще и овцы были на
2: выпасе.
1: То есть это была еще не зима, да, это было вот такое осеннее время. Записывались обычно тогда, когда можно было еще и пошлины все заплатить.
2: Ага.
1: А налоги лучше осенью собирать. Вот, поэтому все там, если вот знать эти факты, очень понятно становится, в какое время родился Иисус Христос.
2: Ну, это да, это очень
1: интересно. Многие исследователи говорят, либо зимой, либо осенью, либо весной. Но если мы понимаем, что разница между рождением Иисуса Христа и Иоанна Крестителя полгода,
2: так,
1: то никак не весной,
2: понятно,
1: только осенью.
2: Очень родится. Интересный факт, потому что я думаю, здесь тоже играет, знаете, очень важную вещь, когда рождение. Почему? Потому что Рождество, оно отмечается во многих христианских деноминациях, во многих христианских религиозных объединениях, оно, ну, я думаю, что Рождество, оно должно отмечаться, конечно, но мне кажется, Рождество не как день, а как само явление.
1: Ну да, само явление.
2: Как сам факт того, что Иисус пришел на землю, и он пришел на землю в виде агнца. Яхья его так и назвал. Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира.
1: Да, спасибо большое, Джабир Исмаилович, за эту интересную беседу.
2: Вам спасибо тоже за информацию.
1: Дорогие друзья, мы узнали сегодня о том, что и два новозаветних персонажа, которые в Евангелии, в Инжиле названы Захарией и его сын Иоанн, Иоанн Креститель, также упоминаются в Коране. И история эта очень схожа с библейской. И Джабир Исмаилович помог нам еще раз убедиться сегодня, что мусульмане, те, кто основывают свои взгляды на Коране, также призываются Кораном к тому, чтобы читать Инжил, читать Тору, потому что Коран подтверждает истинность этих книг. Всего вам доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Представьте себе вечеринку дня рождения. Все гости чествуют именинника, потому что ему сегодня исполняется 99 лет. Пышный праздник вскоре заканчивается. Все друзья расходятся по домам, и с именинником остается всего лишь один человек. Он садится напротив 99-летнего человека и начинает давать ему советы, как ему жить. Наверное, смешной пример, не правда ли? И вы скажете, кто может давать советы 99-летнему старику? И я вам отвечу. 99-летнему человеку может давать советы тот, кто может быть его старше. Библия говорит о том, что Аврааму было 99 лет. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Как интересно, Бог сказал 99-летнему старику, что ты, Авраам, должен быть непорочным, ходи предо мною. Что интересно, слово «непорочен» в переводе с еврейского языка «тамам» означает не только это слово. Оно в себя включает целый комплекс близких по смыслу значений. Непорочность, полнота, зрелость, совершенство и постоянство. Иными словами, Господь говорит, «Авраам, ходи предо мною и будь всегда одинаковым, и не меняйся от обстоятельств». Да, дорогие друзья, наша сегодняшняя тема называется «Не меняйтесь от обстоятельств». Как часто мы меняемся под наплывом каких-то проблем. Мы становимся совершенно иными людьми. Мы по-другому мыслим, мы по-другому ведем себя и говорим не то, что нам следует говорить. Посмотрите на цифру 4. Что мешает ей, чтобы быть четверкой? Может быть, лучше рассмотреть ее как 2 плюс 2, или 5 минус 1, или 3 плюс 1? Нет, 4 всегда 4. Мы можем при помощи этой цифры умножать, делить, слагать, и всегда четверка будет четверкой. Но если к четверке прибавить всего лишь одну тысячную долю, то она уже не будет вести себя как цифра 4. Как удивительно, друзья, что часто мы с вами не ведем себя как цифра 4. Под наплывом каких-то обстоятельств мы ведем себя как цифра 3 или цифра 2, а иногда и как цифра 6. Очень печально бывает, что мы позволяем обстоятельствам владеть нами. Я знаю, что многие из вас сейчас скажут, «Да-да, он правильно говорит, потому что вот я имею друга, который сейчас является либо депутатом, либо директором, и теперь он не хочет меня знать. С тех пор, как он стал каким-то должностным человеком, каким-то чиновником, он полностью поменялся». Почему же так случается? Друзья, а не меняетесь ли вы? Господь говорит, «Будь всегда одинаковым». Он не хочет, чтобы обстоятельства меняли нас. Библия говорит нам про то, как Иосиф, человек Божий, о котором мы когда-то с вами говорили, он не менялся ни при каких обстоятельствах. Вы помните его историю? Может быть, вы читали эту книгу Библии, где очень много написано об этом праведном человеке. Самым ценным в этом иудейском юноше было то, что он никогда не менялся от обстоятельств. Он всегда был одинаковым и в египетском плену, и в темнице, и премьер-министром. Он всегда был одинаковым. Он всегда был совершенным, он всегда был постоянным. И это и ценил Господь в его сердце. Я хочу, чтобы мы сейчас подумали, а являемся ли мы с вами теми людьми, которыми мы были раньше? Или, может быть, нас изменила наша должность? Может быть, мы по-другому стали смотреть на наших друзей, на наших сотрудников? Не меняемся ли мы с вами под наплывом каких-то обстоятельств? Являемся ли мы с вами постоянными людьми, совершенными людьми, которые всегда являются цифрой 4? Наши проблемы с вами заключаются в том, что мы часто меняем свои сердца. Мы поступаем совершенно противоречиво. Вы знаете, есть такая сказка, что дьявол подошел к праведнику и говорит: «Сделай грех, и когда ты сделаешь этот грех, то я дам тебе одеяло, никто о твоем грехе не узнает». И вот праведник послушал дьявола и согрешил, и дьявол дал ему одеяло. Во второй раз опять дьявол подошел и опять начал уговаривать праведника: «Сделай то же самое, у меня много одеял». И праведник опять после долгого борения соглашается: «Я согрешу, и никто об этом не узнает». И дьявол дает ему второе одеяло, и третье, и четвертое. Он подходит и пятый, и десятый, и двадцатый раз к праведнику. Потом ему нужно уже все меньше уговаривать этого человека, чтобы он согрешил. И так продолжается 80-й, 90-й раз, и, наконец, он подходит к нему в 99-й раз и говорит: «Согрешай». Праведник согрешает и говорит: «Дай мне еще одеяло». Но он говорит: «У меня больше нет никакого одеяла». И забирает эти одеяла, все 99 одеял, и все его грехи обнажаются. О них узнают все люди. «Не меняйтесь от обстоятельств», — говорит Господь. Он очень хочет, чтобы мы с вами были людьми совершенства. И тогда вы увидите, друзья, если вы не будете изменяться, то вам будут доверять ваши близкие, ваши друзья. Вы сможете делать любую самую трудную работу, если вы будете людьми непорочности, людьми совершенства. Не меняйтесь от обстоятельств. Пусть Господь даст вам мудрости, как вести себя в любых ситуациях, как всегда быть одинаковым человеком, который не идет на компромисс с своей совестью. Если вы сегодня являетесь должностными лицами или начальниками какими-то, или какими-то чиновниками, пусть не будет между вами и вашими друзьями какой-то преграды. Потому что должность, богатство, какой-то пост, они не вечны. Рано или поздно мы все уравняемся друг пред другом. Господь желает благословить вас и дать вам мудрости на примере мудрого Иосифа, который всегда был цифрой 4. Пусть поможет нам Бог быть всегда одинаковыми.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Ирина Кириченко. Мы беседуем с доктором богословия, с пастором, профессором систематического и исторического богословия в семинарии Международного института на Филиппинах Олегом Александровичем Жиганковым. Мы разговариваем с ним по скайпу. Здравствуйте, Олег Александрович!
3: Здравствуйте, Ирина!
2: Мы продолжим сегодня разговор об именах Божьих. Уже на протяжении нескольких передач мы говорим о важности имен Божьих, их много, о важности размышления над этими именами. Давайте немного напомним нашим радиослушателям, о чем идет речь.
3: Да, мы говорили о том, что Бог является, открывается человеку через имена свои, как Творец Элохим, как личностный Бог, Бог Сущий, это Бог Иегова или Яхве, как Господин, которого хорошо слушать, которому хорошо повиноваться, это Адонай, также как Мать, как Господин заботящийся, это Эл-Шаддай, и как Отец, это Иегова Ире, мы говорили. И в прошлый раз мы говорили о Боге как Целителе, Иегова Репека, то есть Господь Целитель твой. То есть Бог, заботящийся о нашем здоровье, о наших телах.
2: Мне кажется, вот тема как раз исцеления наиболее волнует любого человека на этой земле, потому что здоровье – это самое главное, что у него есть, ну, по сути, потому что нет здоровья, нет жизни, нет радости, и человек не может полноценно жить. Каким образом Бог нам может помочь, как Бог, открывающийся под именем Целитель?
3: Во-первых, он должен открыться нам еще и под другими именами, потому что мы должны признать, что у нас есть Творец, у наших тел есть Творец, мы не продукт какой-то эволюции нечаянной.
2: То есть все-таки есть какая-то последовательность, да, в познании Бога?
3: Да, безусловно. Вот потому это тяжело человеку найти Бога как целителя, потому-то многие и не получают своего исцеления, что они прежде не нашли Бога как Творца, что они не нашли Бога как Господина, что они не нашли Бога как любящую мать. Вот они не знают Бога еще под этими именами, и Бог им не открывается и как целитель тоже. Хотя Господь так благ, что иногда Бог открывается как целитель даже тогда, когда люди не знают Его, даже тогда, когда они не знают Его под другими именами, не знают Творца, но Бог знает, что они начнут искать, что они узнают Его, что они будут благодарными, как тот прокаженный, о котором мы говорили, который оказался благодарным, один из десяти вернулся. Так вот и Бог, Он ищет тех людей, которые все-таки отзовутся на Его имена.
2: Ну и всегда ли Господь помогает, когда человек обращается к Нему за исцелением?
3: Я думаю, всегда. Я думаю, что вообще нет исключений, Бог помогает всегда.
2: Даже если Он не исцеляет, это тоже является помощью?
3: Бог помогает. Вот, например, апостол Павел. Мы знаем, что он был великим целителем, то есть он обладал дарами чудотворства, дарами целительства, и множество людей было исцелено по его молитве. Но вот интересно, что он молился Богу, потому что сам он при этом был болен, и он молился, чтобы Бог убрал это жало из его плоти, эту болезнь. И он говорит, три раза я молился Богу, пока Господь наконец не сказал: «Моя благодать достаточна для тебя». То есть Бог ответил, Бог не убрал эту болезнь у него, но Бог все равно ответил, и Павел успокоился. Оказывается, для чего-то это ему нужно было, и благодать Божия была достаточна для него, и он это понял, и ощутил, и успокоился. Это тоже ответ.
2: Но самое главное в любом случае – быть благодарным Богу, правда? Что не происходило бы в нашей жизни. Хотя, наверное, сложно благодарить, если что-то не получается так, как тебе хочется.
3: Ну, наверное, если не получается, надо еще искать. Мы же во всем учимся попадать в цель, мы учимся достигать чего-то. И мне вот всегда интересно, что человек учится годами, чтобы обрести какую-то профессию, какой-то диплом специалиста в какой-то области, и он понимает, что это требует годы. А вот человек не учится в школе молитвы. Человек очень мало задумывается о том, как же нашу молитву обогатить, как сделать ее сильнее. Если бы вот люди хотя бы часть того времени, которое они посвящают на образование, я не против образования, я просто говорю о молитве, часть того времени посвящали бы на изучение науки молитвы, как сильна была бы молитва человека.
2: То есть от того, как человек молится, с какой верой молится, тоже зависит результат?
3: Да, безусловно, существовала всегда разница между молитвой апостола Павла, апостола Петра и молитвой, скажем так, новообратившихся людей. Все-таки человек с духовным опытом, человек, ходящий с Богом долгое время, человек, имеющий опыт с Богом, молитва этого человека обретает силу со временем.
2: Угу. То есть самое главное не отчаиваться, не опускать руки, продолжать верить, правда? Продолжать молиться, Бог все равно откроется. Мы не знаем как. Иногда он просто, может быть, хочет, чтобы мы подождали, чтобы испытать нас. Я не знаю для чего. Иногда он не сразу ведь, правда, отвечает. Иногда молчит.
3: Видите, когда мы не получаем прямой ответ на нашу молитву, значит, мы тоже должны задумываться, а о том ли мы молимся. Может быть, нам надо о чем-то еще молиться, чтобы Бог ответил на нашу нужду. Может быть, мы должны просить о чем-то еще, чтобы что-то еще изменилось в нашей жизни, и тогда эта проблема уйдет.
2: Что, например, может мешать?
3: Человеку свойственно, скажем так, лечить симптомы, а не лечить причину болезни в любом смысле. И вот у каждой болезни у нее есть не только ее проявление, но у нее есть какая-то еще и причина у этой болезни, почему человек болен. Может быть, у него был какой-то нервный стресс или что, или какой-то грех, который его гнетет. И даже если последует исцеление, то корень болезни, он все равно сидит в человеке, и рано или поздно он снова приведет к болезни, и может быть еще худше. Поэтому не всегда надо думать, о чем молиться. Это тоже приходит с опытом, и тоже человек должен спрашивать Бога, о чем же мне молиться, как мне лучше молиться.
2: Спасибо большое, Олег Александрович. Скажите, в вашей жизни, в вашей практике были примеры исцеления по молитве?
3: Да, безусловно, и опять-таки не потому, что у меня какая-то особая сила молитвы, а потому что как и я, так и те люди, с которыми я молюсь, мы верим, что Господь наш целитель. Будучи пастором много лет, я говорю, напоминаю постоянно людям о том, что Бог является нашим целителем, и что надо Его благодарить за это, и что надо к Нему обращаться со всеми нуждами. То есть это уже входит в нашу жизнь, в наши привычки, входит в наш характер, поэтому люди верят, и сила этой веры, она способна действительно производить чудеса. И действительно, много-много раз в жизни я был свидетелем того, как Бог совершает невозможное с человеческой точки зрения, как Бог буквально с одра смерти поднимает людей после третьей, после четвертой операции на сердце пожилым людям с дополнительными какими-то осложнениями, как Бог этих людей буквально воскрешает, и по молитве нашей они становятся снова полноценными людьми и активными, и здоровыми. И таких случаев просто очень-очень много Господь дал видеть и участвовать в них. Поэтому для меня это повседневная реальность, в которой живем. И Бог-целитель – это не какой-то абстрактный титул Бога, а это Бог ежедневный.
1: Просто о сложном.
2: Но, может быть, кто-то слушает нас сейчас и подумает: ну, конечно, можно все сослаться на молитву, на Бога, а помогает все-таки наука, помогают лекарства, помогают врачи, операции и так далее. Может такое быть?
3: Видите, Бог действует, конечно, многими способами. Наверное, не стоит указывать Богу, как ему делать, как ему действовать. Через врачей, через лекарства или напрямую. Угу. Были случаи, когда мы молились над людьми перед операцией, и очень сложная операция заканчивалась удивительным успехом, с большим благословением. Я приведу пример. Одна женщина пришла с диагнозом, что у нее форма рака кости колена и ниже колена. И мы преклонили колено и несколько молитв произнесли. И через несколько недель она снова пришла, и она была уже исцеленная. У нее не было даже признаков болезни, все ушло. Наверное, не все поверят в это. Я даже не хочу рассказывать. Таких историй у меня в жизни произошло много, но кто-то поверит, кто-то не поверит. Для кого-то это пустой звук. Но для меня это совершенно реальность. Я с этим встречался, видел. И вот она, например, не проходила ни через какое медикаментозное лечение, но тем не менее Господь все это убрал. Почему вот так бывает с одними, почему бывает с другими иначе, я не знаю. Господь знает. Я думаю, что надо стучаться во все двери. Господь знает, какую ему открыть и как нас исцелить.
2: Скажите, пожалуйста, Олег Александрович, не всегда бывает так, что сразу вот молитву только произнесли, я так понимаю, и человек исцелился. Бывает так, что помолились, и проходит какое-то время, и тогда наступает исцеление. По-разному бывает, да?
3: Безусловно. И важно, бывает то, что человек должен верить не только в то время, когда молится, но и после того, как помолился. Понимаете, вот это тот как раз испытательный период, который Бог для нас оставляет. Вот мы помолились с верою, что Бог поможет. И дальше надо жить с этой верою. Вот как интересно, мне нравится история в Библии записана про Анну, когда она молилась Богу о сыне, и когда она выложила свое дело первосвященнику Илии, и тот сказал: «Иди с Богом, Господь услышит твою молитву». Все. Она обрадовалась, она побежала домой, она до этого постилась, она до этого там плакала, она до этого страдала, все, как рукой сняло, она веселая, она еще не беременная, она с каждым днем, с каждым годом стареет, но тем не менее она поверила, и Господь ей дал. Вот с таким отношением надо жить после молитвы. Люди себе просто вредят тем, что, может быть, молятся с верою, а когда молитва закончилась, вера тоже куда-то уходит. Нет, человек должен жить с верой, и Господь ответит на эту молитву. Человек еще и еще будет молиться. Молиться, и Господь ответит, но надо жить с верой, что молитва была услышана.
2: Слава Богу. Итак, следующее имя, над которым мы будем размышлять сегодня. Какое оно? Имя Божье.
3: Не знаю, всегда ли это удалось, но я старался вот идти в том порядке, в котором сам Бог открывает себя. И вот после того, как Бог открыл себя как Господин, как Мать, как Отец, как Целитель, Бог открывает себя еще как Бог Победы, Бог Победоносный. Это имя мы впервые встречаем в книге «Исход» в 17 главе, в 15 стихе. Здесь сказано: «И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Несси». Вот это «Иегова Несси» означает «Бог Победы». А если буквально перевести, «Бог Знамени Победы».
2: А по какому случаю был поставлен этот памятник Богу Победы Моисеем?
3: Это было в память победы над врагом, над племенем Амалека, которое было гораздо более многочисленное, чем израильтяне, и жили в укрепленных городах. И, в принципе, у израильтян никакой надежды на победу не было. И эта победа была даром Божьим. И в память об этом Моисей признает Бога под таким именем, как Иегова Несси. Бог есть знамя победы.
2: То есть Моисей понимал, что они не своими силами победили, что это было невозможно, победил Господь? Так?
3: Да, безусловно. Моисей четко понимал, что все, что делается, это делается силой Божией. И, наверное, поэтому Моисей назван в Библии кратчайшим человеком. И в то же самое время это сильнейший человек. Вот его сила исходит из его кротости, из его сознания того, что победы в жизни одерживаются не своей силой, не своей мудростью, а Господь есть знамя победы, Господь победитель. Вот это его смирение, вот эта его кротость, она и сделала его вот таким сильным человеком.
2: Ну хорошо, тогда были войны. Господь помогал израильтянам победить в войнах. В чем здесь и сейчас нам Господь может помочь победить? В чем наша победа здесь, живущих в 21 веке?
3: Да, война на самом деле не кончилась. Духовная война, она никогда не заканчивается. Это та война, которая началась с падением Адама и Евы, с запретного плода, и закончится только вторым пришествием Иисуса Христа. Поэтому каждый день мы вступаем на поле битвы, что бы это ни было. Наша работа, наша семья, наше общение, наши отношения. На самом деле у человека множество битв каждый день, и далеко не из всех он выходит победителем.
2: Например, о каких битвах идет речь?
3: С чего начинается битва утром у человека? У всех свои какие-то битвы утром. Кому-то тяжело встать, я говорю о людях верующих, допустим, кому-то тяжело такую маленькую победу одержать, это заставить себя утром помолиться или Библию почитать. Это тоже победа. Потом победа или проигрыш в нашей борьбе или в наших отношениях с едой. То есть наш обед может быть признанием нашего поражения. Наши отношения с людьми, наша гордость, которую мы выказываем, это опять-таки еще одно поражение в нашей жизни. Вранье, которое мы иногда на каждом шагу говорим. Опять-таки нам кажется, что мы выиграли эту битву, нам кажется, что мы умно поступили, схитрили, но на самом деле мы проиграли еще одну битву.
2: А в чем это поражение? Поражение заключается?
3: Оно заключается в том, что это отдаляет нас от Бога. Сила греха в том, что он разделяет человека с Богом. И когда человек грешит даже через обман, это значит, что mm-hmm. он не хочет, чтобы в этот момент Бог был рядом, потому что Бог, он святой Бог, он такого не терпит. Значит, человеку надо отодвинуться, значит, человеку надо отойти подальше, значит, человеку надо закрыть глаза на Бога и уже не помнить Бога какое-то время. Mm-hmm. Таким образом, дистанцируется человек от Бога, и нет этой близости, нет вот такого хождения с Богом, которое Бог предлагает человеку.
2: Может быть, как результат, то, что ты отдаляешься от Бога, и Бог от тебя отдаляется, и уже ты молишься, и Бог не может слышать такие молитвы, если у тебя есть нераскаянный грех, во всяком случае. Слышит ли Господь такие молитвы?
3: Наверное, Господь слышит наши молитвы всегда.
2: Отвечает ли?
3: Вы помните сказку, притчу о пастушке, который звал на помощь, будто бы волки нападали на его стадо? Один раз звал, пошутил, другой раз звал, пошутил, третий раз звал, соврал. Прибегали ему на помощь, а потом на самом деле волки пришли, а уже никто на помощь и не пришел. Угу. Если бы Господь вот так с нами поступал, то давно бы нас уже волки съели. Господь все равно по милости поступает. Но тем не менее, как ему неприятно слушать наш язык, который то врет, то Бога призывает, то врет, то Бога призывает. Бог тоже ожидает какого-то постоянства от человека, какой-то целостности. Вот в чем слабость человека? Это в отсутствии целостности. Как апостол Иаков пишет, что язык маленький орган, но всем телом правит, потому что им прославляем Бога и им клевещем над человеком. Как в этом может быть сила? В таком вот разделении. Царство, разделившееся само в себе, оно не может стоять. В нем нету силы, в нем нету победы. А Господь хочет быть Богом победным, победоносным в нашей жизни.
1: Просто о сложном.
2: Могут быть еще какие-нибудь примеры положительной стороны этого дела? То есть, когда человек побеждает все-таки в этой своей духовной, пусть, борьбе?
3: Безусловно, но опять-таки человек может одержать победы, временные победы в своей жизни посредством напряжения своей силы, своей воли, своей гордости даже. Знаете, многим людям помогает гордость добиваться каких-то целей, одерживать какие-то победы. Но в военном терминологии есть такое выражение «победа, равная поражению». И вот те победы, которые человек одерживает своей силой, из-за своей гордости, может быть, стремясь к каким-то таким амбициозным целям, они могут казаться человеку великими победами. А на самом деле они могут быть горше и более страшными, чем видимое поражение. Потому что человеку кажется, что он победил, а на самом деле он проиграл эту битву. Недавно я слышал от одной хорошей знакомой, которая жаловалась мне на то, что так они сильно молились, чтобы их сын, он профессиональный спортсмен, одержал победу. Даже вот она на пару дней бросила курить и меньше ела. И он занял второе или третье место, я уж не помню. И как она потом сердилась и как была недовольна, я помню, что вот Бог не дал настоящую победу, Бог не дал первого места. И, конечно, я долго-долго беседовал.

0: Смог бы он выдержать эту победу, не разрушило бы его...
1: Испытание славой, да, называется?
0: Да.
1: Огонь, вода и медные трубы. Скажите, пожалуйста, Олег Александрович, вы раньше говорили, что любые имена Божьи, они каким-то образом соотносятся с главным именем Иисус Христос. Как имя Господа Победа наша соотносится с именем Иисуса Христа?
0: Да, это то имя, с которым Иисус Христос тоже сам себя называет. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 33 стихе, Иисус Христос говорит: «Мужайтесь, я победил мир». То есть, фактически, Он называет Себя победителем. Он говорит о Себе, как Иегова Несси, Бог-победитель. И в чем же была Его победа над этим миром? В том, что Он победил мир любовью. В том, что Он победил мир...
1: А какой мир? О каком мире идет речь? Как это мир? Победить любовью. Что мир такой плохой? Мир в смысле тот, в котором мы живем? Какой мир он победил?
0: Иисус Христос постоянно называет князем всего мира врага рода человеческого, который, в общем-то, и правит, можно сказать. И жить в этом мире, но быть не от мира, вот это главная победа, которую может человек одержать. Христос, когда говорил о своей победе, это означало то, что Он выдержал все искушения врага, все искушения сатаны, все искушения князя этого века Он выдержал и ни в чем не упал, ни в чем не согрешил, но слушал во всем воле своего Отца. Для человека это невозможно в отрыве от Бога, и никто не может похвастать тем, чем Иисус Христос мог похвастать, скажем так, что Иисус Христос мог сказать о себе, потому что в Библии говорится, что всякий согрешил и лишен славы Божией. Но вот великая Евангелие или благая весть Библии как раз в том, что наша победа, она в победе Иисуса Христа. Господь – знамя победы. Нам только надо взять это знамя победы. Иисус Христос уже победил мир, Он победил грех, Он одержал победы. И когда мы верим в это, когда мы благодарим Его за эти победы, когда мы просим Его быть нашим Богом, то Его победы становятся нашими победами. И внезапно все в нашей жизни меняется. Внезапно мы начинаем совершать победу за победой в нашей жизни, уже другого рода победы, такого рода победы, которые человеку невозможны, которые возможны только Богу. Это потому что Бог совершает в нас эти победы. Он совершил это в Иисусе Христе, и теперь Он совершает это в каждом, кто берет это знамя победы. Иисус Христос – это знамя нашей победы. Всякий, берущий его, идет победоносно по жизни. Даже если иногда падает, Бог дает силу подниматься и побеждать.
1: И какое следствие этой победы? Что нас ожидает? Ну, победил Иисус Христос. Какая польза для нас? Мы побеждаем также и в своей жизни, да, Его силы, мы просим помощи, я так понимаю, да, в каких-то трудных ситуациях, и Господь помогает нам выдержать, да, эти испытания. В этом заключается победа. А дальше что? Заканчивается наша земная жизнь.
0: Главный результат победы Иисуса Христа – это была Его победа над смертью. Он победил смерть.
1: Павел, да, говорит где-то, что побежден главный враг – смерть, да?
0: Главный враг – это тот враг, с которым человечество давно уже ведет борьбу своими силами и никак не может его победить. Вот кажется, что вот-вот победит, угу. Но на самом деле мы от победы так же далеки, как были тысячи лет назад. Но вот Иисус Христос, Он одержал победу над смертью. Он одержал победу над грехом, Он одержал победу над сатаной. Невозможное для человека Он совершил. И поэтому человек, который верит в Иисуса Христа, который берет Его победу как свое знамя, как свою победу, он тоже одерживает победу над смертью, он тоже одерживает победу над грехом, и он тоже одерживает победу над сатаной. Вот эти три победы, они невозможны без Бога, и человеку, который не знает Бога, эти битвы, они непонятны. Он будет вести эти битвы, но он будет их проигрывать, он будет вести эти битвы, пытаясь достичь бессмертия по-человечески, он будет вести победы, пытаясь утвердить свою гордость, он будет вести свои битвы, в общем-то, не зная того, что он воюет против Бога, что он воюет на стороне иногда врага рода человеческого. А угу. Когда человек идет со знаменем Божьим, тогда он одерживает истинные победы.
1: Угу. И верующий в Сына Божия имеет надежду на жизнь вечную.
0: Да, и Бог говорит в книге Откровения: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Угу. Столпом, то есть поставлю на почетное, именитое место побеждающего, сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града моего, Нового Иерусалима.
1: Угу.
0: Опять-таки, человек не может

0: сам победить. Враг слишком силен и слишком коварен, и слишком опытен. Угу. Человек может одержать победу только тогда, когда он идет рука об руку с Иисусом Христом, настоящим победителем.
1: Спасибо, Олег Александрович, за эту беседу. Уважаемые радиослушатели, благодарим и вас за то, что вы были с нами. Мы приглашаем вас присоединиться к нам и в следующий раз мы продолжим разговор об именах Божьих и о значении этих имен для нашей с вами жизни. До свидания, до новых встреч!
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Сын преподавателя одного из петербургских вузов, подающий надежды студент факультета иностранных языков, Андрей с легкостью совершал восхождение на вершину своей карьеры. Но пристрастившись к наркотикам, он так и не смог ее достичь.
3: Одновременно с этим я очень страстно увлекался музыкой. Очень сильно. Сначала это была просто меломания, которая была с детства. А впоследствии с годами я сам стал играть в разных группах. И всегда уже давно-давно бредил этой мечтой. Наверное, хотелось какого-то самоудовлетворения, самоутверждения. И музыка был легкий, как мне тогда казалось, и очень доступный такой способ получить все это. В самом деле, уже позже, с годами, я понял, что причина она совсем не в этом. А причина была в той пустоте, которую я испытывал для себя. Я все время чего-то искал, но не понимал, где это найти. И рано или поздно мое пристрастие к анаше, мне нравилось это делать, я отдавался полностью этому целому обряду, покупке, курению, кальяны, всякие штучки. Мне нравилось, нравились движения вокруг всего этого. И самое главное, я считал лохами всех тех, кто не пробовал всего этого. А потом в город ворвалась волна рейв-культуры. И я просто с упоением погрузился во все это. Вечеринки. Где-то, если негде было чего достать, я мог уколоться опиумом. Но при этом считал, что это какая-то бычья тяга. Это просто какой-то пьяный наркотик, который очень похож, там, как мне тогда казалось, на водку, на какое-то такое опьянение очень физическое. И мне это не нравилось. Мне нравились изменения обстановки, реальности, всякие такие вот сильные штуки, которые врываются, и, как мы говорили тогда, взрывают сознание. Мало-помалу я пристрастился к героину. Сначала это было, может быть, там раз в две недели, раз в неделю. И так это все перешло в своеобразную систему, когда я колол себе героин там раз в три дня, умудряясь поддерживать более или менее приличное состояние и материальное, и физическое, и думая о том, что я в маленькой проблеме. Тогда еще люди не узнали, насколько страшно это зло и насколько это сильно меняет людей.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Мне приходилось скрывать ото всех, что я наркоман. Тогда, когда пришла популярность, и когда, казалось бы, должно было прийти удовлетворение от жизни, произошел настоящий перелом, потому что в тот момент я понял, что меня больше не интересует ни группа, ни деньги, ни жена. Я понял, что меня больше ничего не интересует. Я осознал, что я в чудовищной проблеме. До этого все мои попытки как-то переломаться, конечно, они были, но они сводились к тому, что день-два я лежал, и на третий день на кумаре я вставал. Я даже умудрился какое-то время побороть этот кумар. Я настолько к нему привык, что он стал ослабевать потихоньку. Но тяга, чудовищная тяга и ощущение пустоты и бессмысленности всего происходящего, оно только возрастало. Я успел полежать в больнице за деньги. Это вообще не помогло, не сработало в моей жизни. Ни родители, ни друзья не могли понять, откуда во мне берется. В конце концов, стали просто давать, даже не спрашивая, отдам ли я когда-нибудь. Потому что мне удавалось вот на том грузе каких-то прошлых заслуг, то, что я перспективный рок-музыкант, и то, и пятое, десятое. Мне удавалось как-то вот разводить людей. И в конечном итоге и это просто все рухнуло. Потому что никто уже не мог понять. Когда ворует наркоман, всем понятно, он наркоман, поэтому он крадет. Но когда ворует совершенно нормальный человек, это непонятно и необъяснимо. И от этого еще тяжелее. Я помню отчаяние родителей, когда произошли какие-то первые пропажи у них дома. В конце концов, подвал просто пришел в мою жизнь. Мы с женой продали совершенно все. Была пустая квартира. И вот такими вот волнами, в основном спад, потом вот какой-то всплеск, там где-то я что-то заработаю, где-то чего-то украду. И вот то ощущение пропасти, оно усиливалось с каждым днем. Я зашел в тупик, и в тот момент Бог буквально пронес меня на руках. Он вывел, он привел людей, к которым я смог обратиться и попросить о помощи, потому что выхода для себя я не видел никакого. Но в этих обстоятельствах я все-таки услышал Божье Слово и воззвал к Нему, и Бог чудесным образом, просто чудесным образом коснулся, наполнил и просто изменил все. Я не представлял, как это можно жить. Если мне хотелось бросить наркотики, в принципе, я понимал, что это проблема. Но я не понимал, что проблема курить. Я не понимал, что проблема пить. Я не понимал, что в моей жизни существует масса проблем, о которых я даже не догадываюсь. И Бог чудесным образом стал менять все вокруг. Стал менять само отношение к вещам. И просто, ну, покрыл своей рукой и дал вот тот стержень, который делает мою жизнь очень светлой и радостной. Даже в самые тяжелые моменты, когда вокруг все рушится, когда внутри может быть какой-то душевный облом. Но я чувствую все время любящую руку своего Отца, Господа, который дал мне жизнь. И это наполняет меня просто радостью. Не такой проходящий, когда радуешься какой-то, я не знаю, мелочи, но настоящей радостью.
2: Андрей, некогда перспективный рок-музыкант, погруженный в музыку, теперь работает в реабилитационном центре, выполняет простую работу и помогает проходить реабилитацию таким же, как он, ребятам. И в этом он видит подлинный смысл своей жизни. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
2: В житии святого Макария Египетского рассказывается, как однажды он шел к себе домой со своим учеником, молодым послушником. Дорога шла в гору, и юноша опередил старца, своего учителя, и скрылся за поворотом горы. И по дороге он встретил, этот не в меру горячий юноша, жреческого, одного языческого жреца. «Сторонись, слуга дьявола!» – крикнул не в меру горячий юноша. Жрец рассердился на него и ударом палки сбил его с ног. Вслед за учеником молодым в гору поднимается и Макарий египетский. «Мир тебе, дорогой брат! Бог в помощь!» – обращается он к языческому жрецу. Жрец был растроган таким отношением святого Макария к себе, потому что он знал, что Макарий был святым христианином. «Я же ведь язычник», — говорит ему жрец. «Почему же ты называешь меня братом? Кроме того, я вот только что ударом палки сбил твоего ученика. Пожелаешь ли ты теперь мне доброго пути?» «Теперь и тем более пожелаю тебе доброго пути, так как ты идешь путем злобы и мести. А то, что называют тебя братом, так у нас у всех один Творец, Отец, Господь, а мы все его дети и между собою братья». История является яркой иллюстрацией того, как благородство духа, появившееся в человеке, в святом Макарии, говорит о том преобразовании, которое произошло в нем после знакомства с Богом, со Христом, с Евангелием. Вообще, Евангелие, особенно Евангелие от Иоанна, много содержит в себе слов описательных, говорящие о величайшей любви Бога к человеку. И потом сам апостол Иоанн множество раз в своих посланиях говорил о благородстве, которое рождает любовь, о благородстве характера человека. Мы встречаем такие слова, как «Бог есть любовь», «Христос умер за каждого из нас», как Христос проявлял свою любовь в прощении людей, в различных историях евангельских, во время вечери, как он не выдал Иуду, как он простил женщину, взятую в прелюбодеянии, как на Голгофе он запечатлел свое отношение ко всему человечеству. Осознав все это до глубины души тронуло апостола. И тот человек, который когда-то считался одним из сыновей грома, как о нем описывает само Евангелие, настолько был проникнут вот этим благородством, которое шло от Христа, что это потом явилось в его жизни. Он настолько был впечатлен любовью Христа в его жизни, что потом он и сам стал мироточить этой любовью. И множество его посланий мы читаем очень уменьшительно ласкательные слова, которыми он обращается к своим читателям. Например, текст в первом послании Иоанна, во второй главе, в первом тексте написано: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». На самом деле, под словом «дети» в оригинальном языке стоит уменьшительное ласкательное слово. Буквально переводится «деточки». Представляете, мужчина в годах, тот, который когда-то назывался сыном грома, теперь так относится к людям, пишет своим братьям и сестрам христианам: «Деточки мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то у нас есть ходатай перед Отцом, Иисус Христос, праведник». Более того, у него есть еще в Евангелии от Иоанна такие слова: «Как возлюбил меня Отец, — Иисус говорит, — я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, пребывая в его любви. И сия есть заповедь моя: да любите друг друга, как я возлюбил вас». Везде любовь, любовь, любовь. И это удивительное преобразование в жизни человека, способное дарить нежность, доброту и любовь к окружающим. Что же такое любовь? Некоторые считают, что это просто теплые чувства к человеку. А если вы не чувствуете этого сочувствия, доброты, то, значит, и не любите. Но христианская любовь – это не просто чувство. Христианская любовь – это любить человека со всеми его недостатками. Это ненавидеть грех, но любить грешника. Наибольшая заповедь гласит «не почувствуй любовь, но возлюби». Многие обеспокоены тем, что не чувствуют что-то по отношению к Богу. Отсюда у некоторых уныние или разочарование. Некоторые несут бремя вины из-за того, что не чувствуют к себе, у себя какой-то теплоты по отношению к Богу. Но любовь требует принципа. Это не просто чувство. Это глагол. Нужно решить в своей душе, в своем разуме любить. И любить тех, которые не симпатичны, любить врагов наших. Сам Иисус, обратите внимание, вряд ли Он испытывал теплые чувства к тем, кто обижали Его, кто гнал Его, оскорблял и даже бил. Но Он всходит на Голгофу не благодаря чувствам. Он сходит на Голгофу благодаря принципу и разуму, который говорит ему любить, идти. И любовь к Богу Отцу, и любовь к людям давала смысл его жизни и смысл его служения. Вся его жизнь как бы говорит нам, вы можете делать со мной все, что хотите, относиться, как хотите, но это не заставит меня разлюбить вас. И величайший акт любви, который когда-либо видела Вселенная, был основан не на чувстве, он основывался на принципе любви. И это пример для всех, для нас. С кем не ладятся взаимоотношения в семье, на работе, с ближними и так далее. Библия не зря говорит нам, «Потому все узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Любовь покрывает все грехи. В первом послании апостола Петра в 4 главе в 8 тексте сказано: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Потому что любовь покрывает множество грехов. В послании к римлянам апостол Павел в 5 главе говорит: «Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Однажды один законник подошел к Христу и спросил, что же ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Он мог красиво рассуждать о любви, о религии, но очень мало имел понятия о практической любви. В Евангелии от Луки, в 10 главе описана эта история, Христос отвечает ему, как правильно нужно поступать, как правильно нужно думать. Но иногда эти притчи не всегда понятны современному человеку. Иногда стоит переложить их на современную ситуацию и понять, что значит возлюбить ближнего своего. И кто является твоим ближним, которому может быть растрачена твоя любовь для него. Я хотел бы привести такой осовремененный пример этой притчи. Представьте себе, однажды один человек, руководитель воскресной школы или субботней школы, ехал по дороге в церковь и увидел человека, лежащего около забора. Но так как он опаздывал на богослужение, он прошел мимо него. Прошел еще один человек мимо него.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря», и сегодня тема нашей программы – «Бодипозитив». Сегодня существует очень много самых разных течений, движений в эту сторону. Люди думают о своем теле достаточно хорошо, в позитиве, и это очень часто появляется только из-за того, что есть определенные стандарты, к которым пытаются всех приравнять. И я хотел спросить, знакомы ли вы с таким явлением, как бодипозитив сегодня? Пожалуйста.
3: Да, конечно, сейчас очень многие люди об этом говорят.
2: Но что в основном говорят по этому поводу?
4: Я думаю, что бодипозитив — это принятие себя и любовь к себе именно.
3: Так. Ну да, они говорят о том, что вот я такой, какой я есть. Любите меня и жалейте.
4: Так. Любовь к себе именно не... Забыла слово.
5: Ну, излишнее самолюбие, в общем.
2: Так.
4: Любовь к себе, в общем, тебе без разницы на то, что говорят другие. Ты знаешь, какой ты. Неважно, там у тебя шрам в пол лица, ноги нет. Ты все равно себя любишь.
2: Я вот хотел вначале рассмотреть положительные аспекты этого... вот этого явления. Что вы видите хорошего в том, что люди вот проявляют такое отношение к самому себе?
3: Ну, в том, что у человека самооценка, она как бы... Она не низкая, она то есть средняя. Он себя принял, он подумал, ну вот нету руки, ну ничего, зато у меня есть другая рука, то есть все хорошо.
6: Но это движение, как и многие другие, оно изначально создавалось для того, чтобы
5: было
6: воспитать... уважение,
2: может, так, так.
6: К людям, например, ну, у которых по каким-то причинам не все так хорошо в жизни. Угу. Ну, или просто к людям, с которыми несправедливо обходятся.
2: Хорошо, вот. Хорошо. Что еще позитивного хотели бы подчеркнуть? Пожалуйста.
5: Ну, в Европе, например, существуют инвалиды. Ну, они вообще везде как бы существуют. Но в Европе обычно... ну, относятся к ним как к людям. Если у нас в России даже каких-то там нету удобств для них, нету, ну, маленькие пособия и прочее, то в Европе они смотрят на них как, ну, короче, в позитивном смысле. Угу. Ну, вот и, соответственно, они прививают к ним такую идеологию бодипозитива. Вот. Чтобы они чувствовали себя не изгоями из общества, а ну, полноценными членами, полноправными.
2: Понятно. А есть какие-то крайности в этом направлении? То есть, и в чем вы видите крайности этого движения или вот этих идей, пожалуйста?
4: Когда, например, девушка, почему-то часто девушки это делают, начинает разъедаться до центнера, не знаю, гордиться своими складками и так далее, и говорить, прикрывать свою лень и чревоугодие бодипозитивом. Это, как я уже сказала, бодипозитив — это любовь к себе. А то, что ты с собой делаешь и, по сути, объедаешься, это не любовь к себе.
2: А можно сказать, что если свое тело человек ставит на пьедестал, как образец для подражания, да?
7: Но есть еще такой момент, допустим, есть люди, которые принимают антидепрессанты, допустим. И они едят много, потому что это побочный эффект антидепрессантов. Но другие люди начинают их за это стыдить. Ну, как бы, что они поправились, но это, наоборот, его здоровью. Ну, на самом деле. Просто вот именно то, что Вика говорит. Если по показаниям здоровья, ну, ты сейчас поправился потому, что... Ну, врач тебе сказал, почему. Нарушение гормональное или еще что-то. Да, это принятие себя. Ты просто сидишь и говоришь, это такой период в жизни. Я это переживу, дальше все будет хорошо, как бы я вернусь обратно. А если ты разжирнел, такой, да, и так все хорошо. У меня там третья группа ожирения или какая они там, в общем, там...
6: Но все. Эти вопросы, они всегда начинаются именно, ну, во-первых, с тебя, а потом уже подключаются социум. Во-первых, как ты к этому относишься? На это повлияет то, как... ты воспринимаешь критику со стороны, ну, взгляды кого-то. Если тебе все равно на то, что о тебе думают, то у тебя и проблемы нету. Ты принимаешь антидепрессанты, кушаешь по пачке пельменей за присест, и тебе
2: подожди,
6: хорошо.
2: А антидепрессанты, может, потому и кушаешь, что тебе не все равно, что о тебе думают?
7: Да, возможно, человек загнался как раз из-за этого.
6: Ну, это образная ситуация. Я имею в виду, что, несмотря на конкретику, тебе все равно, ты не хочешь как-то менять своего положения дел. Тебе и так стабильно. И обратная сторона медали, когда наоборот, человек начинает из-за этого переживать и пытается подогнать себя под мнение других, чтобы в их глазах казаться, может быть, лучше, чем он есть или хочет быть.
2: А вы знаете, чем бодипозитив отличается сегодня, вот, самодвижение от западных направлений? Ну, поскольку у нас страна более патриархальная, те отклонения, которые есть в большей степени, когда люди порог свой возводят в ранг достоинств, к счастью, у нас в нашей стране эти вещи как бы не так ярко выражены. К примеру, у нас то, что там всякие меньшинства пытаются бороться за свои права и доказывают свое, в нашей стране это как-то чуть более спокойно. И пока такой большой угрозы от самого такого движения у нас и не видно. Но в других странах это очень серьезная проблема, когда отклонения, конкретные нарушения Божьих заповедей, они возводятся в ранг идеала. Помните, даже в Древней Греции до сих пор сохранились статуи, до сих пор сохранились всякие документы, когда порок возводился в ранг чего-то возвышенного. Помните, в Древнем Израиле был такой наследник царского престола, Авессалом. Уже при жизни он себе поставил памятник. И на самом деле это был достаточно такой достойный и красивый молодой человек, но из-за своих амбиций, из-за своего неправильного отношения к себе, вот в нем этот бодипозитив присутствовал конкретно. Помните, чем история закончилась? У него волосы длинные были.
7: Ну, это же не бодипозитив.
2: А что такое?
4: Это нарциссизм.
7: Да, он просто нарцисс. Я крутой. Он же не страдал сначала от чего-то, вот у меня длинные волосы, все на них наступают. Такого не было. Просто вот такой, смотрите, какая шевелюра. Какой я красивый. Какой.
4: Да, это немножко другая сторона.
2: Нарциссизм.
7: Да.
2: А бодипозитива можете найти пример? Что-нибудь такое? Когда человек хорошо относился, или же когда он приукрашивал тот порог, который в нем.
7: Ну вот даже, если говорить про девушек, которые объедаются,
2: так.
7: Сейчас в Инстаграме куча
4: блогеров, прям очень.
7: Да. И они это выставляют на показ, они выставляют фотки в белье, там, в купальниках. Смотрите, какая я у себя клевая. Ну как бы просто хочется ей сказать, а ты сходи анализы сдай, дорогая. Ну потому что мне кажется, у тебя не все в порядке.
2: Угу.
8: И многие сейчас на них смотрят и берут с них пример. Ну, то есть, вот она такая полненькая, ее все любят. А почему я не могу быть полненькой, любить покушать, и меня не будут любить?
2: Mm-hmm.
8: Ну, то есть...
2: Хорошо, еще вопросы какие могут быть по бодипозитиву, пожалуйста.
6: Ну, а допустим, а как человеку об этом сказать? Человек истинно верит в то, что... Ну, в идею бодипозитива, того, что каким бы ты ни был, что бы ты ни делал... Любой твой порог, любая твоя лень, слабость, слабохарактерность.
2: Все нормально, да?
6: Да, все это можно спокойно принять, как-то вывернуть, сказать, что «ну я такой, принимай меня таким, какой я вижу». Человек опаздывает на работу каждый день.
2: А часто вам приходится слышать такие слова, что «ну я вот такой, вы что, принимайте меня таким, какой я есть».
6: Моя
8: да, есть
6: вообще,
8: такие люди.
6: Как-то меня от этого оградило. Я рад тому, что могу на это наблюдать лишь со стороны и не быть прямым участником.
2: Но как вот ты видишь человека в обществе такого, да, и как его воспринимают?
8: Ну вот даже в отношениях. Ну я просто знаю одну девочку, которая, вот она когда встречалась, у нее были плохие качества, привычки, и она говорила своему парню, ну вот я такая есть, люби меня. А ему это не нравилось. Он хотел, ну то есть... Можешь, я ради тебя меняюсь, но и ты тоже постарайся, потому что вот мне вот это вот неприятно. А для нее это было как, ну, ей прям это как нож в спину, как она говорила, то, что как он может меня вот так не любить.
4: Но это не бодипозитив, это называется просто, она не хочет меняться, и все.
9: Да, ей просто надо найти человека, который ее примет.
7: Видимо, они просто не пара. Все просто.
6: Ну, это опять же...
2: Это решение вопроса или нет?
6: Нет, это не решение вопроса. Это скорее одна из причин, почему хорошее движение стало плохим. Человек нашел новый способ оправдывать свою лень. Или какие-то негативные черты характера.
7: Да. Знаете, самое плохое...
2: есть небольшая группа, она называется «Все будет завтра». Ну, коллектив такой, они собираются все вместе и говорят, зачем это делать сегодня? Давай завтра. Давай завтра. И у аргентинцев есть такое любимое слово «маньяна». «Маньяна» — это завтра, все завтра. Это значит «никогда».
6: Ну, собственно, вот почему сейчас очень много хороших движений, ну, или вторично как-то создавшихся, образовавшихся, начинают продвигать идеи, ну, может быть, не на высоком уровне, но так получается то, что вместо того, чтобы пропагандировать уважение ко всем, они просто дают повод другим лениться.
2: Так, так.
7: Или другая наоборот картина. Даже. Только просто проблема вообще бодипозитива в том, что люди стали, с одной стороны, они открыто говорят сейчас о анорексии, булимии, нервных расстройствах, еще что-то. Это большой плюс, потому что люди узнают об этом. Раньше это все было скрыто, даже в начале там 2000-х, грубо говоря. Все было скрыто, никто не знал, и все ходили, внутри это переживали. Я один такой. Сейчас это говорит открыто, и другие люди присоединились, но это все переросло в крайности, и... Конец.
2: Так.
7: Нужен человек, который это будет контролировать, который будет говорить, нет, ты не прав, а вот это нормально.
2: Могли бы мы разграничить в этом направлении, что нужно принимать, а что нельзя принимать в этом движении конкретно?
6: Ну, здесь, как и везде, всегда нужна одна, ну, нужен один простой инструмент – логика.
2: Так.
6: Если ты понимаешь, что какое-то решение, какой-то поступок, он отражает основные идеи этого движения, благородные идеи. Например,
2: Человека, у которого нет руки.
6: Да, уважение к нему как к обычному человеку. Возможно, какая-то помощь к нему. Ну, например, нельзя же на заводе, на... токарный станок, например, на работу с какими-то сложными изделиями, ну, поставить человеку, у которого нет одной руки, он не сможет выполнять эту работу, а потом его еще отчитывать за это.
2: Так.
6: Следовательно, нужно найти для него...
2: подходящую работу, да?
6: Да, помочь ему в какой-то степени. У него некоторого рода горе. И ладно, даже если не помочь, хотя бы относиться к нему как к нормальному человеку. Со всеми может случиться.
2: У вас была возможность когда-нибудь вот вести серьезные беседы с людьми, у которых вот такие, ну, потери, и они всем недовольны, как вот конкретно этому человеку привить чувство, ну, нормального отношения, ну, к тому, что случилось?
3: Ну, во всем можно же найти плюсы. Например,
2: да.
3: Того, что ты хотя бы живой. Ты
2: так,
3: еще можешь
2: первый,
3: что-то
2: спасибо,
3: делать.
2: Спасибо, это первый плюс. Еще, кто бы еще мог... Ну, человек лежит парализованный. Ну, то, что он жив, один плюс есть, да? Минусов он говорит больше. Что еще можно для этого человека, что ему предложить, чтобы облегчить его страдания? Ну, реально облегчить. Я почему вас спрашиваю? Потому что я буквально недавно вел такие очень серьезные беседы. Женщина после 60 оказалась вот лежачей. Там перелом шейки бедра, как часто бывает в этом возрасте, и старше. И я ей говорил о том, что посмотрите, рядом с вами так много хороших людей. Вместо того, чтобы жаловаться на свое состояние, поблагодарите этих людей, что они вам помогают. Знаете, интересно, проходит время, и те, кто были рядом с этой женщиной, им стало гораздо приятнее ухаживать за ней, чем это было до сих пор. Более того, они просили, чтобы снова и снова, когда я прихожу, чтобы мы находили еще какую-нибудь причину, вескую причину для того, чтобы быть таким, ну, хорошо настроенным, то есть воспринять эту ситуацию. Но и вместе с тем мы придумали целый комплекс упражнений, который поможет. И вот недавно этот человек встал на ноги. Понимаете, когда вы заряжаете человека такими хорошими, позитивными идеями, мыслями, на самом деле это спасает ситуацию. Но если человек воспринимая это, говорит, о, как мне хорошо, я, значит, буду лежать. Это уже другая крайность. Или оправдывать какие-то свои личные пороки. Ну, любой грех человек может оправдать и сказать, ну, я такой, да, у меня вредные привычки, там, алкоголь, сигареты, я такой, примите меня такого.
6: Ну, вот скажите, когда вы разговаривали с этим человеком, ну, то есть у нее была проблема, она не находила ничего хорошего?
2: Да, она наворчала, говорила, жизнь, да? Ужасна. Жизнь ужасна.
6: А как вы ее переубедили? Вот как заставить человека, уверенного в чем-то негативном, ну, в каких-то таких вот последствиях, можно даже еще и к бодипозитиву это приписать, заставить человека взглянуть на ситуацию критически? Например, выйти из своего заблуждения. Это достаточно большой труд, но хотя бы хоть какие-то пару лайфхаков.
2: На самом деле, ребят, это фактически невозможно без согласия человека. Вы где-то под таким напором и таким своим авторитетом, вы можете добиться каких-то успехов. Но если человек не начнет искать сам вот это доброе, хорошее, он реально меняться не будет. И смотрите, есть ведь разница между ожирением и, к примеру, пятнами на теле или определенными изменениями, к примеру, руки, ноги нету. Ведь есть вещи, которые ты не изменишь, но ты можешь пользоваться протезами, ты можешь пользоваться еще чем-то. То есть бодипозитив – это, ну, если он на самом деле, если его развивать в нужном направлении, то это как раз… Навык человека отличать пороки от недостатков, которые, ну, фактически от тебя не зависят. Ну, понимаете, да, сейчас, как отделить, каких...
6: Да, само собой.
2: Теперь еще у меня такой вопрос. А как сегодняшнюю молодежь вот, мотивировать и научить их, чтобы они все-таки оградили себя, избавили себя, потому что, вы знаете, крайние формы, там, феминизм, там, еще какие-то вещи, они ведь на самом деле очень серьезно разрушают сегодня общество, когда пропагандируются идеи, ну, свободы, там, без детей, там, или еще чего-то намеренно, люди не хотят, будучи уже в семье, заводить детей. Да, пожалуйста, что бы вы им...
4: Я думаю, мне кажется, нужно фильтровать информацию, потому что вот этих движений, их очень многочисленное количество, и человек может принять какое-то движение, но не впадать в крайность одновременно. То есть во всем должна быть какая-то граница, человек должен соблюдать ее в какой-то мере.
2: Спасибо.
6: Я согласен с тем, что это касается каждого лично. То, что каждый должен, ну, все-таки думать своей головой и понимать это. Но насчет того, что это как-то фильтровать массово, это не получится. Есть люди, которые просто хотят раскрутиться. Все эти движения сейчас, спикеры, деятели, это люди, которые за недели, месяцы набирают огромное количество подписчиков, фолловеров, за ними следят, их жизнью интересуются. Они хотели популярности, они ее обрели. Не самым хорошим образом, но обрели.
7: Просто проблема в том, что все равно есть количество людей, которым это подходит. Есть люди, которым, ну, не надо иметь детей, если уж об этом пошла речь. Но вот они придерживаются этого. Но если она правда не видит себя матерью, ну, не хочет она этого.
2: Так.
7: Есть часть людей, которым, ну, правда, просто не дано. Такое случается, пожалуйста. Пусть это будет главное, чтобы... Ну, этот человек, это как вот когда появилось вегетарианство. Вот такая же ерунда была. Они пошли и давай, вы фу-фу-фу, вы все едите мясо. Это не должно быть так.
2: Таким
7: просто
2: образом оттолкнули остальных.
7: Что-то подходит, что-то нет. Феминизм, он появился из-за того, что женщины отстаивали свои права. Это неплохо. Женщинам платили меньше, чем мужчинам. Это хорошо. Просто проблема всегда в том, куда это выливается. Выливается это просто в критические во всякие стороны.
2: Крайности, да? Ну, смотрите, на самом деле, когда мы говорим об этом явлении, и мы понимаем, что есть положительное, есть отрицательное, наверное, самое лучшее, что мы можем со своей стороны делать, это включать логику, это обращать внимание на то, если эти идеи идут вразрез с Священным Писанием, с теми принципами библейскими, которые мы знаем, то тогда с полной уверенностью можно просто эти движения от себя отметать, потому что здравость рассудительность и вот эта жизнь, такая яркая жизнь, она у нас всегда будет, когда мы это выберем. Если же мы захотим оправдать свой порог, пожалуйста, поле деятельности огромнейшее. Да, пожалуйста.
7: В Библии написано, что женщина должна стоять за мужем. Вы знаете сейчас, сколько женщин, бизнес-вумен, на нас ополчатся? Вы предлагаете, по Библии женщина стоит за мужем.
2: Так, так.
7: Что делать бизнес-вумен? Не открывать бизнес? Не работать?
2: Нет, почему? А ты знаешь, на самом деле, что именно бизнес-вумен описано в 31 главе книги Притчи. Она доставляет издалека шерсть свою. Все своими руками делает, она дает указания служанкам своим. То вот она, бизнес-леди, вот она и развивает. И она своего мужа вставляет у ворот, и он там известен. Да? Она заботится о том, чтобы он был где-то в хороших кругах в обществе, среди судей, среди, там, не знаю, депутатов, среди влиятельных людей. И вот она, настоящая жена, образ. Не женщины, которые постоянно тюкают, и ей нечего делать. На самом деле, Священное Писание открывает такие перспективы.
7: Хорошо, у нее дети. В Библии есть...
2: Просыпаются и... дети, обнимают мамочку и говорят, как хорошо, что...
7: Там есть женщины, у которых не было детей также. Конечно. Мы не можем осуждать тогда женщин, которые не хотят детей.
2: Вот смотрите, вот она и крайность. Бодипозитив борется с осуждением, и в ту же самую сторону уходят и начинают прославлять пороки. Нам нужно помнить одну грань. Мы, если у человека нет детей, мы его не осуждаем, да? Но если есть возможность, человек здоровый, и все для этого, все условия, а человек просто не хочет усилий прикладывать, не хочет трудиться для кого-то, он будет одиноким. Это будет ужасным. Если у человека нет детей, я знаю, в некоторых семьях просто нету, но вы бы видели, как они помогают своим соседям, своим родственникам. Где-то, если они в таких выгодных условиях находятся, они принимают там племянников, дают им образование. Ну, к примеру, если это в другом городе, а у них учебное заведение. И вы знаете, как приятно? Это те люди, которые не боятся ответственности за, ну, даже за чужих детей.
3: Да и чаще всего детей нет у тех, кто не может этого, ну, не может себе такое позволить. А те, кто сейчас отрекается, ну, говорит, ой, дети, я не могу, это ни за что. Чаще всего, есть, конечно, исключения, но чаще всего у них потом меняются взгляды кардинально. Да. Потому что, когда они вырастают, они понимают, что нет, я все же хочу этого.
2: Спасибо. Надеемся на измененные взгляды, да? Хорошо. Итак, несколько выводов, которые хотелось бы сделать сегодня из этой темы. Бодипозитив. На самом деле, прекраснейшие, хорошие идеи есть в этом движении. Когда собираются люди, определенные общества, и говорят, нужно принимать себя таким, какой ты есть. И вот когда человек себя принял, ну, с определенными недостатками, теперь следующий шаг. А что можно изменить и что необходимо? И вот если были определенные нарушения, то это все нужно менять. Если человек, там, я не знаю, если он был связан с развратом, если он был связан с какими-то вредными привычками, если он просто по своей невоздержанности, да, стал полным, то все это нужно менять, и возможно.
7: Вот. Тут еще мы не подняли одну тему. Если, допустим, девушку что-то не устраивает в ее внешности,
2: так,
7: и она хочет прибегнуть к пластической хирургии, чтобы принимать себя, со стороны Библии, мы что делаем? Осуждаем, отговариваем. Да, можно, нельзя. Как бы, если это ей поможет принять себя, ну, не нравится ей нос, и она делает ринопластику.
2: Так.
7: Там одно дело, когда это мешает дышать, да, другое, ей просто не нравится форма носа.
6: Вопрос и правда хороший. Если Бог создал по образу и подобию, и ты, по идее, ну, как опять же говорит тот же бодипозитив, отродясь идеален, так это легально или нет?
7: Угу. Просто иногда же человек не может принять себя. Ну, бывает такое. Ну, вот не нравится, она стоит в зеркало, смотрит на себя. Может она это сделать, если да, это иногда, душевный
2: иногда,
7: покой?
2: Да, иногда ужасные вещи. Иногда человек ненавидит себя. Это очень глубокие раны оставляет вот это отношение к самому себе. Так вот здесь я, конечно, рецепта конкретного не дам, но могу точно сказать, что любые решения, принятые человеком там, по пластической операции, еще по каким-то вопросам, да, между прочим, в Южной Корее это, ну, представляете, родители на день рождения девочки там 18-17 лет могут подарить не билет, а определенную сумму для пластической операции. То есть они уже закупают определенные там в медицинских учреждениях время и конкретную операцию проплачивают. И это, ну, трудно объяснить. До нас эти проблемы еще не дошли. Но одно могу сказать точно. Люди, которые меняют свою внешность, ну, очень часто, когда все это проходит, на самом деле они обнаруживают, что их принимали, их любили такими, какие они были. Для них это бывает откровением.
7: Ну, так сейчас... в этом прикол бодипозитива. В том, что человек принимает себя. Ему все равно, как окружающие его принимают или нет. Он для себя это делает.

0: своими обязанностями. Но что-то ему может не нравиться. Вот такому человеку иногда нужно какие-то идеи из бодипозитива и подкинуть, да, и объяснить ему, что на самом деле то, какой ты, это своя красота, своя особенность. Но вместе с тем, когда мы видим, что ну, человек увлекся этими идеями, да, и уже переросло все в крайности, мы можем и предупредить, что это уже какая-то форма там, нарциссизма, какая-то ну, конкретный порог, который на самом деле мешает реально жить человеку на этой земле. Хорошо, спасибо большое вам за ваши размышления. Дорогие друзья, есть еще много вопросов по этой теме, но я думаю, что жизнь все расставит на свои места. До новых встреч.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
2: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Белла Березина.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Дети часто делают какие-нибудь худые поступки. Шкодят, шалят, подраться могут. И если мама увидит, что ее сын побил другого мальчика, ну что она скажет? «Витя, почему ты ударил Диму? Ну-ка сейчас же проси, проси».

значение, чтобы я слышала. Ну, куда тут деться? Мама неумолима. И Витя с виноватым лицом вынужден сказать: «Дима, ты прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». Мы вырастаем, проступки становятся все серьезнее, серьезнее, и бывает, что простить уже труднее. Написано много книг о том, как простить. Нужно ли прощать? Да, конечно же, нужно. Хотя бы для того, чтобы себе спокойно жилось. Мне встречались люди, которых сильно обманули в свое время. Не просто обманули, они лишились лет жизни и крупных сумм денег. И с тех пор вот на душе боль. Причем тот, кто обманул, этой боли не испытывает. Ему хорошо, обидчик живет себе спокойно, он счастлив. А обиженный несет на себе груз обиды годами. Так переживать-то должен обманщик, но происходит вот все наоборот. И это странно. И часто вот так бывает. Вот что говорит апостол Павел и от чего предостерегает. Послание к римлянам, 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение. Я воздам, говорит Господь». Человек, который грешит против человека, он же грешит еще и против Бога. Ведь это Он дал 10 заповедей. Закон: не прелюбодействуй, не укради. Это Божий закон. И при этом Господь сперва хочет не судить, а спасать. Бог любит прощать и ждет покаяния. Бог хочет простить. Что вы думаете по поводу того, как Бог прощает? Что, покаялся человек, и Господь об его грехе просто забыл, как забываем мы люди, когда прощаем? Нет. Сегодня мы поговорим о том, куда деваются прощенные грехи людей. Они их не просто забывают. Это надо учитывать. И вообще с обидой в сердце жить глупо и тяжело. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Так куда же деваются грехи людей? На этот вопрос отвечает ветхозаветное святилище. Его ритуалы как раз об этом и говорят. Путь к престолу Бога преграждал жертвенник всесожжений. Без жертвоприношений общение с Богом невозможно. Он свят и с грехом не имеет ничего общего. Обряды жертвоприношения были самые разные, каждый со своим подтекстом. Были жертвы повинности, за грех человека, за грех общества, за грех священника, за неумышленные ошибки в священнодействии. Была жертва всесожжения, мирная жертва, хлебная жертва. И я, наверное, еще не все перечислил. Но вообще жертв было много. Если же человек был беден и никак не мог принести животное из-за банальной нехватки денег, он мог принести просто голубя, и этого хватало. Ну, или на худой конец хлебных зерен, или муки, ну, если уж вообще все плохо. Так некоторые жертвы сопровождались возливанием вина и елея. Елей – это оливковое масло. И причем отчасти, так как основная часть вина и масла, так же, как и мясо жертвы за грех людей, принадлежали священнику как продукт питания. Итак, начнем сначала. Согрешил человек, он виноват перед Богом, перед людьми. Что он должен был сделать? Книга Левит, 4 глава, с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения».
И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной. И сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему. Возложением руки порочный человек как бы переносил свой грех на животное без порока. Бракованное животное для этой цели не подходило. Затем животное убивали. Почему? Да потому что на этом животном теперь грех за грех человека, и за грех этот нужна была смерть. Животное умирало вместо человека. Но это не все. Затем это животное освежевали и промывали водой. После этого отделяли жир, тук. Тук – это жир. И сжигали его на жертвеннике. А кровью мазали роги жертвенника и выливали кровь вот в землю под жертвенник. Куда же девалось мясо? Давайте прочитаем об этом в книге Левит в 6 главе. Написано: «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания». И вот еще есть место в Библии, где Моисей ругает сыновей священника Аарона за то, что они не ели жертвы за грех людей. Вот эти слова в 10 главе книги Левит. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом». Видите, что написано? Написано «снимать», но это слово многозначное. На иврите главный его смысл – нести. То есть вот не просто снимать, а нести. Да, снимать, но посредством чего? А вот взять на себя и понести. Многие считают, и причем небезосновательно, что простить – это значит понести, взять ответственность на себя. Дело в том, как различно понимание прощения в греческой и семитской культурах. В греческом мире простить – значит забыть. В семитской культуре простить – значит понести наказание за другого. Так что же делалось с кровью жертвы за грех? Кровь наносилась на роги жертвенника, а затем выливалась под сам жертвенник. В истории израильского народа есть сюжеты, где сильно виновный человек, которому должны были отомстить, ну, чтобы спасти свою жизнь, забегал в храм и хватался за вышеназванные роги жертвенника. Тем самым этот человек просил Бога взять его под защиту. Вот взяться за роги жертвенника или возложить кровь на роги жертвенника – это просьба к Богу взять под защиту, решить проблему. Но вот еще что интересно. А что, если согрешил священник? Он тоже человек грешный был. Или не священник, или и не отдельный человек, а вот целый народ. Вот тогда в жертву приносился телец, бык, и кровь его вносилась в святое отделение храма, и ею кропили перед завесой, свидетельствуя о покаянии. И вот навязывается вопрос, но если грех простого человека носил священник, то кто будет носить грех самого священника или целого народа? Вот в этих случаях кровью кропилось перед завесой, перед самим Богом. Вот как-то так. Раз в году имело место особенное жертвоприношение – праздник Йом-Кипурим, что с иврита означает «день очищений», или Йом-Кипур – «день очищения». Что же такое очищалось в день очищения? Ну, если прочитать об этом, что говорит Писание, то по этому поводу нужно прочитать книгу Левит, 16 главу.
Там описывается, что священник сперва приносил быка в жертву за себя, затем приводили двух козлов, и бросался о них жребий. Какой из них будет жертвой для Господа, а какой для отпущения? Его называли Азазел. И именно в этот день, в единственный день в году, когда священник входил во святое святых с кровью сперва быка за себя, потом с кровью козла за грех общества. Тут имеется в виду тот козел, жребий которого выпадал как жертва для Господа. Затем священник воскладывал руки на голову Азазела, козла для отпущения, чем воскладывал все очищенные грехи на него. И этого козла отпускали в пустыню умирать естественной смертью. Давайте прочитаем о том, что же очищалось в этот день очищения. Книга Левит, 16 глава, написано. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. Очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Иным словом, очищалось все, что участвовало в жертвоприношении. Ну, во-первых, сам священник, сам по себе, ибо брал на себя грехи людей. Да и что говорить, от своих был не свободен. Жертвенник очищался, потому что под него выливалась кровь. Святилище очищалось, ибо там кровью кропилось перед завесой. И получается такая картина. Человек согрешил. У него появилась проблема, от которой он должен умереть. Как решить эту проблему? Он приходил в святилище к Богу, приносил жертвенное животное, затем воскладывал на него руку, чем перекладывал, переносил свою проблему на это животное. Это животное убивалось, так как грех требует смерти. За грех человека умирало животное, но это не все. Далее мясо животное съедалось священником, чем проблема еще переходила на священника, который носил грех человека. И это не все. Кровью помазывались роги жертвенника, под который кровь выливалась. Грех осквернял еще и жертвенник, и еще ею кропилось перед завесой. И потом, в день очищений, вот это все очищалось от грехов всех людей, которые на протяжении года приносили жертвы за грехи. Скажите на милость, какие странные ритуалы происходят в скинии, в храме? Если никто не объяснит, в чем тут дело, то как понять это обилие крови, это поедание мяса и прочее? Тут без объяснения никак не обойтись. И, слава Господу, это объяснение есть. Послание к евреям, 9 глава, повествует. Послушайте. «Она», то есть скиния в данном случае, «есть образ настоящего времени, в которые приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». То есть вот это все
было своеобразной иллюстрацией того, что происходит сегодня в наше время. Одним словом, если мы поймем то, что происходило в Ветхозаветном святилище, мы поймем то, что происходит сегодня после пришествия Иисуса Христа, истинной жертвы. Многие считают, что со смертью Иисуса на кресте, с грехами людей, все окончательно покончено. Не совсем так. Что же происходит сегодня? Сегодня, во времена после пришествия Иисуса Христа. Так вот, если в Ветхом Заветном святилище очищалось само вот это святилище, то очищается ли небесное святилище, куда вошел Иисус, став первосвященником? Да, очищается. Послание к евреям, 9 глава, продолжает говорить об этом. Написано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Интересно, кого же символизирует тот козел, которого назвали козлом для отпущения – Азазел? Его не приносят в жертву за чей-то грех. На него грехи воскладываются, когда за них уже принесена жертва. Считают, что он символизирует сатану, на которого будет возложена вина, как на того, кто является инициатором греха. Так как вам прощение? Просто ли Богу простить грехи? Нет, не просто. Это не очень простой путь. Он сложный, непростой путь, который Господь прошел сам. Бог для того, чтобы простить вину человека, взял ответственность на себя и возместил убытки. Надо только этим воспользоваться. Нам интересен Иисус, истинный Агнец, истинная жертва за грехи всех людей. Иисус – это Он, взял на Себя грехи людей. Это Он, тот священник, который вошел в небесный храм, в присутствие Бога, чтобы ходатайствовать перед Своим Отцом за грех каждого человека. Он входит к Отцу Небесному со Своей кровью, пролитой за грех твой и мой, за грех каждого человека, кто покаялся. А если не покаялся? Грех человека, который не покаялся, он остался на этом человеке. И за этот грех он умрет. Вот поэтому Господь и говорит: не мстите за себя, возлюбленные. Мне возмездие. Я воздам. Праздник Йом-Кипурим назван в Писании судным днем. Ведь если кто не покаялся, то его грех остался на нем. За его грех нет жертвы. Да нет, хотя жертва-то есть. И Иисус умер за каждого, просто ею надо воспользоваться. Он простит того, кто покаялся. А как быть с тем, кто не видит причин для покаяния? Носить обиду на злодея не надо. И с обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Лишь вопрос времени. Необходимо ответить еще на несколько вопросов. Ну, вот один. Справедливо ли то, что грешат много людей разными грехами, а Иисус Христос один умер за всех, только один раз
Отвечает на этот вопрос апостол Павел. Его ответ содержится в послании к римлянам в 5 главе. Он говорит: «Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Мы, люди, являемся предками Адама. Согрешил он, мы в грехах родились. На нас грех распространился. Вот так и Иисус стал вторым Адамом, который не согрешил, но, прожив на земле 33,5 года, умер за грехи всех людей и представил павшее человечество как праведное. Он предлагает всем умереть для греха и родиться свыше от Бога и стать новым человеком. Теперь он приглашает каждого просто воспользоваться его жертвой и его услугами, как первосвященника в небесном святилище. А вот еще вопрос. Как же будут судимы люди в конце времени? Ну где же вот это возмездие нечестивым, которое Бог обещал? Помните, мне возмездие, я воздам. В свое время люди грешили неверием. Не верили в Бога, и вот именно по этому вопросу. Да и сегодня мы воочию не видим, чтобы нечестивые люди были наказуемы. Кажется, что Бог закрыл глаза. И так что пользы от жизни по заповедям? Стоит ли слушаться Бога и затруднять свою жизнь, если с лихих людей всегда взятки гладки? Но подождите, не торопитесь. Вот что сказал Господь на это. Книга пророка Малахии, 3 глава. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваоф. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие». И хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Видите что? Говорит Господь, пишется памятная книга. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Если мы будем читать, что написано о том, как происходит великий суд, описанный в книге «Апокалипсис», этот суд еще называют страшным судом, то вот что написано. Откровение Иоанна, 20 глава. «И увидел я, — говорит Иоанн, — великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. День очищения Йом-Кипурим назван судным днем. Небесное святилище, где священно действует Иисус, тоже очищается от грехов тех людей, которые покаялись. Имеет место расследование жизни каждого. Воспользовался ли человек услугами Христа или нет? И если вы воспользовались услугами Спасителя и попросили прощения во имя Его, то ваш грех прощен, и напротив вашего имени в книге жизни появилась запись. Иван, фамилия такая-то, отчество, жил тогда-то, тогда-то, грешил тем-то и тем-то. Но напротив этих грехов написано «покаялся». За эти грехи принесена жертва, он очищен. Его грех был возложен на Иисуса, который умер вместо него. А значит, закон удовлетворен, и суд принимает решение устроить на постоянное место жительства в небесном городе Иерусалиме. Но если напротив вашего имени с указанием ваших грехов не будет этой записи, то что тогда? А тогда мне возмездие, говорит Господь, я воздам. И да, да, с обидой жить сейчас не надо. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Да благословит вас Господь сделать верный выбор.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Твой счастливый день. Рассказывает Милена Закаменных.
1: Один из самых интересных и запоминающихся моментов в моей жизни произошел буквально недавно. Я со своими друзьями участвовала в постановке спектакля, и мы проводили очень много времени на репетициях, предвкушая премьеру, которая должна была случиться. И вот как раз-таки в день премьеры я помню, что я проснулась с таким очень приподнятым настроением. Я нервничала, я переживала, но знала, что сегодня будет какой-то очень интересный, насыщенный день. За день до этого ко мне приехали подруги из разных городов, чтобы посмотреть на спектакль и просто повидаться со мной, и меня все это очень радовало. И вообще в тот день было много вещей, которые каким-то образом, ну, меня радовали. В общем, практически весь день я провела на репетиции перед премьерой, и вечером, когда все началось, мы отыграли этот спектакль. У меня было очень много позитивных эмоций внутри. И во время спектакля, когда был полный зал, я чувствовала особенно Божье присутствие, потому что ощущалось, как люди с трепетом иногда замирали. Было слышно, как кто-то всхлипывал в такие трогательные моменты, как люди смеялись, они были вовлечены в процесс, и эта отдача, она чувствовалась, и это очень подбадривало. Также осознание того, что рядом с тобой твои близкие люди, которые пришли к тебе тебя поддержать, чтобы быть рядом, это тоже очень вдохновляло. Тот день, он, наверное, вот один из самых ярких за последнее время для меня, и хотелось бы, конечно, чтобы таких дней было больше в жизни. И чтобы Бог всегда как-то влиял на тебя, чтобы Он влиял на тебя каждый день, и чтобы делал их насыщенными и полезными. Я очень благодарна Богу за этот день и вообще за всю свою жизнь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий священнослужитель Вениамин Дашкевич.
1: Однажды встретились два человека, и один обращается к другому с восхищением и радостью, которая только может быть у человека, несколько лет не видевшего своего друга. «Женя, как ты изменился! Ты был таким высоким, а стал низеньким. У тебя была такая красивая фигура, а теперь ты так отощал. Был блондин, а теперь брюнет. Что с тобой, Женя?» «Я не Женя, я Иван», — отвечает другой. «О, да ты имя сменил!» Ситуация, согласитесь, невероятная. Вряд ли такое может произойти в реальности. Но вот в вопросах религии и духовности такое происходит постоянно. Я говорю, конечно, не о встрече двух богословов, которые долго сидят за своими трудами, а потом не могут узнать друг друга. Нет. Я говорю о силе своих убеждений, о нежелании менять свое мнение. Если мы что-то вбили себе в голову, нам очень трудно от этого отказаться. Практически невозможно, пока мы не усомнимся в собственной правоте. Усомниться в собственной правоте. Это нужно нам почаще, чтобы быть способными слышать что-то новое, что-то большее. Это нужно было израильскому народу, чтобы услышать слова Христа. А Христос сказал однажды удивительные слова. Записаны они в Евангелии от Луки, 6 главе, 45 стихе. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Вообще, 6 глава Евангелия от Луки очень богата на события. В этой главе и споры официальных учителей иудеи со Христом, в этой главе и отвержение ими Христа, и заговора смерти Иисуса. В этой главе Христос избирает 12 апостолов, как его ответ на неготовность народа Божьего принять Мессию. И уже этим 12 апостолам Нового Завета поручается главная миссия – проповедовать Евангелие. Далее звучит Нагорная проповедь – как утверждение принципов Церкви Нового Завета. И в этой же главе текст, который мы прочитали только что. «Так кто же принес худой плод, о котором говорит Христос? Те, кто были народом Божьим. Не все, но те, кто не приняли Спасителя, им были даны благословения Завета, познание Бога, но они нарушали завет и теряли благословение. Проклятие, которое они навлекли на себя, превратили землю, на которой они жили, землю обетованную, в камень. Из-за своего упорства они отдали Христа на распятие. Они не достигли счастья, хотя все внешние условия способствовали тому, чтобы они были самым благословенным народом. Худой плод был принесен израильским народом. Добрый человек, говорит Иисус, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Ты не можешь знать, что находится в сердце другого человека, о чем он думает и переживает. Ты узнаешь лишь тогда, когда он поделится с тобой, расскажет. Но да и в своем сердце нам бывает непросто разобраться. То, что мы выносим из своего сердца, то нас и наполняет до этого. Человек добрый или злой не потому, что таким родился. Священное Писание говорит нам в послании к Римлянам 3 главе, 10 и 23 тексте. «Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей». То, что мы привыкли собирать в своем сердце и выносить из него, то нас и наполняет. А что нас наполняет, такими мы и становимся. Один рождается богатым, другой – бедным. Но счастье не зависит от внешних условий и обстоятельств, а от того лишь, что ты выносишь из своего сердца. Помните сказку «Принц и нищий»? Кто был по-настоящему счастлив? Почитайте о богатых и знаменитых людях. Были ли они счастливы? Например, Наполеон обладал славой, властью, богатством, все то, о чем мечтают люди. Но, находясь на острове Святой Елены, он сказал: «В моей жизни никогда не было хотя бы 6 счастливых дней». И в то же самое время никому неизвестная слепо-глухонемая Эллен Келлер утверждала: «Моя жизнь так прекрасна». Это парадокс. От чего зависит счастье? Английский поэт и политик Джон Мильтон сказал: «Ум человека – это самостоятельная страна, и в ней человек способен превратить ад в рай и рай в ад». Задумайтесь, превратить ад в рай и рай в ад. Самуэль жил на городской свалке, но кто мог упрекнуть его в этом? Он потерял работу, домовладелец выгнал его, и теперь ему некуда было идти. И вдруг забрезжил свет надежды. «Он мог бы жить у своего друга Моше», — подумал он. Эта приятная мысль согрела Самуэля. Но другая мысль полностью затмила ее. «С чего это ты взял, что Моше согласится приютить тебя?» «Почему нет?» – возбужденно обратился Самуэль к своей мысли. «Ведь именно я нашел ему квартиру, в которой он сегодня живет. Более того, именно я одолжил ему денег для оплаты жилья на 6 месяцев вперед. Разве трудно ему будет пустить меня к себе на недельку-другую в такие тяжкие для меня дни?» Это стало весомым аргументом, и Самуэль успокоился. Но после обеда пришла еще одна мысль. А если предположить, что он все же откажется? «Откажется?» – переспросил Самуэль. «С какой это стати откажется? Он обязан мне всем, что у меня есть, всем, что у него есть. Ведь я нашел ему работу. Именно я познакомил его с красавицей, женой, родившим ему 3 славных сыновей. Неужели он откажет после этого мне в комнате на неделю? Немыслимо!» С этим нельзя было не согласиться. Но ночью он постоянно ворочался, не мог заснуть. Вновь вернулась старая мысль. «И все же представь, что он откажется. Что тогда?» Это было для Самуэля уже слишком. «Как он может отказаться?» – начал уже злиться Самуэль. «Если он жив сегодня, то этим он обязан мне. Я спас его, когда он тонул еще ребенком. Неужели он откажется от помощи и будет таким неблагодарным, чтобы выгнать меня на улицу посреди зимы?» Но мысль продолжала терзать его. «Ты только предположи!» Бедный Самуэль боролся с ней как мог. В конце концов, он встал 2 часа ночи и пошел к дому Моше. Он жал на звонок до тех пор, пока заспанный Мошей не открыл ему дверь и удивленно спросил: «Самуэль, что случилось? Что тебе нужно в 2 часа ночи?» К этому времени Самуэль был уже так зол, что просто завопил: «Я скажу тебе, что нужно мне в такой поздний час. Если ты думаешь, что я буду умолять тебя приютить меня хоть на один день, ты глубоко ошибаешься. Я не хочу иметь ничего общего с тобой, с твоим домом, с твоей семьей. Ты неблагодарный человек. Вот так». С этими словами он повернулся и зашагал прочь. Почему нас зачастую одолевают обиды, ссоры, ропот, дух осуждения, недовольство? Не сами ли мы готовим почву для этого в своем сознании, в своем сердце? Если мы хотим, чтобы наша жизнь приносила нашим ближним и нам самим добро, радость, счастье, тогда стоит прислушаться к словам Христа. Христос дает нам мудрый совет: «Выносите из своего сердца, то есть разума, только доброе. Настраивайте свой разум на положительное. Приучайте себя мыслить позитивно». Христос на кресте даровал нам величайшие благословения. Нужно только брать их и заполнять сокровищницу своего сердца. Конечно, без Божьей благодати мы не сможем освободить свое сердце от зла и наполнить его добром. Это делает Христос, когда входит в нас, в наше сердце. Если мы христиане, нам необходимо приносить добрые плоды. Фарисеи требовали от Христа знамений. А что нужно нам? Может быть, мы ждем, если не знамение, то желание. И оправдываем себя, если его нет. Хотение и желание – это не всегда чувство, а убеждение. Мы ждем чувств, а необходимо взращивать убеждение. Если тебе нужно сдавать экзамены, будешь ли ты ждать возвышенных чувств к физике, химии, ну или к тем предметам, которые тебе не по душе? Ты убедишь себя в необходимости готовиться. Не ждите желания стать радостным, добрым, любящим. Это противно, неестественно нашей греховной природе. Не ждите желания к святости от своей плоти. Необходимо действовать. Наполняйте свое сердце и выносите из него доброе. Конечно, если я опечален, я не смогу сразу развеселиться. Но если я начну благодарить своих ближних за то доброе, что они привносят в мою жизнь, и благодарить Господа за то, что Он мне дает, вы знаете, наверное, меняется наше настроение. Кто-то любит петь духовные гимны, прославлять Христа в молитве. Ищите то, что поможет вам заполнить ваше сердце. Заполнить сердце благодатью. И печаль сменится радостью. Тот, кто привык во всем видеть доброе, и от мелких неприятностей не будет расстраиваться. А кто во всем находит недостатки, вряд ли кого-то сможет сделать счастливым. Жил-был один священник, который никогда плохо ни о ком не думал. Однажды он сидел в ресторане за чашечкой чая. Большего он себе позволить не мог, ибо в этот день нужно было поститься и максимально во всем себя ограничивать. И в этом же ресторане

нет. Я прекрасно себя чувствую, вконец смутившись, сказал молодой человек. Услышав эти слова, священник поднял глаза к небу и сказал: «Какой прекрасный пример подает нам подрастающее поколение, Господи! Видишь, этот молодой человек скорее признается в своих грехах, чем солжет». Сварливость, недовольство, упреки еще никого не сделали лучше, никому не помогли исправиться. Если вы действительно хотите кому-то помочь, сначала помогите себе. Научите видеть лучшее себя самого. Видеть лучшее. Не каждый способен находить в человеке что-то положительное, когда в глаза бросаются именно грехи этого человека. Но Иисус был способен на это. И слава Богу, что Он видит в нас не грешников, а своих детей. Философ Марк Аврелий, правивший Римской империей, сказал: «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней». И действительно, если мы думаем о счастье, мы чувствуем себя счастливыми. Если нас посещают печальные мысли, мы грустим. Если в наших мыслях присутствует страх, мы боимся. Если мы думаем о болезнях, вполне возможно, что мы заболеем. Если мы думаем о неудачах, то будем неуверены и потерпим неудачу. А если мы погрязли в жалости к себе, все будут избегать нас, ибо с таким человеком просто неприятно общаться. Но если мы размышляем о любви Божией, мы начинаем любить. Французский философ Монтень сказал: «Человек страдает не столько от того, что происходит, сколько от того, как он оценивает то, что происходит». Помните, у природы нет плохой погоды, а наша оценка происходящего зависит от нас. Поэтому почаще наполняйте себя благодарностью к родным и Господу, радостью, благодаря и прославляя Бога. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была доброй, хорошей, счастливой, выносите только доброе из сокровищницы своего сердца. Созидайте Царство Божие в своем сердце и вокруг себя.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Игорь, мне тут сказали, тебе срочно нужны какие-то там данные за прошлый квартал.
3: О, Петрович, ты мне нужен как раз, у меня тут завал. Сейчас, погоди, я отчет достану.
2: Дай только по-быстрому, а тут тороплюсь.
3: Погоди-ка. Ага, номер шефа. Ну ладно, я ему перезвоню. Давай, Петрович, чистая прибыль в прошлом квартале.
2: Ага, прибыль, записывай, значит, так.
3: Погоди, это пейджер. Так, шеф опять.
4: Ваша жизнь – сплошные завалы? Крутитесь, как белка в колесе?
3: Ладно, я ему перезвоню, продолжай.
2: Слушай, что, можешь мне попозже зайти, а?
3: Так, это сотовый. Шеф опять. Давай, Петрович.
2: Значит так, в прошлом квартале.
5: Вам срочная телеграмма.
3: Спасибо. Так, погоди-ка. Это от шефа.
4: Остановитесь и познайте, что я Бог, говорит Господь.
6: Гарик, в чем дело? Тебя никак нельзя достать.
3: Борис Николаевич, простите, у меня тут завал, к отчету не успеваю.
6: Да я тебя и ищу весь день, чтобы сказать, что отчет понадобится в конце следующей недели.
7: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Бог любит вас и желает вам счастья.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: И вновь мы имеем возможность провести несколько минут вокруг исследования этого Священного Писания. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю, записанную в 10 главе Евангелия от Марка, об одном богатом, я бы сказал, талантливом человеке, который был законником или который занимался законами. И вот однажды этот юноша пришел ко Христу и спросил его, в Библии записан его вопрос следующим образом, «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос указал этому молодому человеку на необходимость соблюдения закона Божьего. Но богатый молодой человек ответил, что он все это выполнил. Он был уверен в том, что он был хорошим исполнителем воли Божьей. И тогда Иисус преподал ему урок практического соблюдения закона Божьего. Христос сказал молодому человеку, «Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты получишь награду на небесах». Однако этот богатый молодой человек ушел от Спасителя с печалью. Он не хотел расстаться со своим богатством. И, конечно же, когда мы читаем эту историю евангельскую, мы думаем, каким недалеким нужно быть, когда, имея что-то в этом мире, человек терял самое главное, что он мог бы иметь в вечности. Священное Писание представляет 10 Божьих заповедей в двух основных принципах, которые говорят, первое, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», и вторая основополагающая идея закона Божьего – это «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И если бы этот молодой человек действительно по-настоящему любил Господа от всего сердца и ближнего своего, как самого себя, как вы думаете, мог бы он поделиться своим богатством? Конечно. Но его поведение показывало, что он на самом деле не соблюдал смысл значения закона Божьего. Он только думал, что он его соблюдает. Очень трудно богатым людям с постоянством служить Господу. Может, кто-то из нас думает, что чем больше денег я буду иметь, тем больше будет у меня свободного времени. Но это неправда. Чем больше денег вы будете иметь, тем меньше у вас будет времени. Чем больше у вас денег, тем менее доступны вы для других людей. Потому что богатство, как ничто другое, забирает все время, энергию и внимание человека. Когда человек со своими деньгами имеет столько разных возможностей, ему гораздо труднее посвятиться на служение Господу, не правда ли? Довольно трудно найти богатого человека, который с постоянством мог бы совершать служение Богу и служение ближним. Но в этом же смысл, фундамент нашего человеческого бытия – служение Богу, служение ближним. Вы просто не найдете таких людей в большинстве вокруг нас, потому что эти люди постоянно заняты своими манящими земными возможностями. И в этом природа богатства. Поэтому Иисус говорит, позвольте мне коротко обобщить этот вопрос о богатстве. Он говорит, очень трудно войти богатому в Царство Божье. Однако статистика говорит, что чем больше денег человек имеет, тем меньше он готов их отдать для служения другим людям. Вот и получается, послушайте внимательно, что чем больше человек имеет здесь, на этой земле, тем меньше он имеет на небе. Чем больше человек имеет в этой жизни, тем труднее ему следовать за Христом. Это факт. Это определенный факт. Чем больше денег человек имеет, тем менее он доступен для служения. Конечно, есть исключения. Я очень тронут теми людьми, которые обладают большими деньгами, большими сбережениями и в то же время совершают большое служение. Слава Богу за таких людей. Но в большинстве своем богатство имеет такую природу, что оно вытесняет Бога с первого места. Слово Божие говорит, следуйте за Ним. Поступайте не так, как все общество, но старайтесь поступать так, как Господь учит вас. Я искренне желаю вам
0: следовать за Иисусом, поступать так, как Он учил нас. И тогда мы будем по-настоящему детьми Божьими. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Виктория Ахунина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых дел.

0: Ну-ка, стой, безобразник. А?
1: Да.
0: Ну-ка, стой, стой. Иди сюда.
1: Да.
0: Иди сюда, иди. Иди.
1: Да.
0: Это вот что?
1: Фантик.
0: А вот это вот что? А?
1: Один фантик.
0: Какой фантик? Ну-ка, поднимай.
1: Это что?
0: Это что еще такое, а?
1: Что такое?
0: Ты погляди.
2: Марья Ивановна, что же произошло? Привет, Валерий.
0: Что произошло? Это вот вы его спросите, а? Я тут все утро мила, взапрела вся аж. Пошла чуть передохнуть, и на тебе. Валера, фантик среди
1: дворобуса. Дядя Афанасий, я не специально. Конфетка.
0: Угу. Вы поглядите, стыда, совесть нет, стоит и не краснеет даже. Ой, а метла-то моя где? Так, стой здесь, мы еще не закончили, я сейчас вернусь.
2: Вы не переживайте, Марья Ивановна, я за ним посмотрю. Валера, ну что же ты в самом деле? Марья Ивановна убиралась, подметала.
1: Дядя Афанасий,
2: иди сюда, иди. Сядь-ка. Ну, под самым носом бросил у нее бумажку. Ну, разве так можно? Ну, ты же знаешь, как она чистоту любит. Ну, в самом деле, я как маленький. И что теперь делать? Она вот обиделась.
1: Ну, что делать?
2: Что делать, что делать?
1: Ну, я не знаю, что.
2: Кажется, я знаю, что нужно делать. Если ты провинился и в чем-то виноват, нужно просто взять и попросить прощения.
1: Дядя Афанасий, она простит меня?
2: Конечно, простит. Ты же знаешь, поворчит и подобреет, вот увидишь.
0: А вот и я. И на чем же мы остановились?
1: Ну, вы остановились так. Я тебя.
0: Точно, точно. Я тебя. Еще издеваться будешь, да?
2: Марья Ивановна, подождите, не торопитесь. Валера вам готов что-то сказать. Ну.
0: И что? Что он мне может сказать? То, что он помусорить любит? Да я и так это вижу. О, пожалуйста.
2: Да нет же.
1: Марья Ивановна, простите меня, пожалуйста, я больше не буду.
0: Да. Простите меня, пожалуйста. Ты так говоришь, чтобы я не ругалась, а не потому, что сожалеешь.
2: Марья Ивановна, неужели вы не простите этого милого мальчугана? Ну, посмотрите на него, а?
0: Ни за что!
2: Марья Ивановна...
0: Никогда!
2: Вы мне напомнили одну историю, которая как нельзя кстати уместна вот в этой ситуации. Я просто хочу вам ее рассказать, если вы, конечно, не против.
1: Мы не против, дядя Афанась, мы ее послушаем с удовольствием.
2: Эта история, правда, умалчивает имена главных героев, но я их придумал сам, чтобы мы могли не запутаться. Жил-был царь, и однажды к нему привели человека по имени Левий. Он должен был царю большую сумму денег и долго не мог вернуть долг. Но Левию нечем было отдавать, потому что денег у него не было. И тогда государь приказал продать Левия и его жену, и детей, и все, что он имеет, и заплатить его долг. Тогда бедный Левий упал перед царем на колени и сказал: «Государь, потерпи немного, и все заплачу тебе». И государь, умилосердившись над рабом тем, сказал: «Прощаю тебе долг твой, ступай с миром». И когда Левий вышел от царя, ему встретился Симеон, его товарищ. Симеон должен был Левию небольшую сумму денег. И Левий схватил его за горло и стал душить, говоря: «Отдай мне долг». И тогда Симеон пал перед ним на колени и сказал: «Подожди, еще немного, и все отдам тебе». Но Левий не захотел ждать и посадил должника в темницу до тех пор, пока Симеон не отдаст долг. Люди, находившиеся рядом, увидели всю жестокость Левия и рассказали все царю. Тогда позвал правитель Левия и спросил: «Злой раб, весь долг я тебе простил и помиловал семью твою. Не должен ли и ты простить долг товарища твоего Симеона?» И разгневался государь на Левия и отдал его под стражу до тех пор, пока не отдаст весь долг. Вот такая вот история.
0: Ох уж мне этот неверный раб. Его простили, а он и простить не захотел. И по делам ему.
2: Так вот поэтому и Господь прощает нам наши ошибки для того, чтобы мы, в свою очередь, могли бы простить своих близких.
0: Вот. Ну, конечно, нас Господь прощает всех, да.
1: Так вы меня прощаете?
0: Да, конечно, Валер, прощаю. Ты не смотри, что я такая строгая. Поворчу, да перестану.
2: Ну, я ж тебе говорил.
0: Слушайте, засиделась я тут с вами, работать мне пора. И вы давайте не сидите, идите работайте. А мне сейчас тут подметать надо, давайте-ка.
2: В самом деле.
1: До свидания, дядя Афанасий. До свидания, Марья Ивановна.
0: До свидания, Валер. Какой хороший мальчуган. Чудо, а не ребенок.
2: Ну вот, ребята, пора и нам с вами прощаться. Но ненадолго. До скорых встреч.
3: А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал: Аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли».
2: Аминь – древнееврейское слово, которое означает «воистину, да будет так» и выражает согласие со сказанным. Ветхозаветная традиция предписывала, чтобы человек, услышав Божье благословение или проклятие, отвечал «Аминь». Это хорошо видно на примере 27 главы книги Второзакония. Словом «Аминь» оканчиваются многие псалмы, прославляющие Бога. Эта практика нашла продолжение в Новом Завете. В 6 главе Евангелия от Матфея словом «Аминь» заканчивается молитва «Отче наш», который Христос учил своих учеников. В Евангелии от Иоанна Господь часто подтверждает этим словом истинность своих заявлений. Многие новозаветные послания также заканчиваются словом «Аминь». В книге Откровения слово «Аминь» встречается в качестве титула воскресшего Иисуса. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия».
1: «Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – аминь, в славу Божию через нас».

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: В Древней Греции его любили философы и не любили знатные горожане. Не любили по причинам понятным, из-за резкого запаха, который они считали достойным только низшего сословия. А вот философы очень уважали это растение, так как видели в луковице модель устройства Вселенной.
2: Полезная минутка.
3: В наше время лук мало интересует философию, зато им заинтересовались врачи-диетологи. И оказалось, что нам есть чему поучиться у древних народов. Древнегреческий полководец Ксенофонт считал, что лук вызывает прилив сил, поэтому он обязывал своих воинов его есть. Древнеримские военачальники также включали лук в паёк легионеров, полагая, что он пробуждает мужество, поднимает настроение и придает храбрости. Лук всегда ценился на Руси. Есть даже известная русская поговорка «Лук от семи недуг». Необыкновенные целительные силы этого овоща объясняются уникальным сочетанием множества веществ. Лук улучшает аппетит, а значит, способствует более качественному усвоению пищи. А содержащиеся в свежем овоще вещества облегчают состояние при аллергии. Поэтому лук должен чаще находиться на столе у склонного к аллергии человека. В настоящее время в луке найдены вещества по химическому составу и по своему воздействию на организм, сходные с гормонами. Именно этим веществам лук обязан своей способностью омолаживать организм. Особенно этим качеством известны розовые, салатные сорта лука. В питании здорового человека лук может и должен использоваться почти без ограничений. Но, конечно, придется отказаться от лука при проблемах с желудком или кишечником. Ведь он в таких случаях может привести к болезненным ощущениям. Необходимо также помнить, что излишнее количество сырого лука может спровоцировать приступ у больного бронхиальной астмы или стенокардии. Так что, как и во всем, необходимо соблюдать меру и прислушиваться к требованиям своего организма. В русской народной медицине лук применяли во время моровых поветрий, то есть эпидемий. Современные медики соглашаются, что лук – это отличное профилактическое средство от простудных заболеваний. Лук славен фитонцидами. Это летучие вещества, способные убивать вредные для человека микроорганизмы, а также ускоряющие заживление ран. Благодаря наличию фитонцидов для дезинфекции полости рта достаточно в течение 3-5 минут пожевать лук. А при хроническом насморке полезно дышать нарезанным луком. Некоторые врачи убеждены, что фитонциды разрушительны почти для всех вирусов гриппа. Поэтому свежий лук в вашей тарелке в период эпидемии – это дополнительный шанс сохранить здоровье. А во время простуды и при насморке печеный лук поможет облегчить состояние. Помимо этого, фитонциды обладают немаловажной способностью снижать воздействие радиации. При этом надо отметить, что самым сильным фитонцидным действием обладают более острые сорта лука. Среди растений, входящих в проверенные временем рецепты красоты, лук занимает далеко не последнее место. Он способствует росту и укреплению волос. Египтяне еще 4000 лет назад знали и широко использовали это свойство лука. Современная косметология подтверждает, что луковый сок предупреждает выпадение волос. К тому же он делает их сильными и блестящими. За это отвечают содержащиеся в луке сера и фосфор, так как они входят в состав вещества, из которого состоит волос. Причем из лука можно делать отличные укрепляющие маски для волос. Но лучше делать их в выходные дни, так как волосы могут впитать вместе с полезными веществами их характерный луковый запах. Сырой лук, а особенно зеленые луковые перья, важны для состояния десен и зубов. Врачи рекомендуют есть его побольше, и тогда зубы станут более крепкими и здоровыми. Лук практически в любой своей форме способен приносить пользу. Но, конечно, лучше его есть не жареным, а сырым или запеченным. Наверное, на каждой кухне найдется такой привычный для нас продукт, как лук. Это прекрасный овощ, который может обогатить вкус и запах практически любых несладких блюд. Его нельзя назвать экзотичным, но сегодня, когда вы возьмете в руку луковицу, присмотритесь к ней внимательнее. Ведь за ее золотистой шелухой скрывается настоящая сокровищница здоровья.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Всегда радуйтесь!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Вольтер писал: «Случай – это ничто. Случая не существует. Мы называем так действие, причину которого мы не понимаем. Нет действия без причины, нет существования без оснований существовать». Мы продолжаем разговор о библейской концепции появления жизни на Земле. И сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Также в нашей беседе принимает участие Юлия Ефимовна Уткина, кандидат филологических наук. В нашей прошлой программе мы начали разговор о четвертом дне творения. Мы начали разговор о том, как Бог создавал небесные светила. Сегодня мы этот разговор продолжим. Но в начале программы вам, Татьяна Юрьевна, я предлагаю напомнить те итоги, те выводы, к которым мы пришли в прошлый раз.
3: Ну, мы как раз закончили на том, что нам Господь никогда не открывает, как Он это делает. Вот. Но Он говорит, что «я вот вам это сделал, значит, сотворил, солнечная система, Земля, Луна, звезды, все возникло на четвертый день, и все то, что сотворил Господь, имеет свои особенности, и мы их можем изучать, наблюдать». Эти особенности. И действительно, этих особенностей очень много. И если кто-то хочет объяснить, как вся эта система, сотворенная Богом, могла образоваться естественным путем, то на такую работу у ученого мира было более 200 лет, что при современных темпах развития науки, мне кажется, очень большим сроком. Но, тем не менее, каких-то удовлетворительных и естественно научных гипотез, когда, как выразился Вольтер, все имеет свои причины и следствия, вот именно это и хотели показать ученые, что все имеет естественные причины, естественные следствия. Но вот на этом пути успех их не ждал. И нет, фактически нет удовлетворительных теорий, причин следственных. Естественно, Вольтер на эту часть ему была близка, поскольку он был глубочайшим атеистом и сводил все именно к естественным причинно-следственным связям, то именно на этом пути ученых успех не ждал. Я как раз вот сегодня хотела поговорить о тех альтернативах, тех гипотезах, которые были созданы научным миром, и показать, вот, так сказать, несоответствие этих гипотез той реальности, которая создана Богом. Первая гипотеза, ну, надо было как-то объяснить, вот сформировалась же, вот уже, скажем, в 18 веке была довольно изучена структура Солнечной системы, значит, основные планеты были изучены, были известны их орбиты, все это было изумительно красиво, четко все вращалось по своим орбитам. Опять же, люди встретились с той самой рациональностью и красотой, которую мы отмечали вот на первых встречах, гармония, красота, но, опять же, по-видимому, это слишком раздражало человеческий ум. Нужно было, значит, сказать, что все это сформировалось, значит, естественным путем. И первая гипотеза, которая серьезная такая гипотеза, которая была выдвинута, автором ее был Кант, известнейший философ, а математическую проработку этой гипотезы проводил не менее известный человек, астроном Лаплас. Лаплас как раз написал книгу о небесной механике, где по рецепту Вольтера основывался исключительно на причинно-следственных связях. И, значит, Наполеон, ознакомившись с этой книгой, задал Лапласу вопрос. Вопрос этот был о том, почему же, собственно, он не упоминает Бога в своей книге о небесной механике. И Лаплас довольно-таки гордо ответил: «Сир,

вот они конденсировались и были созданы, стянулись как бы с образованием планет, и планеты уже стали вращаться вокруг Солнца. Но по мере развития науки стало понятно, что это не проходит, и Отто Юлиевич Шмидт предположил, что там был еще один фактор, который помог сформироваться планетам, что некое тело, которое влетело, так сказать, из дальнего космоса, оно через эту вот газополевое облако пролетело, кантовское облако, и улетело далеко. Далеко, значит, за пределы. Чем хороша была гипотеза? Тело было гипотетическое, поэтому можно было задавать ему различную скорость, различную массу. В общем, все параметры можно выбирать. Из всех возможных параметров можно выбирать те, которые будут удовлетворительны. И, значит, люди провели огромную работу. Учтите, компьютеров не было, поэтому все расчеты велись вручную. Титанический труд был произведен, в результате которого выяснилось, что, тем не менее, не помогло это гипотетическое тело в создании Солнечной системы. И уже не так давно, 80-е годы, была сформулирована еще одна гипотеза, уже с компьютерными расчетами, людям было легче. Теория так называемого вращающегося первичного бублика. Вот материя была вот в таком вот бублике, и она, значит, в силу неустойчивости этот бублик распался на отдельно сгустки, которые в процессе формирования и того, как вот выстраивались они вокруг Солнца, они обменивались моментом движения, энергией, так сказать, утрясали они отношения между собой. Гипотеза поначалу была принята, как вот мы, наконец, все выясним, детали остались. А нет, опять не получается. Расчеты показывают, что и вот этот вариант не проходит. Причем, вы знаете, когда я знакомлюсь именно вот с библейскими концепциями творения, вы знаете, мне кажется, что я не погрешу против истины, если скажу, что помимо величайшей, что ли, благости, которую Господь вот проявил при своем творении, величайшей мудрости, где-то просвечивает и юмор нашего Творца. То есть он иногда задает атеистам, ученым такие загадочки, которые иначе, как юмором, вот мы даже потом, мы, скажем, еще будем с этим сталкиваться, иначе, чем юмором, не назовешь. И вот в Солнечной системе есть такие загадочки, которые вот объяснить безумно трудно. Даже компьютеры не помогают, вот, так сказать, все это посчитать. Ну, о чем идет речь? Скажем, ну, там много такого, но вот реально я хочу такое, чтобы можно вполне понять. Значит, у всех планет практически есть свои естественные спутники. Ну, у нас есть Луна. Там, скажем, у Юпитера 16 таких спутников и так далее. У Нептуна 8 таких спутников. Но что интересно, представьте себе, планета вращается вокруг Солнца, да? Спутник обращается вокруг планеты. И большинство спутников, ну это естественно, да, что они обращаются вокруг своей планеты. Если планета идет так, то они вокруг своей планеты обращаются в том же направлении. Угу. Такие спутники в науке называются проградные. И большинство спутников, они действительно проградные. У Юпитера, у него 12 проградных, а 4 ретроградных. Вот все вращаются вот так вот, а 4 вращаются в противоположном направлении. Вот объясни, как естественным путем могло это образоваться. У Нептуна 7 проградных, правильных, а 8 неправильные, значит, в противоположном направлении вращаются. Ну, у Урана, например, там, значит, 15 спутников и еще 10 колец. Ну, вы знаете, там одна сплошная головная боль у астрономов от этих колец и спутников. Мы просто не можем в это вдаваться, да я и не специалист по астрономии, но я просто ориентируюсь на вот эти мучительные поиски разгадок, с которыми я познакомилась, так сказать, то, что пытаются разрешить астрономы. Но, тем не менее, все-таки и не Уран основная головная боль, это Сатурн. Планета невероятно загадочная. Там столько загадок, я скажу только о самой фантастической особенности лун Сатурна. Там две внешние луны Сатурна вращаются вокруг Сатурна, и каждые 4 года с разной скоростью

0: скоростью. Но каждый год они как бы сближаются. И что же происходит в этот момент? В этот момент они меняются друг с другом орбитами и скоростью. Вот, слушайте, ну не юмор ли это? Загвоздка. Думай, астроном, как это могло сформироваться естественным путем? Думай, ты же умный. Нет этому, значит, объяснения. Вот мы просто вот познакомились, ну, только вот с одним аспектом того, что пока причинно-следственным анализом не удалось никак объяснить. Но есть у нас спутник, да, вот он близко к нам, Луна, и, конечно, всегда интересовало, как это она вот у нас образовалась, и, значит, теорий тоже несколько. Ну, в общем, практически они все отвергнуты. Ну, основные три, скажем. Первая теория была теория раскола, что вот эта вот масса кипящая, вот эта, которая вот первично, там Земля и Луна первично были одним телом, но от быстрого вращения выплеснула, значит, часть массы и меньшую часть, и вот сформировалась Луна, которая уже вращалась вокруг большей массы, вокруг Земли. Расчеты показывают, дело в том, что у тебя действительно очень мощный вот такой расчетный аппарат есть, и он помогает как заблуждаться, так и проверять заблуждения. Вот. Поэтому это было фактически полностью сейчас отвергнуто, эта гипотеза. Вторая гипотеза – это гипотеза захвата, что Луна… Ну, мы не знаем, как образовались планеты, так сказать, вращающиеся вокруг Земли, но мы принимаем, что они были, вращаются, и вот Земля захватила Луну просто вот при вращении она просто, Луна вращалась вокруг Солнца, а потом Земля, значит, ее притянула к себе, да, вот. И Луна уже переориентировала в своих симпатиях и стала вращаться вокруг Земли. Ну, это тоже фактически гипотеза отвергнута. И существует гипотеза конденсации. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому же газопылевому облаку и с теми же самыми сложностями. Для того, чтобы прошла конденсация, не хватает первичной массы для конденсации. То есть для того, чтобы газопылевое, вот это оно уже разреженное облако, чтобы гравитационные силы сработали, нужна первоначальная масса. И вот первоначальная масса для конденсации должна быть, ну, не меньше, чем сама Луна. Так что, в общем, это тут тоже большие сложности. И что же мы в результате видим? Обзора такого, ну, я бы, скажем, непрофессионального, чисто популярного обзора вот этих космологических систем. Мы видим, что ученые пытаются, значит, сконструировать мир, развивающийся по естественным причинам. Мир без Бога. Но поскольку такого мира нет, то им это не удается. Просто дело в том, что его нет. Вот причины их неудачи. У них мощный аппарат исследовательский. Вообще они все очень умные. Вот. Но такого мира нет. Поэтому им это не удается.
1: То есть исходная позиция просто не та, да?
0: Да, так сказать, религия не та. Мировоззрение. Религия как синоним мировоззрения. То есть там, понимаете, я просто сейчас не могу. Есть огромное количество высказываний именно вот космологов, что мы не можем... Ну, смысл такой. Мы не можем пустить Бога на свой порог. Мы должны исходить из естественных причин. Мы
1: и
0: не можем. Внеприродный, да, вне... Ну как? Дело в том, что мир сейчас, вот, ну, скажем, тот мир, который окружает нас, он же живет именно по принципам вот мировоззрения, так сказать, идеология гуманистическая, а, значит, метафизика у этой религии, метафизика – это атеизм. Философская основа – это атеизм. А метод, он прагматический метод. То есть это значит, что вот мы исходим вот из тех вот причин. Вот, грубо говоря, что можем исследовать или там вычислить, видеть или, так сказать, рассчитать. Вот из этого мы исходим. И все это сооружение стоит, как мы видели, помните картиночку? Мы смотрели такую картиночку. Все это стоит на основе эволюции. Значит, здесь у нас будет метафизика, здесь у нас будет прагматический метод, и венчает это все религия или мировоззрение гуманизма. И ученые работают в рамках вот прагматического метода, атеистического подхода и в рамках этой религии. Поскольку они создают, вытеснили из своих представлений Бога, то, естественно, несмотря на колоссальные частные успехи, общую картину создать абсолютно не удается. И здесь дело не в том, что они что-то еще изучат, эту картину они сделают. Чем ближе приближаешься к тому, как действительно Бог создал этот мир, тем труднее без первопричины, без этой первопричины обойтись. Ну, это понятно, да? Но, тем не менее, значит, все-таки очень многие еще не хотят вводить в свои концепции внеприродный фактор. Так культурно называется Бог. Неприродный фактор.
1: То есть это вот гордость человеческого сознания?
0: Совершенно. Это религия без Бога. Человек занял место Бога в этой религии. Естественно, так сказать, вот попытка решить все самим. Ну вот что интересно. Вот мы с вами говорили, что ближний космос непонятен. Проблем очень много. Помимо того, что непонятно, как Луна там образовалась, даже с магнитным полем Земли до конца ученые разобраться не могут. Радиационные пояса, все непонятно. Ближний космос как бы остался еще не изучен. Еще меньше чего-то определенного можно сказать по Солнечной системе. Но очень интересный аспект. Чем дальше от нас расположен объект, тем проще.
1: Тем больше мы уверены в своей правоте.
0: Совершенно верно. Причем там уже такие расчеты, такие астрофизические теории возникают. Они разнообразные, фантастичные и, ну, я бы сказала, наверное, более безответственные, потому что, ну, чем дальше от нас, тем смелее мы можем дать волю своей фантазии.
1: Даже научной.
0: Научной фантазии. А, кстати говоря, без воображения ученый вообще не может работать. Просто важно, чем в конечном счете, под какой крышей развивается это воображение. Вот. А так это хорошее качество. Значит, ученые полностью разобрались в кавычках, с тем, как возникла Вселенная. Ну, Луна, ладно, Солнечная система, ладно, а вот как Вселенная возникла, доподлинно известно. То есть даже неприличным считается сомневаться, что был большой взрыв. И, кстати говоря, многие либеральные богословы уже проговаривают, что да, действительно, здесь сближены точки зрения библейская и светская. Просто потому, что в теорию большого взрыва тоже заложено понятие начала. То самое, которое нам говорит Библия, что, значит, Бог прежде всего сотворил время, у мира есть начало, и вот еще ведь что? Если есть начало, значит, есть конец. То есть Господь сразу дает временные рамки своему творению, и вот во временных этих рамках развивается сотворенный мир. Но, значит, ученый мир тоже пришел к тому, что должно, неизбежно должно было быть начало. Да, у мира было начало, но это явление было случайно, и, естественно, случилось оно многие миллиарды лет назад. Ну, значит, обычно давались такие временные интервалы, как от 8 до 20 миллиардов лет, но сейчас склоняются вот 12-15 миллиардов лет, неважно. Постулируется все равно неистинное начало, не творение из ничего, которое постулируется в Библии. А здесь постулируется начало из бесконечно малого сгустка. В принципе, это так как бы в любом случае материя, она невероятно сверхплотная и разогретая до совершенно немыслимых температур. Причем размеры этого первичного сгустка, там нет единого мнения. Кто-то считает, что они вообще микроскопические, их нельзя рассмотреть. Кто-то считает, что, может быть, они там размером с наше помещение, там, скажем. Но неважно. Во всяком случае, это был сверхплотный сгусток разогретых субэлементарных частиц. Что значит субэлементарные частицы? Это значит, что это и не протоны, и нейтроны, а это такие частицы, как кварки, глюоны, лептоны, их, так сказать, много сейчас числится физикой, и фотоны. И вот поскольку этот сгусток был нестабильный, ну, вот совершенно случайно в какой-то момент эта нестабильность выразилась в том, что что это все взорвалось, и все эти лептонные кварки и фотоны начали разлетаться со страшной скоростью. И по мере расширения, то есть, соответственно, пространство как бы взорвалось, при этом и расширяться это все стало в пространстве. И вот, значит, эти субэлементарные частицы сгруппировались сначала в протоны и нейтроны. А вот к концу, как вы думаете, какая точность в расчетах? К концу третьей минуты возникают ядра.
1: Может быть, какие-то экспериментальные исследования?
0: Нет, третьей минуты подсказывают. Вы возьметесь за сотворение Вселенной?
2: Нет. А откуда же появилась эта цифра-то в таком случае? А,
0: слушайте, вы знаете, она появилась из действительно очень фундаментальных расчетов. То есть, если это не так, то это все опять сожмется. Если это больше, быть. Это тот самый энтропный принцип, то это все в дым разлетится и не образуется никаких ни галактик, ни звезд, ничего. Mm-hmm. Поэтому это вот скрупулезно рассчитывается вот эта вот скорость минуты. Причем вероятность этого события, сейчас я не помню, но это 10 в минус 50 какой-то степени. То есть, если говорить об антропном принципе, то здесь вообще-то совершенно вероятность, невероятная вероятность получается. Ну вот, значит, к концу третьей минуты возникает у нас ядра, да? А проходит еще миллион лет после этого, и формируются атомы двух самых легких элементов, которые есть в таблице. Ну, мы знаем по таблице Менделеева, какие там элементы самые легкие: водород, потом гелий. Вот, значит, это через миллион лет, вот они где-то там, разлетаясь, сформировались, значит, в эти атомы. И начинается, значит, они стали стабильными, эти атомы, и поскольку атомы стали стабильными, это уже что-то, за что можно подержаться, это уже не субэлементарные частицы. Вот тут и началось формирование под действием сил притяжения. Начали конденсироваться некие облака материи. А эти облака материи, они дали начало галактикам, звездам, вот, всем образованиям. Но это были не те звезды, которые нас интересуют. Это были так называемые первые поколения звезд. Они, значит, старели, взрывались сверхновые. Вот слышали все о том, что сверхновые взрываются. Потом, значит, была, часто называют это эволюцией звезд, но на самом деле это деградация, потому что вот они взрывались, потом превращались в белых карликов и так далее. Но все это остывало постепенно и образовывались более тяжелые элементы. Если помним, мы сначала образовались только два самых легких элемента, потом, значит, уже температура позволила сделаться стабильными ядрам более тяжелых элементов. И вот на этой стадии образовались звезды следующего поколения, к которым, собственно, относится наше Солнце. Такая, значит, модель. Мы, естественно, в нее не вдаемся. Но каковы же все-таки основания научные, естественно, научные для формирования такой модели?
1: Вот то, что вы рассказали, это все еще большой взрыв? Или уже большим взрывом считается то, что было в самом начале?
0: Нет, это все. Все это возникновение Вселенной. А поскольку Вселенная — это вот то, что вот это галактики, там звезды, в конечном счете, значит, планеты. И это все это образовалось в результате Большого взрыва. Поэтому вся концепция образования Вселенной, когда мы переходим к Солнечной системе, нам уже наши интересные детали. Вот как же это вот могло образоваться, понимаете? А вот так вот в целом мы все решаем. Значит, вот они образовались именно так, с помощью Большого взрыва. Но считается, что две фундаментальные есть вещи, которые однозначно подтверждают теорию Большого взрыва. Значит, наверняка люди, которые хоть какие-то научно-популярные передачи иногда смотрят или читают на эту тему, слышали о красном смещении. То есть, что это значит? Это значит, что если провести спектральный анализ того, что там, скажем, излучает космос, то спектральный анализ, все спектры как бы слегка сдвинуты в длинно-вольну зону, то есть длинноволновую, это в сторону красную, как более низко, значит, энергетическую зону. Вот это красное смещение спектров. Эффект Доплера, он говорит о том, что красное смещение, оно возникает тогда, когда объекты, вот, скажем, вы находитесь на одном объекте, объект от вас удаляется, и все, что там происходит, вы будете видеть вот в этом красном смещении. То есть речь идет о том, что все разлетается, вот эта расширяющаяся Вселенная. А дальше, если она разлетается, то значит был момент, когда все это было в одном месте. Вот это первое доказательство того, что был взрыв. Второе доказательство, значит, считается, это так называемое фоновое микроволновое излучение. То есть вся Вселенная пронизана этим излучением. Излучение было открыто в 1965 году. Оно было признано реликтовым излучением, то есть тем самым, который свидетельствует о древних временах. И, значит, реликтовое излучение, значит, оно остаточное, осталось с высокотемпературной стадии образования Вселенной. Но, согласно, так сказать, представлениям, совершенно, наверное, справедливым представлениям, что если мы хотим, чтобы это фоновое излучение что-то нам говорило о происхождении Вселенной, оно должно быть... не должно быть равномерным во всех направлениях. Это называется изотропным. А если оно неравномерное, это называется анизотропным, неравномерным. Так вот, нужно, чтобы это фоновое излучение доказывало большой взрыв, нужно, чтобы оно было анизотропным. Так вот, его измеряли бесконечное число раз с точнейшей аппаратурой, и вот оно, к сожалению, всегда оказывалось изотропным. Тогда НАСА вывела, значит, специальный спутник для того, чтобы какие-то вот земные тут, значит, помехи не мешали очень точно измерить это излучение. Ее измерили. И оно опять оказалось изотропным. Но когда начали смотреть на эти результаты и путем многократного компьютерного усиления полученных сигналов, наконец-то получили долгожданную анизотропию. Причем там разница была миллионной доли градуса. И по поводу этой великой победы человечества НАСА организовала пресс-конференцию. Представительную там были ученые, там были все ведущие средства массовой информации, там был весь, можно сказать, свет человечества. И вот свидетели, те люди, ну, присутствовали там, говорят, что в зале царило напряженное ожидание. Люди были напряжены. И вот когда, так сказать, им провозгласили, что анизотропия получена, вот тут-то и выяснилась религиозная природа этого ожидания, потому что раздались радостные возгласы, люди вскакивали с мест, бросались друг к другу, обнимали, поздравляли друг друга. Слушайте, ну научный результат получен, но почему такая радость? Радость великая! Мы свободны! Большой взрыв доказан! От начала до конца мы произошли. Сначала Вселенная произошла сама, потом Земля произошла сама, потом мы развелись из этого первичного бульона. И, собственно,
1: Бога нет.
0: Вот, понимаете, вот религиозный, значит, аспект этого проглядывает. Но самое интересное другое, что прошло совсем немножко времени. И чтобы быть точной, кто хочет проверить, в майском номере журнала Science за 1992 год появилась статья, в которой было сказано, цитирую, что разница температур находится намного ниже уровня шумов измерительных приборов.
1: Это что значит?
0: А это значит, что сами по себе приборы дают ошибку больше. Вы понимаете, вы вычислили миллионную долю градуса, а шумы у вас, допустим, на порядок больше. На порядок. То есть вы их, значит, только, допустим, стотысячные доли могли бы определить. Понимаете? То есть сами по себе шумы не дают возможности
1: приборы
0: это определить. Шумы приборов. Ну, то есть любой прибор дает определенную точность. Но, сами понимаете, скромненькая статья в научном журнале Science, никакой пресс-конференции, никаких средств массовой информации. Вообще общественность это сообщение нисколько не заинтересовала. Все знают, ну, кто интересуется, что фоновое излучение анизотропно, большой взрыв доказан, а то, что он остается недоказанным, это, в общем-то, неизвестно. Но, правда, у большого взрыва есть и другие сложности, а именно, откуда же взялись законы мироздания? Получается, что они тоже образовались от взрыва. Закон это.
2: То есть, так или иначе, отправной точки нет.
0: Нет, но отправная точка – большой взрыв. Но все уже формировалось согласно каким-то законам. Уже работал закон гравитации, уже обсуждать, ну и так далее. Законы природы, значит, постулируются можно. Все-таки же нужно ввести в это во все. Ну да, это материя, это энергия. Но давайте, как мы введем сюда информацию? Постулируется, что она тоже, наверное, взорвалась вместе с материей и энергией. И вот так вот эти законы распределились. То есть вопрос информации остается непроработанной в теории большого взрыва. Потом, для того, чтобы проходили конденсации, мы с этим уже говорили, скажем, кантовском вот газополевом облаке, вот эти облака материи, для того, чтобы проходила, значит, конденсация, нужна первоначальная масса, потому что это все, так сказать, очень рыхло, разреженность огромная. Вот нужна первоначальная масса. Постулируется, она носит название холодной темной массы, сокращение CDM. Вот это CDM, откуда ей взяться, совершенно непонятно. Причем общая масса, вот холодная, темная масса, почему темная? Потому что она не проглядывается. Мы видим светящееся нечто, да? А вот темная, она не проглядывается. Так вот, значит, общее количество вот этой темной, плотной массы должно состоять, чтобы это все конденсация прошла, она должна состоять, ну, процентов 98, как считается, от общей массы Вселенной. Где она, эта масса? Ну, есть такие теории, что вся Вселенная пронизана такими небольшими черными дырами, а черные дыры, как вы знаете, не излучают, потому что они настолько плотны, что даже фотоны не могут вырваться из этого пространства. И вот что, ну, поскольку их трудно обнаружить, вот мы их не обнаруживаем, но вся Вселенная пронизана этой массой. То есть, в общем-то, сложность, согласитесь, сложно, да? Потом, почему не образовалась во взрыве антиматерия? Почему образовалась только материя, но не антиматерия? Тоже, в общем-то, ответа серьезного нет на этот вопрос. Потом, мы не наблюдаем рождение звезд, мы только наблюдаем их смерть, распад. Опять же, если это продолжается, ведь этих пылевых облаков достаточно, ведь должно же... Вот это не было, в принципе, наблюдение за рождением звезд, хотя за смертью многих звезд удалось наблюдать. И, кстати говоря, постулируется, что умирают звезды в течение многих, там, не знаю, многих миллионов лет. А нет, по свидетельству вот древних астрономов, вот, скажем, сейчас там белый карлик на этом месте, а вот по записям, скажем, тысячелетней давности, по наблюдениям, там взорвалась сверхновая. То есть это все достаточно, так сказать, быстро. Вот эта деградация даже вот этого мира галактического, звездного, она, все процессы там идут, по-видимому, достаточно быстро. Я думаю, что мы с вами хорошо показали религиозную подоплеку всех этих теорий. И можем только возблагодарить Господа, что Он дал нам истинную религию, истинное знание о сотворении мира светил.
2: Да, и действительно, главное, наверное, вот убеждаюсь в этом, опять же, после разговора с вами, желать не того, чтобы истина была на нашей стороне, а самому быть на стороне истины.
0: Да, вот именно.
2: Замечательно. Татьяна Юрьевна, я благодарю вас за интереснейшую беседу. Спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе.
1: Я была благодарным слушателям.
2: Мы вернемся к разговору о библейской концепции творения в следующей программе. Всего доброго. До свидания.
3: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
5: для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Поэзия судьбы.
1: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, а духотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
2: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
1: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазны в пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог — начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной его любви, безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи, поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
2: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон — поэт, Давид — поэт, Моисей — поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
1: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная,

0: незримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысль острейшее лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прошлый раз убедились в том, что Божья любовь – это любовь вечная, и что Бог никогда не перестанет любить нас. Но возникает вопрос, а как же истинный Израиль, Израиль по плоти? Как с ними? И апостол Павел обеспокоен этой темой. Он рассуждает об этом в 9 главе, в 10 и 11 главах этого удивительного послания, где апостол меняет предмет своей озабоченности. Он не отходит от своей главной темы – праведности через веру, но теперь проявляет свою озабоченность не состоянием римской церкви, но состоянием его народа, иудейской нации. Хотя Павел и был призван Богом, чтобы проповедовать Евангелие язычникам, он чрезвычайно переживал о своем народе, иудеях. Эта озабоченность тем более поразительна, что когда нам известно, что сами иудеи ненавидели его. Ортодоксальные иудеи считали его предателем, а христианские иудеи – еретиком. И все же Павел любил их, как мы увидим это в процессе нашего исследования. Но тот факт, что мы проведем несколько исследований, которые имеют отношение к иудейской нации, не означает вовсе, что нам, христианам из язычников, следует пропустить эти главы, потому что тот же апостол говорит в первом послании Коринфянам, 10 главе, в 11 стихе, «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Один известный историк сказал, что если мы забываем историю, то обречены на то, чтобы повторить ее. И это точно так, потому что Бог записал историю Израиля так, как не желает, чтобы мы повторили то, через что они прошли. Бог желает, чтобы мы научились на их ошибках. Иудеи были привилегированным народом. Фактически, что нам известно об их преимуществах? Павел перечисляет эти преимущества в 9 главе, в 4 стихе. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Вы обратите внимание, что Бог дал иудеям? Усыновление, славу, заветы, законоположение, богослужение, обетование. И еще мы читаем с вами об одном великом преимуществе иудейского народа. 3 глава, 2 стих. «Им вверено Слово Божье». Они были благословенным народом. Но что они сделали с этой прекрасной истиной, которую Бог дал им? Они извращали пророчество Божье и отвергли обетование Его в Иисусе Христе. Подобно этому, я верю, мы, как христиане, также являемся привилегированным народом. Я верю, что Бог дал нам прекрасные истины. И если бы мы не сделали такой же ошибки, как иудеи в свое время, земля уже осветилась бы славой Иисуса Христа. И поэтому мир все еще пребывает во тьме. Бог непременно будет открывать нам истину о праведности Иисуса Христа через различные христианские деноминации, даже если большинство христиан по-прежнему будут отвергать ее. Но еще есть время благодати не только для нехристиан, но и для многих христиан. Мы приступаем к изучению этих трех глав. Да, они относятся к иудеям, но написаны в наставление нам, достигшим последнего времени. Согласно 9, 10 и 11 глав, иудеи ошиблись в двух главных пунктах, и их неудача является весьма многозначительной для нас. Нам не следует повторять их ошибок. Первое. Они неправильно поняли намерение Божье об учреждении истинного Израиля. Они думали, что поскольку были прямыми потомками Авраама, Исаака и Иакова, то это и делало их избранным народом Божьего Завета. Так и многие христиане убеждены в том, что они дети Божьи, потому что их имена записаны в церковные книги. Тогда у меня есть для таких плохая новость. Запись в церковную книгу не делает нас дитятею Божьим. Есть даже такие отступники от веры, которые просят нас, пожалуйста, не вычеркивайте только нашей фамилии из церковной книги. Они редко ходят в церковь, а то и вовсе не ходят, но думают, что если их имена записаны в книгу, то это и будет их пропуском на небо. Но, дорогие мои, тот факт, что вы принадлежите к Божьей Церкви остатка, потому что ваши имена все еще в церковной книге, не делает вас пригодными для неба. Тот факт, что иудеи были потомками Авраама, Исаака и Иакова, не делал их пригодными для неба. Вторая ошибка, которая была следствием первой, состояла в том, что они не узнали Божий путь спасения грешного человека. Обетование Божье было в том, что из семени этих троих отцов израильской нации восстанет тот, кого Бог пошлет на землю быть искупителем мира. И это спасение будет возможным только через веру в его праведность, а не через исполнение закона. Здесь иудеи потерпели неудачу, и тогда Бог взял ключи от своего царства и дал их христианской церкви. Ключевым словом 9 главы является 6 стих. Павел по своему обыкновению делает заявление после того, как выразил свою озабоченность состоянием иудеев, которые были благословенным народом. И он это заявление излагает в 6 стихе. «Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Что апостол здесь имел в виду? Бог многое дал Израилю. Заветы, служение в святилище, обетование. Но все это было суммировано в одном обетовании, которое он давал не однажды, но многократно. Он дал это обетование Аврааму, Исааку и Иакову. Это обетование в том, что их дети, их семя получат наследство в новом Ханане. Им было обещано спасение. Затем Иисус в конце своего служения заявил этим людям, обратите внимание, тем, кому он дал обетование, 23 глава, 37 и 38 стихи, и Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Другими словами, они лишились надежды. Это создало проблему, потому что, я верю, Павел имел в виду заявление Божье, которое мы находим в Библии, в книге «Чисел», 23 главе и в 19 стихе. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Бог не нарушает, подобно человеку, свои обещания. Всякий раз, когда Бог дает обещание, Он исполняет его. Он обещал этим трем родоначальникам израильского народа, Аврааму, Исааку, Иакову, что их дети будут избранным Израилем, народом Божьего Завета. Но Христос сказал: «Се оставляется дом ваш пуст». Тогда Павел задает вопрос: означает ли это, что Бог нарушил свое обещание? Это тема, которую он обсуждает с 9 по 11 главы послания к римлянам. Затем он делает заключение в 11 главе, в 26 стихе. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Бог выполнит свое обещание. Есть некоторые, кто верят, что после того, как Бог закончит спасение язычников, Он даст иудеям второй шанс. И тогда иудейская нация не отвергнет Мессию, и все иудеи будут спасены. Но чтобы нам понять заявление Павла в Римлянам 11:26, нам необходимо проследить всю логическую аргументацию апостола, начиная с 9 главы. Нам нужно задать вопрос, что Павел подразумевает, когда говорит «Израиль»? И каким образом Израиль будет спасен? Потому что есть две области, где иудеи потерпели неудачу, которые Павел исправляет, чтобы решить эту проблему. С такой предпосылкой мы приступим к изучению 9 главы. Что я собираюсь сделать сегодня, так это дать общее изложение 9 главы. Затем нам нужно будет рассмотреть одну тему, кто принадлежит к истинному Израилю. Потому что нам, как христианам из язычников, необходимо знать ответ на этот вопрос. Скажу вам почему. Потому что у Бога нет двух народов – иудеи и язычники. У Бога всегда был только один народ на земле – Израиль. Одно из двух – вы или принадлежите Израилю Божьему, или языческому миру. Поэтому и вопрос, что Бог учредил под этим именем Израиль? В первых 5 стихах 9 главы Павел выражает свою озабоченность о народе, которому он принадлежал по плоти. Он печалится о тех, кто ненавидели его, преследовали его и стали виновниками его смерти. Можете себе представить, это был тот же народ, о котором Павел говорит в 1 и 2 стихе. «Истинно говорю во Христе».

желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Знаете ли вы, что эти слова означают? «Отлученным от Христа». Они означают быть погибшим навеки, быть проклятым, быть брошенным в озеро огненное. Павел говорит, я настолько люблю их, что согласен погибнуть навеки, если бы это помогло им быть спасенными. Есть только один человек в истории, который выразил то же желание умереть за Моисеев. И вы помните, это был Моисей, который молился Господу в Исходе в 32 главе, в 32 стихе. Молитва, ходатайственная молитва этого мужа. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Это откровение любви агапы, провозглашенное в человеческой плоти. Это та любовь, которую Бог желает видеть в своем народе в эти последние дни. Не в одном человеке и не в двух, а во всем народе. И только через веру мы можем принять эту силу, потому что вы и я не можем так любить. Единственная любовь, которую мы можем производить, это эгоцентричная любовь, которая ищет своего. Это та любовь, которая была в учениках перед Голгофой. Они не приняли Христа, потому что любили Его. Они приняли Христа, потому что верили, что Он был Мессией. И желали первенствовать в Его земном царстве. Только после креста они были готовы умереть за Христа. Ибо апостол говорит, не все те израильтяне, которые от Израиля. Итак, мы видим озабоченность Павла состоянием своего народа. Затем, первое, что он говорит иудейским братьям, так это то, что Бог не нарушил свое обетование. Проблема не в Боге, проблема в самих иудеях. Они ошиблись в понимании намерений Божьих об израильском народе. Читаем вторую половину шестого стиха. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Другими словами, тот факт, что в иудеях течет кровь Авраама, Исаака и Иакова, не делает их истинным Израилем в глазах Божьих. В седьмом стихе читаем. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». Мы осознаем, о чем Павел говорит здесь. Понимаете, Авраам имел не одного сына. У него было два сына, Измаил и Исаак. Измаил имел законное право называть Авраама своим отцом. Но Измаил не мог быть Израилем. И вот почему Павел говорит, тот факт, что вы являетесь потомком Авраама, не позволяет вам быть Израилем, потому что Авраам имел Измаила, и тот мог называть его своим отцом, но он не мог называть себя Израилем. Но иудеи также имели Исаака своим отцом. Потомки Измаила не могли называть Исаака отцом. То есть не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Исав мог называть как Авраама, так и Исаака своим отцом, но и он не принадлежал Израилю. Кстати, мы читаем в 13 стихе, как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Пожалуйста, не придавайте русского значения слову «возненавидел». Бог не возненавидел Исава, но отверг его. И причина этого в том,
если вы читали историю

Исава, то увидели, что он продал свое первородство, продал то, что принадлежало ему по праву первородного, за тарелку чечевичной похлебки. Слово «возненавидел» – это неверный перевод. Но что Павел имел в виду, так это не плотские дети, суть – дети Божьи. Когда я читаю Библию, оба ее завета, то встречаю фразу, которая часто повторяется. Например, однажды иудеи пришли к Иисусу и задали ему вопрос. Он относился к спасению и пригодностью для неба. Иисус дал довольно-таки странный ответ. Евангелие от Матфея, 22 глава. 31-32 стихи. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Спрашивается, какое отношение имеют Авраам, Исаак и Иаков к живым? Более подробно мы рассмотрим это в другой раз. Но вот что очевидно. Бог дал Израилю этих трех отцов с особой целью. Эти три личности были прототипами, образцами и примером, какими должны быть все дети Божьи. Другими словами, для того, чтобы принадлежать к истинному Израилю, вам необходимо иметь главные особенности этих трех мужей. Авраам – пример веры. Он есть отец всех верующих, как мы и читаем Галатам, 3 глава, 9 стих. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Исаак. Что можно сказать об Исааке? Если мы читаем Библию, то ничего особенного. Тогда же что он представляет? Важно не что он сделал, а как он пришел в этот мир. Он был рожден свыше, сыном обетования. А Иисус сказал Никодиму, помните, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божьего. Итак, мы уже запомнили первое – вера, второе – рождение свыше. Рассмотрим детально другие тексты. Галатам 6 глава, 16 стих. «Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божьему». Какому правилу? «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Вот где Исаак может быть для нас примером. И когда мы читаем послание к Галатам 4 главу, то Павел говорит всем христианам, иудеям и язычникам. 4 глава, 28 стих. «Мы, братья, дети обетования по Исааку». Итак, Исаак представляет нам новое рождение. Иаков. Теперь, что мы можем сказать об Иакове? Вы знаете, почему Бог изменил имя Иаков на Израиль? Из-за его дел? Какими были его дела? Что означает имя Иаков? Верно, это обманщик. Многие люди пытаются обманным путем попасть на небо. Бог дал обетование Ревеке перед рождением Иакова, что он будет первородным. Но первородным оказался его брат Исав. Что делать? Возможно, Бог ошибся, и Иаков решает обманным путем завладеть первородством. Понадобился долгий и утомительный путь для того, чтобы Иаков научился тому, что Бог выполняет свои обещания. После долгих лет сопротивления Богу Иаков понял всю бесполезность упования на плоть и смирился перед Богом. Тогда Бог сказал ему, «Отныне имя тебе будет не Иаков,
а Израиль. Теперь Иаков – пример для тех, чья вера сохранится до конца. Помните слова Иисуса Христа, Господа нашего, Евангелие от Матфея, 10 глава. Стих 22. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Таким образом, эти мужи представляют собой три характерные особенности. Чтобы получить спасение, не обязательно быть чьими-то потомками по плоти. Это и есть тот аргумент, который приводит апостол Павел в послании к римлянам в 9 главе 6 по 13 стихи. Это не те, кто стараются, кто бегут, кто номинально принадлежат к Божьему избранному народу, но те, кто оправдываны через веру, кто родились свыше, кто не потеряют веру и сохранят ее до конца. Вот почему апостол Павел пишет, продолжаем чтение 9 главы, в 14 стих читаем. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» И вот в этом отрезке с 14 по 20 стих Павел объясняет, что спасение и милость Божья основаны на его всемогуществе, а не на поступках человека. Никто из нас не может претендовать на спасение, ни иудей, ни язычник, как и утверждал уже апостол Павел. Мы продолжим наше исследование в следующий раз. Важно понять, что Божья любовь – это вечная любовь. И единственное, что может произойти с нами – как это произошло с древним народом, мы можем отказаться от этой любви. Мы можем отказаться от предложенного дара Божьего, от Иисуса Христа. Мы можем не поверить Божьему обетованию. Пусть сохранит нас от этого Господь. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем знакомить вас со стратегиями, которые помогут вам раз и навсегда бросить травиться табаком. Пейте как можно больше чистой воды. Это следующая стратегия нашей программы. Выпейте на несколько стаканов больше, чем диктует вам ощущение жажды. Ведь это ощущение так обманчиво. По сути, в течение дня нам нужно выпить 6-8 стаканов воды. Это новая стратегия – вода. Стратегия, которая должна быть принята вами. Как вы думаете, можно ли вообще наш организм очистить от никотина, когда в каждой клеточке, по сути, присутствует он? Это подобно тому, как вы пытаетесь одним стаканом воды вымыть целую груду посуды. Так вот, так же с нашим организмом. 6-8 стаканов обязательно. И между тем, нормально ли просить свой организм совершить процессы жизнедеятельности без достаточного количества воды? Да, это очищение организма от никотина. Это самое важное, то, что нам нужно сделать. Превосходный растворитель, вода, помогает выводить никотин из нашего организма. Я хочу обратить ваше внимание, она превосходный растворитель для наших химических веществ. Каждая клетка у нас выполняет 5000 химических реакций. И для реакции нужна вода. Вода служит средой для химических реакций. Конечно же, выделительная функция воды, когда она помогает выводить токсины табака и, главное, сам никотин, это самое наипервейшее. И выводить эту нечисть придется из всего организма. Вот если вы водитель, вы согласитесь со мной, что меняя смазку в машине, вы делаете это не наполовину, а полностью, чтобы получить эффект, который продлит деятельность вашего двигателя. В отношении организма должно быть то же самое. И в первый день вам очень трудно будет, но используйте этот позитивный момент тренировки своей силы воли. Вы можете синтезировать фразу-формулу «я выбираю не травиться» и выпить в этот момент стакан воды. Я выбираю не травиться. Конечно, от того, что вы выпиваете много воды в первые дни вашего привыкания, вам придется чаще отлучаться в уборную. И здесь очень мудро нужно поступить, чтобы это не было для вас большим напряжением. Но будьте уверены, что у вас с мочой удаляется и никотин. Вода – это еще регулятор температуры, смазочный материал. Вы заняты напряженной работой, при каждом движении потребляется вода. Вы моргаете, опять расходуется вода. Вы глотаете, вода увлажняет пищевод. Когда вы сейчас думаете о чем-то и даже о программе «Дышите свободно», в этот момент клетки вашего мозга работают. И что они используют во время этого? Воду. Сам головной мозг на 85% состоит из воды. Это как желе. И для сложных умственных размышлений, соображений, доля того, чтобы он не вскипал, я говорю про мозг, как котел, нам необходима вода. Мышцы 75% состоят из воды, чуть меньше. И это говорит нам о том, чтобы быть более выносливым, меньше утомляться, нам нужна опять-таки вода. И подчас из-за переутомления мы снова тянемся к вонючей сигарете. Смотрите, в крови, в лимфе 93% воды. И даже кости, но твердые, да, кости, эти части нашего организма на 20% состоят из воды. Вообще, если подсчитать количество воды в организме, то смотрите сами, у нас получается, что мы получаем порядка 60% состоим из воды. Младенцы на 80% состоят из воды. И поэтому, если мы имеем такой серьезный процент, у мужчин, как правило, это 65%, у женщин 58%, то если вы весите 100 килограмм, то 60 килограмм – это будет вода. Невероятно, насколько универсально, многозначительно может быть для нас простая вода. И это должна быть вода. Не чай, не кофе, не суп. Это не заменяет простую формулу H2O. Бог удивительным образом создал ее. И почему мы не можем ее никак не заменить? Потому что если мы берем чай или кофе, от которого мы совсем отказались, если даже будут это травяные чаи, то в данном случае там есть вещества, которые перевариваются нашим организмом. А для переваривания организм опять расходует воду. Если подсчитано, что в среднем мы теряем через почки 1 литр 400 миллилитров воды, через легкие, то есть через дыхание 350 миллилитров, и еще кишечником, через желудочно-кишечный тракт еще 100 миллилитров. Получается, что в процессе мы тратим с вами литр, да? Но при этом, как мы получаем с вами воду? Очень мало, если вы не пьете 6-8 стаканов воды. Конечно же, все зависит от рода деятельности. Но все-таки с физическим трудом, знаете, что для улучшения работоспособности нам нужно пить больше воды. Знаете ли вы, как была покорена, например, гора Эверест? Десятки лет герои всего мира штурмовали ее скалистые склоны. Хотя недостатков храбрости и преданности этому не было, многие просто погибли, пытаясь покорить высочайшую вершину мира. И вот только в 1953 году пришло сенсационное сообщение о том, что экспедиция Хиллари водрузила свой флаг Великобритании, своей страны, на вершине горы Эверест. Знаете ли вы, почему этим людям удалось то, о чем другие только мечтали и потерпели неудачу? Когда изучали внимательно врачи этот феномен, то выяснили, что вся суть заключалась в обыкновенной воде. При восхождении на горы в условиях холода теряется очень много воды с потом, и гораздо больше ее расходуется при дыхании. Так вот, экспедиция Хиллари обязана своим успехом этому секрету. Они растапливали лед, они выпивали от 2 до 3 литров воды в день. Вам не нужно подниматься на высокие горы, однако если вы часто утомляетесь умственно или физически, нервничайте. А ведь вы знаете, при нервах мы даем человеку что? Стакан воды. Сколько пить? Все просто, 6-8 стаканов. Если у вас нет заболеваний почек и сердечной недостаточности, если есть, то чуть-чуть меньше. Утром, как только встали, вы берете, заряжаете себя 1-2 стаканами воды. Затем мы с вами завтракаем, и через час после еды мы можем выпить еще 1-2 стакана воды. Мы этим самым разогреваем свой организм, мы получаем внутренний душ для своего организма. В середину между завтраком и обедом выпейте еще 2 стакана воды. Не забудьте вечером выпить еще 2 стакана воды. Если вы захотели перекусить, а часто это бывает, выпейте опять стакан воды. Хотя скажу вам, что в случае голода вода вам, конечно, собьет голод. Но в период снижения, в период, извините, бросания курить сигареты, мы можем где-то перекусить. Но в других случаях, в последующее время, для того, чтобы вам избавиться от лишнего веса, вы уже не перекусываете, а пьете достаточное количество воды. И не беспокойтесь о качестве воды. Основная проблема людей, оказывается, это не какую воду они пьют, а сколько они пьют воды. Итак, для нас это важный фактор, важная стратегия. Нам нужно пить достаточно воды для того, чтобы улучшить тем самым множество функций, множество процессов в нашем организме и в первую очередь не затравиться сигаретами. Помните, выход есть!

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наш цикл изучения Торы, пророков и писаний. И нам предлагается в конце книги Левит на этот год две недельные главы вместе. Одна из них называется «Бегар». Она всего очень коротенькая, Левит 25 глава, а другая называется «Бехукатай», что означает «по заповедям» или «по уставам моим». И мы видим, вот эти главы, они идут, две главы идут в заключении книги Левит, и фактически после того, как народ получил все. Народ получает конституцию в виде 10 заповедей. Народ строит, получает мишпатим, судебные повеления. Народ строит святилище и начинается служение во святилище. То есть практически все это проходит. Достаточно большой промежуток времени, но практически все готово к тому, чтобы можно было идти в землю ханаанскую. И вот поэтому 26 глава говорит и разъясняет нам заключительные моменты. Можно так сказать, заключительная стадия завета. И она начинается словами: «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод твой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда будет достигать посева, пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами». И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради новое, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не будет возгнушаться вами. Я буду ходить среди вас, буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Мы видим, как Господь фактически в конце всей формулировки завета дает самое главное, что указывает на условность этого завета – благословение и проклятие. Посмотрите на эти благословения. В первую очередь Господь говорит об экономических благословениях. Вот почему земля дает дожди вовремя. Это один из залогов успеха сельского хозяйства в Израиле. И поэтому написано: «Молодьба хлеба у вас достигать будет собирание винограда». Естественно, мы видим, опять же, это привязка к тем условиям, когда молодьба хлеба заканчивается где-то в июне, во времена Пятидесятницы, а собирание винограда начинается к августу месяцу. И мы видим, как Господь говорит, что Он обеспечит мир, все приготовлено для того, чтобы народ действительно был образцом. Эти слова используются в книге пророка Исаии, 65 и 66 глава, когда Господь дает благословение своего завета, опять повторяя, давая возможность Израилю снова использовать шанс после Вавилонского плена. Однако, кроме благословений, есть еще и элемент проклятия. Естественно, мы видим здесь, он и прописан. «Если вы презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так как вы не будете исполнять заповедей мои, нарушив завет мой». Видите, вот эта вот формулировка. «Если презрите и нарушите завет мой». Фактически, до сего момента, с 19 главы книги «Исход» мы с вами читали в большинстве своем, вот в этом законодательном таком стилистике, она другая, в отличие от книги «Бытие», в отличие от повествования «Исход». Все вот это была большая книга «Завета». Вот почему мы говорили с вами о том, что Пятикнижие довольно трудно разделить на отдельные пять книг. Оно идет одним общим свитком. И вот это вот у нас как раз вот эта глава, вот эти тексты говорят, что вот здесь идет заключительная формулировка завета. 19 глава, 5 текст дает нам преамбулу, говоря, если будете соблюдать завет мой, если будете следовать за мной, то я вас сделаю уделом из всех народов. Народ говорит на Севанишма, все, что ты нам сказал, мы будем выполнять. И дальше идет изложение завета. Если вы заметили, это изложение завета длится более года. Народ живет в Синайской пустыне, питается манной и живет на всем, что дает Господь. И вот это заключение завета, заключительная формулировка, те же самые слова, только в расширенном виде. И эти слова включают последствия выбора. Если вы выберете следовать за заветом моим, я дам вам охрану. Но если вы пойдете другим путем, то я начну пытаться обратить свое внимание на вас и ваше внимание на себя. И вот это дальше идет формула проклятий. И идет постепенное нарастание Божьего, как говорится, внимания к народу, если народ начнет отступать. Во-первых, сразу же изменяется формулировка. «Я пошлю на вас ужас, чахлость, горячку». Это первое проклятие. Оно очень важно, особенно для понимания некоторых моментов, которые мы с вами можем читать в позднейших пророческих книгах. Так, например, книга пророка Исаии, 65 глава, говорит о том, что столетний будет умирать юношей. И, естественно, возникает вопрос, а что это за новая земля, на которой продолжается смертность? А очевидно, это еще не новая земля, которая описана у нас в книге Откровения. Мы говорили о том, что Исаия повторяет в заключении своей книги пророческой, Исаия повторяет благословения, которые записаны вот в этой формулировке завета, Левит, 26 глава. И фактически здесь, в этой формулировке проклятий и благословений, все достаточно конкретно. Я вам даю либо здоровье, тогда у вас все нормально, либо я вас лишаю здоровья. Прочитав 65 главу Исаии, можно увидеть все элементы благословений Завета, перечисленные там. Когда Исаия хочет ободрить израильский народ, он перечисляет благословения. И фактически любая пророческая книга, она по своей структуре построена как книга Левит, 26 глава, только в обратном порядке. Это и книга пророка Исаии, и книга пророка Иеремии, в частности, две таких большие, и книга пророка Иезекииля. Почему так? Дело в том, что никаких более постановлений, уставов, кроме того, что записано в Пятикнижье, в Торе, более в иудейских писаниях Ветхого Завета нет. Все, что дальше мы видим в пророческих книгах, это либо запись исторических повествований, либо вот такие вот пророческие изречения, которые как раз начинаются с предречения грядущих проклятий за нарушение завета. Иными словами, если перед нами Левит 26 глава, народу Божьему зачитано, вот, пожалуйста, все, что я вам дал, вот оно вам представлено, вот вам ваша конституция, вот как вы должны судить, вот как вы должны проповедовать с вашим служением во святилище. Пожалуйста, вот это ваш план. Проходит несколько сотен лет, и Господь посылает пророков, которые фактически начинают излагать факты, которые свидетельствуют о том, что израильский народ нарушает завет Божий. А исторические книги, пророческие тоже, в еврейском каноне понятия исторических книг нет. Единственное, исторические книги, которые относятся к разделу Писаний в Ветхом Завете по еврейскому канону, это книги Паралипоменон или Хроники и книги Ездры и Неемии. Все остальное историческое повествование, оно, в общем-то, содержится в пророческих книгах. Книгу Иисуса Навина написал пророк Иисус Навин, книга Судей и две книги Самуила, которые в русском переводе называются как Первое и Второе Царство, записаны пророком Самуилом, а Третье и Четвертое Царство, они записаны пророком Иеремией, то есть, скомпилированы. Таким образом, эти книги пророческие. Что получается? Вот эти исторические записи пророков, они служат констатацией факта, отслеживая, как народ Божий соблюдал завет. А уже пророческие книги пророков, они фактически пытаются предупредить через вот эти пророческие изречения, они пытаются предупредить израильский народ о том, что грядет бедствие и грядет проблема. И мы знаем, что иногда эти предупреждения работают, иногда они не работают. Мы видим, как, например, предупреждение пророка Исаии в конце концов срабатывает, когда приходит к власти богобоязненный царь Езекия, который начинает реформы, и потом за Езекией следует Иосия. И, кстати говоря, вот в эти периоды благополучия опять мы не видим пророческой деятельности. Все хорошо. А потом опять Господь призывает Еремию. Но уже цари израильские, Иоаким, Ехония и Сидекия, они не реагируют на пророческие обличения Еремии. И израильский народ попадает в плен. Но любая пророческая книга из трех, которые мы взяли, и из более малых, она всегда содержит две части. Всегда первая ее часть – это предречение проклятий Завета. А вторая ее часть – это предречение того, что Господь прощает и дает второй шанс. Почему так? Давайте посмотрим. Мы видим все эти проклятия Завета. Мы видим, как завершаются эти проклятия Завета. В 26 главе с 28 текста написано: «Если вы после сего не послушаете меня». То есть благословения, они изливаются сразу. Совершенное здоровье, совершенная экономика, мирное сосуществование, победа над врагами и присутствие Божье. Проклятия, они идут постепенно и всякий раз предваряются. Вот это вам будет, но если вы не послушаете, я вынужден буду сделать второй шаг. И вот смотрите, если же после сего 27 текст не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и буду есть плоть сынов ваших. Разорю высоты ваши, города ваши сделаю пустынею, опусточу святилище ваше, опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего». Интересно, как вопрос субботы здесь поднимается в заключении завета, показывая, что суббота не является одной из ординарных заповедей. «Не делайте себе кумиров, и субботы мои соблюдайте». Начинается преамбула к благословениям. А если вы этого не делаете, то тогда удовлетворит земля за субботы свои. Предыдущая недельная глава Бехар как раз и начинается с повествования о субботнем годе. Годе, в который не надо собирать урожай, а в который все, что вырастет, пусть едят все и насыщаются. Годе, который является годом, после которого отпускают рабов. И 7 субботних лет дают юбилейный год, в который прощаются все долги. Это великий символ того, о чем говорит нам пророк Исаия в 61 главе, предрекая лето Господне благоприятное. Это должен сделать Мессия. То есть вот это субботы, они являются как бы действительно знамением завета, о чем мы с вами читали ранее. И вот здесь земля восстанавливает свои субботы. Но заканчивается ли на этом проклятие и все, что Бог делает? Завершается ли на этом отношение Бога с Израилем? Это как раз условность завета зачастую вводит многих людей в заблуждение. Потому что сегодня идет очень интенсивная дискуссия, особенно в христианских кругах, по поводу избранности Израиля. И на сегодняшний день есть две точки зрения прямо противоположные. Первая точка зрения говорит о том, что да, Израиль – это особый народ у Господа. Ну, конечно, может быть, для кого-то, особенно для евреев, это польстительно слушать, но есть определенные люди, которые другой национальности, которые говорят, что я другого сорта человек, и появляется другая теология, можно сказать, такая теология замещения, которая говорит, посмотрите, а ведь все, что им дано... Это на условии. Вот посмотрите, и все, они пожали проклятие. Бог проклял их. Смотрите, как завершается 26 глава книги Левит, 42 текст. «И я вспомню завет мой с Яковом, завет мой с Исааком, завет мой с Авраамом, вспомню». И землю вспомню. И вспомню завет с предками их, которых я вывел из земли египетской, пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь». Мы видим, как после всех этих проклятий, которые народ израильский получает, Господь говорит, но я все-таки вспомню мой завет с ними. Это очень важные слова. И именно об этом нам в Гафтаре записано слова пророка Иеремии. У нас в качестве Гафтары идет Иеремия 32 глава, где Иеремия находится в осажденном городе. То есть фактически... Вот пророк Иеремия, он был последним пророком, который предрек вот эту седьмую кару Божью. Вот это пророк, которому Бог поручил сказать те слова, которые мы только что с вами прочитали в 26 главе с 27 по 34 текст. «Армия Навуходоносора стоит у стен Иерусалима, и царь иудейский не хочет поклоняться Богу и покоряться Ему, надеясь на Египет». И, естественно, проходит еще какое-то время, и страна оказывается полностью опустошенной. Но вот в это время осады, когда все пытаются найти просто хоть что-нибудь поесть и зачастую занимаются каннибализмом, Бог говорит Иеремии, пойди к горшечнику и подпиши с ним куплю соглашение о купле-продаже участка земли. И дальше идет великое обетование, которое здесь у нас записано в 40-м тексте. «И я заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо, и от всего сердца моего, и от всей души моей, так говорит Господь Бог, как я навел на народ сей все это великое зло, так я наведу на них все благо, которое изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня без людей, без скота, отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных и Низменных, ибо возвращу плен их, говорит Господь». Так и случилось. Господь проявляет милость свою. И здесь, на этом примере, мы видим, как работает закон и благодать. Закон и благодать не являются уделом исключительно Евангелия и Нового Завета. Мы видим, как, согласно Завету, народ Божий должен был подвергнуться проклятиям. Но благодатью Божьей этот народ был возвращен из вавилонского плена. Сегодня подобные проклятия Завета пытаются перенести на современность. Насколько это работает, конечно же, весьма сомнительно. Сегодня некоторые богословы пытаются говорить о том, что разрушение Иерусалима в 70-м году являлось следствием проклятия Завета, который записан в книге Левит, 26 глава. Некоторые даже пытаются говорить, что это проклятие Завета даже продолжается и исполняется во времена катастрофы, которая случилась в годы Второй мировой войны. Мы видим, насколько эти позиции неверны, когда мы посмотрим с вами то, о чем пишет апостол Павел в послании к римлянам. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? И ответ – никак нет. 11 глава посвящена тому, какое значение играет израильский народ сегодня в обстановке, когда ситуация с Заветом коренным образом меняется, не потому что Израиль отверг или нарушил этот Завет, а потому что пришло время Мессии. И именно поэтому и был разрушен храм. Народ израильский, согласно тому завету, который мы с вами изучали на протяжении недельных глав, которые покрывали книгу Левит и полкниги Исход, в принципе, исполнял все, что было в этом завете в первом веке нашей эры, даже в первом веке до нашей эры. Не было проблем с субботой, не было проблем с идолопоклонством, не было проблем с каким-то нарушением заповедей. Храм был разрушен не потому, что Бог хотел наказать Израиль, а потому, что он должен был быть разрушен. Он закончил свою миссию. И с пришествием Мессии и его вознесением в небесное святилище наступает Новый Завет, который, кстати говоря, обещается также.

с его народом однозначно говорит о том, что есть великое преимущество от того, чтобы быть иудеем. Третья глава, второй текст говорит нам великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Если бы это слово не было пронесено сегодня, до сегодняшнего дня израильским народом, то фактически оно бы не было сохранено. Поэтому, рассуждая о благословениях и проклятиях, будем взвешены в наших суждениях, ибо от этого зависит наше восприятие и наша оценка Слова Божьего, Торы, пророков и Писаний.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии, на этих съемках. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, вам когда-нибудь приходилось слышать такое выражение «что посеешь, то и пожнешь»? Приходилось. Я думаю, что многим это приходилось слышать. Но что оно означает и так ли просто это утверждение? Занимаясь садоводством, огородничеством, наверное, каждый из вас рассчитывает на то, чтобы что мы посеяли, собрать это все дело в гораздо большем объеме. То есть посадили семечко, собрали плод. В прямом же значении эта пословица означает то, что посадили мы семена огурцов, мы собрали огурцы, посадили семена моркови, собрали морковь. Но что относительно духовной жизни? Рассчитываем ли мы на соответствие сеяния и жатвы, или в нашу жизнь вмешивается принцип домино? Наверное, каждый из вас видел такие ролики, где толкаешь доминошку, она толкает следующую, следующую, следующую, и так вот это вот завораживающее зрелище. Что закон Божий говорит о принципе домино? О вопросах проклятия, вопросах благословения. Давайте мы эти непростые вопросы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, а также молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Павел, привет. Итак, о чем вкратце мы сегодня будем говорить?
2: Об этом вкратце вообще не поговорить, честное слово. Вопрос серьезный. Попробуем увидеть определенную динамику, причем и хороших, и плохих процессов в нашей жизни. Кстати, не раз упоминается вопрос там, в духовной жизни. Ну, давайте снимем эти розовые очки духовности и подумаем о том, что духовность будет складываться из того, что происходит в реальной жизни. Поэтому не думайте, не разделяйте светскую сферу и духовную сферу. Все едино. Вы же единые личности. Поэтому вопрос принципа домино – это вопрос такой очень проникающий во все сферы. Если разберемся, значит, хорошо посеем, хорошо пожнем.
1: Отлично, спасибо большое. Ребята, вы тоже будьте активными. Вы можете задавать вопросы по ходу программы, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово.
2: Спасибо за слово.
1: Приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Итак, друзья, мы на территории реальности. Вот если закончится проект, вы в территорию нереальности попадете? Или все-таки реальность будет продолжаться? Или мы просто раскрываем некоторые законы, по которым уже наш мир устроен? А если ты их не знаешь, то кажется, что это что-то такое выдуманное, иллюзорное. А потом понимаешь, нет, никаких фокусов, никакой магии, все очень реально, практично. Сегодня тема «Принцип домино» или «Причинно-следственная связь как залог успеха». Но это очень... Реально насущный вопрос и для вас, для молодых людей, которые только начинают строить жизнь. Кто-то начинает строить жизнь или уже построил? Хорошо, так капитально. Кто в начале пути? Кто уже завершает путь? Ваше счастье. Но Соломон говорит, что конец дела лучше начала его. Но чтобы дойти до конца какого-то дела, нужно хорошо начать. Про хорошее начало вы тоже знаете. Это называется «на чем строишь?» Какой фундамент выбираешь? Если попадаются вам некоторая информация, там ролики на YouTube о неудачных стройках, сердце кровью обливается. Такой замечательный дом, так уже красиво отделан. Проблема была в фундаменте, и этот дом падает. Хорошо, что падает, немножко предсказуемо, и все успевают убегать. Но по жизни тоже может такая тема произойти, когда человек не озадачился вопросами вот в фундаменте, в основании, а потом происходит некое пожинание. И сетование, прям вот разрушенные мечты, разочарования и так далее. Принцип домино. Само слово домино. На что-то похоже? Знаете ли вы это слово из других каких-то языков? Историки говорят, что домино как игра. Для начала сама игра, да? Она появилась, в Италию ее перевезли с Востока. Причем, когда эту тему затронул, первый раз прочитал, в Италию привезли с Востока и даже с Китая. А это было в 2020 году. Что из Китая благополучно в Италию привезли, и первая она пострадала? Ну, пресловутый коронавирус. Я потом думаю, ух ты, глянь, помимо того, что саму игру домино привезли, то еще и принцип домино привезли. Началось где-то там в селении Ухань на рынке и закончилось масштабным падением всей медицины из Италии и дальше всей Европы. В общем, принцип домино. Так вот, эта игра, она тоже носит интересное название, и в названии этой игры присутствует имя Бога. Домини. Это по-латински Бог. Даже есть такая... Ну, предположение, историческая зарисовка на тему, что монахи играли в домино. И вот они кладут костяшку, эту фишку домино, и говорят «Домини грациес», или «Благослови Господь», или «Благодарю Господа». То есть ассоциация в игре с Господом. Другая вариация, что кто выложил все эти фишки на стол, тот и господин доминус. Ну, не суть. В саму игру домино играть мы-то точно не будем, но принцип домино не касается игры. Вот дети, точки, там, рыба, вот это все. Нет, принцип домино совсем другой, и вы его тоже знаете. Он распространенный, любят в него играть детки, когда ставятся просто эти фишки. И чтобы завалить всю эту картину, что вы делаете? Какое усилие направляете? На что? На первую доминошку. Последняя какая-нибудь по счету, 10-я, 20-я, 100-я, упадет не потому, что вы каждую толкали, а вы толкнули только одну. Этот принцип важно запомнить. Не всегда все в жизни происходит от того, что ты прямо на это повлиял. Вы можете ничего не делать. Уже работает, уже запущено. Может быть, оно запущено неделю, два, две недели, месяц, год назад запущено. И тут выстреливает. Это касается, допустим, вопросов здоровья. Вы любите плавать в море, загорать, купаться. И простая тема. Вы наплавались, вышли в плавательном белье, как положено, и стоите на ветру, обсыхаете, играете. Разок, другой, один день, другой, третий день. Такая простая мелочь, как мокрое белье, плавательное, на вас играет, действует потихонечку. Что происходит? Охлаждение. Все это накапливается. У девочек по одному сценарию, у мальчиков по другому сценарию, и потом, спустя время, ой, тяжелое простудное заболевание, а еще через какое-то время неспособность иметь детей. Еще маленький пример. Памперс. Вообще-то не памперс, а подгузник. Памперс — это лейбл. Ну, теперь мы так все называем. Чтобы себе облегчить жизнь, родители закупают горы этих самых подгузников. Более того, когда поздравляют молодую семью, конвертик дарят, это вам на подгузник, ну, на памперс. Слышали, да? Видели? Поздравляем на памперсы, да? Молодую семью на памперсы. Спасибо, молодцы, это мина замедленного действия. Ребеночку надевают памперс. Он благополучно, комфортно себя чувствует, потому что реклама сказала, что попка дышит. И вот такая дышащая попка год-другой проводит в тепле. И что? Не показывать на себе? Все в этом проходи. Не доказано? Доказано уже. Ну, родители, кто предметно сталкивался, наблюдали. Значит, происходит перегревание у ребеночка, выстреливает через 10, 15, 20 лет. Проблема. Грамотный же родитель будет вкладывать не в подгузники, а просто немножко жертвовать своим сном и тренировать своего ребенка, ходить, значит, показывать свое желание родителям. И из-за этого происходит невероятная экономия семейного бюджета. Не надо покупать огромное количество подгузников. Ребенок сам показывает, мама реагирует. Мне эта жена делала где-то с третьего дня, еще раз я не говорю, дня появления ребенка на свет. Я не представляю, какие суммы мы сэкономили за вот воспитание трех детей, не тратя на подгузники. Просто немного бдительности, немного жертвенности. Не так, чтобы ушатали свое здоровье или не высыпались, ничего. Но я это испытал. Мои дети этот этап прошли уже, все, они выросли. Но это просто, ну, благословение финансовое. Почему? Немножко жертвенности, немножко благоразумия. Давайте подумаем, как это все запустилось изначально, как это все пошло. Однажды была история на планете Земля, когда Господь говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, поэтому их плоть, ну, они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Напомните, что это за сюжет, что это за событие в истории планеты? Это время, ну, где-то 1500 лет после сотворения нашей планеты. за 1500 лет человечество от стадии «хорошо весьма» доходит до того момента, о котором мы с вами, говоря о Боге любви, Бог всепрощения, Бог, отдающий жизнь за детей своих, говорит: «У меня нет никакого рецепта по обращению к этим людям, по общению с ними, по исправлению и так далее, кроме уничтожения». 1500 лет. Представьте себе вот эту прогрессию. От того, что просто что-то сделал и Адам с Евой неверно, и как, что из себя представляет человечество во времена Ноя. Бог говорит: их мысли и действия – все зло во всякое время. Вот вам вот эта картина. Запоминаем этот урок. Потом происходит, соответственно, потоп, и вот Бытие 8 глава уже говорит о другой картине мира. Бог говорит так: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся». Поэтому причинно-следственная связь, которую мы с вами можем видеть везде и во всем, Бог ее изначально уже Ною сказал. Будет сеяние и жатва. Ну, холод и зной, зима, лето, понятно, но вот сеяние и жатва – это принципиально. Мы запоминаем этот принцип – сеяние и жатва. Потому что, ну, этот самый принцип «что посеешь, что и пожнешь», он не такой простой. Давайте разбираться. Причинно-следственная связь – это связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при определенных условиях порождает другое явление, называемое следствием. Однако, как правило, не бывает просто одной причины и одного следствия. Чаще всего бывает одна причина и много следствий. Если вы обратитесь вот к тому тезису, о котором говорит человек, давайте посмотрим, как это, об этом еще и Павел описывает, вы увидите, что сеяние и жатва – это не совсем то, что ты посеял, и то, что ты обязательно пожнешь. Это не одинаковые вещи. Ну, посмотрим некоторые рассуждения от апостола. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет чье бремя? Свое бремя». Кстати, когда вы соприкасаетесь с христианством и думаете, что Христос предлагает вам нести его крест, неверно. Никогда Иисус не предлагает нести его крест. Он говорит: отвергни себя, возьми какой крест? Свой крест. Вот запомните. Запомните, друзья, что в нашей жизни нам приходится нести свой крест. И вот этот крест – это как раз часть вот этого принципа домино или принципа сеяния и жатвы. Причинно-следственные связи. Крест зачастую – это то, что я пожинаю из-за того, что я немало посеял. Некоторые люди, расслабляясь, приходя к вере, говорят: ну все, я сейчас помолюсь, давайте молиться, чтобы у меня все устроилось, чтобы у меня все было хорошо. Пусть меня Господь благословит. Господь благословит, но это не значит, что Он отменит причинно-следственную связь. Это не значит, что Он из твоей жизни абсолютно уберет крест. Не надевайте розовые очки христианства такого гламурного, интересного и бессмысленного. Смысл в том, чтобы нести свой крест. Этот крест бывает тяжелым, бывает трагичным. Маленький пример. Крест, который иногда приходится нести, и даже иногда не понимая, почему. Небольшой рассказ о своей жизни. В моей семье, родительской семье, в 79-м году родился мой старший брат. Из-за того, что роды были тяжелыми, и врачи, понятно, Советский Союз, окраина страны, Архангельск, они допустили ошибку. При родах они наложили щипцы на голову. Они сдавили голову, они травмировали ребенка. В течение 3 или даже 5 суток он был без сознания, но выжил. Но без последствий это не осталось. Представьте себе первенец в семье верующих, без пороков, без всякой причинно-следственной связи, которая бы указывала на то, что это вина. Этого нет. Но такая трагедия происходит. Матушка молилась, переживала, просила оставить, у Бога просила жизни. Бог оставил жизнь. Но это история жизни человека с огромным букетом инвалидности. Это первая группа инвалидности, это невозможность говорить и так далее, и так далее. ДЦП, ну, просто невероятный букет. В этом году исполняется 42 года моему брату, до сих пор он живет. Это забота, переживание для семьи. Это крест семьи. Я понимаю, что вот эта причина, которая случилась, можно найти какие-то объяснения, но это явилось причиной какого-то другого следствия. Следствие воспитания, влияния, ощущения боли, сострадания и так далее, которое повлияло на семью. И несмотря на то, что это трагедия в моей семье, для меня это небольшая панацея от эгоизма, от гордости, от эгоцентричности и прочих вещей. И то я понимаю, насколько я порочен, насколько я несовершенен, но вот рядом со мной человек, который пострадал и жизни не видел, ну, отрезвляет, понимаете? И получается, что его инвалидность повлияла на меня. Я как будто бы один человек в семье. Это крест. И Господь говорит, неси крест. Ты что думал? На земле, если ты с Господом, у тебя все шоколадно, красиво? Так не бывает. Надо спокойнее к этому относиться. Испытывает себя, несет похвалу, будет иметь похвалу в себе, а не в другом. Наставляемый словом, делись всяким словом с наставляющим. Следующая идея. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Самое главное. А куда ты сеял? Смотрите, принцип. Сеяние жатва. Что посеял, то и пожал. Но вопрос, а где ты сеял? Если ты сеешь в мире, в каком-то светском обществе, в дружеском коллективе, ну иди пожинай там, где ты сеял. Я вот добрый, я тружусь, я хороший, я вот это... Вопрос, ты куда сеял? Люди не всегда задают этот вопрос. Человек приходит домой, ну, самая бытовая семейная ситуация. Да я пахал на работе, я 12 часов у станка и так далее. Ну, это ты там пахал, а на дом, на семью у тебя времени нет. Ты можешь от семьи получить бонусы? Нет, ты в семью не вкладывал. Ты в семью максимум принес денежные знаки. Как ты можешь ожидать, что в семье будет мир, покой, благополучие, понимание, все на цыпочках? Это что за тирания? Ты там сеял, иди пожинай у начальника. И так и происходит. Люди пожинают на работе, а в семье раздрай. Сколько таких воспитанных детишек, которые при живых родителях, при хорошей упаковке, ну, финансовой, все нормально, благополучии, вырастают моральными уродами. Почему? Не было вложений в этих детей ни папы, ни мамы. Все на работе, все заняты, надо детей кормить. И что мы получаем? Эти моральные уроды не от нищеты, а просто от безнаказанности, от безразличия, от грубости по отношению к другим людям творят насилие, разбиваются на дорогах, мучают животных, мучают других людей и так далее. А потом все это еще и в Инстаграм, в Ютуб. Обилие моральных уродов. Почему? Сеем в другом месте. Пожинания не происходит, жатвы нет. Вы должны этим озадачиться сегодня, потому что вы выбираете место, где будете сеять. Если вы слишком много посеяли в мире, а потом я хочу в духовной жизни плодов. Почему у меня нету плода духа? Да ты не сеял там. Ты много делал, ты был профессионалом, ты что-то тратил, ты прям впахивал, молодец. Но это было там и там и там. Не здесь, не в духовной жизни, не в семье, не в дружеском коллективе, среди единоверцев. Подумайте, где ты сеял, чтобы потом там же и пожинать. Это очень правильный смысл. Но еще одна характеристика причинно-следственной связи, уверен, вы понимаете, что принцип домино – это распространение реакции по цепочке. Ты действуешь в одном месте, а по кругу, по какой-то, значит, схеме вылетает в другое. Вот классическое определение. Распространение по цепочке определенного явления под действием какого-либо фактора, который влияет на какой элемент цепи? На первый. И вот сложность бывает в связи с тем, что в мире, где все должно быть в динамике, в прогрессии и в развитии, каждая следующая доминошка не остается той же. Понятно, что есть картины, когда рисуют одинаковыми доминошками. Ну, видели, да, там прям чудо. Я представляю, сколько времени они потратили, чтобы нарисовать картину доминошками, и эта картина полностью изображается, когда происходит это самое падение. Первый опустил, и все. Но в мире чуть сложнее все. Помните, вы сеете не для того, чтобы положить в землю зернышко и потом выкопать это самое зернышко. Представьте, два ведра картошки весной принесли, копали, значит, сажали осенью, да тоже два ведра. Ну, глупо, правда? Некоторые даже за тем горохом, который вырос после лета, даже не приходят, потому что выкапывать нечего. Мы сажаем почему? Мы хотим большего результата. Поэтому многие действия в жизни, они развиваются именно по этому принципу, когда следующая, каждая следующая доминошка больше предыдущей. Есть этот принцип, его исследовали многократно. Это называется эксперимент Уайтхеда. И один физик из экспларатории города Сан-Франциско в 2001 году повторил. Ну, потом на Ютьюбе тоже вот недавно... Ну, многие, наверное, блогеры повторяют. Кто-то делает там картонные, ДСП-шные и прочие доминошки. И показывают, как это работает. Задача всего лишь в том, чтобы первую доминошку сделать, допустим, 2 дюйма, ну, вот такую маленькую стандартную доминошку, каждую увеличивать в полтора раза. На 10-й фишке рост получится примерно с большого баскетболиста. Ну, Мэджик Джексон, допустим. 18-я доминошка – это уже Пизанская башня. 23-я доминошка – это Эйфелева башня. 31-я доминошка будет на 1000 метров выше над Эверестом или Джомолунгмой. Знаете, это 8 километров, представьте, еще 1000 сверх. А 57-я – это мост, который достигает Луны. 57-я доминошка. Если хотите, просто возьмите, пересчитайте, ставьте задачу вот такую. Понимаете, это как называется в мире математики, вы изучали? Какая прогрессия? Геометрическая прогрессия. Всего лишь 50... Даже в арифметической тоже будет, мне кажется, здесь и арифметическая, плюс сочетание с геометрической. Эта тема хорошо проиллюстрирована в Священном Писании. Вы должны вспоминать сюжет, который происходит с Адамом и Евой. Эта история, опять же, стара как мир, мы все ее знаем, но к ней нужно возвращаться вновь и вновь, потому что это основа Библии. Это фундамент. Ты если не понял, что в Эдемском саду произошло, и не разобрался и тысячекратно, то ты будешь все время ошибаться в чтении всей остальной Библии. Поэтому повторяйте эти идеи. Адам с Евой, их доминошка маленькая. Ну, не 2 дюйма, может, какой там плод был. Ну, 20 сантиметров, 30 сантиметров, какая-нибудь такая увесистая груша, ананас, что там на дереве не сорвали, тыквы. Сорвали, съели. Ничего страшного. Ни кровопролития, ни скандалов истерики, ни мордобоя, ничего страшного. Всего лишь маленькая доминошка. Но возникает, они же биологические существа, они живые, они рефлексируют. Начинается реакция страха. Что они начинают делать? Они бегут в кусты, начинают обрывать лихорадочно листво, начинают шить. К ним приходит Господь, говорит: где вы? Я убоялся. Что такого? Ты всего лишь маленькая доминошка. А я убоялся. Почему? А не ел ли ты? Не, и понесла я какой-то детский сад. Жена, которую ты мне дал, вот змей, которого ты создал, вот это все. Бунт. Непризнание. Понимаете, ты съел, ну, уронил доминошку, съел плод. Скажи, я согрешил, я вот это сделал. Этого не происходит. Происходит оправдание, происходит нагнетание. Ну, вспомните себя, когда вы вдруг начинали что-то сочинять и завирались. Было такое? Кто позволял себе по детскости так завираться? Ну, правильно, это атрибут детей, всех, это характеристика всех детей, поэтому, ну, обидно, что это было, но уж данность такая есть, никуда не деться. И вот происходит это с Адамом и Евой. Вроде ничего такого страшного как бы, ну, внешне не происходит, мы только духовный смысл находим. Но, извините, Господь говорит, теперь, чтобы хоть как-то продолжать с вами хотя бы вот как-то общаться, и даже вы между собой, вы еще Бога не видели, вы уже друг от друга, муж и жена друг от друга пытаются скрыться. Что такое? Вы и так с друг другом спите, вы познаете друг друга. Что такого стеснительного? А они начинают стесняться. Это ненормально. Ты ж за нее, она тебе жена, ты за нее вот это... Стыдно. Я убоялся, вот фикусом прикрылся. Бред. Потом они уходят из рая. Господь говорит: нельзя, если они сейчас возьмут дерево жизни, они же вечно будут это творить. А Господь знает прогрессию. Они, Адам с Евой, еще не знают. А что так сложно? А что нельзя как-то так быстренько уладить? Нельзя, потому что пошел принцип домино. Рождаются два ребеночка, Каин и Авель. Авель более-менее адекватный, покладистый, праведный. А Каин закусывается. Что с ним происходит? Поникло лице, а потом... умышленно зовет брата в поле и убивает его. И дальше динамика. Мы почитаем всего 6 страниц Библии, и к чему мы приходим? К тому самому потопу, когда Господь говорит: 1500 лет, потенциал жизни лет по 800-900, а адекватного разговора вообще не получается. Ни жертвоприношения, там, ни какой-то религии спасителя, ничего не получается. Все надо уничтожать. И Господь это не один раз делал. Один раз позднее была такая история с народом израильским. Они настолько уже с ума сошли в поведении. Господь говорит, отойди, я сейчас их уничтожу, а от тебя, Моисей, произведу новый народ. Только благородство Моисея сработало, что Господь не уничтожил Израиль. Он хотел, говорит, я уничтожу, от тебя новый народ произведу. Отложим, так сказать, этот выход и развитие еще там на несколько столетий, пока они не расплодятся и так далее. И Моисей говорит, нет, и меня уничтожь, все, но только, пожалуйста, ради тебя, ради имени твоего. Конечно, за всем этим стоит Господь, но поймите, насколько коварен грех. Поэтому в своей жизни, когда мы позволяем себе такую фразу, ну, есть у меня грешок. Молодец, доминошка пошла. Она уже падает. И сколько раз ты этот грех повторял? Доминошка падает. Тебе любой психолог пропишет, что любой грех повторяемый, там, вредная привычка, она прописывается где? На уровне нейронных связей. Она закрепляется. В следующий раз ты об этом даже думать не будешь, ты так и сделаешь. И тот, допустим, человек, который себя не умеет контролировать, один раз не контролирует, другой, третий, потом что он делает? Да он просто хватает за что-нибудь и убивает. Тоже бывают случаи такие, да, в нашем обществе? Просто неадекватный человек в приступе, ну, каком там, в состоянии аффекта. Ну, это же человек был, ну, неужели подумал? Нет, не подумал. Почему? Доминошки нападали, накопились, уже все, уже Эйфелева башня, уже Эверест перешел и так далее. Та же самая пандемия. Год назад мы сидим, 200 заболевших в городе, там 300, ну страшно, да, все. 20 тысяч не хотите? 30 тысяч заболевших, сколько похоронили? Пожалуйста, вот за год вам принцип домино в масштабах всей планеты. И где-то приняли неправильное решение, в некоторых странах приняли неправильный протокол реакции вот на эту пандемию. И потом, спустя несколько месяцев, говорят, мы ошиблись, мы неправильно, у нас все, полный локдаун, у нас падение медицины, обрушение просто в хлам и так далее. А за всем этим жизни людей. Если они не погибли, они пострадали просто от самой болезни и от последствий болезни. Еще раз. В нашем мире сегодня работает невероятно этот принцип домино. И мы должны его с вами видеть. Таким примером, еще раз, семейным, потому что это вас касается. Опять же, я обращаюсь к Библии, потому что лучше, чем библейские примеры и сюжеты, вы не найдете. Просто не найдете. Это сеяние Иакова и жатва Иосифа. Сколько детей у Иакова было? Давайте, сколько сыновей было? Детей у него было даже не 13, а еще больше. Там и дочери были. Ну, 12 сыновей. Сколько у него жен было? Да, надо увереннее отвечать. 4. Ну, как бы 2 официальные, с которыми прям в ЗАГС ходил, 2, которые просто так через постель. Наложницы. По-современному любовница или сожительница. Кто-то более продвинутый говорит, это гражданский брак. Ага, сейчас. Это сожительство. Не называйте вещи, не путайте вещи. У него 4 жены. Знаете, почему запускает или вот, в свою семью Иаков проблему? Первый раз, когда он женился, он был под шофе. Настолько, что не разобрал, какую жену ему дали. Разобрал только утром. Ты 7 лет любил, ухаживал, заботился, вкалывал, просто убивался за эту женщину. Тебе ее дают ночью, ты всю ночь не можешь разобрать, что это за женщина. Утром пропажа обнаружилась. Ну, как бы не пропажа, подмена там. Потом вторая женщина, потом наложница. Он идет на поводу, они делят постель своего мужа там за счет яблок и так далее. То есть, бред. Кто управляет своей семьей? Иаков, ты глава семьи. Вот эта вся атмосфера, которую он создал, это он же хитрец, это он же проныра, это он папу обманул. Чувствуете? Кто это все сеял? В итоге Иосиф, родившийся в этой семье, и вдруг по Божьему откровению говорит, папа, а вот они, братики, там плохо сейчас себя вели. Ну, стучит так, постукивает, как любимец. Это тоже логично. Тоже проблема, папа обеспечил. Нарожал детей, люби всех одинаково. Или хотя бы не выделяй. Они и так, детишки эти, с уязвленным самолюбием, им тяжело. Чувствовать, что ты сын не основной жены, а служанки. Представьте, какой комплекс у ребят был. У Дана, Нефалима, Гада, Асира. Это же не просто имена, это такие же личности, как мы с вами. И у них чувства тоже есть. И на эти чувства глубоко наплевали папочка с мамочкой, с мамочками. Почитайте, как там атмосфера в семье складывалась. А потом Иосифу дается по благословению сон, он это по наивности озвучивает. Тут и досада, и агрессия. Симеон говорит, надо его убить. Пытаются, прям уже хотят убить, благо Рувим вмешивается, Иуда корыстно говорит, давай продадим. Просто представьте себе ощущение Иосифа. 10 братьев тебя продают как вещь. В принципе, хотели бы, убили бы. Как вещь. Без перспективы. Господь не говорил, ты поверь мне, ты пойдешь, у тебя такая судьба. Ничего, ничего не знает. Просто какой-то сон про поклонение там чего-то. Представьте себя на месте Иосифа. Кому спасибо? Папа. Но папа, помимо вот всей этой плохой ситуации, помните, сеяние – это и плохое, и хорошее. Когда вы сеете в огороде там картошечку, свеклу, морковочку, вырастает не только хорошее, вырастает плохое. Репейничек посадите, вот такой куст, вот такой ствол у этого репейника может быть. За один сезон только, да? Но, слава Богу, Яков сеял и доброе. Яков посеял в сознании Иосифа добрые семена, знание Бога, чувство, что ты ходишь пред Богом, страха Божьего. Иосиф идет в Египет, тоже начинает сеять. В виде чего? Верность, принципиальность, трудолюбие, честность, целомудренность. Не спать с кем попало и не петинговать и прочее. И в итоге, через несколько лет, он становится премьер-министром Египта и спасает всю свою семью, всех любимых своих братьев, папу, маму уже нет, и весь тогдашний мир, который вокруг Египта. Просто представьте себе масштаб. Почему? Сеял. Что он такого делал? Да сеял чуть-чуть. Он даже не в госаппарате сеял. Что он делал? Трудишь, метешь, мети красиво. Убираешься, считаешь, считай правильно, а не так, чтобы тебе в карман перепадало. Просто. Доминошки маленькие, вот такие, какие он сам может построить. А следующие доминошки, за них отвечает Господь. Ты делаешь маленькую доминошку правильную, толкай ее, запускай хорошую. Господи, можно? Можно. По писанию, по закону. Запускай домино. Следующие будут выше. Но они, может, даже не от тебя. Господь там фараону сон даст. Господь даст памяти виночерпию. Это уже Господь отвечает. Некоторые люди говорят, как я это делать? Я вот не знаю, это риск, я переживаю. Ты верующий вообще в Бога? Ты Бога хочешь испытать? Бог прямо говорит, испытайте меня, я сделаю для тебя. Но ты сделай свою часть достойно, доминошку правильную запусти в правильном направлении и с хорошими мотивами. Все. Дальше я сам сделаю. У Иосифа это получилось. И многие из героев Библии, не надо акцентировать на печальные вещи, на хорошие, они многие справились. Поэтому мы имеем список героев веры. Вдохновляйтесь, воодушевляйтесь тем, что такие же люди из плоти и крови даже в худших ситуациях справились. Причинно-следственная связь. Сеяние и жатва не отменяется, обязательно работает. Сегодня, давайте прямо навскидочку, где, какие сферы вот ваши насущные нужно помнить принцип домино, чтобы переживать, молиться об этом, планировать и так далее. Какие сферы? Ну, допустим, семейные отношения надо? Да, да, да. Сеять в ночь перед экзаменом тяжело, правда? Когда надо сеять? Всю сессию. Нет, весь семестр. Кто в сессию начинает сеять, то обычно заканчивается дело коррупцией, правда? Еще момент. Воспитание. Вы можете, допустим, обозначить в себе уже какие-то слабости, которые закрались у вас вот в процесс, пока вы воспитывались? Очень важно. И сказать, это моя слабая вещь, так надо себе в будущем избрать такую ситуацию, чтобы вот это со мной не сыграло злую шутку. Я, допустим, тепличное растение. Я понимаю, что я слаб, я привык к комфорту. Меня родители прям на ручках носили, любили и так далее. Мне надо чуть жестче к себе. Специально создавать условия, чтобы я не изловущился, не скурвился. Потому что я эгоист. Ну, любой человек эгоист. А я еще и с воспитанием. Родители хорошие, добрые. А я вот... Надо себя немножко поприжать. Когда вы эти вещи понимаете, вы становитесь людьми трезво глядящими на этот мир и на самих себя. Поэтому одна благая весть, она тоже из Евангелия говорит о том, какой может быть результат. Смотрите. Помните, 57-я доминошка – это уже до Луны. Теперь смотрите, что говорит Библия. Плод, семя упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, принесло в 30, в 60, иное 100 крат. Вот это нужно понять, друзья. 30, 60 и 100 крат. Бог сказал вот эти цифры. Я думаю, что Господь просто так цифры не говорит. Намек. 30, 60, 100. Это много, это масштабно. Поэтому сеете доброе, рассчитывайте на добрый результат. Он прилетит, даже не будете ожидать. Ух ты, я не думал, что так получится. Это приятно. Мне было так не раз такое наблюдение. Что-то делаешь, такой мелочь, казалось бы, ни о чем. И вдруг человек приходит, начинает тебя благодарить. Да я просто так. Ой, нет, это для меня было так важно. Вот тебе подарочек, вот тебе забота, вот тебе какие-то радости и так далее. Так я ничего такого серьезного не делал. А благодарность большая. Почему? А я доброе сделал. Маленькое, но доброе. 30, 60, 100. Запомните. И последний урок, который приходит из закона Божьего. Вы его знаете. Причинно-следственную связь Господь отразил в законе Божьем. Это вторая заповедь. Помните ее обязательно. Я Господь Бог твой, наказывающий детей за вину отцов. До какого рода? Третьего, четвертого. Вот ты, личность, ты, вселенная, за тобой твои дети. Может быть, не один. Это род. В роду может быть несколько детей, да, вот в этом поколении. Потом внуки, правнуки, четвертый род. Теперь представьте, какое это количество. Если вы многодетную семью хотите создать, как я мечтал в детстве, 6 детей, пока только половина от мечтаний. Это много, это реально много. И это наказание. Но есть другая часть. Тоже причинно-следственная связь, принцип домино. Творящий милость до 1000 родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Понимаете, классно как. А теперь калькулятор берите или сами в голове посчитайте. Насколько 1000 больше, чем 4? Молодец. Давай зачетку. 5 по высшей математике. Не все так просто. Вышняя математика. Это всевышняя математика. Друзья, Господь в 250 раз больше желает благословлять, чем наказывать. Поэтому вот эту первую часть вы ее знаете, но из этого вывод не делаете. Вывод делаете из того, что Господь любит и благословляет тех, кто просто взаимно к нему относится. Это радостная весть. Причина, следственная связь, принцип домино. Им можно вооружиться, можно сеять хорошо, пожинать еще лучше, потому что Господь любит благословлять больше, чем наказывать, в 250 раз. Мне эти цифры нравятся. Да будет Господь прославлен за этот принцип, который работает по лучшему сценарию. И вам в этом благословений.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем тебе некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Есть такие моменты, когда человек пожинает свои плоды, а есть, когда он пожинает и чужие? Случайные проблемы, которые валятся на голову, и они никак не связаны с тем, что человек сеял. Почему такая несправедливость происходит?
2: Только потому, что мы часть этого мира, и дети Адама, Евы и всех поколений, включая наших родителей. Поэтому важно трезво взглянуть на свою жизнь и понять, что даже если ты из христианской семьи, семьи верующих и очень добрых, хороших людей, а всегда родня, там предки, всегда хорошие, святые люди, помним, все согрешили, лишены славы Божией, все люди со слабостями, эти слабости имеют последствия. Последствия сколько? До третьего и четвертого рода. Лев Толстой замечательно сказал, люди наказываются не за грехи, а самими грехами. Поэтому если какие-то прародители ваши допустили грех, ошибку какую-то, она очень разная, там, начиная от образа жизни или создания семьи, заканчивая выбором места жизни. Кто-то неудачно выбрал место жизни, и потом все последующие поколения мучаются там где-то, как заложники, да? Ну, это наша земля, мы не можем отсюда уехать, и страдают. Ну, так на Донбассе было в 2014-2015 году. Некоторые семьи хотели уехать, а старшее поколение говорит, ну откуда, как мы уедем, у нас здесь предки и, значит, наши могилы наших отцов, мы не поедем. Более молодые дети, ну, даже уже взрослые, остаются с престарелыми родителями, мина прилетает, погибает вся семья. К чему этот патриотизм никчемный? Зачем? Как гражданское население, просто получить мину? Да вы уедете. Зачем оставаться в зоне боевых действий, если только потому, что здесь могила отцов? И так какая-то бабулечка ушатывает своим решением своих детей. Это реальные случаи, печально, слезы, ну, что, уже не исправить. Значит, вот эта несправедливость, кажущаяся, она преодолевается. Помните, Господь благословляет любящих Его. То есть ты определил, понял слабое место и молишься об этом, принимаешь и работаешь над этим. Но пытаться, опять же, играть в справедливость, пойми, сравни себя с законом Божьим и с Господом Иисусом Христом. Права на то, чтобы у тебя была безбедная и счастливая жизнь, у тебя нет. Со времен Адама нету человечества права на счастливую жизнь. Все, забудьте. Бытие об этом сказало. Проклят человек, проклята земля. Все, беда. Поэтому нам нужен Христос. Поэтому за него держаться надо. За благодать надо держаться. За любовь, за веру. Мы должны вот это понять, чтобы вот это там «верьте, любите, надейтесь» — это не было таким лозунгом. Это насущно. Выжить просто можно с помощью этого.
1: Ну вот ты уже частично ответил на один из вопросов, который тоже пришел. Это справедливо ли в этом принципе домино детям быть наказанными за вину отцов? Где же Бог? Бог же любящий, где справедливость?
2: Бог любящий, и Он восстанавливает справедливость. Нам кажется, что справедливость должна быть в нашем поколении, она будет просто в принципе в глобальном. И когда совершится глобально, и мы дождемся, и вот за время своей жизни не сломаемся, то мы просто войдем вечно и скажем: «Господи, спасибо, я хоть потерпел, я страдал, я вхожу в радость». Еще раз, мы меряем все земными категориями. А Библия предупреждает, кто надеется на Христа только в этой жизни, он несчастнее всех человеков. Да, детишкам придется пострадать. Но это временно. Поверьте, это временно. Это тяжело принять, но это смирение просто. И опять же, не Господь источник, это человек. Все пройдет в свое время.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии?
3: Такой вот вопрос странный. Можно ли избежать эффекта домино или избежать этой следственной связи? Ну, к примеру, допустим, я что-то сделаю, мне дальше жить страшно будет. Мало ли, как это обернется мне в будущем.
2: Ну, конечно, надо... Смотрите, доминошки начали падать, если в определенный момент поставить ручку, дальше доминошки падать не будут. Понимаете? Ну, вот надо ручку поставить, но это требует большей оплаты. Маленький пример. Как Захей на эту тему сработал? Он говорит так: я виноват, исправлюсь, и как я исправлюсь? Кого обидел, воздам вчетверо, а половину имения раздам нищим. Он не просто только компенсирует, он еще себя избавляет от того, чтобы не акцентировать свое сознание на богатстве. Он себя просто собственным решением ограничивает. Половину имения раздам нищим. Вот это классная модель. Он ставит препятствие на пути к обогащению, на пути к любви к богатству. Это здорово. Такой сам себе укольчик сделал, можно сказать, прививочку. Это, ну, думайте об этом. Здесь очень много сюжетов можно разбирать, конечно.
1: Следующий вопрос. Существует ли карма? Что об этом говорит Библия?
2: Карма плюс круги сансары и прочая тема восточная. Ну, иногда мы пользуем эту фразу. Плюс один к карме, кто лайк поставит, да, или репостнет. Или судьба не судьба. Это чисто сленговое. Оно с верой не связано. Ну, лучше, конечно, воздерживаться от этих слов из восточных религий, потому что они влияют. Нету кармы, нету судьбы. Мы сами все вот, что мы делаем, это все и складывает нашу судьбу. Судьба — это не предначертанное нечто, а судьба — это то, что мы получаем как следствие выбора. То есть причинно-следственная связь — это, в принципе, и есть та самая судьба или карма, если уж на то пошло. Да, карма. То есть ты пустил хлеб свой по водам, вернулась. Но, опять же, не используйте это слово, иначе заблуждение будет возникать. Я бы, скорее, вот принцип домино использовал в терминологии, как в Библии. Да? Сеяние – жатва, плюс посеешь ветер – пожнешь бурю. Помните эти слова.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
4: Да, Павел, у меня такой вопрос. Вот вы говорили про людей, которые в состоянии аффекта совершают какие-то поступки ужасные и могут потом еще раз их повторять.
2: Да.
4: Вот представим ситуацию. Мой молодой человек мне изменил или ударил. И затем он просит у меня прощения и говорит, что я изменюсь, больше такого не повторится, прости меня, прости меня. Стоит ли мне его прощать?
2: Угу. Песенка вспоминается детская: «Я больше не буду, я больше не буду». И это только слова. Сказать слова несложно, если еще, как говорят, метла подвешена, да? Человек может красиво все сказать, цветочки купить. Есть действия, которые подтверждают эти слова. Вы должны очень проявить мобилизацию и бдительность. Не то чтобы прям фобия, не должно быть фобии, но должна быть бдительность, трезвость. Ваша задача – увидеть динамику изменения. Если человек ведет себя агрессивно, если он говорит: я изменюсь, я тебя бить не буду, а садится за компьютерную стрелялку и 5-7 часов рубится дальше в онлайне, все, труба. Человек зависимый не будет справляться с насилием. Он зависим от компьютера, а теперь в этой зависимости он уже неадекват. Он будет бить, сколько бы он ни обещал. Если он там злоупотребляет алкоголем и так далее, не может с этим справиться, но дает обещание любви, заботы и там, я там детей буду на руках носить. Нет, если ты не справился с курением, с алкоголем, ты нормальных детей не зачнешь, не родишь, поэтому не надо сказки про то, как ты сильно любишь своих детей. Справляйся со своим организмом, борись, там, бейся головой, иди в реп-центр, но это судьба твоих детей. Для женщин это тем более критично, поэтому парням курящую девушку или злоупотребляющую алкоголь потенциально даже не можете рассматривать как мать для своих детей. Это физиология, это биология. Да? Если балуются так, все половые клетки уже ушатаны. Вот вам причинно-следственная связь. А потом через год-другой вы будете причитать: «Господи, почему у меня ребенок больной?» Глупая мода, постоянные простуды и вредные привычки, и потом через десяток лет мы получим состояние нации. У нас огромное количество девчонок родить не могут. Организм не справляется, потом они идут на эпидуралку, потом идут на искусственные роды и так далее. И ребенок получает ушатанный организм. Ненормальных родов, после кесарения тоже слабый и так далее. Я просто эту тему очень хорошо знаю, детей сам рожал почти, поэтому понимаю, насколько это значимо.
4: А, подождите, вы не ответили на вопрос насчет измены. Если он мне изменил, я...
2: И исправился. Допустим, все исправилось.
4: Нет, он только обещает, что он исправится. Но я этого пока, ну, я не знаю, изменится он или нет. Вот он вчера мне изменил, сегодня просит прощения, что изменится. Мне стоит ему доверять? Люди меняются?
2: Люди меняются, но в этом вопросе вряд ли. Во-первых, вы были... Так, изменил. Изменил чему? Брачному союзу?
4: Ну, допустим, да. Переспал с другой, грубо говоря.
2: Сейчас видите, в чем проблема? Сейчас парадигма этого мира. Переспал с другой, но такой же подругой, как вы. С вами у вас никаких брачных отношений. Это не брак.
4: Ну, а если мы в браке?
2: А если вы в браке, писание есть. Брак аннулируется, если есть прелюбодеяние. Вы можете быть свободны. Но если вы сильно любите и готовы прощать, это благородно, это Господь хвалит. И если действительно раскаяние, такое раскаяние, как в Библии, вот Сихем, да, раскаялся, говорит, все, умираю, дайте мне ее в жены. Ну, не вопрос. Бог милостив. Если христианин способен прощать, так же, как Давид прощал Саула, здорово, респект, все. Но чаще нет. Чаще нет. Трезвее смотрите на жизнь. Вам цените свою жизнь просто.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли остановить доминошку?
2: Скорее нет. Еще раз. Принцип домино в том, что она запущена. И надо понимать риски, начать предвидеть. Поэтому, ну, хорошо, маленький пример. Как Давид предвидел принцип домино в своем царствовании? Он призывает Соломон, уже умирает, говорит, все, я умираю. Значит, Давид понимает, что царство будет разделено. Ему Господь сказал, раз ты такое действие совершил, финиш, будут последствия. Во-первых, четырех сыновей похоронишь, а во-вторых, царство твое будет отдано другому. Но Давид понимает, зовет Соломона и говорит, ну, благословляет, там, наставление, и потом, не оставь Иоава, не оставь его до старости, не оставляй этого отмороженный человек, а эти сыновья Саруи им не столько навредили за мое царствование, реши с ним вопрос. Семея вопрос не забудь. И в итоге, когда Соломон заходит на престол, он получает наставление своего отца и тем самым усиливает свое царство. Если бы Соломон не убил Иоава и Семея, там конкретный сюжет из третьей книги царств, царство могло еще раньше ухнуть. Оно ухнуло, и причина, опять же, проблемы самого Соломона. Но если бы Соломон был принципиален и не женился тысячекратно, помните, его царство либо еще позднее, то есть откладывание произошло. Доминошка откладывания работает. Ниневия. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. Почему? Да они никакие. Вот во всем мире самые страшные, агрессивные нации вот на тот период времени. Каются. Что получается? Доминошки замедлились, это поколение живет нормально. Через столетия Ниневия уходит вообще в небытие. Их разрушают, уничтожают, но это другие люди. А те отложили доминошку. Почему? Слово Божие надо слушать. Работает, оказывается.
1: Спасибо. Еще вопросы были?
5: Скажите, а можно ли как-то провести диагностику своей жизни? Как-то выявить этот ряд доминошек, который не совсем очевиден?
2: Слово Божие. Апостол Павел говорит, совет очень четкий. Вникай в кого? Только в учение?
1: В себя.
2: В себя. К сожалению, берут этот совет психологи и говорят, надо там разобрать свой внутренний мир, постигни себя, загляни внутрь себя и так далее. Люди занимаются заглядыванием в себя, а в этом тихом омуте кто водится? Черти. Поэтому люди забывают заглядывать в Слово Божие. И светский психолог вам не скажет, давай Библию почитаем, давай сверим свою жизнь с законом Божиим. Психолог будет зависеть от того, какой школе он принадлежит. К фрейдизму, бихевиоризму и так далее. Он будет в рамках этой концепции давать тебе психологические советы. И в этих советах, к сожалению, как правило, не будет авторитета Божьего слова. Поэтому, может быть, что-то сработает, я не против психологии, но, как правило, в большей степени светская психология не работает. Христианская психология работает, потому что там есть страх Божий, есть вечные законы, есть завет, понятие благодати, искупление. Вот эти все вещи, они реальны, но их надо практиковать. Это, друзья, не один совет и не один семинарчик. Это прям полноценный такой жизненный процесс.
1: Спасибо. Еще был вопрос.
6: Был вот вопрос насчет того, что можно ли остановить доминошку. И вы сказали, что нет. Но также говорили, что можно поставить руку.
2: Можно. Смотрите, здесь сложная ситуация. В полной мере всех последствий вы не уберете вообще. Вот Давид, сколько бы он ни ставил там руку, Божью руку, молящуюся руку, он не избавился от общей тенденции. Он либо затормозил, либо уменьшил последствия. Хорошо, вы все пользуетесь смартфоном, у вас дома микроволновые печи, у вас Wi-Fi, радиосигнал, Bluetooth на ухе и так далее. Как вы думаете, сработает ли эта тема в вопросах онкологии? Уже давно сказали, радиосигналы, все эти вещи работают на нас, они влияют либо на головной мозг, либо еще на тело. Если в ближайшие, не дай бог, десятилетия выстрелят и скажут, у вас онкология, вы будете причитать на тему, как несправедливо я заболел, или вы скажете, это данность, я живу в этом мире, я обязан был заболеть. Поэтому я трезво сегодня смотрю. У меня может быть онкология через 10 лет, через 2 года может быть. Почему? Так я живу в мире, в таком цивилизованном. И этот мир меня ушатает, город меня, экология убьет меня, это данность. Будьте трезвыми, чтобы потом... Господь, это несправедливо. Это справедливо. Ты живешь в большом городе, в мегаполисе, ты травишься в нем. Фастфуд кушаете? Ушатаетесь, это канцерогены. Ну, кого мы обманываем? Это последствия. Вы должны их просто понимать и спокойно относиться. Все нормально. Господи, я понимаю, это грехи. Прости меня. Так работает вещь.
7: Получается, все неизбежно? То есть, ну, зачем тогда хорошие или плохие доминошки? Все равно мы все умрем.
2: Да, мы все умрем. Давайте поплачу. Да, так и будет. Мы все на этой земле умрем, если Христос не придет. Давайте честно, друзья. Если Христос при нашем поколении не придет, что с нами будет?
1: Мы все умрем.
2: Мы все умрем. Или вы в другом мире живете, там розовые пони бегают. Ну, давайте трезво смотрим. Мы умрем, так же, как все герои веры умерли. И многие из них, как Павел говорит, не получили, так сказать, воздаяние в своей земной жизни. Кого-то перепилили за его принципиальность, искренность и боголюбие. Кого-то сожгли, уничтожили. Первых христиан, наших прародителей. И что? Ну и все, да. Но они же не этим жили. Они не земной жизнью жили. Они сеяли доброе. Вдохновитесь этим примером, потому что вы рассчитываете на результат не в этом мире. Иначе

0: живете с понятием возраста. Вы просто живете. Это другие стареют раньше, чем вы. Ну, подруги обычно стареют быстрее. А вы не живете в возрасте, вы его не сознаете. Гришковец классную идею эту подметил.
1: Спасибо большое. Давай еще ответим, разберем один вопрос, который к нам пришел. Вы сказали, что нужно искать в себе слабые места и пытаться изменять их. Да. Но часто бывает, что люди их не видят или не хотят видеть. Что бы вы посоветовали таким людям, как понять, что нужно изменить, измениться, или они категорически, если они категорически не находят изъянов?
0: Так, вот вопрос задают про себя или про других людей. Человек хочет изменить себя или всех остальных?
1: Он сказал вначале в себе слабые места.
0: Вот, значит, если мы общаемся с человеком лично, и человек говорит, я хочу разобраться в своих слабых местах, мы найдем разговор. Если человек говорит, а вот те не хотят меняться, вот он не хочет меняться. По глазам вижу, не хочешь меняться сейчас. Тогда тупик, да. Если человек не хочет меняться, Господь даже не заставит. Помните, Господь стучит в сердце, говорит, кто отворит дверь, войду. А если не отворит дверь, Господь войдет? Нет. Вот и все. Воля человека все определяет. Так устроено со времен творения.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту удивительную тему. Это были все вопросы к этому времени.
2: Территория реальности.
1: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы не стеснялись, задавали их. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и соцсети. Помните, что та реальность, которую приготовил для нас Бог, это не та реальность, к которой мы привыкли. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: На протяжении одного из Евангелий Иисус Христос 10 раз повторил слова «Горе вам». Кому они были обращены и что они значат для нас сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь мы приветствуем вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, когда мы собрались, чтобы продолжить цикл программ, посвященных 30-летию телекомпании «Триангела». Но прежде чем мы будем говорить вот об этой заявленной теме, что же Иисус Христос имел в виду, говоря слова «Горе вам», кому Он их обращал и что они значат для нас сегодня, хотим напомнить вам, что на прошлой встрече у нас был разговор о роли сверхъестественных сил в жизни человека. И вот Николай Генрихович напомнил нам, что у него есть небольшая статья на платформе «Дзен». Те из вас, кто смотрит нас в Ютубе, то вы в описании к этой программе увидите ссылку на эту статью, которая называется «Кто решает? Я, бес или Святой Дух?» «Кто решает? Я, бес или Святой Дух?» Очень рекомендуем посмотреть эту коротенькую, но очень интересную статью. А сейчас возвращаемся к теме, о чем мы начали говорить сегодня – мы исследуем Евангелие от Луки, и вот в Евангелии от Луки 10 раз Иисус Христос произнес слова «Горе вам». Лен, давай начнем, вот где вначале мы уже это исследовали.
2: Да, это в Нагорной проповеди, когда Иисус говорил Нагорную проповедь, но Он ее начал с блаженства. То есть Он говорил «блаженны нищие духом», «блаженны кроткие». А потом уже он сказал напротив вот этих блаженств, он говорит…
1: В противоположность, да?
2: Да, в противоположность. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, богатые, ибо вы получили уже свое утешение. И горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо».
1: Очень сложная, интересная тема. Совершенно Иисус Христос не имел в виду, что богатство – это плохо, или что говорить о ком-то – это плохо. Но, тем не менее, вот возвратитесь, найдите, в какой программе мы об этом говорили, а самое главное – откройте Евангелие. Лена, какую главу?
2: От Луки, 6 главу. И с 24 текста.
1: Вот, и посмотрите, какая глубина содержится в этих словах. А сегодня вот мы уже в 11 главе, и вновь Иисус Христос произносит эти слова. «Горе вам». Вот сегодня об этом говорим, что кому обращены эти слова.
3: Угу. Ну вот перед тем, как он эти слова сказал, кстати, он их сказал в доме фарисея на Перу. В его честь, в честь Иисуса Христа. Сказал всем окружающим, в основном там были фарисеи, книжники, вот эта категория людей.
1: То есть его пригласили как почетного гостя на этот пир, и он к тем, кто его пригласил, вот с такими словами обратился.
3: И связано это было с мытьем рук. Как вот принято омовение совершать рук перед тем, как приступать к пище.
1: Но а мы, что, руки не надо помыть перед едой?
3: Мы каждый раз, да, мы говорим даже детям, иди помой руки, иди. И сами всегда это делаем. Потому что, да, мы соблюдаем гигиену, здоровый образ жизни, да, чтобы никакая там инфекция не попала. Это правильно. Но дело в том, что вот это омовение рук было связано не с гигиеническими целями и не с санитарией. А это было связано с религиозными обрядами и церемониями. Но чуть позже об этом.
1: Но это были не библейские установления, это были человеческие.
3: Ну, вообще-то об умовениях говорит и Ветхий Завет, но там было несколько иначе было представлено все. И вот давайте потихонечку дойдем до этого. Угу. Просто вот сейчас мне хочется 37-й текст прочитать. Когда,
1: 11 глава.
3: Это 11 главы. «Когда он, то есть Христос, говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег». А говорил это, говорил что? Выше мы там читаем о том, что Иисус говорил вот такие вещи. «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамени не даст ему, кроме знамени, он пророк». Вот мы в прошлой программе об этом говорили.
1: И вот после... То есть тоже, в общем-то, сердился, да?
3: Ну, такие слова,
1: «род сей лукав».
3: Его просили сдать знамение, что ты изгоняешь Духом Божьим, это и бесов-то, а мы-то вообще-то думаем, что ты не Божьей силой изгоняешь, а Вельзевуловой. А вот дай-ка нам знамение. И вот этим людям Иисус ответил такие, вот род этот лукавый, то есть хитрый, коварный, злобный, он ищет вот таких вот знамений, хотя все очевидно, все очевидно. Человек исцелился, он освободился от бесовской силы, а вы меня упрекаете в чем-то таком, что вообще немыслимо даже.
1: Но главное ведь, я думаю, они не хотели в нем вот признать Мессию. Они не хотели в нем признать Сына Божьего, посланника, который пришел спасти людей от греха. Потому что этот посланник, Иисус Христос, он совершенно не укладывался в рамки вот принятых у них каких-то вот постановлений, в том числе вот про эти омовения. Например, то есть когда, да, Священное Писание говорит о ритуальных омовениях, они имеют свой глубинный духовный смысл, а люди превратили это вот в формальность.
3: Но вот этот фарисей, который его пригласил, очевидно, он какого-то другого, что ли, из другого теста был сделан, чем вот все остальные, там, которые упрекали Иисуса. Он как-то серьезно воспринял слова, может быть, на свой счет, о роде лукавом, там, который ищет знамения.
1: Ну, по-моему, довольно много фарисеев восприняли Иисуса. Mm-hmm. Говорить, что фарисеи это все отрицательные персонажи.
3: Нет, это лучшие люди общества, самые такие праведные, самые, может быть, честные, может быть, на которых равняться нужно, они исповедуют такую, ну, строгую такую религию по Божьему слову, да, они старались это делать, учить этому народ. И сами они, в общем-то, отличались такими добрыми делами, такой набожностью, но дело в том, что в основном это была набожность показная, внешняя. Вот за что они и слышали.
1: А какая
3: такие...
1: цель может быть показной набожности? Вот для чего человеку?
2: Ну, показаться людям вот именно религиозным, а на самом деле все-таки сердце человека далеко отстоит от Бога. То есть, как правило, внешнее вот такое ритуальное исполнение чего-то, оно, как правило, сердце, ну, как бы, оно отклика не имеет на зов Бога. Ведь мы вот с вами говорили, да, в этом Евангелии, что Господь приходит ко всем, да, и обращается, и главное, чтобы отклик был в сердцах человека на то, что он ему предлагает, а не на то, что сам человек хочет, чтобы исполнилось в его жизни.
1: То есть вот еще раз, вот это какая-то гордость своей религиозностью, да, это ничего не имеет общего
2: с верой. То есть
3: невозможно кичиться своей там набожностью или тем, что я такой вот так поступаю правильно, а вот этот вот такой вот молитву фарисея мытаря на это, что я себя хвалю, так вот я не такой как все, я не такой как вот этот вот там мытарь, который даже не достоин сюда попасть вот в храм, а вот я все делаю правильно, это делаю все по слову твоему, Господи, все. Ну, это, такую религию Господь не приемлет, Он считает это формализмом и лицемерием. И очень часто Иисус вот за это и обличал.
1: То есть многие из фарисеев были такими?
3: Да,
1: ну, или часть фарисеев была такая?
3: Наверное, все-таки большинство, можно так сказать. Но Лука описывает три случая, когда именно фарисеи приглашают себя домой Христа, чтобы его почтить, потому что пригласить на обед – это великая честь в то время.
1: Угу. Ну, и если Иисус Христос был такой, ну, бунтарь, можно сказать, против вот религиозных храмовых установлений каких-то, не из Священного Писания, а уже людьми придуманных, то для фарисея это было, ну, такой смелый поступок, потому что его ведь могли осудить, его собратья по этой партии. Фарисеи – это религиозно-политическая партия, я так понимаю, да?
3: Да. Ее назвали даже сектой, там, отделением, что ли. Особо праведных людей, которые заботились именно о своей праведности, о своем спасении и о добрых делах, которые нужно делать во имя Бога и соблюдать Его Слово. Вот так вот. Ничего плохого. Все прекрасно.
2: Но вот в Евангелии от Луки, да, он описывает, Лука, три случая, когда фарисей приглашает Иисуса в дом, да. Но мы вот в Евангелии от Иоанна, например, читаем, что один из фарисеев еще пришел в гости даже к Иисусу, да, Никодим. Mm-hmm, да. И был он не простой фарисей, да, он был членом Синедриона. То есть это,
1: Синедрион – это?
2: Это, ну, политическая власть.
3: Это Верховный Совет.
2: Да, Верховный Совет.
1: Верховный Совет государства.
3: Совет старейшин, да. Религиозных, да.
2: Вот, и он пришел и именно просил разъяснить ему то учение, которое Иисус принес. Mm-hmm. То есть они все-таки не отделялись, и мы не можем сказать, что все искали только своего, что они все-таки хотели понять ту истину, которую принес Иисус.
1: А может вот быть такое, что человек родился в религиозной семье, вот он так воспитан, но у него вот собственная встреча с Богом еще не произошла. И вот то, что он вот такой вот фарисей, что он формально соблюдает вот все, что ли, религиозные постановления, это все равно путь к тому, чтобы найти Бога по-настоящему.
3: Я думаю, что Иисус обличал не за то, что человек вот так себя держит, там, вот, следует вот этому или вот этому, а за то, насколько искренне он нуждается в Боге. Вот если человек вот объявляет себя таким, я верующий, да, я во имя Бога, я положу жизнь там, и еще что-то, имущество там.
1: Я лучше неверных,
3: да,
1: других.
3: Да, ну вот это вот такое состояние невозможно назвать нечтой духа. А ведь с этого и все начинается, отношение наше с Богом. Он мне крайне нужен, он мне важен. И я себя ни во что не ставлю, я нищий. Ну что я могу дать Богу и дать людям, если я понимаю, что я грешник, такой же, может быть, еще более страшный, чем окружающий меня. И если я выставляю себя таким вот, ну, правильным, так вот, я правильно все делаю, а ты неправильно делаешь, и вот Бог тебя судит, а меня он там как-то поощрит и так далее, то это все превращается в итоге в формализм и лицемерие, потому что я-то остаюсь грешником все равно.
1: Ну, а человек этого не понимает?
3: А человек думает, что он теперь все, теперь я праведник, теперь я там много омовений надел уже, вот греха внешнего ко мне никак не подступится, и греху ко мне, и я защищен, и тем самым я спасен.
1: Как понять-то? А вдруг мы тоже?
3: В то же что?
1: А вдруг мы тоже формально, а вдруг мы тоже не осознаем чего-то?
3: Весь вопрос в покаянии. Опять же, мы к этому приходим. Иисус начал свою деятельность с вот этих слов: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Если я не чувствую нужды в покаянии, если я думаю, что я все делаю правильно, и все вот так идет отлично, Бог меня гладит по голове, говорит, иди, давай, все отлично. Но при этом я не чувствую, что я грешник – беда.
2: Но ведь Господь, говоря именно «горе вам», да, Он и призывал к покаянию людей, чтобы они увидели свое истинное состояние и поняли его, и чтобы это было для них поворотным моментом.
1: Ну вот не удручает ли это все? Вот смотрят нас, слушают и думают, угу, да я так хорошо, ну нормально живу, я хороший человек, я стараюсь быть хорошим, я порядочный, я ничего плохого не делаю. И вот вдруг вот мне нужно постоянно себе напоминать, так я же ведь грешник. А разве это вообще конструктивно? Разве это позитивно? Это правильно? Это по-божьему?
3: Напоминать себе не надо, потому что грех сам о себе напоминает постоянно. Угу. Мы же не можем от него вот так вот просто избавиться своими добрыми делами. Я теперь с грехом порвал окончательно. А он меня берет изнутри. Ведь как я считаю, вообще сатана многолик. Он, если человек вот здесь, вот ему поставил заслон какой-то, да, с одной стороны, он его с другой пытается достать, с третьей, с пятой, с десятой. И человеку нужен обязательно Бог, чтобы вот от этого влияния духа нечистого ограждать.
1: А что мы понимаем под грехом? Вот все-таки, чтобы, ну, на самом деле, в себе это, может быть, вот обнаружить, понять, что это грех.
2: Как зеркалом являются, конечно, заповеди. То есть заповеди, 10 заповедей, о которых мы уже тоже говорили с вами, они являются зеркалом, в которое мы можем посмотреться и понять, есть ли в нас то, что мы идем против Бога. Он говорит одно, а мы говорим, что мы знаем, что лучше для нас, и поэтому мы живем так, как мы считаем. Угу. Вот и проблема-то, да, что познали добро и зло, и теперь каждый считает, что знает это, и живет так, как хочет.
3: Но ведь мы же обращались несколько раз уже к Галатам 5, да?
1: Да.
3: Там плод же духа. Перечислено, что такое, угу. что есть грех, да? Угу. Дела плоти и плод духа. Вот дела плоти – это и есть грех. Они известны. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, дослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и подобное. И тому подобное.
1: Ой, слушайте, вот на одном дыхании через запятую такие, казалось бы, вещи очень разной тяжести. Тут убийство, тут прелюбодеяние, и тут же ссоры, которые нам вообще могут быть свойственны на ровном месте, что называется, распри, гнев,
2: зависть.
3: То есть Бог ставит на, как сказать, грех, он в любой форме грех. И он может быть, кажется нам вот такусеньким, а он может быть огромным. То есть
1: он тяжким, все равно отделяет нас от неба.
3: Тяжким. Все равно даже 10-й заповедь, да, не пожелай. Я только пожелал чего-то иметь, ближнего своего. Вот
1: да, не пожелай мне. Чужого.
3: Да, это же заповедь. Но она кажется такой безобидной. Ну и что я пожелал? Никому же плохо. Я же пожелал. Это
1: мне. Вот у него машина лучше, чем у меня. Ну и я тоже такую хочу.
3: Или жена лучше, чем моя, например. Пожелал. Да, про жену тоже говорится.
1: Да.
3: Ну и чего плохого? Ну пожелал и пожелал. А потом разжевал, например. Но ведь это уже нарушение закона Божьего. Это уже грех.
2: Ну, все рождается в мыслях.
3: Иисус говорил, не смотри с вожделением. Вы читаете там не прелюбодействие, а ты вот вожделение, это уже все, ты попался.
1: То есть ты ничего еще не сделал, ты просто посмотрел на кого-то.
3: Это твои греховности. А вот эта вот раздражительность, вот эта вот злоба, которая агрессивность в нас, которая проявляется вдруг, ругательство вот эти все. Mm-hmm. Я не знаю, даже взгляд такой вот
2: суровый
3: какой-то, да.
1: От которого кому-то станет плохо. Да. Это не просто так. Мы свой адреналин, мы свои эмоции, что ли, не сдерживаем, мы освобождаемся от них, а кому-то от этого плохо.
3: Вот это должно нас удручать, а не то, что вот.
1: Это мы возвращаемся к тому, что такое грех. И когда люди говорят, про фарисеев мы говорим, да, что они праведные, что ничего, что грех им не свойственен, то вот тут вот нам Священное Писание говорит, что такое грех. И тогда ни один человек не может сказать, что грех ему не свойственен.
3: Так да? Они же объявляли себя, позиционировали себя праведными, Божьими, слугами. Они же вот эту вывеску на себя как бы надевали, говорили, я грусть, я добрый. Раз грусть, так значит, давай в кузов. То есть, а где дела? А Иисус говорит, а вот ваши плоды, вашей религии. Вот видите, у вас одни разногласия, одни распри, одна злоба, одна ненависть. Почему так высокомерно относитесь к людям? Почему вы такие завистливые? Почему вам так власть нужна вот эта? Вот, наверное, поэтому они...
1: Да, гордость, вот гордиться своими религиозными достижениями. Может быть, кто-то гордится даже, я не знаю, там, своей скромностью своей, такой вот пуританством, что ли, отсутствием роскоши, каким-то, может быть, пренебрежением там, к себе, к своим нуждам.
3: Ну, да. И Иисус осуждает это как показушная религия. Просто. Религия.
2: Но вообще ведь гордость является как раз корнем всякого греха. И в одной из наших программ «Познавая истину» очень рекомендуем посмотреть эту программу. Михаил Севастьянов очень так подробно именно описывает плоды гордости, которые проявляется в фарисеях, которые не терпят, когда смеют перечить ему, понимает только себя, а не другого, и все решает лишь в своих интересах. Сильно завидует. Mm-hmm. Если увидит кого-то, кто лучше, это будет проблемой. Превозносится над другими. Может дойти до скандала и непотребства ради доказательства своего превосходства. Ищет только своей выгоды. Часто раздражается. Может замыслить что-то злое и втайне. И очень рад, когда кто-то грешит. Особенно кто-нибудь из тех, кто пользуется авторитетом.
1: Ой-ой-ой.
2: То есть очень хорошо.
1: Рад, когда кто-то грешит.
3: Это послание Коринфянам, 13 глава. Любовь не радуется, да, не правда,
2: да,
3: страдает.
2: Да. А вот это вот совершенно противоположность тому, что гордость рождает в сердце человека. И вот обратите внимание, то есть очень интересная программа. Эта программа называется «Любовь и гордыня».
1: В цикле «Познавая истину».
2: В цикле «Познавая истину». истину. Вот обратите внимание тоже на эту программу.
1: Любовь
2: она
1: и
2: очень раскрывает вот подробно именно те качества, которые рождают гордость в человеке.
1: Ну, Коль, ну, возвращаемся тогда.
3: Ну, тот фарисей, который пригласил на обед Христа, он, наверное, был другого разряда. Это, наверное, человек все-таки не был формалистом. Потому что после таких слов, как, например, «род сей лукав, он ищет знамения», пригласить на обед решится не всякий фарисей. Потому что именно к ним были обращены эти слова. И этот человек, наверное, подумал, надо разобраться с этим. Что же он имел в виду, когда он говорит про род лукав? Я его спрошу приватно, может быть, в такой обстановке, в дружеской. Но этот фарисей, он все-таки Христа понял правильно. Он принял его, можно сказать. И принял у себя дома даже.
1: И пригласил своих друзей.
3: Ну, конечно, там собрались его категории. Он не будет приглашать, наверное, первых попавшихся. Он пригласил с тем, с кем он близок, и кто по духу ему близок, может быть. И тот, кто с ним в этой фарисейской секте состоит, тоже является фарисеем. Но вместо ответа он получил сразу другой вопрос.
1: От Христа.
3: От Христа. Вот 38 стих. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл, то есть Иисус, не умыл рук перед обедом. Вот для него это было удивлением. Ну, для нас тоже удивительно, да, когда человек с грязными руками садится за стол, мы говорим, да ты что, как это можно, иди сейчас же вымой. Но здесь удивление было другого рода. Дело в том, что омовение, как мы уже говорили, имели очень важное значение для иудеев. Для всех религиозных людей, которые считали себя Божьими и Божьим народом, это было, вот я бы так сказал, происхождение этого омовения. Да, Бог написал это в своем слове, про омовение много. Но вот раз грех пришел извне, значит, нужно извне его и отделять. То есть на подступах к моему внутреннему миру я буду, значит, его обезоруживать как бы вот таким вот образом, омовениями. Вот как бы ритуальная чистота. Вот.
1: Это из Священного Писания можно такой вывод сделать?
3: Ну да, они так и сделали, скорее всего. Почему это вот так вот выразился такой вот культ? Дело в том, что они считали тех людей, которые прикоснулись просто к человеку, неважно к кому, и потом не помыли рук, то это значит, что я теперь ритуально нечист, и спасения мне нет. Вот все цепочки, мы приходим к спасению в итоге. И тот человек, кто не омывается после прикосновения к каким-то людям, которые, может быть, могут быть нечистыми, особенно к язычникам,
1: или предметам каким-то.
3: Обязательно, это обязательно. И те, кто не совершает омовений, они подвергаются такому, ну, не знаю, чуть ли не гонениям. И даже смерти. Вот если человек, как сказать, увлеченный в ритуальной нечистоте, будет убит, то это только плюс тебе. Что, может быть, ты приложил к этому убийству руку. Вот до такого дошло дело.
1: И ну, уж не убивали
3: очень
1: они,
3: серьезно.
1: Я думаю. Просто это в правилах, скорее всего, было написано, но вряд ли они это в жизнь воплощали.
3: Ну, особо ревностные только, разве как? Это фанатично настроенные люди могут так на это пойти. Мы знаем, религиозные фанатики на что способны. То есть здесь их хватало среди как раз фарисейской таких людей фанатичных, которые вот так вот рьяно соблюдали каждую буковку закона, все вплоть до смерти. И это находило одобрение в среде иудеев. Вот в этом беда. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Вот такой он получил ответ. Этот человек, который удивился, что Иисус не умыл рук. Вот мы опять же приходим к тому, что очищение – это внешнее только. А Господь-то ждет очищения нашего внутреннего, чтобы всякая злоба искоренена была из наших сердец, из нашего разума, и тем более дел, чтобы таких не совершать.
2: Да, Иисус ведь говорил, не то, что входит извне, вас оскверняет, да, а все то, что исходит из уст ваших, из сердца вашего, то оскверняет человека. То есть это помыслы, это зависть и все непотребства, которые могут именно из сердца человеческого.
1: Ну, вот если средство очищения, ну, внешнее – это вода, то средство очищения внутреннее – это вот Дух Святой.
2: Действие, да? Духа Святого, да.
1: Угу. Это как, причем он, может быть, бы и хотел, но мы, когда его не приглашаем, когда мы его не пускаем, когда мы не признаем господство Божье в своей силе, то нам это просто неведомо. Но это чуждо для нас приглашать Бога в себя, да, приглашать Духа Святого в себя. А на самом деле, когда хочешь, то есть от человеческого желания все зависит. Когда хочешь, то тогда будешь очищен изнутри.
3: Ну да. Поэтому такое вот отношение к формальной религии, наверное, свойственно не только было фарисеям первого века, но, скорее всего, и до нас дошло это, что вот достаточно там какой-то ритуал совершить, что-то там, манипуляции или там еще что-то, и Бог тебя принимает без всяческого внутреннего очищения, да. Может быть.
1: К сожалению, очень много вот этих вот предрассудков, что «а как ты поставил там, ну, я не знаю, там что-то, ну, вот те, кто, например, свечку, а вот как ты ее поставил, а вот как ты прикоснулся, а вот как ты…» Ну, ведь для Бога же это не…
3: Внешнее очищение ничего не значит для Него. Угу. Для Него значит то, что творится внутри нас. Ведь правильно ли он говорил, из лукавого сердца человеческого, из него исходят всякие помыслы, и злоба, и корысть, там, и так далее. Вот это важно. И фарисеи, похоже, это все как бы вот этой стеной внешних обрядов, они это выхолостили в итоге из религии. И получалась вот такая вот мертвая религия. Религия спасений по делам.
2: Ну да, мы ведь вот с вами в предыдущих тоже программах говорили о вере, действующей любовью. Да, и поэтому любовь всем правит, да? И если любовь проявляется, то тогда любые мои действия по отношению к другому человеку – это благость, милость, милосердие, долготерпение, ну, все то, что плод Духа, да?
3: Yeah.
2: Радость, мир и все остальное. Поэтому это очень важно, и Господь хочет, чтобы любовь правила в нашей жизни.
3: Так вот,
2: а любовь есть Бог, значит, Бог, чтобы правил в нашей жизни.
3: Он же дальше и говорит неразумно, не тот ли, кто сотворил внешний, сотворил внутренний. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто.
2: Да.
3: Он говорит об отношении к людям. Вы вот, да, подаете там деньги, там несете много, жертвуете. А к людям у вас отношение какое? Вы же их ненавидите. Особенно то ниже у вас там по званию, по рангу, там, по положению. Вот эта ненависть, вот это вот все, это Бог не приемлет. Что бы ты там ни принес ему, сколько бы ни дал пожертвований. Ну, подавайте лучше милостыню. И к чему приводит вот такая формальная религия в итоге? Она приводит вот к тому самому горе, с которым мы начали.
1: Это мы подошли как раз вот, когда Иисус Христос вновь стал говорить «горе вам». И сказал он это вот в этой главе шесть раз.
3: Следующий текст, 42-й. «Горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией». Сие надлежало делать. То есть вот подавать десятину и там жертвовать, да. Но и того не оставлять. То есть о суде, правосудии и любви Божией. Вот это, да. Они должны идти вместе. Если уж вы там делаете какие-то дела, так вы относитесь к людям по-божьему, что ли, по-людски даже хотя бы. Они не питайте к ним какого-то ненависти.
2: Вот с этим сразу вспоминается, вот мне как-то 58 глава Исаия, да, где тоже Исаия, обличая своих соотечественников, говорил, что главное это в жизни – раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. То есть вот самое это главное, чтобы видеть нужду и потребности рядом с вами находящихся людей. То есть не закрываться вот этой религиозностью своей, что я исполняю, да, закон, И ведь Иисус не только сейчас обличал, да? Он говорил, что вы нарушаете закон, что сказал, да, и, что это принадлежит Богу, да, этот дар, и не заботьтесь о близких своих, то есть нарушая пятую заповедь, да?
1: То есть принес большое пожертвование в храм.
2: Да, пожертвование, да? В храм принес, да, и тем самым, да.
3: Даже все имущество отдал ради, ну, Богу, да, как, да, на служение, да,
2: да? На служение, да.
3: И наследство свое вместе. С этим.
1: И это будущее. все равно не то, что угодно Богу.
2: Нет, конечно. Господь говорит, что милость, суд должна у вас быть. И это вот очень важно, что замечать нужды и проблемы рядом находящихся с вами людей.
3: Вот об этом Павел пишет в 13 главе. Даже если ты тело свое отдал там на сожжение, да, а при этом не имеешь там доброго отношения, да, к людям, к любви, то это просто-напросто звенящий медь.
2: Да-да-да.
3: Вот все. Все, только пустой звук.
2: То есть вроде люди слышат, да, но добра это никому не приносит.
3: И зря ты это сделал вообще. То есть, ну, оно к тебе не поможет. Спасение твоему тоже.
2: И самое главное, другому тоже не поможет.
1: Это вот из 11 главы, это первое горе, да, упомянуто?
3: Да.
1: И мне хочется все-таки вот сейчас вот сказать... Для нас сегодня это что, да? Вот еще, ну, как-то вот суммировать то, что сейчас сказали. То, что много говорили про фарисеев сегодня. Фарисеев уже нету. Ну, хотя в душе, конечно, они есть. То есть религиозная, вот такая вот показная набожность. Ну, я не знаю, можно ли вот именно такое определение дать фарисеям?
2: Ну, это уже нарицательное такое имя,
3: да,
2: стало. То есть часто ведь говорят, ну, что ты как фарисей? То есть ты лицемеришь? То есть ты
1: притворяешься?
2: Да, твое лицемерие прям явно видно.
3: Фарисеи отличались тем, что очень много требовали от других и прощали многое себе. То есть вот это вот все. То есть вот это лицемерие есть. Но зато требовательность, да, вот. А я, ну, да, я уже, все.
1: Вот я начала говорить, что все-таки фарисеи, они, ну, жили в прошлом. По крайней мере, те фарисеи, о которых мы говорим в Израиле. А мы сегодня все-таки говорим: горе вам, горе нам.
2: Горе,
1: да,
2: нам.
1: В чем горе нам? Вот как на данном этапе рассуждений, размышлений над 11 главой, что можно сказать? В чем горе нам?
3: Если мы не проявляем Божью любовь. Вот тут вот первое горе. И не родить, а правосудие, то есть.
1: То есть, если не проявляем Божью любовь, то горе нам. Горе нам.
2: Да. Ну, вот уже говорили о лицемерии, да, и вот лицемерие как раз проявляется, я еще, мне вот хочется тоже из той же, из той же программы, тоже очень такие хорошие, казалось бы, качества без любви могут превратиться совершенно в противоположные качества, которые нас характеризуют с самой, ну, такой негативной стороны.
1: Это мы говорим о программе
2: «Познавая истину» в этом цикле программ, именно «Любовь и гордыня».
1: Угу.
2: Там справедливость без любви – жестокость.
1: Угу.
2: Ответственность без любви – бесцеремонность.
1: Угу.
2: Правда без любви – критиканство.
1: Угу.
2: Ум без любви – хитрость.
1: Ничего себе.
2: Приветливость без любви – лицемерие.
1: Угу.
2: Компетентность без любви – неуступчивость.
1: Угу.
2: Власть без любви – это уже тирания.
1: Угу.
2: Честь без любви – высокомерие. Обязанность без любви – это раздражительность. Богатство без любви – жадность.
1: Угу.
2: А вера без любви – это фанатизм.
1: Как это стало?
2: Ну, это вот
1: спасибо,
2: мы
1: Михаилу.
2: Можем.
1: Да. Это просто очень-очень-очень глубоко.
3: Да,
2: и
3: действительно.
2: И именно в нас очень часто проявляются не самые лучшие качества, а хотя мы движимы благими намерениями.
1: Угу.
2: И говорится, да, благими намерениями.
1: Услана дорога
2: в ад.
3: Ну, правильно, Иисус говорит, ну, хорошо, в малом проявлять там, ну, верность Богу, да, это правильно, это молодцы вы, но если с вами не о чем поговорить, если там вы только жалуетесь, вы только превозноситесь, если вы только, ну, гордитесь, что ли, своей престижной должностью или стремитесь к там какому-то, ну, высокому положению, невзирая ни на что, если вы всегда высокомерны, чванливы, то ваши малые дела, они превращаются в ноль. Это ни к чему не...
2: Ну, да вот даже не в ноль, Николай Генрихович, а в отрицательное. В отрицательное, да, в горе. Да. То есть, казалось бы, добрые намерения, они превращаются в горе для самого человека и в горе для окружающих людей.
1: Ну вот опять к нам сегодняшним возвращаясь. То есть, если я человек верующий, я принял Господа в свое сердце, Он мой Господин, я это исповедую, то я не должен так себя вести, чтобы кто бы то ни было рядом посчитал бы меня... Ну, то есть я не должен вообще проявлять вот таких вот качеств, да? Иначе я дискредитирую Бога. То есть я напрасно ношу Его имя, да?
2: Ну да, как я вот говорила из послания Исаия, из пророчества, из пророческой книги Исаия, да, что там ты раздели с голодным хлеб твой. То есть ты... Если видишь человека, который нуждается...
1: Но а если ты... он не нуждается в хлебе? А если он сам очень высокомерен?
2: Ну, я имею в виду, мы не должны пренебрегать тех людей, которые нуждаются и явно просят милостыню. Угу. Тоже не должны забывать и не проходить мимо таких людей, потому что ну, Господь на их стороне все-таки.
3: Вообще религия Христа, она привлекает, потому что привлекает Христос. Он нас как бы тянет к себе, что ли, как магнитом. Хочется с ним быть, хочется смотреть на него, как он относится к людям, как он Писание нам трактует. Все оттуда. А если я отвращаю человека от Христа своим поведением, своим даже взглядом, там, суровым словом, то мне горе. Я тем самым отвращаю человека от Бога. Вот правильно говоришь, да.
1: То есть мы, верующие люди, сегодня несем вот огромную ответственность. Мы не просто счастливы от того, что мы верующие, потому что на самом деле это так. Господь, Он дает свободу, Он освобождает от греха, Он освобождает от чувства вины, Он дает радость бытия, независимо от обстоятельств, внешних или внутренних. Но кроме того, что мы сами получаем счастье, мы можем дискредитировать Бога в глазах других людей, когда мы позволяем греху, вот о котором мы сегодня говорили, властвовать над нами, вот проявляться через нас. То есть, когда вот дела плоти из нас вдруг начинают выпрыгивать.
3: А фарисеи говорили, очень просто. Берешь, омываешься там сложным ритуалом каким-то. Не один день, может, одежду свою умоешь, там, себя самого. И все, и греха-то, собственно, и не стало вот таким вот образом. Mm-hmm. То есть, вместо покаяния – омовение только внешнее.
1: Вот. Но они омывались-то ведь от другого, то есть они омывались от того, что они прикоснулись к чему-то нечистому, то, что вот описано в Священном Писании, там говорится, ну, поскольку это были такие времена, когда не было антисептиков, ну, скорее всего, таких вот, что не прикасайся к мертвому телу, в принципе, это были, ну, и гигиенические, это санитарные были нормы, а вот фарисеи, они из этого вот выстроили именно ритуальные какие-то.
3: Ну, там все равно было нечто ритуальное и в тех заповедях Божьих, потому что каждый какой-то ритуал, он указывал на какое-то действие Божие или
1: так, на какой-то характер, аспект жертвы Христа.
3: На какой-то аспект спасения что-то, да. Но когда превращаешь все спасение в омовение, то это уже беда. То есть человек может подумать, что зачем мне отношения с Богом? Мне достаточно умываться каждый день. Там по несколько раз. Омываться, все.
1: Ну, понятно. То есть мы сейчас пока говорим с вами о первом горе, да?
3: Да.
1: Из 11 главы.
3: Первое горе, говорится, Иисус упрекнул их в отсутствии любви и правосудия. То есть принципиальности, что ли. У вас, да, принципиальности хоть отбавляй, может быть. Да, вы строго действуете по букве закона, пытаетесь строго действовать. Вы оградили там заповеди своим еще, но у вас абсолютно нет Духа Божьего. Вот в этой вашей религии у вас нет любви Божией. Ее нельзя оставлять. Опять же, видите, не любовь оставляет человека, а он оставляет ее. Мы, то есть, пренебрегаем ею, этим даром Божьим. И вот этого ни в коем случае нельзя делать. Иисус поэтому и говорит, что это принесет горе просто и тебе, и окружающим.
1: Ну что же, очень интересно. Спасибо огромное, Николай Генрихович, Елена Валентиновна. Мы, друзья дорогие, только приступили к размышлениям о том, вот в чем же горе. И пока про одно горе поговорили. Горе вам, которое провозглашает Иисус Христос в 11 главе Евангелия от Луки. На следующей встрече продолжим эти размышления. Мы очень ждем этой встречи. Всего вам самого хорошего. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Притчи блудного сына. Ведущий Александр Синицын.
1: Здравствуйте. С вами программа «Притчи блудного сына». Я ее ведущий Александр Синицын. Сегодня вы увидите.
2: У нас в городе есть такой мост через залив. Тут часто кто-то скидывается, но это не секрет. Я ходила по городу, все смотрела на этот мост и думаю, я туда, оттуда я сброшусь.
3: Большинство людей, которые подходят к такому краю, чтобы сделать вот этот роковой шаг, они пребывают в некотором заблуждении. Им кажется, что это выход.
4: Люди, живущие на земле и радующиеся жизни, они приносят Богу счастье, потому что это Его воля в этом, чтобы люди жили.
1: Каждая наша программа посвящена истории возвращения блудного сына или дочери к небесному отцу. И в каждой нашей программе мы ищем ответ на вопрос. И сегодня он звучит так. Есть ли средства от самоубийства? Разобраться в этом непростом вопросе нам помогут христианский психолог Владимир Владимирович Иванов.
5: Владимир Владимирович Иванов, 40 лет, психолог, редактор. Любит помогать людям, страдающим никотиновой зависимостью. Не любит тратить время на ненужные вещи. Мечтает о собственном центре рациональной психологии.
1: Также священнослужитель Виталий Семенович Бахтин.
5: Виталий Семенович Бахтин, служитель церкви. Любит читать Библию, рассказывать людям о Боге, размышлять на духовные темы. Увлекается спортом и рыбалкой. Не любит шум, грохочущую музыку и грязь на улицах. Мечтает хоть немного пожить в домике на берегу озера, в тишине и общении с природой.
1: И Маска.
5: Маска. Оппонент. Критик. Стремится глубоко разобраться в поставленном вопросе. Ценит искренних думающих людей. Любит, когда рассуждения основаны на личном опыте. Мечтает, чтобы люди научились видеть реальность и не жили иллюзиями.
1: Спасибо, что вы с нами. Итак, есть ли средства от самоубийства? С этим вопросом мы вышли на улицы города.
6: Если человек думает о самоубийстве, что его может остановить, что ему поможет?
7: Тяжелый вопрос. Вот разобраться надо сначала, наверное, что ее подталкивает к этой мысли. К чьей проблемы?
8: Друзья должны быть у этого человека хорошие для этого. Потому что если человеку есть в трудную минуту кому обратиться, он никогда этого себе не сделает.
6: Человек решил покончить жизнь самоубийством. Что ему может помочь?
9: Ум, голова. Больше ничего. Что может помочь? Кто на самоубийство идет, это люди безголовые. Они не видят ни перспективы, ничего. И разговора быть не может.
10: Я думаю, психолог. Хороший психолог и поддержка друзей и близких.
11: Наверное, Бог. Я так думаю.
6: Не знаю, даже надо как-то отвлекать себя чем-то. Можно гулять, я не знаю, как-то в депрессии. Как можно отвлечь?
12: Как можно? Чем-нибудь заняться. Он думает только, когда ему, наверное, заняться нечем.
6: Вообще, мне кажется, если уже не есть какая-то, как бы, уже мысль о самоубийстве, все равно она произойдет, мне кажется. Так что надо просто ее гнать от себя, и все.
13: Обратиться к психологу. Вот. Это единственный, по-моему, способ, потому что только он, я думаю, поможет ему найти правильный путь.
14: Стандартные вещи, занятия спортом, позитивные мысли какие-то. Вообще весной, наверное, надо влюбиться. Ну, понятно. Самое верное средство.
15: Возможно, церковь поможет, если это верующий человек. Близкие помогут.
1: Сегодня все больше людей теряет надежду, решает свести счеты с жизнью. Почему так происходит? И есть ли от этого спасение? Мы поговорим об этом с нашей героиней. Встречайте Марию. Здравствуй, Мария.
16: Здравствуйте.
1: Проходи, присаживайся.
5: Мария Абдуллина, 22 года. Домохозяйка, счастливая мама. Любит мужа, дочку и свое служение. Не любит сплетни и зависть. Увлечение, рисование, спорт, путешествия. Личные рекорды. Красный диплом колледжа, спортивные разряды. Мечтает посвятить жизнь служению Богу.
1: Маша, расскажи немного о себе, о своей семье.
2: Ну, я родилась в самой простой семье. Мои родители работали на заводе, там же познакомились. Родился у них мой брат, потом я. И в 90-е годы ни для кого не секрет, какое было время. Но я была маленькая, помню лишь только то, что начались сложности у моих родителей. Мама потеряла работу, потом у них были сложные отношения с папой. Ну, в итоге они развелись. И в 6 лет я осталась с мамой, с братом. И, как многие дети того времени, была предоставлена сама себе. Да? То есть вспомнить то время, да, каждый, наверное, что-то вспомнит, что как дети шпаной гуляли по рынкам, там что-то доворовали, чтобы поесть, потому что люди действительно голодали. Ну и я в то время была настолько предоставлена сама себе, что что хотела, то и получала. То есть хотела куда-то пойти. Я шла, хотела что-то смотреть, я смотрела. И годам, наверное, к 12, к 13 я очень так разбаловалась этой свободой, что мамина «нет» для меня абсолютно ничего не значило. Если я говорю маме, это «мам, я хочу вот поехать вот в такой-то город», она говорит «нет, даже не поднимай вопросы об этом». Я думаю, ладно, вопросы поднимать не буду. Но я ее обманывала. Я тогда занималась походами. Я говорила, мам, я ухожу в поход в лес на 3 дня, а сама уезжаю в Москву. И начала путешествовать по стране. Любой город, в какой хотела поехать, я ехала. Ткнешь пальцем в карту, думаешь, сегодня вот в этот город поеду. Едешь, смотришь на этот город, знакомишься с разными людьми.
1: У тебя так много средств было так переезжать?
2: Средств не было, но передвижения были на электричках, еще называют собаками. Ты заходишь в электричку, едешь, когда в электричку заходит кассир, ну, в твой вагон. То есть ты на остановке выбегаешь с этого вагона, и в этот момент забегаешь в другой вагон, где кассир прошел. Вот. Ну, основные поездки были автостопом. То есть ты выходишь на трассу, голосуешь.
1: То есть ты таким
2: на попутных
1: способом...
2: машинах добираешься в любую точку, которая тебе надо.
1: Сколько ты так городов посетила?
2: Ой, я посетила... Я вот как-то села считать, и считала только крупные города, столицы там, республик. Посчитала, получилось больше 30 крупных городов России.
1: Ну и как дальше вот складывалась жизнь?
2: Появилась масса знакомств, масса друзей. Я думала, вот, нашла то, что искала в жизни. Вот оно, счастье. Ну, с количеством друзей появились разнообразные друзья. И появились в моей жизни сигареты, алкоголь, наркотики. И все вроде начиналось хорошо, но внутри... что-то начинало сжиматься в какой-то комок, и внутри такая была боль от всего этого, что что-то я делаю не то. Вроде все хорошо, а внутри прям все кричит. И продолжалось, может, это года полтора, вот когда вот начала пить, там, курить в компаниях, баловаться наркотиками. И я... вдруг начала размышлять о смысле жизни. Думаю, к чему стремиться-то? Мечтала посетить города, посетила. Мечтала познакомиться со знаменитостями. Познакомилась, и что-то счастья-то оно и нету его.
1: А вот мысли о самоубийстве?
2: Я дойду до этого.

0: много думала, люди, которые там употребляют какие-то там психотропные вещества, им свойственно философствовать, размышлять логически, как мне тогда казалось. И для меня было абсолютно логически. Если нет смысла жить, а зачем вообще жить? И я думаю, надо что-то делать. И у нас в городе есть такой мост через залив. Тут часто кто-то скидывается, но это не секрет. Я ходила по городу, все смотрела на этот мост и думаю, я туда, оттуда я сброшусь. Ну, надо найти время выбрать, настроение, чтобы не помешало, и хватит уже. Что-то все надоело, нет смысла жить.
1: То есть у тебя вот эти мысли появились, я так понимаю, когда ты уже вот в этой компании стала пить, наркотики употреблять, да?
0: Да, потому что сначала вроде весело, а потом это как бы, ну, у каждого человека есть внутри пустота. И вот человек эту пустоту чем-то заполняет, но это все иллюзия, это все на самом деле не заполняет. И когда ты понимаешь, что невозможно это заполнить, и я тогда где-то в глубине души начала взывать к Богу. Вот где-то вот, ну, потому что я до этого как бы, ну, знала что-то о Боге, но не обращалась к Нему так. А тут уже на выборе таком, либо вот с собой там что-то сделать, либо что-то надо делать, но нельзя так. Ну, есть какой-то выход. Я верила, что есть какой-то выход, есть прекрасная жизнь, раз мы живем.
1: Маш, можно мы остановимся, пока ты нам расскажешь потом? Я хотел просто психологу вопрос задать. Почему у людей вообще появляются мысли о самоубийстве? Вроде наоборот, люди-то жить хотят, да? Так, если человека спросишь, да нет, я жить хочу, и все подольше хотят жить, здоровы, счастливы, а все-таки вот мысли такие приходят.
2: Действительно, в нас заложен вот этот инстинкт, или иначе сказать, желание такое жить. Мы, в общем-то, и призваны беречь нашу жизнь и дорожить ей. И мысли о смерти, в принципе, вызывают такой холодный ужас. И с этой точки зрения это, в общем-то, нормально, если мы боимся. Удивительно и странно, кажется, если человек вдруг каким-то образом преодолевает этот страх, и мысли о самоубийстве, наоборот, ему кажутся неким каким-то превосходным путем, которым можно
1: это понятно.
2: Выйти из чего-то.
1: А почему? Почему
2: да.
1: он это? Вот...
2: Тогда, получается, что-то предшествует этому. Может быть, даже вот сейчас, слушая Марию, я понимаю, что человек был в неком тупике. То есть нет вектора, куда двигаться. Безысходность. Надо еще отметить, что чаще всего человек пребывает в какой-то депрессии. Депрессия – это серьезное нарушение. Психологическая деструкция такая, когда не срабатывают вот эти инстинкты. Для большинства людей жизнь наиболее страшна, кажется, чем сама смерть. И тогда смерть кажется привлекательной. Но вот Марию слушая, вроде бы как бы не находишь вот такого вот глубокого состояния депрессии, а понимаешь, что повествование идет из просто логического такого вывода. Жизнь бессмысленна. Зачем она тогда вообще нужна? То есть она не представляет ценности. С ней легко расстаться.
1: Но ты как-то боролась с этими мыслями? У тебя были попытки?
0: Я боролась, но у меня ничего не получалось. Вот психолог сказал про депрессию. Она была, но она была внутри меня. То есть я улыбалась всем, я радовалась. Но это была такая маска на мне. Я понимала, что я ношу маску. Я понимаю, что внутри я такая. Я просто боялась раскрыться. Думаю, если я сейчас раскроюсь, мне там скажут, ты совсем уже крыша у тебя поехала. Ну, долго носить маску я просто это уже не могла.
1: Извини, Маш. Хотел бы вопрос задать о священнослужителе, как раз связанный именно с самоубийством. Как Священное Писание смотрит на этот вопрос? Самоубийство — это грех, это выход какой-то, или это, ну, наша вот действительность?
3: Да, вопрос, конечно, достаточно

0: Серьезный. Самоубийство – это грех на основании Священного Писания, грех, который Бог простить не может. Фактически, мы говорим и знаем об этом, что Бог всемогущий все может, кроме двух вещей. Вот один грех простить не может Бог. И разочаровать человека, который искренне ему доверяется. Вот две вещи Бог всемогущий не может.
1: А у меня вот вопрос, извините, что перебила. Вот вы говорите, что нельзя, что Бог не может простить человека, если он совершил самоубийство. Ну а если Бог не участвовал в его жизни, чтобы он не дошел до этой точки, ну, мне кажется, это даже несправедливо. Тогда пусть Бог сделает так, чтобы человеку ну, не пришли такие мысли, пусть как-то его оградит от каких-то, не знаю, бед, несчастья. Просто это как-то уже...
0: Очень философский такой вопрос. На него также, наверное, есть ответ. Он заключается в следующем. Человек создан Богом со свободной волей и правом выбора. И Бог уважает свободу каждого человека. Бог предлагает жизнь. Жизнь в полном смысле этого слова. Жизнь наполнена радостью, глубоким смыслом, осознанием присутствия Бога, полноты, счастья, мира, любви. Человек это заменяет суррогатами жизни. Наркотиками, алкоголем, никотиновой зависимостью, простите меня, я мысль даже продолжу, вредными привычками другими, которые разрушают тело и душу человека. Бог не может человеку диктовать, навязывать свою волю. Он предлагает, он говорит. И свобода – это неотъемлемое условие жизни человека на земле, да и вообще всех разумных существ. Лоцкий говорил: вместе с любовью и свобода есть неотъемлемое право всякого разумного существа. Только свободное существо может быть совершенным.
1: Но он же не подошел к Маше и не сказал: «Маш, вот ты посмотри, у тебя тут, конечно, жизнь была не очень, но ты посмотри, вот я тебе сейчас тут все организую, вот жизнь, давай, выкидывай все эти дурные мысли». И вот тогда бы я поверила, что да, он предложил ей какую-то другую жизнь. Или если бы она хотя бы в детстве что-то такое видела, какая-то, что есть альтернатива ее жизни. Но она с детства росла в том, что она никому не нужна и сама по себе. Вот она и выбрала это. Как вот здесь быть?
0: Да. Это, конечно, проблема. Проблема родителей. Это проблема, наверное, и общества, в котором Маша вот жила. В том окружении, в котором она находилась. Но это ее оказалось проблемой. И вместе с тем она же говорит, что она ощущала какую-то пустоту. Вот что такое пустота? Пустота ведет к депрессии. Что такое депрессия? Депрессия – это реакция организма на отсутствие Бога в сердце. Потому что Уильям Хексли говорил, в сердце каждого человека есть пустое место. И это место свободно для Бога. Вот что ей не хватало. Пустое место есть, но оно не заполнено Богом, это пустое место. И отсюда все проблемы. И отсюда беды. Но голос-то все равно призывает к жизни. Значит, то, что она искала, не нашла. Наверное, надо еще поискать. И в конечном итоге, наверное, расскажет нам сегодня, как же она искала и как она нашла.
2: Как это произошло у нас?
3: Ну, наверное, Бог сам меня нашел. Просто внутри где-то позвала его. Я пришла к своему очень хорошему знакомому, тоже такому, как я. И у него в гостях сидела одна семья. Они были верующие, приезжие миссионеры. Они ходили по квартирам, рассказывали о Боге, и он их пригласил к себе в гости. В этот момент я пришла. И так получилось, что мы с ними разговорились, и я столько нового начала узнавать от них. Они мне вдруг говорили о Библии. И мне стало так интересно. Я всегда мечтала изучать Библию. И однажды, когда мне было 12 лет, по городу раздавали какие-то миссионеры Новые Заветы, я взяла Новый Завет у них, я была счастлива. Наконец-то у меня есть Библия. Я помню, она называлась «Святое Слово Божье народом по Волжье». Это Новый Завет. Я пришла домой, я его открыла, я его начала читать. И думаю, что за ерунда? Я думаю, я там ничего не понимаю, что такое? Я ее закрыла, положила на полку и никогда к ней не возвращалась.
2: В смысле никогда?
3: Ну, до того момента, как я познакомилась с этими верующими. И тут вдруг ту же самую Библию они мне открывают. И тут вдруг я понимаю, насколько она интересная и познавательная. И они меня пригласили в гости. Маша говорит, приходи к нам в гости. И как-то вечером я с учебы не хотела возвращаться домой. Думаю, пойду-ка я к ним в гости. Мне было так интересно. Я пришла к ним в гости и увидела, как они живут. Я увидела, что они молятся, молятся своими словами, встают на колени перед молитвой. Перед едой они молятся, у меня был шок. Я вот так вот просто на них смотрела, у меня так рот открывался. Я думаю, вот это да, это же надо так с Богом-то общаться. Ну что такое бывает? Для меня всегда потолок общения с Богом был православный храм, куда нас с детства водили. Я приходила, я ставила свечку, я молилась возле иконы, где-то внутри обращалась. Но я никогда не думала, что к Богу можно быть еще ближе и вот так вот своими словами с Ним разговаривать. У меня просто был шок. И я думаю, я тоже так хочу. Вот это же надо.
2: Ты жизнь этих людей, верующих,
3: да,
2: она как-то
3: Бог им отвечает на молитвы. Они молятся, и у них появляется. Они такие чудеса мне рассказывают. Я думаю, неужели такое бывает? И внутри меня кричали два голоса. Один такой тихий голос, что вот иди, иди просто за ними. А другой голос прям явно говорил, ты никогда не станешь такими, как они. Ты посмотри на себя. Ну кто ты такая? И я думаю... И я была на тот момент уверена на 100%, что я никогда такой не стану. Я думаю, я просто буду рядом с ними. Мне этого достаточно. Вот тот глоток, который они мне давали, мне этого было достаточно. Я даже не мечтала даже о том, чтобы быть такой, как они. Достаточно быть рядом с такими верующими, как они, чтобы видеть, как они общаются с Богом. Но незаметно для меня самой во мне что-то начало меняться. Словно глаза мои стали открываться. Я вдруг начала смотреть на мир другими глазами. Я выхожу на улицу и понимаю, что я рада там тем, что вот на небо смотрю. Я вдруг увидела всю красоту деревьев, там, цветов. Я вдруг увидела маму свою другими глазами. Я всегда думала, что я ей не нужна. Ну, мы мало друг друга понимали, но там переходный возраст, вот это все. А тут я увидела, как сильно она меня любит, как она сильно за меня переживает. И я так осознала свою низость, что я думала о самоубийстве и думаю, как я не могла этого все видеть раньше. Ну, просто Бог открыл мои глаза.
2: А скажи, а вот это состояние, которое ты описывала, вот было до встречи так с Богом, да? Вот эти вот в душе, депрессия и так далее, оно ушло? Все.
3: Оно стало уходить. Я не скажу, что вот так резко обрубило, но вдруг оно стало уходить. Я уже меньше об этом думала, и я так загорелась изучением Слова Божьего. Я приходила, и с первых книг Библии мы изучали вот эти библейские истории от бытия, про Адама и Еву, про Иосифа. И мне это так было интересно. И я даже с ними не молилась своими словами, потому что у меня был шок. Я первые 2-3 месяца к ним приходила, просто молчала. Но внутри я молилась. Я пыталась своими словами, но я сказать ничего не могу. И потом, когда я себя переосилила, и когда я сказала, «Господь, я хочу идти за Тобой», я с ними помолилась своими словами, они все так заулыбались. И я почувствовала, что я хочу жить, что есть смысл жизни. Потом пастор говорит, тебе нужно принять Христа в свое сердце. Он говорит, есть молитва покаяния. Я молилась этой молитвой. Там были такие слова, что Господь, измени мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким ты хочешь видеть, но не каким я хочу себя видеть. И я вот стояла на коленах, я молилась, и из меня просто текли слезы. Бог так меня коснулся, что я полностью на жизнь смотрела другими глазами. И я понимаю, что я хочу жить. Я смотрю на эту семью, вижу счастье в этой семье. И думаю, неужели семья может быть такой счастливой? Неужели жизнь мужа и жены может быть такой гармоничной? И я думаю, вот это да. И я тогда для себя решила, что либо я буду замуж за верующего, либо я никогда замуж не буду. Я говорю, Бог... Если муж, то только верующий. Либо я буду одинока с Тобой, и я буду счастлива. Но главное — быть с Тобой, Господи. И Господь сделал чудо. Бог мне подарил верующего мужа. И я молилась о муже. Я говорю, Господь, мне нужен человек, который поймет меня. Мне не нужен человек, который с детства верующий, он меня не поймет. нам будет сложно. Я молилась, говорю, Господь, мне нужен человек, который тоже прошел через это. И Господь мне подарил мужа Азата, который тоже в жизни прошел через многие сложности. У нас много общего, у нас одинаковое с ним детство, одинаковые проблемы в жизни были, то есть встречи с наркотиком, алкоголем, зависимостями. Мы все это с ним прошли. И когда мы встретились, мы просто как будто всегда знали друг друга. И настолько друг друга понимали, что решили пожениться. И Господь нам подарил здорового, прекрасного ребенка.
1: Хорошо. Маша, а вот у меня такой вопрос. Вот ты говорила общение с Богом, что эти люди общались с Богом. Ты вот стала общаться с этими людьми и стала меняться. Я вот думала, а возможно, может быть, это просто наконец-то ей показала судьба, какой может быть жизнь? То есть показала альтернативу твоей жизни, что может быть лучше, вот, иди туда. Может быть, вот этого было бы и достаточно, чтобы измениться и стать лучше, и не надо там куда-то углубляться.
3: Но это произошло именно после того момента, как я внутри воззвала к Господу.
1: А вот
3: раньше этого не происходило. Раньше мне было все плохо, плохо, плохо, плохо. Я с этим смирялась, и я сама же себя утапливала. И потом где-то в глубине души я просто кричала к Богу.
2: Ну, это именно обращение к Богу.
3: Да, а что было обращение к Богу.
1: А что происходит, когда ты обращаешься к Богу? Вот ты говоришь общение. Общение подразумевает диалог. Да? То есть я могу общаться с тобой вот сейчас, да? Мы с тобой смотрим друг на друга и общаемся. Как понять общение с Богом и что это дает вообще внутри тебя? Вот что же такое вот тебе прям дали, что ты изменилась и что ты поняла, да, вот это вот оно?
3: Внутри меня была пустота, и я вот, когда с ними общалась, когда я стояла с ними на коленях, читала Библию, вот просто читая Библию и молясь, я понимаю, что внутри я наполняюсь, что во мне появляется энергия, чтобы жить, энергия, чтобы помогать другим людям.
2: У меня вот вопрос и к психологу, и к священнослужителю будет. Мы как бы вот увидели у Маши как раз такой очень яркий опыт, да, когда, так скажем, человек мучается мыслями, да, о самоубийстве, в душе вообще все плохо, да, находит, встречает Бога, Бог меняет и так далее. А есть какие-то еще вот вообще, может быть, советы или рекомендации? Ну, чтобы человеку помочь. Ну, может быть, у кого-то сейчас из наших зрителей, вот там дети или родственники вот этим терзаются, да, как вот им помочь? Что можно вообще посоветовать человеку, вот, чтобы как-то вот преодолеть эти мысли худые или другому, вот, кто страдает от этих мыслей?
4: Ну, если исходить из чисто психологических воззрений на эту проблему, то, конечно, если понимая проблему в перегрузке нервной системы, конечно же, нужно дать возможность человеку отдохнуть. Зачастую как раз способствует погружению вот в глубокую депрессию это переутомление, какая-то проблема долго неразрешаемая. Это не одночастие, это предыстория достаточно длительная.
2: Долго длящаяся. Да.
4: То есть это длительное воздействие на психологическую, то есть, вернее, на нервную систему. Если говорить с психологической точки зрения, то есть человек, нервная система его просто не выдерживает такой нагрузки, она начинает давать сбои. Если так попроще как-то объяснить. Поэтому, конечно же, нужно успокоиться, полноценный отдых, какой-то режим. Трудоголики очень могут быть подвержены вот такому также. То есть, если мы рассматриваем какой-то социально неблагополучный сейчас случай, да, то в достаточно благополучных тоже семьях это тоже может возникнуть именно потому, что человек вот в этой суете, он может настолько замкнуться и погрузиться в эти проблемы, что не увидит выхода из них. Опять же, какое-то рациональное питание – это то, что способствует оздоровлению физиологической основы вместе с тем и способствует нормальному функционированию центральной нервной системы и выздоровлению уже в психологическом плане. Ну, это что может сказать именно наука?
2: Виталий Семенович, у меня к вам. Он немножко вопрос будет по-другому. Я просто приведу пример из своей жизни, потому что я тоже человек верующий. Я встречался с человеком, которого тоже мысли посещали о самоубийстве. И мы с ним молились о том, чтобы Бог ему помог избавиться. Но тем не менее, потом я узнал, что все-таки в его жизни случилось. Вот вопрос, почему человек обращался к Богу? Да, допустим, наша героиня обратилась к Богу, и Бог помог, избавил ее. А вот этот случай, но он не один. Я знаю, что таких можно привести много. Да? Я просто в своей жизни с этим столкнулся. А в этом случае человек обращается к Богу, и вот почему не произошло? Может, мы плохо молились, не так как-то молились, или в человеке какая-то была проблема, или Бог как-то вот определяет. Вот как вот здесь разобраться?
0: Ну, об этом мы уже говорили, что Бог создавал человека и создал его со свободной волей и правом выбора. И Бог не будет держать человека на краю балкона, если он готов сброситься с 11-го или 12-го этажа, он не будет его держать. Это его волеизволение, его право. Бог предлагает жизнь. Жизнь – это состояние, которое приносит Богу счастье. То есть люди, живущие на земле и радующиеся жизни, они приносят Богу счастье, потому что это Его воля в этом, чтобы люди жили. Потому что в Евангелии от Иоанна сказано, Христос говорит, «Я пришел и принес жизнь, и жизнь с избытком». Дьявол же пришел для чего? Убить, украсть и погубить. Вот что происходит в этом мире. Жизнь, время – смерть. Вот Соловьев интересно об этом, что написал Владимир. Жизнь и время, вернее, смерть и время царят на земле. Ты владыкою их не зови. Все уйдет, погружаясь во тьме. Неподвижно лишь солнце любви. Вот это солнце любви, которое исходит от Бога, вот оно вечно. Оно никогда не уйдет с нашей Вселенной. Она никогда не уйдет с нашей Земли. А все остальное временно, все кружась, исчезает во мгле. И жизнь, и смерть, и время – это не владыки. Вот кто владыка истины. И когда в сознании человека есть это понятие истинного владыки, вот он, владыка жизни, властелин жизни, тогда все встает на свои места. И депрессии как таковой, если она будет, то очень легкой. Потому что при общении с Богом депрессия исчезает, а мысли о самоубийстве как таковые, они вообще в голову даже не придут. Потому что у верующего человека, у того, кто отдал свою жизнь Богу, четкое понимание есть, что самоубийство – это хула на Святого Духа. Это грех, который Бог простить не может никогда. Почему? Да потому что человек не может покаяться, и он погиб для вечности. Вот в чем механизм этого греха, он страшен. Любой другой грех, даже хула на сына простится человеком, но вот хула на Духа Святого не прощается, потому что человек, совершающий самоубийство, фактически грешит против Духа Святого. Он покаяться не сможет. Голос Духа Святого больше его не будет беспокоить и взывать, потому что он избрал смерть. Вот страшно такое понимание. И в сознании верующего человека эта идея жизни, она прочно утверждена, и в голову не придет ему. Вот эта идея, как таковой смерти или суицида, самоубийства. А почему, вторая часть вопроса, почему вот так случается иной раз? Люди обращаются к Богу и выбирают все равно смерть. Это их выбор. И Бог не будет заставлять жить человека силой. Это не в его прерогативе. Он не может просто заставить жить людей, если они избирают смерть. Этим самым Бог демонстрирует свободу выбора для каждого человека. Жизнь и смерть я предложил тебе. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое навеки.
2: Хорошо, спасибо. Если коротко, да, Владимир Владимирович.
4: Опять же, просто с какой-то рациональной точки зрения, если посмотреть, большинство людей, которые подходят к такому краю, чтобы сделать вот этот роковой шаг, они пребывают в некотором заблуждении. Им кажется, что это выход. Если бы они только знали, что это как раз состояние, которое и отнимет у них всякую возможность выхода, то есть это, наоборот, лишение себя всякой возможности каким-то либо образом реабилитироваться, восстановиться, то, возможно, бы они бы и не сделали. Просто люди пребывают в некотором заблуждении и думают, что сейчас они проблемы решат.
2: Хорошо, спасибо. Маш, как сейчас твоя жизнь складывается? У тебя никаких мыслей теперь о самоубийстве нет, депрессии нет, трудностей нет? Все прям хорошо и так счастливо протекает. Как?
3: Я как-то размышляла об этом. Мне кажется, правильно будет сказать, что проблемы они те же. То есть взять верующего человека, неверующего, да. Но проблемы у них одни и те же, но пути решения другие. Если сейчас, скажем, ну вот с мужем на съемное жилье, бывает такой вопрос, что приходится переезжать, и ты думаешь, а куда переезжать? То ты уже не впадаешь в панику, потому что знаешь, что у тебя есть Господь, который позаботится о тебе. И Он совершает такие чудеса, что у тебя есть жилье, есть хорошая престижная работа у мужа. И таким невероятным образом это все происходит. И думаешь, как Господь заботится о тебе. Сейчас, слава Богу, мы с мужем несем в церкви служение. Я очень люблю то, чем я занимаюсь, там, с детками заниматься, там, в семейном служении помогать. И хотела вот по вопросу пастора, то, что вот он говорил о суициде, что действительно это выбор человека. Если бы на тот момент я бы не пошла по голосу зова, да, вот я пришла к своему дружку, а там верующие сидят. Я ведь могла даже к ним не подходить. Я могла сказать: нет, ерунда все это, что вы мне тут говорите. Но в этот момент я просто раскрыла свое сердце, ну, потому что предубеждений их много. А, ходят по домам, значит, все, сектанты, нет у них правды. Но я еще когда училась в школе, у нас очень хорошая учительница, она всегда призывала нас именно мыслить своим умом, да, то есть не так, как тебе люди сказали, а вот сядь и поразмышляй. И я вот думаю, дай-ка я лично узнаю, кто это такие, сектанты или не сектанты. И я видела в них свет, для меня от них сиял свет, который я приняла.
2: Спасибо. А что бы ты хотел пожелать нашим зрителям?
3: Хотела бы пожелать, чтобы никогда не отчаивались. И если вдруг есть мысли о самоубийстве, или вы уже стоите там на грани, то сделайте один маленький шаг к Богу. Внутри себя воззовите к Богу. Поверьте, Бог сделает чудо. Я не знаю, какое, но Бог сделает чудо. Он сделает вам 10 шагов. Он изменит всю вашу жизнь невероятным образом, сделает множество чудес. Когда я уверовала, у меня чудеса за чудесами происходили. Господь, Он делает в жизни человека столько чудес, если человек этого захочет. Бог избавил меня от зависимости. Я когда узнала, что Господу это не угодно, мне стало так стыдно за то, что я пью, курю, там, употребляю наркотики. Я всегда думала, что Богу это неинтересно. У Бога столько дел, что думать о какой-то Маше там на земле столько миллиардов людей, ему точно не до меня. То, что я шкурю, ему все равно. Главное — верить, ну, как все у нас верят. И Господь по молитве, я говорю: Господь, избавь меня от этого. Я не хочу, я сама ничего не могу. И Он меня избавляет. Вот как бывает, есть у тебя аппетит к еде, а бывает, его нету, ничего не сделаешь. Вот пропал аппетит к алкоголю, к наркотикам, к сигаретам. Я этого не хочу до сих пор, до сего дня. Меня просто от этого тошнит. Я даже на это не обращаю внимания. Для меня это настолько низко, что я осознаю, насколько я важна для Господа, как Господь меня возвысил.
2: То есть важно человеку в эту минуту в отчаянии обратиться к Богу,
3: однозначно,
2: да, не потерять.
3: И именно пойти за Господом. Mm. Потому что если ты не пойдешь за Господом, ты сделаешь шаг вниз, mm. и ты погибнешь.
2: Хорошо, Маша, спасибо тебе огромное за твою откровенную историю, рассказ. Я также благодарен нашим экспертам за участие в этой программе и маске. Вот такая история сегодня. Пишите нам, задавайте свои вопросы на форуме. С вами была программа «Притчи блудного сына». Я ее ведущий Александр Синицын. До новых встреч.
5: Маша, расскажи немножко о своей семье.
3: Вот это моя семья, это то чудо, которое совершил Господь в моей жизни. Он мне подарил прекрасного мужа, вот он тут стоит. Он нам подарил прекрасную, здоровую дочку, красавицу, и я благодарна. И хочется сказать, что не теряйте надежду. Даже когда ее нет в вашем сердце, поверьте, Бог сделает вашу жизнь самой счастливой. И вы обретете ценность и счастье в семье, которую создал Господь.
6: Господь утвердил нашу семью, укрепил. Я молился, чтобы Он дал работу. Бог чудесным образом дал работу. Я молился, чтобы Бог дал дом частный в 15 минутах ходьбы от работы. Именно так у нас сейчас есть дом в 15 минутах ходьбы от работы. Все, о чем я молился, Господь дал.
7: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне. От души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
8: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Апостол Павел, многие слышали это имя. Всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носит его имя.
4: Все, что написал Павел, сводится к одной фразе – «Пребывание во Христе».
1: В этой программе обращение Павла, проповедь Павла, послание Павла.
3: Апостол Павел – апостол язычников. Он писал послания в общины и отдельным личностям. Из его посланий мы узнаем о его взглядах, о его жизни мы узнаем из деяний апостола. На апостола Павла была возложена особая миссия – распространение христианской вести. Большая часть книги «Деяния апостолов» посвящена описанию его служению в мире язычников. Лука рассказывает о предпринятых Павлом путешествиях. Он проходил по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывал о том, что сделал Бог для спасения всех людей. Всепокоряющая сила этой вести привела к появлению в мире многих христианских общин. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел.
1: Савл – это еврейское имя, и означает оно «испрошенный» у Бога. Так звали первого еврейского царя – Саул, еврейское – Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого имени. Краткая форма выглядит как «Савлос». И более полное, которое звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени – Саул.
3: Саул был против Иисуса и его последователей, он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно их гнал. Но потом происходит его обращение, причем при весьма драматичных обстоятельствах.
1: Тем временем Саул, не прекращавший своих угроз предать смерти всех учеников Господа, явился к первосвященнику и попросил у того рекомендательные письма в синагоге Дамаска, чтобы иметь право брать под стражу тех, кого найдет там из последователей того учения, что называют «путь», будь то мужчины или женщины, и вести их, как узников, в Иерусалим. Однако по дороге, уже недалеко от Дамаска, его внезапно озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал обращенные к нему слова: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь», – услышал он в ответ.
3: Встреча Саула с Иисусом, она описывается в Деяниях трижды. В главе 9 это описано как факт, место действия окрестности Дамаска. В 22 главе он рассказывает это большому собранию в Иерусалиме, а в 26 рассказывает в Кесарии перед начальниками. От Рима был Порций Фест, а от евреев царь Агриппа со своей женой Вереникой.
1: Анания пошел и, войдя в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: «Саул, брат мой, Господь Иисус, явившийся тебе на пути сюда, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Тотчас, словно некая чешуя, упала с глаз его, и Савл прозрел. Он встал, принял крещение, потом он поел, и к нему вернулись силы. Несколько дней после этого он провел с учениками в Дамаске и сразу начал проповедовать об Иисусе в синагогах, уча, что тот есть Сын Божий. Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали: «Не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не за тем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам?» Саул проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия.
3: Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам, и он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр.
1: После жестокого избиения бросили их в тюрьму, приказав тюремщику надежно стеречь их. Он, получив такое приказание, запер их во внутреннюю тюрьму, забив им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила пели Богу псалмы, тем вознося ему свои молитвы и хвалу. Другие заключенные слушали их. Вдруг произошло сильное землетрясение. Тюрьму сотрясло до основания. В тот же миг распахнулись все двери. Со всех заключенных упали оковы.
3: Павел также призван самим Иисусом. Павел воскрешает юношу Евтиха, как Петр воскресил Тавифу. Он также, как и Петр, чудесным образом освобожден из темницы.
1: Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали: «Не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не за тем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам?» Савл проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия.
3: Вместе со своими спутниками Павел обходит все Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим, и там, под домашним арестом, он продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Апостол Павел, многие слышали это имя, всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носят его имя.
4: В моем понимании, вот все, что написал Павел, сводится к одной фразе – пребывание во Христе. И чтобы это понять, нужно изучить всего Павла, нужно изучить все Евангелие, нужно изучить весь Ветхий Завет, потому что они к этому подводят. То есть как бы суть христианства как такового – это личное отношение с Господом. То есть пребывание во Христе – это вот сама христианская жизнь, когда человек, он признает Христа своим Господом и Спасителем, и он строит свою жизнь вот на этом, на том, что я сын Господа, я слуга Божий, Христос мой царь, и я желаю вот находиться с ним. Я верю в то, что он совершил для меня.
1: Послания – это письма. Иногда они адресованы общине в том или ином городе, а иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и Фессалонику, в Галатию, Колосы, Филиппы. Он дважды писал Тимофею, писал Титу и Филимону. Послание к евреям отличается по стилю и языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию можно применить термин «богословское сочинение».
3: Собственно, не все послания писались Павлом. Как правило, он диктовал свои послания секретарю, который быстро записывал за ним. Поток его мыслей иногда несся бурно, иногда останавливался. Он задавал риторические вопросы себе, своим слушателям, адресатам. Это одновременно исповедь души. Он писал о своих чувствах, о своих страданиях. Жизнь его была нелегкой. Как все гениальные люди, он был человеком с трудным характером, был вспыльчив, но умел обуздывать себя, умел любить. Многие люди были к нему глубоко искренне привязаны. Павел отвечал им такой же нежной любовью. Он часто называл себя матерью, кормилицей этих людей, которых он скармливал духовно. «Я родил вас во Христе».
1: «А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам. Теперь же, когда мы оправданы кровью Христа, тем более и спасены им будем от гнева Божия».
4: Пребывание во Христе здесь, в 15 главе Евангелия от Иоанна, означает соблюдение слов Божьих и любовь друг к другу. То есть Христос здесь же говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». То есть соблюдение заповедей есть пребывание в его любви. И дальше он поясняет, что он имеет в виду. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть первоочередное – это любовь.
3: Чтобы лучше понимать послание Павла, можно использовать новый перевод Библии, который подготовлен Институтом перевода Библии в Заокском. Он вышел в 2015 году. Перевод этот межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Мы рекомендуем вам прочесть послание Павла по этому переводу. Надеюсь, вам многое откроется. Вот как, например, место об отношении Павла к своим адресатам звучит в новом переводе.
1: «Пишу об этом не для того, чтобы устыдить, но просто увещеваю вас, как любимых детей. Наставников в христианстве у вас великое множество, а сколько отцов. Я возвестил вам благую весть, и тогда родились вы во Христе Иисусе. Вот почему я настоятельно прошу вас подражать мне, как я Христу».
3: Апостол Павел был величайшим универсалистом. Он говорил, что во Христе нет больше ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, ни варвара, ни скифа, нет ни мужчины, ни женщины. То есть все драгоценны для Бога, все, независимо от пола, племени, возраста. Подобный подход был не всегда людям понятен, вызывал раздражение. Однако послания Павла вошли в Новый Завет, и это есть чудо церковной истории. Почему? Потому что того хотел Дух Божий. Конечно, его понимали далеко не все. Евреи, которые не приняли Христа, считали его вольнодумцем, который презирает отеческие обряды и законы. Для римских властей он был диссидентом, нарушителем спокойствия, возмутителем общества. Для язычников он был человеком, говорящим о непонятных вещах. Для греческих и римских философов он был слишком иудеем, понятия, связанные с Библией, им были недоступны. Со всех сторон на него обрушивались критика, обличение, гонения. Он сидел в тюрьме, подвергался публичным наказаниям. В конце концов, был казнен в Риме. Через столетия идет его слово, и дух его присутствует в церкви сегодня. Реформация в Европе, которая была попыткой церкви возродиться, началась с того, что Лютер, открыв послание к римлянам, понял, что значит, что человек не спасается делами закона. И смертных пред ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон. Лютер понял, какое великое заблуждение в том, что человек может заработать спасение у Бога, выполняя определенные установления, а потом на основании этого быть уверенным, что достоин войти в Царство Божье. Все люди согрешили, все нуждаются в силе Божьей, а не в собственной самоправедности. Что может переделать нашу природу? То, что апостол Павел называл благодатью Христовой. Тот, кто обретает единство во Христе духовно, тот может стать новым человеком. Поэтому Павел говорит, что суть не в том, чтобы соблюдать обеты или отвергать их, а важна вера, которая действует любовью. Значение имеет лишь вера, проявляющая себя в любви. Галатам 5:6. Кто станет истинным последователем Христа, тот станет и новым творением. Такова наша цель. Этого еще нет. Но мы к этому стремимся. Это цель, и о ней не надо забывать. Павел умел выражаться четко и лапидарно. Ему принадлежит изречение «кто не работает, тот не ест». Или такое выражение, как «жало в плоть». В другом переводе это место звучит так.
1: «Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений, дана мне в плоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превознесения».
3: Пройти через испытания, пересечь огромное пространство пешком, полемизировать, сидеть в тюрьмах и продолжать проповедовать Слово Божье – такое может только очень крепкий человек. У Павла была удивительная способность, особенность. Он чувствовал присутствие Христа, присутствие Духа Божия. И всегда, какие бы жизненные шаги ни он не совершал, он молился и знал, что Бог подскажет ему, что делать. Он всегда жил в его присутствии. Как читать послание Павла? Наверное, у каждого свой путь. В Писании они расположены не хронологически. Скорее, сначала следуют длинные послания, затем короткие. А читать, начинать лучше с послания к филиппийцам. Там 4 главы послание называют посланием радости. Павел призывает всегда радоваться. Потом можно прочесть личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Послания в Ефес и Колоссы будут чуть труднее, но следом за ними уже можно прочесть и 2 послания в Фессалонике, а затем уже 2 послания в Коринф. В заключение оставьте себе послание к Галатам и послание к Римлянам. Они об одном и том же. В некотором смысле послание к Римлянам развивает мысли, которые были обозначены в послании к галатийским братьям. Да благословит вас Бог в этом опыте.
4: И именно любовь, вот эта любовь Божия, которая наполняет нас, которая в нас действует, и в первую очередь любовь к своим ближним, к своим собратьям, она и позволяет нам пребывать во Христе. Скажем так, проявляющая себя любовь, да, дающая плоды любовь, это вот и есть пребывание во Христе.
5: Не стало более чудес, дух оскудел, жизнь измельчала, ты говоришь. Разве мало тебе того, что Он воскрес? Христос воскрес! Смысл этих слов мне ближе все, мне все понятней, чем радость жизни невозвратней, гнет тяжелее земных оков. За нас, распятый на кресте, воскрес! Себя мы распинаем, но воскресенье мертвых чаем и воскресаем во Христе. Во мраке мелочных страстей и любим мы, и ненавидим, но в час прозрения Духа видим свет, обновляющий людей. Во тьме невзгод, тумане зла, бредем к сомнению от сомнения, но призываю сень спасения святых надежд колокола. Дух оскудел, ты ждешь чудес, но ты ведь жив, ты видишь, дышишь. Люби, и в сердце гимн услышишь. Воскрес! Воистину воскрес!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: подать в срок. Можно ли определить или разделить людей на несколько типов, вот, которые берут в долг?
1: Ну, в общем-то, да. Есть две категории людей, должников. Первая категория – это должник, который вынужденно стал должником. То есть, например, это человек, у которого заболела мать или отец, очень серьезное какое-то заболевание, и нужно срочно найти финансы на операцию. И этот человек вот из первой категории, он в долг никогда не влазил и особенно никогда не брал никакие деньги. Но здесь, в этой данной ситуации, он понимает, что он не может нигде их найти, ему нужно где-то одолжить, где-то взять деньги.
0: То есть он вынужден, да?
1: Он вынужден, и как только он берет эти деньги, он не может уже спать, он не может есть, он готов устроиться на две работы, на три работы, только чтобы поскорее выплатить этот долг.
0: То есть это какая-то крайняя необходимость, которая заставила человека влезть в долг, и точно так же он пытается изо всех сил выйти из этих долгов.
1: Да, то есть вот эта первая категория людей берет долг в долг оправданно. То есть они берут только по самой-самой крайней и самой большой необходимости.
0: Потому что нет какого-то другого выхода, да?
1: Нет выхода, человек понимает, что он может, в общем-то, выкрутиться, если продаст квартиру там или продаст машину, но сейчас срочно он этого сделать не может. Ну, может одолжить, но буквально вот неделя вторая, там месяц, и он эти деньги возвращает. И, конечно, человек, который одалживает ему эти деньги, он понимает, что это действительно нужда, это действительно проблема, и он готов
0: пойти навстречу,
1: даже, да, подождать, потому что он понимает, что проблема серьезная. Или ребенок попал под машину, да, или
0: неприятности какие-то.
1: Дом,
0: да,
1: сгорел полностью, надо где-то жить. Ну, то есть в жизни такие ситуации бывают непредсказуемые, поэтому говорить о том, что
0: все вот должники плохие, да, нельзя так.
1: Нельзя говорить, потому что бывает всякое. И здесь, конечно, если есть добрый человек, он может одолжить на какое-то время деньги, то это очень хорошо, когда есть друзья, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Это вот как раз такая пословица для первой категории людей, потому что они берут в крайнем случае и готовы сделать все для того, чтобы отдать эти деньги в срок. И если они не успевают, они готовы и еще подарок какой-то подарить тому, кто ждет, и извиняются, и чувствуют себя виноватыми. А вот эта категория таких приличных, честных людей, которые всегда жили по своим возможностям, но вот оказались в сложной ситуации.
0: Хорошо, а какая вторая категория?
1: А вторая категория – это хронические должники. То есть это люди, которые постоянно находятся в долгах. Они вылазят из одного долга, влазят в другой. Они задалживают одного, переодалживают потом у другого, одному отдают, у другого берут.
0: То есть можно сказать, что это уже зависимость, да?
1: Да, это зависимость. Это люди, которые не представляют себе, как они могут прожить без долгов. То есть они еще не получили зарплату, а уже вся эта зарплата потрачена за счет того, что они уже взяли в долг эту сумму. Потом они получают зарплату, пытаются ее кому-то там уже отдать, какие-то часть каких-то долгов, тут же берут опять,
0: да,
1: опять же берут в долг. И вот эта карусель продолжается на протяжении практически всей жизни.
0: А почему так происходит? Они не понимают, что это неправильно. То есть это просто непонимание того, что ты как-то странно себя ведешь, что ты в зависимость постоянно попадаешь.
1: Ну, у многих людей мышление такое. Они видели такой стиль жизни у родителей. И вот что интересно, что даже не важно, сколько этот человек зарабатывает и сколько денег в семье. Это может быть совсем небольшая зарплата, и человек говорит, вот у меня небольшая зарплата, поэтому я вложу в долг. Потом этот человек, может быть, устраивается на работу, или это муж устраивается на работу, и этой жены уже зарплата намного больше, да? А все равно денег нет. То есть это даже не вопрос количества финансов в семье.
0: Это стиль жизни,
1: то есть,
0: да?
1: Это стиль жизни. То есть муж может приехать домой, узнать, что он оставил большую сумму, и потом он приезжает, он обнаруживает, что уже этих финансов нет. И жена говорит, я уже еще одолжила там у соседки еще на пол твоей зарплаты.
0: Скорее получай зарплату, будем раздавать, да?
1: Да, и это стиль жизни, и часто это действительно опыт родительской семьи, что родительская семья так жила, и

0: люди, вступая в брак, они не видят в этом ничего плохого. Они говорят, а что здесь такого? Так
1: такой
0: все
1: образ
0: живут.
1: Жизни, да?
0: Вот я хочу это купить, а у меня денег нет, а что мне делать? Я возьму в долг.
1: А какие еще могут быть причины, вот почему человек постоянно берет в долг?
0: Причина вот еще, выходящая из первого, да, из опыта семьи, причина вторая – неумение отказывать себе, неумение сказать себе «нет». Человек говорит, я хочу. И это, опять же, вопрос, наверное, воспитания. Если ребенка баловали, ему все покупали, на все, что он тыкал своим пальчиком, ему говорили, да, я тебе это куплю. А если родители не покупали, ребенок закатывал истерики, закатывал какие-то скандалы. Если ребенок так привык себя вести, он и во взрослой жизни не научился говорить себе «нет». Вот есть такое выражение, что воспитание – это когда голос родителей потом становится голосом твоей совести. Так вот, если родители тебе не говорили «нет» на какие-то моменты, если они тебе не говорили, мы себе этого позволить не можем. Плачь, бейся о стену, закатывай истерики. Нет, то есть мы тебе не можем этого купить. Да? То есть если родители так не говорили, то ребенок, вырастая, он решает для себя, что он не может себе сказать «нет». То есть он должен что-то делать, либо закатывать истерики супругу, либо пойти одолжить, но «нет» он сказать себе не может. Вот это элементарная невоспитанность, элементарное
1: отсутствие
0: неумение.
1: Отсутствие дисциплины, да?
0: Да, вот и отсутствие дисциплины, оно приводит к тому, что человек просто бездумно тратит все свои деньги и не может остановиться. То есть вот мы говорим о дисциплине, и также это не, у него нет саморегуляции, то есть управление самим собой, то есть управление собой, финансами и своей жизнью. То есть он собой не управляет, то есть и им управляет только желание и только какие-то порывы. И это печально, это говорит о том, что человек не вырос, то есть он остался ребенком, он кричит «хочу», и любыми путями он хочет достичь то, что он хочет.
1: Мне кажется, что если говорить о причинах вот такого поведения, когда человек постоянно залазит в долги, можно вспомнить такое качество, как зависть, да, что человек завидует постоянно, и это вынуждает его где-то искать средства.
0: Ну, вообще, зависть – это нехорошее чувство, которое присуще очень многим людям. И человек часто не отдает себе отчета, что им движет. На самом деле движет зависть, потому что человек думает, я достоин иметь то же самое, что есть у другого человека. И почему он это имеет, а я это не имею. И человек решает для себя взять в долг ради того, чтобы теперь уже не он мучился от зависти, а чтобы мучился кто-то другой.
1: Который будет завидовать, да?
0: Который будет завидовать, да. Хотя второй человек абсолютно не обязательно даже заметит, что
1: то
0: у первого что-то появилось.
1: Не обязательно другие люди также заражены завистью, как ты сам, да?
0: Да. И человек не понимает, что за вот эти мучения, который он якобы хочет принести своему там другу или соседу, ему придется расплачиваться самому, потому что если это долг с процентами, если это долг, который человек понимает заведомо, что ему нужно работать год, чтобы его отдать, а он берет этот
1: долг. Или это нереальная какая-то сумма для человека.
0: Да, то есть за это ему придется расплачиваться. И у нас у всех такое было, мы в 90-х жили, криминальная страна была, когда должников куда-то вывозили, трясли из них эти деньги, то есть потом они платили уже за вот это желание произвести впечатление, они платили даже собственным здоровьем и собственным имуществом. Вот, поэтому зависть действительно как двигатель должников вот, имеет место.
2: Принято считать.
1: Какая еще может быть причина, почему человек постоянно берет займы?
0: У человека может быть нищенское мышление, и он не знает, как по-другому вылезти из нищеты. То есть, вот человек...
1: То есть это для него как единственный способ избавиться от того уровня жизни, который у него есть, да?
0: Да, он считает, что он не может учиться, потому что он глупый, он не может устроиться на лучшую работу, потому что он неудачник. Он не может иметь больше финансов, потому что вот он такой, и ничего у него больше быть не может. И а какой выход? То есть, а как решить свои вот самые насущные проблемы, да, даже питание купить? И человек находит для себя выбор, легкий выбор. То есть самый легкий выбор – это брать в долг. То есть человек идет по пути наименьшего сопротивления. На самом деле самый естественный путь, который этот человек должен был выбрать, он должен для себя был сказать: да, мне учиться трудно, но я пойду учиться, потому что таким образом я смогу вырваться из нищеты. Да, мне работать, ну, трудно, но я пойду работать на трудную работу. Ведь большинство людей, которые зарабатывают большие деньги, они работают на очень трудной работе. А если посмотреть на человека с нищенским мышлением, ему говоришь: вот есть такая-то работа на заводе, но там вредная... среда, производство, там, вредное, да, производство. Он говорит: а я туда не пойду, я свое здоровье тратить не буду, да? Потом он говорит: ну хорошо, давай, то есть для того, чтобы ты мог накопить какие-то деньги, давай вот
1: мы тебе можем... То есть это определенное всегда лишение, да?
0: Да, то есть да, не, ты не будешь покупать такие продукты, а будешь покупать более дешевые продукты. Он говорит: а мы такое не кушаем, понимаете? То есть, и я заметила такой момент, что... Допустим, в церквях часто собирают вещи для того, чтобы дать малоимущим. И вот я наблюдала такую картину, когда приходят малоимущие люди. Действительно, они...
1: Не способны, ну, содержать себя,
0: не,
1: да?
0: способны содержать себя. И когда им предлагаешь, и говоришь: вот посмотрите, вот такие есть вещи, да, они не новые, но они хорошо выглядят, и вам они подойдут. Они говорят: а мы это носить не будем. То есть мы не хотим. То есть это ниже... нашего достоинства, и мы вообще поношенные вещи носить никогда в жизни не будем. И когда смотришь на этих людей, понимаешь, что это стиль их жизни, то есть это дух нищеты, который мало того, что их ими движет, он их контролирует, и он еще им дает повод гордиться собой, да, и они говорят: мы это не кушаем, мы это не носим. А вот человек, который действительно осознает, в какой он находится яме, в какой он находится проблеме, он говорит, что я готов ради того, чтобы избавиться от долгов, ради того, чтобы не брать больше долги. Я готов питаться, может быть, сидеть на хлебе, в воде, там, на картошке, еще на чем-то, отказать себе в чем-то. Я готов пойти в секонд-хенд и одеть на себя поношенную одежду. Я готов еще что-то сделать, только чтобы вылезти из этих долгов. То есть, но это может понять человек, который понимает, что, беря в долг, он находится в рабстве. То есть с этого момента он раб того человека, у которого он взял в долг. А вот с рабским мышлением, с мышлением нищеты, человек этого не понимает и отказывает себе ни в чем абсолютно. Он не согласен. И таким образом он продолжает так жить.
1: То есть можно определить еще... что причина, почему люди живут в долг и постоянно берут взаймы, что они не считают это проблемой, да?
0: Конечно. То есть человек, как только он понимает, что что-то является проблемой, он начинает этим вопросом заниматься. Если человек не считает, что это проблема, либо он считает, что это... Допустим, вот этот дискомфорт, что когда нужно скрываться от тех людей, которые дали в долг, не поднимать телефон, там еще что-то, они считают, что это достаточная плата за то, чтобы они, не работая, имели дополнительные деньги, понимаете? То есть вот для некоторых людей вот этот дискомфорт, что нужно врать, нужно выкручиваться, нужно брать у одного, давать другому, унижаться, стоять на коленях, уговаривать. Для них этот дискомфорт намного выгоднее, чем тот дискомфорт, который есть у них, когда они чего-то
1: работают,
0: не,
1: да,
0: могут себе позволить, или когда им нужно устроиться на вторую или третью работу. То есть, как правило, вот эти люди, которые берут в долг, они не перенагружаются.
1: То есть они где-то победили себя, победили свою совесть, победили какой-то дискомфорт вот этот, и для них такой образ жизни – это как вид заработка, да?
0: Они просто ни с кем не сражались. То есть им не с кем было, некого было побеждать, потому что они сдались сразу. То есть вот они выбрали для себя такой стиль поведения, и все. И они сражаются с другими. И когда другой им говорит: пойди на работу, вот у меня есть место технички, ты будешь работать дополнительно, и зато ты получишь эти деньги, которые ты берешь в долг. А женщина, допустим, которая постоянно берет в долг, она говорит: кто, я пойду? Я никогда в жизни не пойду техничкой. То есть она, вот это унижение для нее, что она будет работать хоть так, но она свои деньги получит. То есть вот это унижение от того, что она будет техничкой, для нее больше, чем унижение, когда
1: быть
0: она
1: должником, да?
0: быть должником, и она ходит, всех уговаривает, и просит, и плачет, теряет взаимоотношения с людьми. Приходит масса к ней проблем и разрушения в семью, в отношения с друзьями. Для нее вот плата, вот это более приемлемо, чем плата переутруждаться, так скажем, да, то есть переработаться.
1: Хорошо, но вот этим людям, этой категории людей, которые живут и не считают это свои долги проблемой, ну, я думаю, что им сложнее помочь. Но также, я думаю, что нас смотрят те люди, которые хотят избавиться от долгов, и какие мы можем дать им рекомендации, с чего нужно начать?
0: Вообще, те люди, которые видят должников и видят, что это постоянно, люди постоянно живут в долг, им нужно научиться говорить «нет» должникам. То есть вообще есть такой принцип – хочешь потерять друга – дай в долг.
1: То есть вы говорите о том, как внешние люди
0: да.
1: должны относиться. То есть должны создать определенные условия для того, чтобы человеку было уже некомфортно жить в состоянии вот этих постоянных долгов.
0: Конечно, то есть внешние люди сделают, то есть если это не авария и вот то, что мы говорили, а если это хронический должник, вот окружающие люди, если они любят этого человека, если они хотят ему помочь, они должны перестать решать его проблемы, и они должны, наоборот, давать ему возможность, то есть найти ему работу, еще что-то, да, но не давать ему то, что он просит, потому
1: что не давать ему рыбу, а научить ловить рыбу, да?
0: Да, конечно. Вот. А самому человеку, если он понял, что он попал в долги, он не знает, что ему делать. То есть самое главное, первое, он должен решить, что я так больше жить не хочу и не буду. И что бы мне это ни стоило, я сделаю все для того, чтобы вырваться из этого рабства.
1: То есть, наверное, это можно назвать, что человек признает свою проблему, и у него происходит покаяние, что он так поступал.
0: Да, причем к нему приходит даже ненависть к тому образу жизни, в которой он жил. И тогда он готов сесть, посчитать, сколько финансов к нему приходит в месяц, написать список какой-то, то есть он, ну, что, кому он должен. И тогда он сможет прилагать усилия для того, чтобы отдавать постепенно долг. Но здесь прежде всего стоит вопрос, готов ли человек себе в чем-то отказать. То есть готов ли он ради свободы от вот этих долгов, готов ли он ущемить себя в чем-то. То есть многие люди, даже верующие, они говорят, что если я верующий человек, Бог должен решать мои проблемы. Но, извините, Бог в долги не влазил. И ему не нужно вылазить из этих долгов. Если ты брал эти долги, тебе придется из них выходить самостоятельно. Бог тебе может дать мудрость, он может тебе дать какие-то идеи, куда пойти на работу, дать знакомства какие-то, но все равно решение, работу над собой нужно проводить самому человеку.
1: Я в конце нашей программы хочу прочитать одно место из Священного Писания, и это Второзаконие, 15 глава, 6 стих. «Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Все-таки долг – это рабство, а Бог сделал нас свободными. Это была программа «Принято считать». До новых встреч!
3: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это книга о жизни. Это книга о взаимоотношениях Бога с человеком.
4: Если это Слово Божие, почему в этой книге так много жестокости, так много насилия, так много крови?
5: Дело тут не столько в тексте, сколько в духовной зрелости человека, христианина.
1: В этой программе трагедия в семье царя Давида, левит и наложница, поступок дочерей Лота, отступление царя Соломона, смысл аморальных эпизодов Библии.
5: Как правило, нам не интересен шокирующий реализм. Мы стыдливо, а то и равнодушно перелистываем странные, парадоксальные, вопиющие страницы Священного Писания. Ведь есть сюжеты в Библии, которые так и остаются занозой в сердце на всю жизнь. И тут я имею в виду не только книгу Иова, с очень сложной темой теодицеей, да, оправдание Бога перед торжеством зла.
3: В Библии же можно найти все. И кровосмешение, и войны, и предательство, и подлость, и заговоры, и воровство. Все человеческие преступления можно найти в Библии. И пороки. Вот. Об этом о всем Библия говорит. Не прикрыто.
5: И вспомним старшего сына Давида Амнона, который влюбился в сводную сестру Фамарь. Это была похоть. Ни о какой любви тут и речи нет. Он воспылал к ней безумной страстью, что привело, как известно, к наглому, грубому изнасилованию. А как все было ловко придумано. Друг и военодав подсказывает Амнону притворить больным и попросить отца своего Давида, чтобы Фамарь заботилась о тебе.
1: «И послал Давид к Фамаре в дом сказать, «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила перед ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон, «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре, «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей, «Иди, ложись со мною, сестра моя». Но она сказала, «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле. Не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею.
5: Затем, присытившись, он прогоняет униженную, раздавленную девушку. «Вставай, вставай, уходи отсюда!» Я уже не говорю о том, что, по сути, это грех кровосмешения. Грех, который внес многолетнюю смуту в семью царя Давида. Мы, как читатели, знаем, что в итоге это кончилось трагедией в семье Давида.
1: «И сказал ей Авессалом, брат ее, «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя!» Он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего. ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его.
5: Красавец и честолюбец Авессалом убивает Амнона. 2 года Авессалом живет с местью в сердце. 730 дней замышляет дерзкое преступление. Плетет интриги. Затем заманивает старшего брата и коварно убивает его.
1: И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот, ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. И сделал Авессалом пир, как царь делает пир. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом.
5: Давид был шокирован убийством первенца. Как известно, Авессалом бежит, и только через несколько лет происходит примирение с отцом.
1: «И плакал царь Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. И сказал царь Иоаву: «Пойди же, возврати отрока Авессалома». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видел. И позвал царь Авессалома. Он пришел к царю, поклонился ему, и пал лицом своим на землю пред царем, и поцеловал царь Авессалома».
5: Вот вам война и мир в царевом библейском повествовании. Так и хочется воскликнуть по-толстовски. Что творится не только в доме Облонских, да, но и в доме Давидовом, царя Израиля?
3: Библия вот отличается от жизнеописаний святых, например, или тем, что она не скрывает недостатков своих героев. Вот. Даже самые преданные Богу люди, любимцы Богу, такие как Давид, они совершали очень серьезные проступки, преступления. И это ни в коем случае не замалчивается.
5: Меня годами мучит еще один сюжет из книги, из Ветхого Завета, из книги Судей, 19 глава. «Левит и его наложница». Напомню текст.
1: «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, в Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара слуг. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там».
5: И 3 дня спустя они выступили в путь, вернулись обратно. Идут обратно. День подходит к концу. Нужно заночевать. Слуга предлагает остановиться в Евусе. Левит не согласился. Его смущали евусеи, которые были чужаками, которые были иноплеменниками. Поэтому он предпочел дойти до Гивы, что в земле Вениаминовой.
1: Они свернули в Гиву, чтобы переночевать, и сели на городской площади. Но никто не приглашал их к себе на ночлег. Меж тем с поля после работы возвращался на исходе дня один старик. Он жил в Гиве, но родом был с гор Ефрема, а Гиву населяли люди из племени Вениамина. Старик увидел на городской площади путника и спросил его: «Куда ты идешь и откуда?» Тот ответил: «Мы идем из Вифлеема Иудейского, на ту сторону гор Ефрема. Я родом оттуда. Я ходил в Вифлеем Иудейский и теперь возвращаюсь домой. Никто не приглашает меня к себе. А ведь у нас есть солома и корм для ослов. Есть у нас, рабов твоих, еда и вино, и для меня, и для нее, рабы твоей, и для моего слуги. Нам ничего не нужно». Старик сказал ему: «Не беспокойся, я дам вам все, что нужно, не ночуйте на улице». Он привел их к себе домой и дал корм их ослам. Путники омыли ноги и сели за трапезу. Путники отдыхали, и тут жители города, люди злые и негодные, обступили дом, стали ломиться в дверь и требовать от старика хозяина вывести гостя, чтобы они надругались над ним. Хозяин вышел к ним и принялся их уговаривать: «Братья, не надо, не совершайте преступления, ведь он мой гость. Не делайте с ним этой мерзости. Лучше я вам отдам и мою дочь-девственницу, и его наложницу. Насилуйте их, делайте с ними что хотите, только не творите такой мерзости с моим гостем». Но те и слушать его не желали. Тогда левит схватил свою наложницу и вывел к стоявшим на улице.
5: «И толпа насиловала и издевалась над ней всю ночь до утра». Это цитата. Вот такая короткая убийственная строка: «Всю ночь до утра». Эту строку невозможно забыть. К сожалению, таковы законы, законы Востока. Гость неприкосновенен. Он важнее дочери. Таковы обычаи. Но дикость остается дикостью, безумием. В итоге они отдали на поругание только наложницу Левита, а дочь хозяина не выдали негодяя. Значит, мораль таки была в отношении родных, а наложница, разве она человек? Разве она личность? Нет, она животное, она сексуальная рабыня.
3: Библия – это не книга о вероучении, это книга о жизни, это книга о взаимоотношениях Бога с человеком. И в этой книге отражалась реальная жизнь, жестокая правда жизни.
5: Наступило утро. Левит, как ни в чем не бывало, встал, открыл дверь и видит, что его наложница лежит у входа с распростертыми руками на пороге. Вот этот образ на всю жизнь остается в твоем сознании. Так коротко, так беспристрастно, я бы сказал, чеховской лапидарной строкой он рисует вот эту трагическую картину. Но вопрос только множится. Как может левит взять себе наложницу? Ведь он левит, посвятивший себя Богу. Если так, то он высшей страстей земных, пример для всех израильтян. Тору-то он не мог не знать. Думаю, помнил, что и мужчина, и женщина – образы подобия Божия. Левит ведь не просто служка при скинии, не начетчик. Он тот, кто знает и обязан толковать истину Торы. Похоже, народные обычаи, предание вытеснило Писание. Мы могли бы сказать так: наложница – недочеловек, объект для сексуальных утех особенного человека – левита.
3: Библия – это не та книга, где вот такие вот возвышенные высказывания, одни нежности, все такое поэтическое, таинственное, какие-то сплошные церковные поучения, какие-то возвышенные изречения и так далее. Просто есть представление о Библии, есть сама Библия. Вот представление о Библии – это вот такая церковная книга, довольно скучная, в котором говорится о том, как вот надо не грешить, нужно быть хорошим. Библия говорит и о хорошем, и о плохом. Библия разнообразная.
5: Вспомним о моральный поступок дочерей Лота, переспавшей с отцом. Мыслимо ли такое в Слове Божьем? Их Бог вывел из Содома, они порождают в своем собственном семействе маленький невинный якобы Содомчик.
1: «И было, когда Бог истреблял все города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. «И вышел Лот из Сегора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим. Напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего.
5: Конечно, там ведь есть высокая мотивация, возразит слушатель или читатель. Им важно было сохранить род, но у любого поступка есть мотивация. А в некоторых случаях она так и остается безнравственной, хотя на первый взгляд она кажется оправданной. «Лукаво сердце человека и крайне испорчено», констатирует древний пророк Иеремия. Они забыли о Боге, ведь до Яхвы нужно было достучаться. И не стали они молиться и ждать ответа. Как-то недосуг было, и начали действовать. Напоили отца и в состоянии бессознательного опьянения добили своего. Очевидно, что вот этот поступок, он совершенно мерзок. И понять едва ли возможно. Поразительное повествование. Странный, шокирующий, неуместный на страницах Библии. Такое впечатление, что это что-то из апокрифической литературы, а не из Слова Божия. Они настолько парадоксальны, что мы о них никогда не говорим. Наверное, стыдимся. Неловко такое читать, тем более вспоминать, анализировать. Не святое это, порочно, грязно.
4: И библейские персонажи – это не святые из сусального золота, без всяких изъянов, пороков и недостатков. Они такие же люди, слабые, грешные, со своими недостатками.
6: И я ценю Библию прежде всего за ее честность по отношению к нам. Это реализм, который возник задолго до того, что произошло в русской литературе. Это сверхреализм, если говорить языком Адамовича, Шаламова, Алексеевич. Это непреукрашенная правда.
5: Разумеется, дьявол ловит человека на всем и даже на чтении Библии. Сколько ересей порождены людьми, трепетно читавшими Слово Божие. Как мы уже говорили, не только художественная литература и не только песнь Соломона, но и повествование об Амноне и Фомаре могут возбуждать в человеке, как писала христианская писательница Эллен Уайт, нездоровые чувства, лихорадочное воображение, лишать его ум работоспособности, отвлекать душу от молитвы и духовных упражнений. Вот такая точка зрения. И дело тут не только, не столько в тексте, сколько в духовной зрелости человека, христианина.
6: И даже правда о народе Божьем. Он не такой хороший, как может показаться. Но там есть прекраснейшие люди, самые светлые люди. И все зависит от того, как строится их жизнь. Если они идут по отношению к Богу, то в эти периоды это самый прекрасный народ. Приходит царица Савская к Соломону и ищет у него мудрость, потому что это момент, когда он связан с Богом. Смотрим, он отвернулся от Бога, и жуть происходит. Это какой-то сексуальный гигант. 300 жен, 700 наложниц. Что же он творит? Жертвенники, капища, безумие. Самый мудрый, отвернувшийся от Бога, становится безумцем. И самый, может быть, бесталантливый, повернувшись к Богу, становится прекрасным, красивым, удивительным и ярким. И Библия описывает и то, и другое. Что происходит с Божьим народом, когда он идет к Богу, и что происходит с Богом, с Божьим народом, когда он идет от Бога. И это честная история для тех, кто готов быть честным.
4: Священное Писание вместе с тем показывает нам, как Бог может изменять человеческую жизнь, когда человек вверяется в руки Божьи, когда он раскаивается в своих грехах, когда он осознает свою собственную греховность. Вот это самое главное, на что мы должны обращать внимание в Священном Писании. Пусть нас не смущает вот эта правда, тяжелая правда. Кстати, это лишний раз меня убеждает в том, что Библия – это книга, которой можно доверять, потому что она не приукрашивает человеческое существование, она показывает ее, нашу жизнь, очень правдиво. Поэтому я доверяю Библии. Для меня, наоборот, это аргумент в пользу Священного Писания, что в ней вот мы находим такие истории.
5: Иными словами, Библия – это не книга о святых людях, это не жития, а книга о правде, которая бывает странной, непостижимой, на века поучительной.
6: Ну, был период, когда я не просто не желал быть с этой книгой, а когда я не желал вообще иметь дело с религией. То есть, несмотря на то, что я вырос в семье верующих людей, был период, когда я посчитал, что религия – обман, Библия – тоже, и как-то вот решил по-другому строить свою жизнь. Но я могу сказать, что просто Бог, Он всегда ведет какими-то своими путями. Я, когда вернулся к изучению Библии, я не могу сказать, что к этому моменту решились те вопросы, которые у меня перед Библией стояли. Они были, они никуда не исчезли, они исчезли намного позже. И в тот момент я просто понял, что независимо от того, что у меня есть много вопросов, независимо от того, что я очень многие вещи в Библии не понимаю, и они меня смущают, я хочу строить отношения с Богом. И благодаря этому впоследствии уже сам я увидел ответы на те вопросы, которые меня смущали.
7: Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды, кусите плод, и будете как боги». Для юноши открыли все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открыла для вас свои двери. Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. И со мной вместе такие красивые, драгоценные ученики у нас Настенька и Виталик. Сегодня необычный урок. Давайте представим, что сейчас зима. И сейчас должна прийти моя племянница Веселинка. Вот она как раз и бежит.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте. Я так торопилась, что чуть не упала. Но хорошо, что у меня с собой наколенники.
0: Да, вот. Я догадаюсь. Да. Судя по всему, ты была...
5: На катке. Да.
4: Гадали, я каталась на катке. В прошлый раз, когда я каталась на коньках, я упала, и у меня на коленке выросла вот такая шишка. Знаете, как было больно. И все это потому, что я не взяла с собой наколенники.
0: Вот. Ребята, очень хорошо, если прогулки зимой приносят нам радость.
4: Да.
0: А вот ссадины, синяки и шишки вредят нашему здоровью.
4: Ой, да. А я не хочу, чтобы мне было больно. Вы хотите, чтобы вам было больно?
5: Нет, кто же хочет, чтобы ему было больно?
4: Да. Вот, не хотим, профессор Бодрячок.
0: А вы любите кататься с горки?
5: Да.
4: Я тоже очень люблю кататься.
0: А почему вы любите кататься с горки?
5: Потому что это весело.
4: Да.
0: Правда здорово?
4: Ой, а с нашей горки так много ребятишек катается. А у вас катается? Да, и у нас очень много катается. Ой, как я люблю кататься на горке. Поднялась. И ух, я дальше всех улетаю. Дальше.
6: У меня в садике есть горка, а там дальше всех катаются.
4: Дальше всех я вот обязательно к вам приду покататься.
0: Вот, дорогие мои, вы заговорились и совсем забыли о безопасности.
4: Что тут опасного? Мы оденем наколенники.
0: Наколенники. Сегодня, дорогие мои ребяточки, я расскажу вам о трех опасностях горки.
4: Подождите, профессор Бодрячок. Я знаю, что надо, чтобы было безопасно.
0: Что?
4: Вот.
5: Подушка.
0: Веселинка будет днем на горке спать. А зачем же тебе подушка, моя дорогая?
4: И вовсе это не для сна. Я положу подушку на картонку. Это будет и мягко, и безопасно.
0: Вот. Но вот в чем дело, моя драгоценная племянница. Дело все в том, что есть такие опасности, когда подушка просто не поможет.
4: Это да? Почему же? Вот.
0: Да, прежде всего нужно сделать вот что. Нужно по снегу забраться на самый верх горки и внимательно ее всю осмотреть.
4: И что же мы там увидим на горке-то?
0: Ну как что?
4: Профессор Бодрячок.
0: Вот представьте себе, горки же бывают разные. Бывают горки большие-пребольшие, а бывают горки какие?
5: Маленькие.
0: Да, маленькие. А еще какие бывают горки?
5: Средние.
0: А еще какие?
5: Крутые.
0: Крутые бывают, а бывают еще какие? Пологие, а еще какие?
4: Деревянные.
0: Деревянные, железные, пластмассовые и самые-самые разные.
4: Ой, я даже представила. Поднялась на горку.
5: А там еще труба есть.
0: И да, трубой, и такие бывают горки.
5: И даже изогнутые вот такие вот.
0: Чем меньше горка, тем она безопаснее.
4: Чего ж тогда? Поднялся на горку, посмотрел, спустился, да. И ничего опасного нет.
0: Нет ли там чего-нибудь такого, что может принести нам вред? Но это еще не все. Сейчас самое время посмотреть, нет ли на горке кочек.
4: Даже если она есть, чего там опасного?
0: А вот смотри, моя дорогая.
5: Они улетят, они подпрыгнут, и потом упадут, разобьются.
0: Совершенно верно.
4: Ты, какая ты умная.
0: Да, да.

0: Шею сломать.
1: Ух ты!
2: Если кочка большая, то можно очень сильно удариться.
1: Да.
0: Но головой можно.
2: Это вторая проблема. Но есть еще одна.
1: Так какая еще может быть? Горка-то закончилась.
2: Может быть отдельное дерево или, что еще хуже, дорога, по которой едут машины.
0: Можно прямо... Ты не успеешь даже глазом моргнуть, как тебя придавит. Ты просто улетишь под машину, и все.
2: Совершенно верно. С такой горки кататься категорически запрещено. Ведь можно врезаться в дерево или, что еще хуже, попасть под машину.
1: Ой, как хорошо, что в нашем дворе небольшая горка. Там нет кочек. И рядом нет ни дорог, ни деревьев, и даже кустарников нет.
2: Отлично! Значит, можно смело кататься.
1: А какая-то еще есть защита, профессор Бодрячок?
2: Конечно, есть. Много ситуаций ведь бывают разные. Давайте пройдем на полянку, и там я кое-что для вас приготовил. И там
1: пойдемте.
2: Мы что-то узнаем.
1: Пойдемте. Да? Пойдемте. Я люблю нашу полянку.
2: Что вы здесь видите?
0: Давай. Снежинки.
2: Правильно.
1: Молодцы.
2: Давайте поиграем с вами в одну игру. Я вам буду загадывать загадки. И если вы отгадаете, то вы можете встать на эту снежинку. Потом, когда вы разгадаете еще одну загадку, вы встанете на эту снежинку. И так с каждой загадкой все ближе и ближе. Ну?
1: Отлично.
2: Внимание.
1: Мы готовы?
2: Загадка первая. Маленький мальчишка, рыжий, мчится по лыжне на лыжах. Оттолкнулся и поехал. Он теперь не упадет. У него ведь есть опора. Можно двигаться вперед. Здесь загадка на смекалку. У него ж в руках две...
0: Палки!
1: Правильно! Вот у нас даже есть палки.
2: Совершенно вот. Верно. Ну что же, вставайте на круг.
1: Вставай, снежинку.
2: Итак,
1: снежинку.
2: Загадка вторая. На коньки решил ты встать. Нужно ножки защищать. И не станешь, мой дружок, ты больницы пленником. Потому что на коленках будут...
0: На коленки!
2: А помните, молодцы!
1: Проходим на
2: другое,
1: снежинка.
2: Вот он, путь совершенства.
1: Какие молодцы!
2: Итак, третья загадка, самая сложная.
1: Угу. Мы готовы.
2: Внимание! Снег искрится и скрипит. Холодно, морозно. Стало все кругом бело. Озеро замерзло. А мы мороза не боимся. Мы пойдем играть в снежки, потому что мы на ручки одеваем...
0: Варежки!
1: Варежки, точно! У меня даже есть варежки!
2: Да.
1: Вот они!
2: Правильно!
1: Проходим на другое снежинку. Молодцы.
2: Ну что же, мои драгоценные!
1: Отлично!
2: Я за вас спокоен. Теперь вы, правда, умеете защитить себя от неприятностей во время зимних прогулок.
1: Да.
2: Ну, а теперь...
1: Мы будем делать эксперимент.
2: Совершенно верно. Эксперимент!
1: Побежали!
2: Вперед.
1: Какой у нас сегодня сладкий эксперимент.
2: Да, не торопитесь с выводами.
0: Мы что, в шоколадке сегодня будем кушать?
2: Итак,
1: все может быть.
2: Проведем эксперимент.
1: Так. Ой.
2: У меня кое-что здесь есть. Да. А именно
0: краски.
2: Вот что.
0: Краски есть.
2: Правильно.
1: И две конфетки.
0: Две шоколадки, а не конфетки.
2: Так, мы возьмем краску.
1: Ой.
2: И помакаем в нее вот эту Ой. Чудесную конфетку. Итак.
1: Ой, профессор Бодрячок, но она же испачкала.
2: Совершенно верно, Веселинка. Она именно испачкалась, она в краске.
1: Но я надеюсь, мы вторую не будем пачкать.
0: Будем.
2: Ты знаешь,

0: Драгоценная моя племянница. Если ее не защитить как-нибудь, то да, конечно, она тоже будет в краске, как и первая.
1: Надо ее спасти. Что же делать?
0: Да, как? Как мы можем спасти эту оставшуюся конфетку?
2: Скушать ее.
1: Точно?
0: Нет, но мы же должны провести эксперимент.
1: Я знаю.
0: Да.
1: Я знаю, как ее защитить.
0: Да, ну как?
2: Я надо завернуть фантик.
1: Точно?
0: Совершенно верно. Вот. Драгоценные мои, правильно. Посмотрим, что у нас получится. Итак.
1: Ой.
0: Да. Давай поменяем тарелочку. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Да, давайте.
0: Аккуратненько ее.
1: Спасли ли мы ее? Ой, она осталась чистой.
0: Да?
1: Но зато фантик.
0: Да, фантик в краске. Но этот фантик защитил нашу конфетку от краски. Вот точно так же, как этот фантик защитил конфетку от краски, так же и мы можем защитить себя во время зимних прогулок
2: одеждой.
0: Да, от беды и несчастья.
1: А вы знаете, профессор Бодрячок, моя мама говорит, что Бог нас тоже защищает.
0: Спасибо ему за то, что сегодня мы смогли узнать, как защитить себя зимой во время прогулок от разных неприятностей.
1: Да, и как защитить конфетку. Я, кстати, предлагаю вам сделать интересную поделку, которая так и называется «Конфетка».
0: Что ж, очень даже приятно. Давайте сделаем.
1: Давайте. Для нашей поделки конфетки я приготовила вот такие картонные цилиндрики. Вы можете выбрать свой любимый цвет и сделать их сами. Вот держите вам с Бодрячком и нам с Виталиком. Вот, но для того, чтобы это была настоящая конфетка, и чтобы ее защитить, что нам нужно для конфетки?
0: Завернуть ее в фантик.
1: Фантики. Смотрите, я выбрала вам два фантика. Какой вы хотите? Держите желтенький, а у нас будет красный фантик. Вот смотрите, берем наш цилиндрик и заворачиваем аккуратненько в цветную бумагу.
2: Это не цветная, а крашеная.
1: Ну, она красная, значит, цветная. И один кончик
0: вот так
1: закручиваем аккуратненько.
0: Мы сможем ее закрутить вот так.
1: Вот так вот аккуратненько, как конфетка. Смотрите, круче, что у нас только один кончик.
2: Как хлопушка получилась.
1: Да, похоже. Теперь мы в наш цилиндрик закручиваем. Молодец. Положим. Что мы туда положим?
2: Орешки.
1: Орешки. Давай положим. Клади туда орешки. Молодец, молодец, отлично. Кладем нашу конфетку, чтобы она была вкусной. У нас будет много разных орешков. Вы любите ореховые конфетки?
2: Да.
1: Ну, отлично.
2: Мне бы подарить.
1: Мы тебе обязательно подарим, как только ее сделаем. Держи. Да, хватит или еще положим?
2: Еще.
1: Давай еще положим. У вас получается?
2: Целую.
0: Ну как?
2: Целую,
0: конечно,
2: положим.
1: Целую. Вот какая у нас будет вкусная конфетка. Вот. Смотрите-ка.
2: Ау.
1: Молодцы. Все, наша конфетка полная.
2: Еще одна.
1: Вот. И для того, чтобы у нас отсюда не высыпались орешки и не испачкалась конфетка, мы ее закрутим с другой стороны. Вот, смотрите.
0: И у нас получится конфетка с сюрпризом.
1: Какая хорошая конфетка у нас получилась. Вот, профессор Бодрячок.
0: Кстати, эту конфетку можно подарить какому-нибудь своему другу. Или маме, или папе.
1: Или можете подарить мне.
0: Да, конфетку.
2: Или сестренке.
1: Да, или сестренке.
0: Или можете прислать
2: или
0: нам.
2: Братику.
0: Нам будет
2: да,
0: очень приятно. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
1: До свидания, ребята.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Один молодой человек готовился к свадьбе. Это был очень веселый и энергичный молодой человек. Оказалось, что в жизни у него все получается. Он любил пошутить, и его друзьям это очень нравилось. Иногда молодые люди думают, что девушкам очень нравятся шутки, поэтому стараются шутить как можно больше. Однажды, беседуя с этим молодым человеком, он поделился со мной своей печалью. Как выяснилось, его девушка очень часто на него обижается. И еще он сказал такую вещь. Я сам виноват, что она так много на меня обижается, потому что мои шутки порой бывают очень острыми. И я уже не знаю, как себя контролировать. Я очень быстро отвечаю на вопросы, а мои ответы ее обижают. Кто бы мне помог? Что мне делать? Но это все мелочи. Иногда я могу так пошутить, что мне самому становится очень плохо, и, поставив себя на место человека, я бы обиделся очень сильно. Сказав такие слова, он опустил голову и поведал еще одну историю. Сейчас все думают, что мы готовимся к свадьбе, но на самом деле моя невеста мне сказала: «Если ты не остановишься, то я не выйду за тебя замуж». И это случилось после очередной моей неудачной шутки. Мы иногда очень сильно обижаем своих близких. И что делать? Как бороться с этим недостатком своим? В Священном Писании есть очень важные слова. «Ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник». Господь взирает на обиды и притеснения. Конечно, шутки – это мелочь. И, может быть, даже не самое главное в жизни. И шутку можно как-то пропустить и забыть. Но иногда обиды бывают очень серьезными. Я хочу обратиться к тем, кто обижает. Помните, Господь все видит, Господь все слышит. И Он является защитником того, кого мы обижаем. Помните об этом. И давайте еще раз прочитаем эти слова. «Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою». Помните, Господь защищает. Но если Он защищает, то, возможно, Он защищает от меня. Давайте не будем обижать своих близких, чтобы нам не иметь дел с Господом, который будет их защищать.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: В вашей семье счастливое событие. Родился ребенок. Отныне ему предстоит пройти долгий путь от крохотного комочка до почти сознательного годовалого малыша. Но не так просто молодым родителям понять, есть ли у их крохи проблемы в развитии, какие изменения происходят с их ребенком в каждый из 12 месяцев его первого года, чему учится малыш в первый год своей жизни и как он воспринимает мир вокруг себя. Чтобы лучше понять малыша в эти первые месяцы развития, мы пригласили специалиста, врача-педиатра Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Первый месяц для молодой мамы, ну, наверное, самый сложный, самый такой беспокойный, трудный. А какие моменты в этот период, ну, можно выделить как самые главные? Вот что нужно знать в первую очередь и уделить этому особое внимание?
5: Но самое главное, самое большое внимание нужно уделить маме. Да, чтобы мама была отдохнувшая, чтобы она не нервничала. Ей нужно обеспечить отдых, покой и помощь.
4: Надо, чтобы эту передачу тогда смотрели еще и папы, и бабушки.
5: Да, да. Вот, это, наверное, самое главное. Если мама будет спокойная, сытая, выспавшаяся, не будет сильно нервничать, и новорожденному ребенку тоже будет хорошо.
4: Угу. То есть только это?
5: Нет, конечно, не только. Это самое главное. Угу. Мама, да, самое главное. Сначала мы уделяем внимание маме.
4: Угу. Хорошо. А медицинские осмотры в первое время, да, они постоянны, буквально каждый месяц, иногда чаще. На что здесь нужно уделить особое внимание?
5: Угу. Маме уделить.
4: Да, да, при осмотре, когда она приходит на этот осмотр, на что она должна уделить?
5: Ну, мама должна подготовить вопросы, которые ее беспокоят. Вот. Не просто она пришла, постояла рядом с ребенком или там засыпала доктора вопросом. У нее должны, вот что ее беспокоит, она подготовила, пришла в поликлинику, спросила. Также дома мама сама должна наблюдать за ребеночком. Она должна померить окружность головы, да, чтобы там не в попыхах медсестра померила грудь, там мама не успела посмотреть. Мама должна следить за окружностью головы. Вот. Потому что форма, там что-то соседка сказала, нет. Мы обращаем внимание на окружность головы и пропорциональность этой окружности головы к грудной клетке. Вот. Mm-hmm. Если что-то туда плюс-минус, мама задает вопрос. Это не значит, что нужно паниковать там, да? Потому что роднички, они могут быть большие, маленькие, они могут закрыться раньше, позже, а мы смотрим на окружность головы. Также мы смотрим на плач ребенка. Ну, обычно плач на грудного ребенка, ну, мама может, ну, там, не переживать, он хочет кушать, он мокрый. А если ребенок плачет монотонно, или он переходит на писк, вот, появляется какой-то судороги, тремор, вот, и такое периодические закатывания, то мама тоже должна об этом сказать. Угу. Если это ребеночек постарше, месяц-два, мама должна смотреть, когда он начинает поднимать головку, вот. А если ребеночка вот нас выписали с роддома, мы смотрим, что мама даже вот... Конечно, доктор это должен посмотреть, доктор может все посмотреть, но бывает, что не везде есть врачи. Иногда это фельдшерский, акушерский пункт, да, иногда просто медсестра домой пришла. Вот, и мама должна посмотреть ключицы. Вот после роддома целые ключицы нет, да. Если что-то будет, какие-то изменения, будет припухлость, мама это заметит. Ручка. Ну, ребеночек нас спонтанно шевелит руками, вот у нас ребеночек, да, вот он лежит, и он будет спонтанно шевелить руками. Одна ручка может не участвовать. Иногда бывают родовые травмы, или кости, или нервы, что-то вот повреждается. И все вот это лучше, вот чем раньше мама заметит, тем вот лучше сказать. Также у мальчиков мы смотрим наличие яичек в мошонке. Угу. Это очень важно, да. Также чем раньше мама увидела, тем больше прогноз, если вдруг не опущение.
4: Угу.
5: Вот. И, ну, что можно сказать, мама должна следить за пупочной ранкой. Если ей что-то не нравится по уходу, который ей посоветовали в роддоме, она также обращается к врачу. Потому что сейчас есть два направления. Мы обрабатываем или мы не обрабатываем. Кто-то не обрабатывает, и все прекрасно, вообще. Да, и все хорошо. Кто-то не обрабатывает, и у нас там такие загноения, что мы кладем ребенка в стационар, мы ребенка капаем. Ужас. Потому что маме сказали, не капаем, сейчас все мамочки, не обрабатываем, простите, сейчас все мамочки так не делают, и я тоже так не буду. И потом у ребенка идет воспаление в кровь.
6: Я даже так о таком не слышала.
5: Да, да, сейчас есть такое новое веяние. Это хорошо, может быть, хорошо, но микрофлора дома, микрофлора у родителей разная. Вот. Поэтому если что-то вдруг пошло не так, мы все должны сказать доктору. Вот.
6: У меня в связи с этим такой вопрос насчет пупка. Вот сейчас прищепки, и когда ребенка выписывают, то что с этой прищепкой делать? Вот я, например, очень боялась ее трогать. Несколько дней я прям ее очень аккуратно передвигала, потом пришла медсестра через 7 дней и сказала, ты что, надо ее вообще вот так вот вертеть, чтобы она быстрее отвалилась. Вот, а мне было страшно. Как все-таки правильно в этой ситуации себя вести при обработке, да? То есть я обрабатывала, и как вот ее, можно ли ее трогать так, вертеть, так скажем?
5: Ну, во всяком случае, ребенку больно не будет. А если вы не будете применять таким прям жестких
6: отрывать,
5: нет, это,
6: пытаться
5: да,
6: ее скорее
5: конечно,
6: убрать.
5: Да. Если вы вдруг прям уж таки боитесь, что даже не дотрагиваетесь одежды и прям открываете всю эту прищепку, выставляете на показ на улице, нет, ну, до такой степени нет, вы ее немножко, ну, задели. Ну, с разных сторон вы ее обходите, если вы обрабатываете, да, и там перекисью, зеленочкой, можете чуть-чуть приподнимать, специально отрывать, нет, она все равно у вас подсохнет, она все равно у вас отвалится, и это может быть и ночью, и может быть сами памперс. Если она большая или в каком-то неудобном положении, вы берете памперс просто, и вот эту вот сторону памперса вот так вот подгибаете, и вот так вот под прищепочку. Чтобы... Да. Сейчас есть памперсы, у которых прям вырез под эту.
6: Так удобно.
5: Да,
6: уже.
5: Да, ну вот. Ну, во всяком случае, бояться этого не стоит точно, это все
6: то
5: нормально.
6: Спокойно к ней относиться?
5: Да, спокойно, и лишний раз по этому поводу переживать точно не стоит, да.
6: Вот, и еще мне сейчас пришел такой вопрос в голову насчет микрофлоры, вы просто сказали. Вот ребенка выписали, можно ли его целовать, так как микрофлора же у нас разная. Мы просто, например, в роддоме нам медсестра сразу сказала, целуй скорей. Вот, чтобы он твою микрофлору. А свекровь мне, например, всегда говорила, не надо, зачем ты лезешь к ребенку, что ты ему свои микробы передаешь. Вот здесь как правильно, здраво к этому относиться? Целовать же хочется.
5: Хочется, да. Ну, вообще микрофлора заселяется у ребенка в первый день-два, ну, у кого-то неделю.
6: А, то есть
5: да?
6: Это в роддоме происходит?
5: Да, и лучше, конечно, что первый контакт с мамой, да, почему сейчас уделяют этому внимание очень большое. Да, вот там, например... В некоторых странах, если мама вдруг на кесарево, то они сажают папу и дают, чтобы папа дарал ребенка, да, чтобы был этот контакт, чтобы, да. Потому что ребеночка стерильна, у него пока нету там бактерий, там среда кишечника, вот, и, да. Знаете, почему раньше вот бабушки наши считают, что нельзя целовать? Вот, что не нельзя знаю. Сопли глотать ни в коем случае, чтобы ребенок не проглотил ни сопли, ничего. Потому что раньше было много туберкулеза. Вот, и были вот эти легочные формы. И когда эта палочка микобактерии туберкулеза со слюной попадает в желудочно-кишечный тракт, то появляется вот кишечная форма туберкулеза, желудочная форма. Вот. И поэтому старались ограничить вот именно контакт со слюной, закрывали коляски, чтобы никто не посмотрел, вот именно предотвратить вот распространение этой инфекции.
6: Вот откуда?
5: Да.
6: Все.
5: А так, ну, вы можете целовать, вы можете прикладывать, потому что у нашей кожи, это тоже там такое у нас столько всего, наши микрофлоры хорошие, добрые, полезные, ребеночек свое возьмет. Ну и, конечно, грудное вскармливание.
6: Угу, понятно, спасибо. Первое время ребенок спит аж по 18 часов. Потом, когда он вырастает, растет, то он спит уже буквально ну, час в день, да, там, дневной, да, вот этот сон. Как маме правильно организовать режим дня ребенка и к чему вообще нужно быть готовым изначально?
5: Угу. Ну, первое время нужно быть готовым, поспать самой, отдохнуть, да, Вот Бог так устроил, что ребеночек, он маленький, он высыпается. И мама родила, у нее стресс. Если ребенка ничего не беспокоит, он сыт. И маме тоже нужно максимально отдохнуть. Не нужно там наглаживать пеленки, кипятить воду, там, стирать коляску. Вот он спит, и подстраивайтесь под режим ребенка. Вот. Когда он начинает различать день-ночь, когда у него появляются дневные бодрствования, ночные, все-таки лучше как бы подстроить это под маму. Некоторые мамы не спят целыми ночами с детьми, потому что он у них перепутал день-ночь. И днем ребенок спит, мама варит папе кушать, и ночью он спит. Да. Все-таки нужно как-то регулировать. Да? Потом до года ребеночек два раза у нас переходит к двухразовому, после года к разному, дневному сну. Угу. Дневной сон очень важен, и нужно постараться максимально сохранить для ребенка вот дневной сон. Потому что у ребенка раннего возраста, у него очень большой поток эмоциональной информации. И во сне немножко нервная система раскладывает по полочкам и отдыхает. Вот. Поэтому режим дня под малыша мы подстраиваемся. Если у ребенка проблемы с животиком, и нужно его кормить как-то стараться по часам, да, если вы на груди, если вы видите, он переедает, то старайтесь выдерживать интервалы вот, на грудном. Если вы на смеси, вам все равно придется там выдерживать интервалы, да. Вот. А ребеночек подрастает, и вы подстраиваетесь. Трехразовый сон, двухразовый, и потом один раз.
6: Ясно. То есть надо об этом знать, наверное, в начале, да, и к этому, в общем-то, себя готовить, чтобы правильно относиться и к своему режиму дня тоже. Пустышка. Угу. Как к ней правильно относиться? Вообще, мне говорили, нельзя давать пустышку, потому что зубы будут кривые, неправильный прикус разовьется. Я не смогла обойтись без пустышки, но тогда встает вопрос, какую лучше выбрать, потому что их настолько много вариантов и форм, и из чего сделана она, да, вот латексная, да, и всякие вот они. Что вы скажете вообще? Хорошо, плохо?
5: Угу. И ну, какие? Почему вы не могли обойтись? Плакал или... Почему
6: да, потому что он плачет, и решила, что, наверное, надо его успокоить, что он будет сосать, и ему станет легче. Действительно, так и было. Дашь сосочку, ну, я ее так называю, пустышку, да? И все, ребенок как-то притих, успокоился. Он вот почмокал, и ему стало хорошо.
5: Да, действительно, у них сосательный рефлекс, и от этого сосательного рефлекса ребеночек успокаивается. Но... Понятно, что вы не будете ребенку пустышку давать до 5 лет.
6: Да.
5: Прикус у нас портится, если вы до 5 лет, ребенок у вас там ночами, и это уже психологическая зависимость. Угу. Да? Когда у ребенка полезли зубы, мы ему даем пустышку, суем постоянно в рот. Сейчас
6: так, очень... Подождите, тогда, вот чтобы мы еще не выбирали их, а до скольки оптимально? Если можно, то до скольки оптимально? Или когда отнять, скажем так, пустышку?
5: Ну, ребенок вас начал кушать. Забирайте, зачем ему пустышку? Вот, он покушал, все. И у него, он хочет что-то, ну, дайте ему воды попить в промежутках, да, и все, ему больше не нужно. Заигрывайте, играйте, да. Бывают беспокойные дети, если они не на груди ночью укачали и потихонечку достаем. Вот. Ну, лишний раз не нужно, да, с пустышкой. Вообще, в принципе, пустышка, она не нужна. И грудной ребенок, мои грудные дети, они не брали эти пустышки, я старалась, да, у них были проблемы с животом, я старалась им туда засунуть, они выплевывали, вот, хотелось дать пустышку, и действительно, если ты же не будешь ему все время кормить, он успокаивается, да. Но потом ему становится хуже, да, пустышка вручает, ты дал, он пососал, успокоился, вот, но только в таких случаях, злоупотреблять не нужно, вот, все-таки этими пустышками.
6: Хорошо, тогда покажите, расскажите, какие же из них нам в первую очередь лучше выбрать, а какие стоит вообще отнести и не дать.
5: Ну, они, в принципе, делятся на латексные, да, и силиконовые пустышки.
6: Да.
5: Очень часто бывает аллергия на латекс и на силикон. Но
6: и на то, и на другое?
5: У взрослых.
6: А, у взрослых.
5: Да, у взрослых. У детей, в принципе, аллергии, они, в большей части, вот у таких малышей пищевые, но... реакции могут быть разные. Поэтому если у мамы на что-то аллергия, нужно быть поосторожным, да. Мы сначала просто, если вот есть такие вот случаи с аллергией у кого-то были, мы там к ножке прикладываем, немножечко подержим, если кожа спокойная, все. Если даете и видите какие-то раздражения, тоже убираете. Вот. Это латексное и силиконовая. И, в принципе, вы поймете по ребенку, какая ему больше нравится. Не маме, а ребенку.
6: Лучше попробовать тогда, получается, несколько, да, взять для того, чтобы...
5: Да, просто она будет схожа со структурой маминой груди. У всех у женщин разная кожа, и поэтому ребенок подберет именно то, что похоже. Они бывают анатомической формы, вот, ортопедические формы, бывают плоские. Это тоже ребенок смотрит и, ну, он ассоциирует с формой соска материнской. Вытянутые, загнутые, большие, маленькие. Вот. Но не рекомендую брать дешевые там по 10 рублей, такие круглые, и особенно для более старших детей. А, потому что вот действительно вот эти круглые такие пустышки, они портят прикус. Если уж у вас ребенок старший, вы ему или забираете пустышку, или берете ему анатомическую и согласно вот маркировочке возраста. Они делятся до года, до полгода, с полугода, да, до полтора, ну так вот. Понятно, да, вот с пустышечкой.
6: Ясно. Насчет пеленания вопрос. Вот у меня был такой вопрос, очень остро стоял, потому что, опять же, моя добрая свекровь говорила, что надо обязательно туго пеленать ребенка, он тогда будет спокойнее, и вообще у него будут красивые ровные ноги. А я, начитавшись и насмотревшись, мне нравилось, чтобы ребенок был в красивой распашоночке, чтобы он свободно двигал ручками, ножками. Вот как все-таки правильно? И вообще, как правильно пеленать, если это нужно?
5: Правильно то, как будет комфортно ребенку. А дети бывают разные. Бывают дети легко возбудимые. Вот. А у детей, вот нас испугают, мы вздрогнули. У детей реакция генерализованная. На любой шум, шорох, боль, животики, колики, они отвечают генерализованной реакции. Вздрагивание всем телом, ручки, ножки, голова. И вот он спит и вздрогнул. Ну, может, ему во сне что-то вот приснилось. И есть детки, которые ручкой себя разбудят, все. Они не могут спать, они плачут. И таких деток пеленают. Это не должно быть тугое пеленание. Да. Если раньше считали, что будут прямые ноги, да, ну вот у папы, моему, ноги не прямые, не стали, его пеленали, но не стали. У мамы наоборот. Вот. Если вы хотите вот именно этого добиться, это вот именно для комфорта ребенка, чтобы ему не мешали ручки, ему не мешали ножки. Еще пеленание хорошо в том плане, если вы хотите, чтобы ребеночек отдохнул от памперсов. Вы можете, конечно, ему натягивать каждый раз ползунки, но, знаете, он дергает ножками, ползунок слез, и фиксировать носочками жарко. Поэтому проще, мы одеваем распашоночку, снизу мы ему ножки запеленали, и все. И он у нас так лежит. Потом пеленочку сменили. Вот. Или если это беспокойные детки. У меня два ребенка абсолютно разных. Один, если я ему не запеленаю ручки, он не спит, плачет, беспокоится. А другой, если я вот хоть чуть-чуть его запеленаю, все, ребенок спать не будет. Мы его раскрывали, он руки кверху, вот так вот он спал всю ночь. Смотрите на ребенка.
6: Ясно. Ну и напоследок покажите, как надевать подгузник.
5: Ну, наверное, для такого малыша это у нас будут не трусики, а обычный подгузник. Да? Мы... Немножечко беру нашего малыша, открываем подгузничек, расправляем все, никаких складочек, липучечки. Фирму мама подбирает каждого под кожу ребенка. Кому-то подходят обычные, дешевые, кому-то и дорогие не подходят. Вот, поднимаем. Не бойтесь, что вы что-то сломаете ребенку, что у него что-то отвалится. Нет, все крепко,
6: спокойно,
5: все крепко сделано. Да, наоборот, это физическая активность, гимнастика будет малышу. Хорошо. Подставляем. Ручки, ножки. Закрепили. Расправили. Мальчикам можно перед этим немножечко приподнять наше добро, чтобы ничего не зажать последующими надеванием ползунков. Все. Туго затягивать не надо. Если у вас прищепочка, немножечко отгибаем.
6: Опустили.
5: Да, все. Малышка.
6: Наталья Анатольевна, большое вам спасибо. Очень интересно, познавательно. Мы с вами продолжим эту тему буквально совсем скоро. До встречи.
5: До свидания.
6: Подведем итоги. Ваш малыш после рождения абсолютно беспомощен и полностью зависит от вас. Будьте для него всем – теплом, любовью, питанием, защитой, счастьем и источником информации. Для нормального развития нервной системы и всех внутренних органов в целом малышу будет полезен правильно установленный режим дня. Но не стоит слишком строго относиться к нему, нужно подстраиваться под ритмы малыша. При подборе пустышек учитывайте индивидуальные особенности ребенка и возрастные потребности. Будьте счастливы и здоровы!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Thank you.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: В прошлой программе мы задали очень важные и сложные вопросы касательно авторства Священного Писания, авторства первых пяти книг Библии, так называемой Торы, первых пяти книг Моисеевых, того, как переписывалось Священное Писание, и многие другие вопросы, которые библейские критики пытаются использовать для того, чтобы опровергнуть богодухновенность Священного Писания и существование самого Господа Бога.
8: Совершенно верно.
7: Сегодня мы хотели бы продолжить с вами эту беседу и ответить, постараться аргументированно ответить на все эти вопросы, которые многих людей, возможно, заставили усомниться в богодухновенности Библии и в авторстве Священного Писания, что Бог является его автором, и он инспирировал, да, вот эти мысли пророкам, волю свою человечеству являл и так далее. Есть ли у нас аргументированный, как у богословов, есть ли у нас аргументированный ответ на все вопросы, которые мы задали?
8: Конечно, у нас есть ответ. И в первую очередь мы должны отвечать на вопросы, которые у нас возникают в связи с изучением Писания, через само это Писание. И поэтому, когда мы говорим, допустим, о том, что Моисей является автором Пятикнижия, что нам сама Библия об этом говорит. Первое, что мы видим, это то, что в самом тексте Пятикнижия есть ряд указаний на то, что Моисей является, он записал сам лично определенные законы. То есть несколько раз говорится, и записал Моисей эти законы в книгу. И записал Моисей все сии законы в книгу.
7: То есть получается, он писал от третьего лица о себе самом? Или это в других книгах говорится?
8: Нет, это в самом Пятикнижии говорится. Ну, в целом, оно все от третьего лица идет. То есть, если мы понимаем, что Моисей был достаточно скромным человеком, что он не писал свою биографию, да, он пытался именно донести вот законы Божьи.
7: От лица Бога, наверное.
8: Он больше говорил, да, от лица Бога, и ну, он был как бы сторонним таким вот наблюдателем. Другое, что мы видим, это то, что в тексте Ветхого Завета очень часто встречаются также отсылки на определенные законы Моисея, на него самого и параллели с законами. И третий момент, который может быть для нас, как для христиан, особо важен, это то, что Новый Завет говорит о Моисея и об его авторстве.
7: Ну, когда мы говорим «Новый Завет говорит», мы, наверное, имеем в виду, что Иисус Христос сам, да,
8: верно,
7: подтверждал,
8: да,
7: авторство Моисея и подлинность книги.
8: Да, совершенно верно. Ну, то есть я имею в виду в целом, то есть и Иисус, и апостолы, они подтверждали авторство Моисея. Я хотел бы просто прочитать два текста из Евангелия от Матфея, которые показывают, что Иисус, он говорит о законе, говоря, что Моисей сказал, да, или Моисей написал. Первый текст — это Евангелие от Матфея, 8 глава, 4 текст. Ну, на самом деле, этих текстов намного больше, их очень много в Новом Завете, но просто для примера. 8 глава, 4 текст.
7: И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им.
8: Да. То есть, смотрите, этот текст, ну вот мы можем по параллельным стихам увидеть, что это отсылка к 14 главе книги Левит.
7: Это Тора.
8: Это Тора. И Иисус говорит здесь, не как повелел закон, mm-hmm. да, не как повелела там книга Левит,
7: а как повелел Моисей. То есть он как бы авторство Моисея подтверждает здесь своим авторитетом.
8: Да, то есть Иисус, он отождествляет закон с Моисеем. То есть вот закон для Иисуса равно слова Моисея. Другой текст из 19 главы Евангелия от Матфея, 7 и 8 стихи. Здесь идет полемика вот, с людей с Иисусом. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Иисус, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». То есть здесь мы видим отсылку на 24 главу книги Второзакония, которая тоже является частью Торы. И как собеседники Иисуса относили это к Моисею, то есть мы видим, что для всех израильтян, для всего сообщества первого века, времен служения Христа, Тора была Моисеевой. Иисус это, с этим соглашается. Он говорит, Моисей позволил вам. То есть он не просто даже здесь, получается, отождествляет закон с Моисеем, но он еще и дает какие-то пояснения, почему Моисей это делал. То есть он в определенную среду в том числе помещает, в конкретную историческую среду помещает дарование закона через Моисея народу израильскому. И подобных текстов мы встречаем как у Иисуса, так и у апостолов достаточно много. Ну, вот как бы два примера, которые показывают саму вот эту логику, само отношение.
7: Ну да, для нас, как для христиан, это очень важно, потому что мы верим, что Господь Иисус Христос – это воплощенный Бог, воплощенное Слово Божие, вторая личность Божества, которая в определенное время пришла на землю для спасения человечества. И для нас это авторитетно. Но давайте попробуем теперь с точки зрения, может быть, научной еще вот этот вопрос как-то осветить. Действительно ли мы можем верить Библии только потому, что сама она свой авторитет подтверждает? А есть ли какие-то внешние данные, научные данные, может быть, археологические, иные, которые также подтверждают авторство Моисея, как это и указано?
8: Да, конечно, есть. Но прежде чем вот перейти именно к научным, я хотел еще два момента упомянуть. Момент первый – это отношение в традиции. Отношения как в иудейской, так и в христианской традиции. То есть,
7: а почему это важно? Ведь они же были такие же верующие люди, как и мы. Я и сказал, что для верующего человека все как бы, во что он верит, ему то и свято. А почему вот именно их традиция для нас может быть аргументом?
8: Это важно, потому что традиция, она возникает, ну, скажем так, наиболее близко к формированию самого этого текста. То есть из поколения в поколение в рамках одного народа, тем более это устная культура, они очень ценят наследие предков, передается «Моисей сказал», «Моисей написал». То есть традиция, которая достаточно близка к формированию текста, она для нас важна, потому что она не на пустом месте основывается. То есть традиция, она всегда имеет достаточно твердые, в том числе исторические основания. И аргумент в том числе есть, ну, это тоже относится к традиции. Не только христиане и иудеи считают, что автором Торы является Моисей, но и мусульмане. То есть в Коране прямо так же сказано, что автором Таурата Торы является Моисей.
7: Хотя это, казалось бы, совсем другая традиция, другая совсем религия. И спустя много там сотен лет после сформировавшегося канона уже Библии была, возникла эта религия.
8: Но, тем не менее, вот сам Коран, он признает авторитет Торы и авторство Моисеева.
7: Ну, теперь, да, это аргумент.
8: Да, теперь, если касательно научных каких-то аргументов, конечно, когда мы изучаем древние тексты, наиболее такими весомыми аргументами являются аргументы литературные и языковые. И здесь нам помогают определенные тексты Древнего Ближнего Востока, которые были найдены археологами в Месопотамии, в Сирии.
7: Которые не являются частью Библии?
8: Которые не являются частью
7: Библии. Какие-то светские, можно сказать, тексты?
8: Да? Как правило, это или, ну, или светские, или религиозные даже тексты, но которые показывают, скажем так, близость библейского текста к определенной культуре. Предположим, ну вот один из таких текстов это...
7: Вы имеете в виду близость, я прошу прощения, именно лингвистическую, близость стиля, культурную, языковую.
8: И хронологическую.
7: А, вот так.
8: То есть, предположим, если взять очень известный текст, Кодекс Хаммурапи. Кодекс Хаммурапи представляет собой каменную стелу, на которой написаны законы. Это старо-вавилонское царство, то есть это времена, ну, где-то после Авраама, ну, то есть между Авраамом и Моисеем. Это самые древние, вот из найденных вообще на Земле, самый древний свод законов. И этот свод законов, он имеет определенную структуру, то есть как он построен. И когда исследователи, вот ученые, они это расшифровали, обнаружили, то выяснилось, что... само устройство, сама структура кодекса, она точно такая же, как, допустим, часть книги Второзакония или концовка книги Левит.
7: То есть это о чем говорит? О том, что в то время люди писали какие-то письмена, законы, используя вот определенную только структуру?
8: Да, то есть эта структура, она не встречается, там, допустим, через 500 тысяч лет. То есть эта структура, она была свойственна сводам законов определенного периода. И поэтому, если мы говорим о том, что ну вот есть вот это сходство, а это сходство возможно только в том случае, если Пятикнижие, оно возникло вот во времена Моисея, не позже. То есть позже уже были другие структуры. Есть также, например, ну, вопросы стилистические. То есть, допустим, если мы читаем повествование книги Чисел, книги Второзакония, Левит, Исход, то ученые сами, то есть это не просто какие-то обыватели, ученые, лингвисты, они говорят, что стилистика этих текстов, она соответствует, во-первых, временам Моисея, и, во-вторых, видно, что тот, кто это написал, он был непосредственным участником этих событий. То есть он был очевидцем, участником, потому что иначе это было бы невозможно. И многие законы, которые описаны в книге Левит, они просто не актуальны, стали во времена, ну, даже уже монархии, и тем более после плена. То есть то, как описывается отношение к первосвященнику, говорится о том, что, по сути дела, вся община, она находится в непосредственной близости от скинии, именно вот, при такой, при таком положении возможно исполнение многих постановлений. Это было только в пустыне. Когда Израиль шел из Египта в Ханаан. И есть какие-то

0: каких-то разрозненных элементов.
1: Которые дописывались, там, да, дополнялись. Да, да, да, то есть она была изначально известна, да, с чего она начнется и чем она закончится, что будет в центре. Что
0: совершенно
1: будет,
0: верно, да. То есть книга «Левит», она находится в центре, и если посмотреть тематически вот, развитие, то видно как раз, как бы, что книга «Левит», она занимает центральное место, в которое, в свою очередь, допустим, 16 глава, описывающая день искупления, она тоже занимает центральное место.
1: То есть, как будто это хиазм.
0: Это хиазм, да? Это хиазм. И, допустим, бытие, оно является логическим вступлением к закону, второзаконие таким завершением. То есть, как
1: все просто для наших телезрителей, что структура хиазма — это в Ветхом Завете специальная поэтическая, можно так сказать, структура, которая показывает, что автор изначально знает, на чем он закончит, с чего он начнет, на чем он закончит, и то, что в центре, то является самым важным, что он хотел сказать.
0: Совершенно верно. И поэтому то, что Пятикнижие имеет такую грамотную, хорошую структуру, показывает, что оно целостно было задумано одним автором. И поскольку мы видим по разным другим аспектам, что автором является Моисей, то мы видим, что и все Пятикнижие было продумано Моисеем, создано Моисеем.
1: Но изначально мы понимаем, что Бог ему это открыл, да, на горе Синае, Хариве, да, как ее еще называют. И дальше он уже воплотил это вот в книгу.
0: Да, это мы видим как потому, что Бог является главным действующим лицом в Пятикнижии. Очень многие слова Божьи записаны как цитаты. И в тексте Торы мы встречаем указание на то, что Бог с Моисеем общался лицом к лицу. То есть Бог передавал Моисею вот эти все знания, эти законы, постановления, ну, лично, скажем так. И то есть мы даже видим, что библейский текст говорит, что никто так не общался с Богом, как Моисей. Не было такого другого человека. Поэтому Моисей, учитывая то, как он относился к Богу, что для него были слова Божьи, какое место в его жизни занимал Бог, он, конечно же, все, что говорил, он говорил от лица Господа. И поэтому, несмотря на какие-то вопросы, которые возникают, мы верим и видим, что Пятикнижие — это целостное произведение, автором которого является Господь Бог. И, конечно, какие-то вопросы, которые вот возникают в библейской критике, мы понимаем их мотивы. То есть это мотив сказать, что нет, не Бог. То есть сказать, что это человеческое изобретение, это ложь, это обман, это опиум для народа. Но если мы раскроем, посмотрим на многие из этих аргументов, то они несостоятельны.
1: То есть они не лишают Библии статуса богодухновенности, и если в них детально разобраться, то они не обесценивают смысл Слова Божьего и не делают его вымыслом.
0: Конечно. То есть если мы смотрим на то, как оно в действительности есть, смотрим на мнение ученых, лингвистов, то мы понимаем, что Пятикнижие, оно действительно было написано Моисеем, и мы ни в коем случае не умаляем того авторитета божественного слова, который есть у этого текста.
1: Спасибо вам большое, Сергей Николаевич, за эту интереснейшую беседу. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы приглашаем вас и дальше смотреть наши программы, быть с нами. Если у вас возникают вопросы, вы можете всегда написать нам по почте, на наш адрес электронной почты, задать вопрос священнослужителю через наш сайт. Мы приглашаем к обратной связи. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-92.

0: 22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучие слов живых.
2: Евгений Евтушенко. Проклятие века.
3: Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются, спеша. Но ты, хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик. Пыль суеты сует сметая, ты вспомни вечность, наконец, и нерешительность святая вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложное светило ты не решаешься идти. Топча, как листья, чьи-то лица, остановись, ты слеп, как вий. И самый шанс остановиться безумством спешки не убей. Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам. Когда тебя толкает злоба к забвенью собственной души, к бесчестью выстрела и слова, не поспеши, не соверши. Остановись, идя вслепую о населении земли. Замри, летя из кольта пуля и бомба в воздухе. Замри, о человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись, остановись.
2: Стихотворение Евгения Евтушенко «Проклятье века» читала Ольга Пугачева. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
4: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
4: Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит.
5: Разумеется, человеку необходимо знание Библии, это удивительного памятника истории человечества.
1: В этой программе сотворчество Бога и человека, близость Библии и литературы, ценность шедевров литературы.
3: Происходит уникальное в истории сотворчества Бога и человека. Это великое событие, когда человек становится соучастником вот в этом священном деле. Бог вдохновляет древнего семита, посылает ему свои вести, а тот формулирует и записывает. И так спустя тысячелетия мы получили Библию как Слово Божие, в создании которого человек принимал самое непосредственное участие.
6: Горький говорил о том, что писатели Библии пишут в небольших словах очень точно, красиво и выразительно. Советским писателям говорил, надо учиться писать у библейских авторов.
4: Библия и литература очень близки. Но, собственно, ведь Библию мы можем рассматривать тоже как литературу. Это как одна из точек зрения на книгу. Они очень близки. По сути, Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит, зиждется, основывается. И Библия проходит сквозь все произведения. Вот мне сложно представить какое-либо произведение русской литературы, к примеру, для которого Библия не играла бы никакой роли. Потому что в Библии пропитано мировоззрение человека, русского человека, христианского мира. И поэтому это мировоззрение, даже если человек атеист, он будет с ней дискутировать, он будет с ней спорить, он будет, может быть, ее высмеивать где-то, но при этом он не может без нее. И любое произведение, возьмите Пушкина, «Золотой век русской литературы», там Библии сплошь и рядом. Там все в Библии. Возьмите Пастернака, «Доктора Живаго». Стихи, да там почти все Библия. Возьмите современную литературу, возьмите мною очень любимого Фазиля Абдулловича Искандера. И там сплошь и рядом Библия.
3: По сути, библейские авторы, сами того не сознавая, создавали, облекали в священные слова вести, в соответствии, вести Божие, разумеется, в соответствии с литературной формой. Напомню замечательную фразу экклезиаста: «Старался экклезиаст приискивать изящные изречения, и слова истины, написанные им, верны». Это сказано в 12 главе. Поиск адекватного изречения, а на языке науки это означает поиск литературной формы, обнаружило колоссальные творческие способности древних евреев, в опыте которых сложились ведущие европейские и древнерусские литературные жанры. Я имею в виду жанр исторической хроники, проповеди, пророчества, также эпос.
4: Возьмем поэму Александра Блока «12». Она для меня очень близка, поскольку, когда я учился на филологическом, я сорвал две пары. Была история изучения 12 Блока, и то, как преподносил это преподаватель, ну никак не шло с моим прочтением. Там ведь 12 человек, их имена Петруха, Петр, Андрюха, Андрей. А в конце концов Иисус идет перед этой метелью. И мы тут же начали дискутировать. Возьмите ли мастера Маргарита? Многие христиане не любят, ненавидят там, хулят мастера и Маргариту Булгакова. А мне кажется, очень достойная книга. Нужно понять, что хотел сказать Булгаков, изображая Иешуа, Пилата, Иерушалаим, и все изменится. Очень многие, кстати, пришли к Библии и впервые услышали об Иисусе Христе благодаря, кстати, Булгакову.
3: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный. Иначе говоря, это способ достучаться до ума наших современников и опосредованно через образы, идеи, классика сеять семена Евангелия на почве их сердец. Мы живем в литературоцентричной стране, и это исключительно важно. Но вопрос, тем не менее, непростой. Для некоторых верующих этот вопрос является проблематичным. У многих сложилось представление, что культура есть нечто чуждое, сомнительное и неприемлемое для христианина. Соответственно, и литература, поскольку она есть часть культуры. Но это не совсем так. Есть явления культуры, которые действительно чужды и неприемлемы. Здесь спорить не о чем. Однако всем нужна мудрость и золотая середина. Крайности, мне думается, бесплодны, опасны и бесплодны. Следовательно, Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
4: Я убежден, что «Мастер и Маргариту» можно смело читать. И даже детям в 11 классе в связи с тем, что она идет по школьной программе. Смотрите, там есть такой нюанс. Это не исторический Иисус, это не библейский Иисус, безусловно. Но в нем есть некоторое эхо, которое может быть интересным и полезным. Два слоя романа. Есть действие, которое разворачивается в Москве сейчас. Там есть мастер, и там есть Воланд. И одновременно есть роман мастера, где есть Иешуа и есть Пилат. Они запараллелены. Это, в принципе, одни и те же фигуры. Мастер параллелен Иешуа. А мастер далеко не плохая фигура. Интересная фигура. Спорная фигура, сложная фигура, непонятная фигура, но тем не менее. И есть Воланд и Пилат. То, как представлено в зло в романе, это, конечно, возмущает. Даже эпиграф Булгаков берет из Гёте, из Фауста: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Но так не бывает, безусловно. Но это попытка примирить зло в лице Пилата и Воланда. И зло – это, по мысли Булгакова, необходимое зло. В принципе, здесь есть некое созвучие с Библией. Ведь Ассирия – страшная империя. Дикие варвары, организованные варвары, которые нападают на Иерусалим, захватывают в плен, убивают и кожами убитых обтягивают стены. Это дичь! Или Вавилон, может быть, не такой дикий. Ну, персы, конечно, по-другому. Но греки и потом римляне, страшные распятия вдоль, скажем, Аппиевой дороги, все революционеры распяты, и они должны видеть, проходящие в Рим, идущие в Рим по этим широким дорогам, должны видеть, что чем будут платить люди, которые восстанут, поднимут восстание против власти Цезаря. И вот это, ну, дичь, простите, это дикость, это этот ужас военный, ужас проклятия в Библии есть. И Ассирия, Вавилон, и Рим, разрушение Иерусалима, они служат наказанием Божьим отступившему народу. В этом смысле и Воланд, и Пилат в какой-то мере могут быть наказанием. Зло может быть использовано Богом для наказания народа за отступление. Поэтому здесь есть некие мотивы, перекликающиеся.
3: Вспомни другие жанры. Любовная лирика, песни-песни. Хотя символичность текста этой удивительной книги дает возможность интерпретировать ее и как аллегорию. Книга «Свирь». Жанр апокалипсиса, книга Даниила. Философская поэма книги Иова. Притча, как афоризм. Да, книга притчи. И это еще не все жанры, которые обнаруживаются в библейской литературе, которую мы называем словом Божьим. Библия описывает реальность по законам литературы. Это кажется, может быть, даже странным и необычным, и может быть, парадоксальным. Что это значит? Это значит художественно, реалистично, на языке образов. а не в жанре проповеди с прямым назиданием. Возьмем, например, повествование об Иосифе и его братьях. Один ученый замечательно сказал, эта библейская история представляет собой мини-роман. Там есть все, что характерно для литературного произведения. Фабула, завязка, конфликт, разрешение. А какие страсти кипят? Ревность, зависть, жадность, гордыня, тщеславие, корысть. Этот маленький древний шедевр, который потряс многих читателей. Тысячи людей рыдали над этими страницами. Томас Манн, впечатленный этим лапидарным текстом, пишет свой глубокомысленный роман «Иосиф и его братья». Вот так библейский мини-роман порождает гигантский по замыслу и объему роман 20 века. А ведь концептуальная нравственная основа этого текста, точнее текста немецкого автора, это ценности священного писания.
1: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников. А они отвели Иосифа в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, и пали пред ним на землю. И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. Иосиф больше не мог сдерживаться перед всеми слугами своими и велел им оставить его. Когда те удалились, Иосиф открылся братьям. Рыдал он при этом так громко, что египтяне услышали и узнали об этом во дворце фараона. «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова. Стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне!» — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет!» — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
4: Но авторское мнение, будь то писатель, или режиссерское мнение, будь то театр, это ведь интерпретация. И все знают, что автор, режиссер привносит свое, свой взгляд. Скажем, прихожу я в современный театр на постановку «Ревизора» Гоголя. А там от Гоголя, на мой взгляд, и ничего не остается практически. Автор настолько переосмыслил это вот в каком-нибудь постмодернистском ключе, авангардистском ключе, что я, допустим, с первого взгляда ничего там не вижу такого. Но это не Гоголь во плоти, это не ревизор буква в букву. Это некая мысль по мотивам этого. Поэтому авторское перевоплощение, оно не претендует на историчность, на богодухновенность. Но это некое осмысление фигуры Иисуса, скажем, в начале 20 века в Москве, в первой его трети. И это тоже достойно внимания. Ведь автор не просто так пишет. есть некий замысел. Булгаков еще специфический, мистический писатель, как он писал в своем письме Сталину. И поэтому мы пытаемся понять человека, не осудить человека, послушай, что ты написал. А почему он так написал? А что он хотел этим сказать? Мы пытаемся разговаривать с ним, а не просто ему вталдычить, как правильно и как неправильно найти. Мы разговариваем с человеком, который имеет право иметь свое мнение, пусть даже неправильно.
3: Библия стоит у истоков возникновения мировой литературы. По сути, как точно выразился Сергей Аверинцев, Библия – это маленькая литературная вселенная, которая, уточняю я по-своему, дала импульс развития литературы во всех великих цивилизациях мира. В этом смысле литературу создают не сибариты и эстеты, а вполне серьезные духовные люди. Поэтому отчасти снимается вопрос важности или неважности литературы.
4: Классика, Пушкин, пророк. Ведь как это замечательно гармонирует с Исаии 6 главы. И одновременно с этим, если мы говорим об этом в контексте интертекстуальности, очень интересно, Пушкин разговаривает, по сути, с Исаией. И язык специально берет, архаизированный. А дальше появляется новый, появляется Михаил Юрьевич, который разговаривает с Пушкиным и с Исаией. Если у Пушкина стихотворение заканчивается помазанием пророка, его готовностью идти, но мы ведь не знаем, что будет дальше. Пушкин не пишет. А Лермонтов начинает с того, а как пророка приняли? Точнее, не приняли. И они разговаривают друг с другом. При жизни встретиться не могли, но через литературу мы можем обсуждать темы вечные. Библии заданные, Библии обозначенные. И таким образом мы включаемся в разговор веков, столетий, тысячелетий, когда говорим, слышим голос Пушкина, слышим голос Лермонтова, слышим голос Исаии, и вдруг высказываем свое мнение. Мы включаемся в этот диалог, в это рассуждение над Библией. И даже отрицание, человек, отрицающий Бога, хочет или не хочет, говорит о Боге. И это, на мой взгляд, продуктивно.
3: Вопрос, однако, остается сложным, противоречивым и побуждающим к размышлению. С одной стороны, Слово Божие, и это не подлежит никому сомнению. С другой стороны, Библия –

0: авторы могут попытаться вникнуть в чувственный мир Библии. Ведь Библия, если мы сопоставим ее с художественной литературой, ну, с реализмом второй половины XIX века, она суха. Мне как-то стало интересно. Вот я для себя решил выписать все библейские портреты. Исфирь была красива лицем и красива станом. Иосиф был красивым лицем и красив станом. Давид был красив лицом, красив станом и белокур. Саул был выше от плечей своих всех вокруг него. Ух ты, попробуй составить фоторобот. Они все на одно лицо тогда получаются. И в этом смысле она проигрывает литературе, где мы читаем описание мелкой, шаркающей походкой в таком-то одеянии. Мы видим глаза, лицо, видим, как уголки губ, они подняты, приопущены. Мы видим все. Но для фантазии остается мало места, для воображения остается мало места. А Библия предоставляет огромный коридор. Вот тебе человек. И ты можешь пытаться проникнуть внутрь текста, вчувствоваться в текст, для того, чтобы представить себя в том времени, в тех обстоятельствах, в тех проблемах. И здесь литература может помочь нам, потому что другие люди, великие люди, талантливые люди, люди вдохновенные, пытались понять то же, что пытаюсь понять я. И почему бы мне не прислушаться к тому, что говорили они и что видели они? Прислушаться, но не принять это за истину, а прислушаться и соотнести, насколько созвучно и гармонично это с тем, что говорит текст, и с тем, что я себе представляю об этом же.
1: В этой связи литература для христианина – это не только обыденное явление культуры, так сказать, профанное измерение человеческого бытия, сколько человековедение, или даже, можно сказать, боговедение. Постигая судьбы реальных персонажей, читатель в то же самое время постигает промысел Божий о мире и человеке. По существу, речь идет о шедеврах, которые содержат в себе вечные темы и ценности, то есть те произведения, которые написаны людьми, для которых Бог был мерой вещей.
0: Что касается примеров, вот современный пример, уже вот наши 90-е годы, у Фазиля Искандера есть стихотворение «Молитва». «Господь, наш путь с тобой завещан, спаси, не требуя причин, боюсь не женственности женщин и бабомыслия мужчин». Интересное стихотворение, но смотрите, как звучит молитва. Он уже подает в самом названии, что это не просто стихотворение, это не отвлеченное стихотворение, это жанр молитвы, а это непосредственно библейский жанр. Это книга Псалтирь у нас есть, да и сколько молитв в Библии. И мы уже пытаемся читать это четверостишье странное, может, немного эпатажное, в контексте молитвы. Что ж тут такого молитвенного? «Боюсь не женственности женщин и бабомыслия мужчин». А ведь Господь создал нас с определенным замыслом. Женщины должны быть женственными, это их предназначение. Мужчины мужественными, это их предназначение. А что делал дьявол? А дьявол все меняет, все путает. И мы вдруг видим женственных мужчин и мужественных женщин. И из этого ничего хорошего не выйдет. Из этого каши не сваришь, и толку не будет. И семью не построишь. И вот, пожалуй, самое страшное в человечестве – это когда мужчины и женщины меняются ролями. И вдруг в чем молитва? «Господи, а да совершится твой замысел! Пусть женщины будут женственными, а мужчины – мужественными». А здесь тоже есть подделка у дьявола. Вот знаете как? Я разделяю, к примеру, маскулинность и женственность. И мужественность. Маскулинность – это некая самцовость. А мужественность – это вот то благородство, та смелость, та мудрость, та честность. И женственность тоже, вот есть феминность, я называю. Это тоже вот такой признак определенной самцовости. А женственность – это другое, библейское. И нельзя мешать понятия, менять понятия, подменять понятия. И вдруг Искандер говорит глубокую вещь. Говорит, я боюсь больше всего, когда замысел Божий попран. Когда женщины становятся подобными мужчинам, а мужчины – женщинам. И все в тартарары летит, и все основы крушатся и рушатся. И, простите, это стихотворение, это вот, это наше время. И библейские мотивы, библейские основы звучат в них современным, актуальным, насущным языком. Языком великой, глубокой,

0: серьезной поэзии. Искандер – это величина.
1: Если вернуться к Библии, она открывает нам великие тайны мира, до которых не может додуматься человек. Я перечислю хотя бы некоторые из них. Ключевые. Трагедия бунта Люцифера, восставшего против Бога. Затем грехопадение первого человека. Расколотость мира. И Христос как звено, примиряющий и снимающий трагическую расколотость. Это вот именно фундаментальное откровение, недоступное человеку. А в литературе, в судьбах героя, представлена трагедия человека. Литература изображает человека падшего, самоопределяющегося в логике своего автономного сознания. Известный мыслитель Чаадаев очень точно сказал:
2: «События допотопные, рассказанные в книге «Бытия», совершенно принадлежат истории. Без них шествие ума человеческого неизъяснимо. Без них всякий подвиг искупления не имеет смысла. А, собственно, так называемая философия истории вовсе невозможна. Сверх того, без падения человека нет ни психологии, ни даже логики. Все тьма и бессмыслица».
1: Вот так ярко, мощно и, мне думается, убедительно. Вот в этом смысле литература не менее поучительна, чем уроки библейских героев, судьбы которых искорежены последствиями грехопадения и своеволия.
3: Вы знаете, в свое время мне посчастливилось проходить стажировку в немецком городе Айхштете. Это Бавария, это один из немногих в мире, но, в общем-то, это католический университет. И я там проходила стажировку, вот готовясь к своей докторской диссертации по проблемам взаимоотношений религии и церкви и государства на примере ФРГ. И часто ходила пешком от небольшого городка, от университета до квартиры, где я жила, и проходила через небольшой рынок. И с тех пор у меня дома висит вот такое художественное произведение, которое я купила там, в Айхштете. А это «Die betenden Hände» Дюрера. Это «Молящиеся руки» Дюрера. Протестантское же искусство-то. Протестантское, которое продавалось в католическом, прям до мозга костей, городе, да, с католическим университетом, который... Это частный католический университет. И так мне эти «Betenden Hände», «Молящиеся руки», так они мне нравятся. Это из дерева сделанные. Вот. Там не бог весть, не золото там никакого, не серебра. Но это вот чувствуется настолько это вот проникновенно. Это вот просьба человека, это желание быть услышанным. И это надежда великая. И главное, что вот эта толерантность, это уважение. В данном случае то, что в католическом городе я приобрела художественное произведение Дюрера, протестанта, да, вот этот момент. Это. И в Туле у нас, например, есть на одной из церквей, по-моему, баптистских, если я не ошибаюсь, вот символ молящихся рук. Я к чему это сказала? Я говорю к тому, что Библия, в том числе, которая является источником и художественного образа какого-то культуры в широком смысле слова. Как бы очень хотелось, чтобы это было символом мира, уважения, но никак не раздора.
4: «Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. А Господь наш, владея и жизнью, и смертью, согрешение наше превыше голов наших, терпит всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их – покаянием, слезами и милостынью. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божья, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия Небесного не лишиться. Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжкие ведь они, ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые родители! Тема нашего сегодняшнего разговора особенно актуальна для тех родителей, чьи дети переступили 12-летний рубеж. Именно этот возраст считается в среднем началом подросткового периода у человека. И длится этот особенный период до 16-17-летнего возраста. Что вы знаете о подростковом возрасте, кроме того, что его называют трудным? И почему столь послушные в детстве сыновья или дочки вдруг превращаются в перечащих, капризных, непослушных и как будто малоизвестных нам личностей? У такого вызывающего поведения подростков есть свои причины. Первая – это медицинская причина, точнее химическая. Многим известно, что организм человека вырабатывает особые биологические вещества – гормоны. В целом их роль сводится к точной настройке организма для выполнения тех или иных функций. Ну, что-то наподобие подготовки автомобиля к путешествию по жаркой пустыне. А теперь представьте, что машине предстоит путь по более сложной дороге, да еще и в горах, да еще и в условиях холодной зимы. Наверняка придется подбирать другое топливо, другое масло, поменять шины, в общем, переоборудовать всю машину. Нечто подобное переживают и подростки. Их гормональная система переоборудует их для начала взрослой жизни. Так вот, подростковый возраст – это тот период, когда не все, что вы приготовили для пустыни, снято с машины, и еще не все то, что вы приготовили для зимней дороги, на нее одето. Этакий полуремонт, полуготовность. Гормональные изменения подростков связаны с их половым созреванием. Многие дремавшие до этого гормональные железы начинают работать в полную силу. Их деятельность можно сравнить с действием струи, вырывающейся из-под шланга под сильнейшим давлением. Согласитесь, этим сложно, если вообще возможно управлять. Под напором гормонов детство быстро и навсегда покидает наших детей. Подростки чувствуют, что в их теле начинают происходить неумолимые изменения. В теле пробуждается что-то новое, что они не в силах контролировать. Состояние подростков можно сравнить с ощущениями женщины, находящейся на раннем сроке беременности. Гормональные изменения могут вызывать симптомы, сравнимые с рождением новой жизни. Тошноту, головокружение, головные боли, необъяснимые скачки температуры тела. Что же происходит при этом с настроением? Человек раздражается, страдает перепадами психологического состояния. То его охватывает воодушевление, он радуется, проявляет ко всем окружающим людям внимание, любовь и заботу. Но через несколько минут он обижается на тех, кого только что готов был расцеловать. Нередко плачет, выкрикивает резкие фразы, зачастую уединяется в своей комнате. Вспомните советы, как нужно относиться к капризам беременной женщины. Справедливо считается, что ее капризы нужно переносить с терпением, отнестись к ней с пониманием и с любовью. А вы слышали когда-нибудь подобные советы относительно подростков? Уверена, что нет. Между тем, колоссальность и значимость гормональных процессов подростка и беременной по силе воздействия на организм очень похожи. Давайте учтем это и будем более терпеливы и снисходительны к перепадам настроения наших чад, переживающих своего рода гормональную хиросиму. Итак, гормоны. Что еще? Другая особенность подростка в том, что его тело громко заявляет ему: «Смотри на себя, у тебя уже пробились усы». А девочкам: «Да ты обзаводишься прекрасной фигурой, и ты теперь взрослый, такой, как эти решительные и красивые люди с телеэкрана или обложки журнала. Начинай жить по-другому». А как это по-другому? Ага, раньше мне родители говорили, что можно, а что нельзя. А теперь должно быть по-другому. Значит, надо решать все самому. То есть, вопреки родителям, по-другому. Примерно такой ход рассуждений присущ подростку. И решения, которые еще совсем недавно, в детстве, были простыми и исходили из родительских уст, перечеркиваются в угоду своему взрослеющему сознанию. Да в том-то и дело, что взрослеющему, но не повзрослевшему, Непонятные для подростка силы заставляют его порой принимать решения, за которые он еще не может нести серьезную взрослую ответственность. Такова характерная черта подростка – принятие решений, которые противоречат указаниям авторитетов уходящего детства. «Пусть неправильно, лишь бы не так, как советуют» – такой девиз преобладает в этом возрасте. Другая особенность связана с меняющимися пропорциями тела. Медики подтверждают, что ни в один период жизни человека не наблюдается такой интенсивный рост и развитие форм тела, как в подростковые годы. Но резкий скачок роста не всегда сопровождается хорошими пропорциями. Да вы посмотрите на свои подростковые фотографии. Ссутуленные плечи, длинноватые руки, худые ноги, которые в связи с их резким ростом не успели еще приобрести гармоничные формы. Прибавьте к этому увеличивающуюся жирность кожи и, как следствие, всем известные по рекламе прыщи. Эти особенности могут довести и доводят некоторых подростков до отчаяния. Признаюсь вам, что сама в этом возрасте пережила нечто подобное. Когда родители уходили на работу, я снимала со стены большое зеркало, ставила его на пол, чтобы лучше было видно ноги, смотрела на себя и часами рыдала над тем, что коленки выглядят как два огромных узла на худом канате. Ну, по крайней мере, так мне тогда казалось. Моя лучшая подруга призналась мне тогда, что тоже иногда плакала у зеркала, правда, не из-за коленей, а в связи с большим размером стопы. В свои 12 лет она носила туфельки 39 номера. Почему-то ей это казалось ужасным. Она была уверена, что это жуткая аномалия, что ее никто такую не полюбит и так далее, и так далее. Забегая вперед, скажу, что через пару лет она была самой популярной девушкой не только нашего, но и близлежащих дворов. Ребята просто сходили по ней с ума. Но тогда наши внешние особенности казались нам не больше, не меньше, просто каким-то уродством. Итак, особенность подросткового возраста еще и в многочисленных комплексах по поводу своей внешности. Это надо учесть. Что избавило меня лично от этого? Статья в журнале, где были описаны знаменитости шоу-бизнеса в детские годы. Авторы статьи не умолчали о тех страхах, которые терзали будущих звезд. Одна певица, будучи подростком, переживала за свою сутулость и по этой причине стеснялась появляться в компании сверстников. Другая была в отчаянии, так как считала, что у нее оттопыренные уши. И как же у меня отлегло от сердца, когда я узнала, что нет совершенства даже во внешности звезд. А подруга рассталась со своим комплексом, когда у нее появился первый поклонник.
1: Мамины секреты.
2: Из своего подросткового опыта я вынесла важные уроки. Первое. Надо рассказывать подростку о том, что индивидуальные особенности есть у каждого. И многие поначалу считают эти особенности, если не аномалией, то насмешкой природы. С возрастом эти особенности могут исчезнуть, а могут и остаться. Но это никак не влияет на отношение к ним других людей, особенно противоположного пола. Приведу пример. Моя дочь на данный момент тоже является подростком. Ее беспокойство по поводу несовершенства своей внешности выражается в недовольстве веснушками. И сколько бы мы, родители, не твердили ей, что это мило, что это замечательно, на нее эти доводы не действовали. Тогда я стала искать в журналах фотографии знаменитостей с веснушками и, как бы между прочим, оставлять их на видном месте у нас дома. Вы догадываетесь о дальнейшем развитии событий? Вот уже 2 месяца я не видела и не слышала, чтобы моя дорогая подрастающая красавица вздыхала над этими трогательными капельками солнца на ее щеках. И еще важный момент. Нельзя смеяться над теми волнениями, которые проявляют подростки по поводу своей внешности. Может, для вас это незначительно, чаще всего это именно так, но проявите понимание. Это вовсе не значит, что вы покиваете и согласитесь, да уж, ноги у тебя и правда не удались. Такое замечание, сами понимаете, только подольет масло в огонь. Но где же середина? Попробуйте серьезно выслушать подростка. Похвалите его за то, что он неравнодушен к своей внешности. Затем поддержите его словами типа «Я не считаю это трагедией, но если тебе хочется, давай попробуем вот что». И дальше, в зависимости от представленной проблемы, вы можете предложить уже конкретные шаги для ее решения. Например, если дело касается ног, то можно предложить сшить или купить красивые брюки. Уши можно прикрыть волосами, а для исправления сутулости выполнять комплекс упражнений. Если вы родители подростков, то наверняка стали замечать, какое важное значение для подростков приобрели друзья, компания, с которой они общаются. Мнение друзей, вкусы друзей, хобби друзей – вот то, что занимает теперь внимание вашего сына или дочери. Пусть вас это не удивляет. Это еще одна особенность подросткового возраста – желание принадлежать какой-нибудь группе. Увы, мы, родители, чаще всего остаемся вне этой группы. Поэтому приготовьтесь к тому, что все чаще после короткого присутствия на семейных праздниках подросток будет рваться к друзьям на улицу. Важно в этот момент не переусердствовать с контролем над тем, какие ценности у этой группы. Потому что чаще всего ваше доподростковое влияние на ребенка уже закончено, и он уже имеет свое мнение о некоторых жизненных ценностях. И нам остается только терпеливо наблюдать, что же вырастет из того семени, которое мы, как родители, когда-то посеяли в душе своего ребенка в детстве. В Библии есть замечательные слова по этому поводу. «Наставь юношу при начале пути его, и он не отойдет от него, когда и состареет». Наше наставление подобно этакой поддерживающей палочке, которую обычно привязывают для поддержки молодого хрупкого деревца. Но когда деревце идет в рост, то наступает момент, когда палочка уже не должна направлять окрепший ствол дерева. И хотя ее еще не убирают, но веревочку, связывающую их, ослабляют или даже отвязывают вовсе. Когда я услышала впервые такой термин, как «отпустить подростка», то как мама я внутренне сопротивлялась этому. Как столь незрелой личности, которой является моя дочь-подросток, можно доверить решать серьезные вопросы? Но ведь когда-то надо начинать учиться. Этот процесс постепенного отпускания очень болезненно именно для нас, родителей, которые считают ребенка своей собственностью. И здесь мне очень помогла фраза, вычитанная в духовной литературе. Там было написано: «Не думай, что ребенок твой собственный, он Божий». Именно понимание того, что не я одна и не только мой муж ответственны за судьбу ребенка, придает мне сил и уверенности. Я с волнением наблюдаю, как и в какую сторону растет мое дорогое деревце, которому Бог дал жизнь через меня. Каждый день я прошу автора этой жизни сохранить моего дорогого подростка и направлять его на верные пути. Поступая так, я спокойно доверяю своему подростку некоторые решения принимать уже без меня. Ну что же, наша роль как родителей на этом закончена? Нет, она входит в другую стадию. Но об этом мы поговорим в наших следующих передачах. А сейчас до свидания, до новых встреч!

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Сегодня я хочу обратиться к мужчинам. Многие мужчины думают, что чем суровее они, тем больше они похожи на мужчину. И иногда мужчины стараются и даже, может быть, наигранно выглядеть как можно более суровее. Посещая одну семью, я обратил внимание, что мужчина, муж, очень грубый, даже, наверное, жестоко обращался со своей женой. Хотя жена старалась как могла. Она готовила вкусную еду, постоянно убирала в доме. Дети были опрятно одеты. Она делала с ними уроки и даже ходила на работу. Казалось, идеальная жена. Всем, только не мужу. Он приходил с работы, падал на диван и, как барин, давал ей указания. Конечно же, многие мужчины так поступают. Хорошо это или плохо? И вот этому герою я задаю вопрос. Скажи, неужели ты не любишь свою жену? Он посмотрел на меня и говорит, ну как же, не люблю? Конечно, люблю. Я же не женился, значит, я ее люблю. Тогда я задал второй вопрос. Тогда почему так жестоко ты к ней относишься? Ты никогда не хвалишь ее, никогда не говоришь ей спасибо. Его ответ меня поразил. Он говорит, если я буду относиться к ней мягко, она к этому очень быстро привыкнет, а жена должна подчиняться. Конечно, это большое заблуждение. Мы это прекрасно понимаем, мужчины. Но порой не хочется что-то менять. И кажется, что подобное суровое поведение делает мужчину более мужественным. Но на самом деле мужественным мужчинам делает нежность, которой порой очень не хватает нашим женщинам. В Священном Писании есть слова «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Сегодня постарайтесь относиться к своей жене с нежностью. И когда она сделает что-то даже, может быть, обыденное, то, что она привыкла делать, к чему мы привыкли, поблагодарите ее за это. Скажите ей спасибо. Скажите ей, как вкусно ты приготовила. Скажите ей о том, что вы любите ее за желание помочь, желание поддержать, желание хранить чистоту и красоту семейного очага. Она будет вам очень благодарна. Она будет вас любить еще сильнее. В ее глазах вы станете настоящим мужчиной.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Для вас поет Вера Левтер.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: А Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
2: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
2: А я знаю, какой.
5: Какой?
2: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
6: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
3: Радугу сделал Бог?
4: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
6: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
7: Да!
4: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
2: Каждый.
4: Папа.
6: Охотник.
4: Вита.
2: Желает.
4: Лёлик.
2: Знать.
4: Тима.
3: Где?
4: Глаша.
3: Сидит.
4: Все вместе.
7: Фазан.
2: Фазан.
6: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
2: Красный.
4: Лёлик.
2: Оранжевый.
4: Тима.
3: Желтый.
4: Глаша.
2: Зеленый.
4: Вита.
2: Голубой.
7: Синий.
2: Фиолетовый.
4: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
6: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
2: Времена года?
4: Да. А какие времена года вы знаете?
2: Лето.
5: Зима, весна, лето, осень.
3: Их тоже сделал Бог?
6: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
3: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
4: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
3: Это северное полушарие и южное полушарие.
6: Правильно, верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
2: Южным.
1: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
2: Дедушка, а что это за горка?
1: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
4: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
6: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
2: Одновременно и лето, и зима?
4: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
4: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
6: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
4: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
3: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
6: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
2: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
6: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Хотелось бы вот такой вопрос обсудить сегодня с вами. Иисус Христос в свою бытность на земле очень часто цитировал Священное Писание. Мы помним 4 главу Евангелия от Луки, это искушение в пустыне, да, когда он боролся с дьяволом, и он только Словом Божиим, цитатами из Слова Божьего мог противостать искусителю. Да. Потом, когда он в синагоге, ему подали свиток, и он открыл книгу пророка Исаии, стал читать «Дух Господень на мне, и он помазал меня благовествовать», и так далее, и так далее, и так далее. И очень часто мы видим, что он цитирует наизусть Священное Писание, текст Библии.
8: Да.
7: И вот сегодня вопрос такой. Сохранился ли тот текст, которым пользовался Иисус Христос, неизменным до наших дней, пройдя сквозь вот, столетия и тысячелетия истории. Причем не просто истории, а истории богоборческой во многом и библиборческой, если можно так сказать, что в средние века даже вот церковь католическая пыталась уничтожить Священное Писание и заменить его своей традицией и прочим, да, своими учениями. И Библия была крайне редким, да, экземпляры Библии были крайне редки в средние века. Сохранилась ли до наших дней Библия неизменной, так как ее цитировал Иисус Христос?
8: Очень интересный вопрос, и не такой простой, может быть, как может показаться. Но есть такая наука, которая называется текстология. И она изучает именно то, каким образом тексты передавались со временем. То есть мы с вами знаем, что книгопечатание, оно было изобретено только в 15 веке, и до этого всю историю человечества, со времен появления письменности, тексты переписывали от руки. И мы с вами прекрасно понимаем, что все учились в школе, учились писать, и вряд ли кто-то мог написать достаточно большой текст, хотя бы там 5-6 страниц без ошибок. То есть это достаточно сложно сделать. И поэтому, конечно же, у многих людей возникает вопрос, а действительно ли текст, который вот он был в те времена, он до нас дошел? Заранее могу сказать, что да, мы имеем тот текст, мы можем видеть тот текст практически неизменным, который был во времена Христа и который цитировал Христос. Но почему мы можем быть в этом так уверены? Во-первых, это касается того, как текст переписывался, как относились люди к переписыванию текста.
7: И любого или именно библейского?
8: Библейского текста. Вообще, если, допустим, сравнивать библейский текст с текстами другими. Предположим, даже если не брать что-то очень древнее, Шекспир. То есть, если мы возьмем тексты произведений Шекспира и библейские тексты, и посмотрим, сколько разночтений, насколько они существенны.
7: В разных изданиях вы имеете оригинальные тексты Шекспира, что мы,
8: или
7: переводы?
8: Нет, именно оригинального текста Шекспира, то есть рукописи. И мы увидим, что у текста Шекспира намного больше расхождений, чем у библейского текста в разных его вариантах.
7: Хотя переписывался он гораздо меньший период времени,
8: и
7: гораздо меньшей копии, да, было
8: конечно,
7: сделано,
8: чем и между прочим, он уже появился во времена книгопечатания.
7: Когда оно еще не было так распространено, все-таки продолжалось переписывать.
8: Но оно уже было. Если мы возьмем другие, там, древние тексты, то есть, допустим, тексты Аристотеля, Платона, каких-то римских авторов и так далее, мы увидим сохранность текста намного худшую,
7: чем библейского.
8: Чем библейского текста.
7: А чем это обусловлено?
8: Как раз тем, что переписывание текста, оно сопровождалось множеством различных ошибок, дополнений, и к нему не так тщательно относились, как к библейскому тексту.
7: А вот то, что библейский текст так сохранился, почему? Можно, конечно, мы, как верующие люди, могут сказать, что Господь сохранил, да, и оберегал вот людей от ошибок, наверное, они с молитвой к этому подходили всякий раз, да, с какими-то вот таким тщательностью. Но только ли молитва помогла?
8: Не только молитва. Если мы, допустим, возьмем текст Ветхого Завета, ну, здесь как раз больше всего может быть вопросов, потому что Ветхий Завет более древний, язык менее для нас понятный. И переписыванием текста Ветхого Завета, начиная вот с первого века и далее, занимались раввины, занимались люди, которые были специально обучены этому. И вот в средние века была такая группа людей, их называют масареты. Это евреи, которые они практически занимались только тем, что они переписывали еврейский текст, сопровождали его определенными пояснениями, комментариями.
7: А голосовки они же придумали,
8: именно так.
7: Местогласных букв.
8: Да, то есть еврейский язык, он сам по себе, он не содержит гласных букв, только согласные. Они придумали пояснения, чтобы было понятно, как его читать. Гласные, ударения и так далее. И у масоретов нам известно, потому что сохранились определенные свидетельства того, как они относились к библейскому тексту, как они переписывали, правила переписывания. Известно, что они, когда они переписывают какую-то рукопись, готовый свиток есть, они считают количество букв в каждой строчке, во всем тексте в целом, они указывают среднюю букву и так далее. И если хотя бы на одну цифру у них есть несовпадение с тем, с чего они переписывали, они уничтожают всю рукопись и начинают работу заново.
7: Даже если свиток практически до конца дописан, и все равно уничтожали, это же очень дорогостоящее дело.
8: Тем не менее, для них Слово Божие было намного дороже, чем материал, который они использовали. И поэтому они очень тщательно относились к этой работе. И поэтому они очень бережно относились к библейскому тексту, благоговейно, то есть они омывали руки каждый раз перед переписыванием текста. Даже некоторые из переписчиков, они каждый раз перед написанием имени Божьего, они произносили молитву, омывали руки, писали его отдельными чернилами. То есть то, как переписчики относились к тексту, показывает, что ошибки — это большая редкость могли быть. Конечно, когда вот мы говорим именно вот про работу масоретов, самый древний текст, сохранившийся масоретский, он относится примерно к 9-10 веку.
7: Нашей эры.
8: И до середины 20 века у многих возникали вопросы и говорили, что это евреи изменили Ветхий Завет уже в христианскую эпоху.
7: Зачем?
8: Противопоставляя себя христианам, то есть как будто бы, что они внесли какие-то изменения в Ветхий Завет, чтобы его сделать менее христианским. И что он не сохранился на самом деле. Но в середине 20 века произошло известное открытие, так называемые рукописи Мертвого моря или кумранские рукописи. То есть это в пещерах на берегу Мертвого моря были

0: человеческий фактор, да, то есть какие-то, может быть, небольшие ошибки, связанные с тем, что пропущена буква где-то или повторено одно и то же слово. То есть в целом текст, он сохранился таким, каким
1: он был. То есть на смысл текста это не влияет?
0: Абсолютно не
1: влияет. Весть, которую этот текст несет, это не влияет?
0: Весть совершенно неповрежденная, смысл абсолютно тот же. То есть, и это
1: а вот как же,
0: текст...
1: например, говорят, что в древнееврейском языке существует такое, как бы, да, что, допустим, дагиш, да, точку маленькую поставишь не там, и уже совершенно другой смысл. Или это выдумки?
0: Дагиш, он вряд ли влияет на смысл текста.
1: Просто Христос говорил, скорее небо и земля придет, нежели одна черта или йота из закона пропадет.
0: Да.
1: То есть, и вот способ переписывания, наверное, как раз и подтверждает очень хорошо, что ни одна черта, которая могла бы повлиять на смысл закона, да, не была не добавлена, не пропала из первоначального текста.
0: Да, это действительно так. Нет, конечно же, определенные вот эти вот текстологические разночтения, они присутствуют. Но... Ну, тут как, если в целом говорить, допустим, о переписывании текстов, ошибки могут быть двух типов. Сознательные и бессознательные. Сознательные — это если человек пытается текст улучшить, исправить. То есть
1: что-то прокомментировать.
0: Что-то прокомментировать. Бессознательные — это то, что касается, да, описки. И тех, и тех ошибок, их сравнительно мало. И они... никак не влияют на смысл.
1: И они все известны, что, они, наверное, самое
0: ну,
1: главное.
0: Может быть, не все, но большая их часть, она известна. И поскольку у нас есть разные рукописи, мы можем их сравнить.
1: И понять, что же изначально было,
0: понять,
1: скорее
0: что было
1: всего,
0: изначально.
1: В первоисточнике.
0: Совершенно верно.
1: А вот тогда такой вопрос. Существует ли, вот есть такое понятие, оригинал Священного Писания? И очень часто вот в определенных кругах, исследовательских кругах, там людей, изучающих Библию, приходится слышать такую фразу. Вот в оригинале Священного Писания сказано так. То есть действительно ли сохранился оригинал Библии?
0: Ну, если мы с вами строго подходим к значению слова «оригинал», то оригинал — это, еще его называют иначе, автограф. То есть это тот текст, который, допустим...
1: Сам автор.
0: Сам автор, он его написал.
1: Например, евангелист Матфей или там Моисей своей рукой написал.
0: Своей рукой
1: то есть
0: написал.
1: Такого нет?
0: Такого нет. То есть мы не имеем ни одного автографа текста. Но поскольку, вот, допустим, ну, если взять новозаветные тексты, потому что их рукописей больше, то есть, допустим, если мы возьмем Евангелие от Иоанна и посмотрим, что существует несколько тысяч разных рукописей, которые раскиданы по всему Средиземноморью, когда их ученые, вот, текстологи, лингвисты, они сверяют, они видят, что они все очень похожи, и собрав их воедино, используя определенные принципы оценки этих рукописей, они говорят, вот такой вот текст, он вот наиболее близок к тому, что сказал сам апостол, написал сам апостол. И сами эти расхождения, они очень незначительны, они не влияют на ту весть, на ту истину, которая представлена.
1: А если нет того текста, который написал сам апостол, откуда же они знают, что это близко к тому, что написал сам апостол?
0: Ну, смотрите, вот, допустим, апостол написал текст. Ну, предположим, Павел написал послание в Ефес. В Ефес пришло письмо, все понимают, что этот текст важный, его надо сохранять, садится 10 человек, начинают его переписывать. Потом берут вот эти переписанные тексты и с них еще что-то переписывают. И через какое-то время у нас есть там 2000, допустим, переписанных текстов послания к Ефесянам. Их все берут, сравнивают и понимают, что оригинальный текст, учитывая то, как работает мышление человека, когда он переписывает, какие типичные ошибки, исходный текст выглядел так.
1: То есть это научно, можно прийти
0: это к этому? Это научно к этому приходит. То есть текстология — это серьезная наука, которая исследует как раз все эти тексты, и то, что вот мы имеем, то, что мы называем оригинал Священного Писания, это собранный вот по кусочкам, по фрагментам
1: и текст. Вычлененный такой как бы концентрат вот этих рукописей, который наиболее общий представляет смысл
0: совершенно
1: оригинала.
0: Но, тем не менее, даже те разночтения, которые есть, если внимательно на них посмотреть, они, как правило, касаются каких-то не очень значительных моментов.
1: Но вы можете привести хотя бы пример один, чтобы нашим телезрителям было понятно, понятно, что эти разночтения или какие-то опечатки, они известны, и они вовсе никак не повлияли

0: на смысл Священного Писания?
1: Ну, допустим, если говорить про Ветхий Завет. Угу. Известно, что Ветхий Завет написан на еврейском угу. языке. В еврейском языке многие буквы, они очень похожи друг на друга. Угу. И, предположим, есть буквы «Д», «Далет» и «Реш». Угу. «Д» и «Р».
0: Они отличаются буквально с гагулинка.
1: Они отличаются да. тем, острый угол да, или прямой. Да, да. В этой букве. И вот если написать два слова «Эдом», угу. то есть это вот название местности, и «Арам», это Сирия, угу. Вот в оригинале они отличаются только вот этой средней буквой, будет «Д» угу. или «Р». Угу. И вот в одном тексте, я сейчас, к сожалению, точно угу. не помню.
0: Но это и не важно, скорее всего.
1: Да. Угу. В книге «Царств», когда идет описание событий, встречается, что и царь Эдомский, он что-то там сделал.
0: А можно перевести «царь сирийский».
1: А можно перевести «царь сирийский». Угу. И в некоторых как раз случаях именно так угу. и это и перевели, потому что до этого, после этого речь идет о Сирии. Угу. А это как бы такое было отступление небольшое.
0: То есть по контексту, если смотреть, можно понять, что там больше Сирии имеется в виду, чем Эдом, или нет?
1: Нет, там как раз видно, что это Эдом, потому что речь идет о юге Иудеи, и Сирия туда не могла прийти. Uh-huh. И понятно, что это должен быть Эдом. То есть это просто небольшая такая вставка о том, что в это время происходило в другой части Иудеи.
0: Те люди, которые читали, что это царь сирийский, это повлияло бы как-то на Божью весть, ну, которая изначально
1: передана была? То есть это просто небольшой исторический такой момент, который, ну вот...
0: Возник из-за схожести двух букв.
1: Возник из-за схожести двух букв, да. Есть какие-то вещи... Допустим, в Евангелиях угу. Вставки, которые, ну, так называемые глоссы, угу. то есть это вставка переписчика, которая является таким комментарием, ну, поясняющим, что вообще вот здесь происходит. Здесь самый известный текст – это текст из 5 главы Евангелия от Иоанна, который, на самом деле, если вы посмотрите современные переводы библейские, его там уже нет.
0: Угу. А что это за текст?
1: Это текст, 5 глава Евангелия от Иоанна, 4 текст. Угу.
0: «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». То есть это ученые сегодня считают, что это добавил уже переписчик, чтобы пояснить, благодаря чему вот в этой купальне, в Эфезде, да, исцелялись люди.
1: Совершенно верно. Угу. И на самом деле это никак не влияет на саму эту историю и угу. на ту весть, которую представляет евангелист.
0: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Это действительно очень интересные темы и интересные беседы. Мы многое нового и интересного узнали благодаря вам о Священном Писании. Спасибо и вам, дорогие наши телезрители. Мы приглашаем вас продолжать просматривать этот цикл с Сергеем Николаевичем Давидоглу, и вы узнаете очень многое о Священном Писании. И если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, пишите нам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Кто сказал, что главное на кухне – это мама? Оказывается, в вопросах приготовления пищи многие дети могут дать фору иной взрослой и опытной домохозяйке. Особенно, если дело касается сладкого.
0: Геркулесовое печенье с финиками и яблоками. 200 граммов фиников очистить от косточек. Финики и 3 яблока мелко нарезать. 100 граммов сливочного масла растопить. Добавить 4 столовые ложки сахарного песка, 4 столовые ложки меда и финики. Перемешать. Добавить 1 стакан муки, 1 стакан овсяных хлопьев геркулес, яблоки и вновь перемешать. Выложить на противень, разровнять. Разделить на 16 штук. Каждое печенье украсить половинкой грецкого ореха. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. Имбирный чай. Заварной чайник обдать кипятком. 60 граммов очищенного корня имбиря порезать дольками. Положить в чайник. Добавить сок половины лимона. Залить 2 стаканами кипятка. Дать настояться 20 минут. Затем добавить 3 столовые ложки меда. В чашке добавить порезанный ломтиками лимон.
1: На этом у нас все. Желаем вам новых, вкусных и полезных угощений. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Труден путь был от яслей и до креста, но ведь в этом есть урок, и для меня на кресте стоит.

0: возрождении. В студии священнослужитель, доктор богословия Евгений Зайцев.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами исследовать Священное Писание, пытаясь найти ответы на вопрос: Иисус Христос, кто Он? Как Он представлен в Слове Божьем? Сегодня речь пойдет о одной из важнейших Его характеристик, которая называется следующим образом – Агнец Божий. Христос назван в Священном Писании Агнцем Божьим. В одном из залов Третьяковской галереи в Москве выставлена очень большая картина, пожалуй, это самое крупное полотно в этом музее, картина Иванова, известного русского художника. Называется она «Явление Христа народу» или «Явление Мессии». В основу этой картины положен сюжет из Евангелия от Иоанна, первой главы. Я прочитаю эти слова, чтобы нам понять, о чем здесь идет речь. Первая глава Евангелия от Иоанна, 29 текст. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Здесь, в этом эпизоде, представлена картина крещения, которое осуществляет Иоанн по прозвищу Креститель. И толпы людей приходят к нему на берег Иордана, принимают крещение после того, как они исповедались в своих грехах. И вот появляется необычный человек, идет Иисус Христос, и когда Иоанн Креститель видит его, он заявляет следующее: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Естественно, у нас возникает вопрос: а что это значит? Христос – Агнец Божий. Слово «агнец» – это старое слово, старославянское слово, означает «ягненок». И применительно к Сыну Божию, к тому, кто есть Бог, вот такая характеристика, безусловно, она озадачивает. Почему? Сын Божий, тот, кто является Творцом Вселенной, кто является ее законодателем, почему он представлен так необычно в Слове Божьем? Представлен как ягненок, Агнец Божий. Конечно же, когда мы пытаемся осмыслить значение этого образа Агнца Божьего применительно к Сыну Божию Иисусу Христу, мы сразу же должны иметь в виду ту систему жертв, которая была предложена изначально в истории спасения и которая красной нитью, буквально красной нитью, проходит через все книги Священного Писания. То есть Агнец – это указание на жертвенное животное. Почему? Почему возникла потребность в жертве? И почему Божий план спасения человека от греха подразумевает жертву? По сути дела, это не что иное, как Божий ответ на проблему греха. Грех – категория крайне негативная, и вот негативный характер этого феномена, феномена греха, он в частности определяется тем, что грех ведет к смерти. Апостол Павел в своем послании к римлянам в 6 главе, в 23 тексте говорит о том, что возмездие за грех – смерть. Но более корректный перевод этого текста выглядит следующим образом. «Грех смертью платит». То есть Павел не хочет сказать вот этими словами, что смерть – это как бы наказание, наказание Божие за грех человеческий. Нет. Смерть – это следствие, это как вот результат греха. Но мы ни в коем случае не рассматриваем это как вот некое отмщение со стороны Бога в адрес согрешившего человечества. Поэтому перевод этого текста, современный перевод, более корректный. Грех смертью платит. То есть грех неизбежно ведет к смерти. Так вот, спасение от зла, греха и смерти, оно выражено в Священном Писании очень емким, очень глубоким в богословском плане, в богословском смысле понятием, известным как заместительная жертва. Что это такое? Божий план искупления или Божий план спасения от греха и смерти мы рассматриваем на фоне вот той системы, культовой системы древнего израильского народа, в основу которой был положен как раз-таки институт жертвоприношений. Эти жертвы, они указывали на искупление. И для передачи искупительного значения жертвы в Ветхом Завете использовалось слово «кафар» и его многочисленные производные, которые в буквальном смысле означали «покрывать». «Покрывать». Почему именно вот это слово используется в культовой системе израильского народа для того, чтобы передать саму суть искупительного процесса? Почему кафар и почему покрывать? Вот с этой идеей мы впервые сталкиваемся в Едемском саду, сразу после трагедии грехопадения, когда наши прародители, впав в грех, и нарушив самое первое Божье повеление, данное им, вдруг обнаружили, что они наги. Они впервые почувствовали стыд. Они стали бояться Бога и чураться друг друга. И чтобы как-то избавиться вот от этих чувств, они прячутся от Бога, и они закрывают свою наготу фиговыми листьями. И вот в этот момент, когда первые люди почувствовали себя, по сути дела, в отрыве от Бога, как источника жизни, они заметили те страшные перемены, которые произошли в их жизни, в их сознании. И когда будущее предстало перед ними уже в каких-то мрачных тонах, вот в этот момент Господь являет свой план искупления, план спасения. Каким образом? Он покрывает наших согрешивших прародителей кожаными одеждами. То есть одеждами, которые были сделаны из шкур животных. И вот этот эпизод, библейский эпизод из книги «Бытие» с кожаными одеяниями, в которые Бог облачает согрешивших Адама и Еву, он как раз-таки и свидетельствует о том, что ради спасения согрешившего человека пролилась кровь невинного животного, кровь жертвенного животного. Система жертвоприношений была хорошо знакома уже первым людям на земле и в первой семье. Вот мы сталкиваемся с этой практикой приношения жертвы. Первые дети наших прародителей, Каин и Авель, знали о практике жертвоприношений, и они приносили жертвы. И мы читаем о том, как по-разному Господь воспринял жертвы двух братьев. Жертва Каина, она была бескровной. Каин приносит пред лице Божие плоды своих усилий, своих трудов, своих рук, то, что он вырастил. Да. А Авель приносит Богу жертву кровную. Он приносит жертву Агнца. И жертва Авеля, она оказывается более благоприятной, она принимается Богом. И Авель, принося кровную жертву, демонстрирует как бы тем самым правильное понимание пути спасения, который связан с пролитием крови. Заместительная жертва положена в основание всей ветхозаветной системы богопоклонения, но, что интересно, ни один из древних авторов, чьи книги вошли в канон Священного Писания Ветхого Завета, не пытается объяснить, почему. Почему именно вот такая система складывается в истории спасения? Почему необходима жертва? Почему нельзя решать проблему зла, проблему греха, проблему смерти иными путями? Тем не менее, есть некоторые тексты, которые все-таки проливают какой-то свет на эти вопросы, в частности, текст из 17 главы книги Левит. Это 11 текст из 17 главы книги Левит. Вот что мы здесь читаем. «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Слово, еврейское слово «нефеш», оно очень многозначно, и, в частности, основное значение этого слова – это жизнь. Жизнь тела в крови. И я назначил ее вам, то есть вот кровь, назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, очищать ваши жизни, ибо кровь сия душу очищает. Известный евангелический автор, богослов Джон Стотт, представитель англиканской богословской традиции, в своей книге «Крест Христов», очень известная книга, она переведена и на русский язык, он отмечает, что в этом тексте заложены, по крайней мере, три важных элемента, которые подчеркивают значение жертвенной крови. Во-первых, кровь символизирует собою жизнь. Пролитие крови означает как бы утрату жизни, прекращение жизни. Душа – тело в крови. Жизнь в крови заключается. И когда проливается чья-то кровь, теряется жизнь, исчезает жизнь. Это первый элемент, на который обращает внимание упомянутый мною автор. Второй важный элемент – кровь совершает очищение, пролитие крови совершает очищение или искупление. «Кровь сия душу очищает», читаем мы в этом тексте еще раз. И третий важный момент. Кровь назначена для искупления или ради искупления самим Богом. Еще раз обращаю внимание на вот эти слова из 11 текста. «Я, — говорит Господь, — назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Я назначил». И вот здесь нам очень важно провести различие между практикой жертвоприношения, которая предложена была Богом своему избранному народу, и языческим жертвоприношением. Не секрет, что практика жертвоприношений – это универсальная практика, практически присущая всем религиозным системам на Земле. Практически во всех религиях присутствует вот этот элемент, элемент жертвы, элемент жертвоприношения. Но существует огромнейшая разница между практикой жертвоприношений, установленной Богом, и о которой мы читаем в Священном Писании, и практикой жертвоприношений, которая имела место у многих языческих народов, представителей других каких-то религий. В чем основное отличие? Основное отличие в том, что в системе жертвоприношений, сложившейся в языческих культовых практиках, присутствовала убежденность в том, что жертва нужна Богу. Человек должен чем-то пожертвовать, что-то от себя оторвать, очень-очень важное, и отдать это Богу, и тем самым расположить как бы Бога на свою сторону. Умилостивить разгневанное божество. Вот для этого нужны жертвы. И чем больше жертв, тем больше шансов на то, что ты расположишь разгневанное божество к себе, и это божество проявит по отношению к тебе милость. Вот такое представление о жертве, оно совершенно не свойственно той практике жертвоприношений, которая формируется в среде избранного Божьего народа и о которой мы читаем в Священном Писании. Здесь, в Слове Божьем, красной нитью проходит идея, что Богу жертвы со стороны людей не нужны. И не человек жертвует чем-то, что-то отдает от себя, лишает себя чего-то, чтобы угодить Богу и расположить его на свою сторону, а Бог жертвует ради человека. Богу жертвы не нужны. Жертва нужна человеку, который оказался в состоянии безвыходности, в состоянии греховной тупиковости. У него нет выхода из этой вот печальной закономерности возмездия за грех, смерть есть. И это Бог идет на жертву ради человека, ради того, чтобы спасти его. Вот это различие крайне важно иметь в виду, когда мы пытаемся осмыслить значение заместительной жертвы в Священном Писании. В Новом Завете тема заместительной жертвы, пожалуй, главное и объединяющее понятие, которое используется для описания самого смысла, самой сути земной жизни и служения Господа и Иисуса Христа. Мы еще раз возвращаемся к этим словам Иоанна Крестителя, который в самом начале служения Иисуса Христа сказал, заявил во всеуслышание: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Тем самым он как бы дал понять, что именно Иисус Христос и есть тот, кто становится вот этой жертвой кровной, проливающей кровь свою ради других, ради спасения других людей. Сам Иисус Христос рассматривал свою жизнь и смерть как очевидное исполнение пророчества древнего пророчества о страдающем рабе, который жертвует своей жизнью. В Евангелии от Луки, в 22 главе, в 37 тексте, мы читаем как раз-таки вот об этом, когда Иисус Христос говоря о своей спасительной миссии, цитирует древнего пророка: «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному». И что конкретно? «И к злодеям причтен». И дальше Христос продолжает: «Ибо то, что о мне, приходит к концу». И вот, смотрите, мы возвращаемся к книге пророка Исаии для того, чтобы убедиться в том, что действительно из этой древней книги, в частности, из 53 главы, вот Иисус Христос как раз-таки и цитирует вот эти слова. 53 глава книги пророка Исаии и текст 12. «Посему я дам ему честь между великими, сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, то есть жизнь отдал свою, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Иисус Христос отдает свою жизнь за нас. То есть именно Он, Сын Божий, становится вот той искупительной жертвой, которая дает человеку, грешнику, обреченному на смерть, выход из этой безвыходной, казалось бы, тупиковой ситуации, ситуации неизбежности смерти. Своею жертвой, своею смертью Он открывает грешному человечеству путь к жизни, путь ко спасению. Тема заместительной жертвы, она очень ярко выражена и в посланиях апостола Павла, во многих его посланиях, и мы можем прочитать вот буквально несколько текстов для того, чтобы в этом убедиться. Первое послание к Коринфской церкви, 5 глава, 7 текст. Здесь Павел, вот, вспоминая о выходе народа своего из египетского рабства, увязывает искупительную жертву Иисуса Христа с пасхальным агнцем. С пасхальным агнцем. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас», говорит апостол Павел. То есть вот тот пасхальный агнец, благодаря которому и произошло вот это великое избавление, освобождение из Египта, благодаря жертве которого народ Божий оказался свободным, вот этот образ используется апостолом Павлом применительно к Сыну Божию, к Иисусу Христу. Он наш пасхальный агнец, Он заклан за нас. Да. Ну и еще один текст из 5 главы послания к римлянам, это текст 9, здесь тоже подчеркивается та же самая мысль. Бог, 8 и 9 тексты, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас». Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Конечно же, вот такой путь спасения, который предлагается в Священном Писании, он смущает очень многих людей. Почему? Да потому что мы здесь, в Божьем плане спасения, сталкиваемся с вопиющей несправедливостью. В чем эта несправедливость? А эта несправедливость в том, что страдает, умирает совершенно невинный, тот, кто безгрешен, кто чист и непорочен, и он страдает и умирает за вину других. Это в высшей степени несправедливо. Мы, если сталкиваемся здесь на земле с судом, который, скажем, оправдывает преступника и отпускает его на свободу, или наоборот, с судом, который выносит приговор невинному совершенно человеку, вот эта практика, она просто, ну, приводит нас в состояние возмущения. Вот все наше естество бунтует против такой несправедливости. И вдруг мы сталкиваемся с примерно такой же несправедливостью, когда узнаем о том, как Бог решает проблему греха и как Он спасает человека. Человек, который повинен во грехах своих, человек, который оскорбил Божье достоинство, который отвернулся от Бога, повернулся к Нему спиной, пошел своим собственным путем, этот человек и должен был бы понести справедливое Божье наказание на себе, но вместо него страдает и умирает, и несет наказание совершенно невинный Сын Божий, Господь Иисус Христос. Друзья, конечно же, мы, сталкиваясь вот с такой несправедливостью, понимаем, что может быть, можно было бы поступить по справедливости с нами, но если бы Бог поступил с нами по справедливости, то тогда никаких шансов, никакой надежды на спасение у нас бы не было. И поэтому я бесконечно благодарен Богу за то спасение, которое Он предлагает мне в Сыне Своем, Иисусе Христе, который представлен в Божьем Слове как Агнец Божий, как Агнец закланный. Именно благодаря тому, что Он взял на Себя мою вину и Он понес на Себе мое наказание, я обретаю надежду на спасение, надежду на жизнь. И мне не нужно ломать голову и пытаться искать ответы на вопрос, насколько это справедливо или несправедливо. Вместо этого я просто в смирении падаю на колени и благодарю Бога за то спасение, которое Он подарил мне и каждому из вас в Сыне Своем, Иисусе Христе, Агнце закланном.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: На западном фасаде Вестминстерского аббатства в Лондоне изображены 10 христианских мучеников 20-го столетия. В их числе немецкий богослов, пастор и участник антигитлеровского сопротивления Дитрих Банхёфер. Он был казнен 9 апреля 1945 года, за месяц до капитуляции нацистской Германии. Дитрих Банхёфер родился 4 февраля 1906 года в Бреслау, ныне Вроцлав, в большой и дружной семье профессора Карла Банхёфера, известного психиатра. Он – 6-й из 8 детей. После окончания гимназии Дитрих принимает первое самостоятельное решение – изучать теологию. Решение неожиданное. В семье, хотя и относились с уважением к церковной традиции, но в церковь не ходили. Через 4 года Дитрих защищает диплом в Берлинском университете. В 23 года он становится доктором богословия и еще через год – пастором. После нескольких лет, проведенных в Испании, Англии и Америке, он преподает систематическую теологию в Берлинском университете, пишет и публикует целый ряд богословских трудов. Приход к власти Гитлера становится тяжким испытанием для церкви и каждого немецкого христианина. Немногие в 1933 году были способны за лживыми призывами пропаганды увидеть истинный лик нацизма, но не все поддались обольщению. Уже через 2 дня после прихода Гитлера к власти Банхёфер выступил против политики фюрера передачи по радио. Передачу прервали, не выпустив в эфир до конца. Большинство христиан тем временем склоняется не вступать в конфликт с государственной властью. В июле 1933 года пронацистское движение немецких христиан победило на церковных выборах и поставило целью явить миру германского Христа. В ответ группа честных и мужественных христиан провела синод в Бармене, создав исповедующую церковь. Ее лидеры Карл Барт, Мартин Немёллер, Дитрих Банхёфер не согласились с античеловеческими идеями нацизма и призвали не допустить подчинения церкви тоталитарному государству. В 1935 году Банхёфер становится директором небольшой семинарии, исповедующей церкви, занимавшейся подготовкой пасторов. Он делает доклады, читает проповеди, пишет многочисленные письма и заметки, в которых объясняет сущность происходящего в Германии. За это нацисты лишают его права преподавания и запрещают проповедовать. Через 2 года семинария была закрыта нацистами, но братство исповедующей церкви выросло и окрепло. В 1939 году, перед самым началом войны, Банхёфер ненадолго уезжает в Нью-Йорк. Друзья предостерегают его от возвращения, предлагают работу в теологической семинарии, где он когда-то стажировался. Дитрих выбирает трудный путь – возвращение в Германию. Тогда он написал: «Я должен пережить этот сложный период нашей национальной истории вместе с христианами в Германии. У меня не будет права участвовать в возрождении христианской жизни после войны, если я не разделю с моим народом испытания этого времени». Банхёфер присоединился к группе сопротивления во главе с адмиралом Канарисом и полковником Остером, действовавшей в немецкой разведке Абвере. Ее целью была ликвидация нацистского режима. Он был связным группы. Дитрих пришел к убеждению, то, что многие могли бы назвать предательством, и есть истинная любовь к Германии. Несмотря на запрет писать и публиковаться, Банхёфер работает над этикой. В ней он пытался с точки зрения богословия обосновать право участия христианина в политическом сопротивлении кровавому режиму. Работа имела большое значение. Учитывая подготовку покушения на Гитлера, Банхёфер признал: несмотря на то, что действия его соратников мотивированы ответственностью за будущее Германии, ложь остается ложью, а убийство – убийством. Однако, как грешники перед Богом, они могут надеяться на оправдание Христом, поскольку сила его прощения распространяется и на них. Книга осталась незаконченной из-за ареста. Богословие Банхёфера не было отвлеченным. Он искал ответы на вопросы, как правильно понимать свое время, когда проявить покорность, а когда оказать сопротивление. 5 апреля 1943 года гестапо арестовало Банхёфера. Власти тогда не знали масштаба его участия в заговоре против Гитлера, поэтому, находясь под следствием в берлинской тюрьме Тегель, он имел возможность писать письма и записки и тайно переправлять их на свободу. После покушения на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года в руки гестапо попали доказательства вины Банхёфера. Он был переведен в тюрьму на Принц-Альбрехт-Штрассе, где содержался в условиях строжайшего режима, а в феврале 1945 года в концлагерь Бухенвальд. Близкий конец войны и победа союзников уже не вызывали сомнений. Оставалось продержаться несколько недель. Между тем, в Берлине после совещания у Гитлера решили, что часть именитых заговорщиков необходимо казнить. В их число попали адмирал Канарис, полковник Остер и пастор Манхёфер. Накануне казни Дитрих сказал: «Это конец, но для меня начало жизни». Утром 9 апреля он и 5 его товарищей по сопротивлению были повешены в концлагере Флоссенбург. Врач концлагеря Флоссенбург вспоминал: «На месте самой казни, произнося краткую молитву, он мужественно взошел по лестнице к виселице. Я не видел человека, умиравшего в большей преданности Богу». Находясь в тюрьме, Банхёфер думал не о текущей политической ситуации. Его внимание было приковано таким же заключенным, как он сам. Он говорил: «Я попал впервые в компанию людей, которые совершенно далеки от моей веры. Я искал новый язык, новые слова, чтобы сказать им о главном, о евангельском, о вечном». В тюрьме он встречает людей, разочарованных в Боге и Церкви. Он сталкивается с тем, что сегодня мы называем секулярным сознанием, и предвидит грядущую реальность безрелигиозного мира. «Нас ожидают времена полного отсутствия религии», – пишет он. «Люди, какими они теперь стали, не могут быть религиозными». В чем же видит Банхёфер основное содержание христианства? Он заявляет: «Быть христианином означает быть человеком». И Иисус призывает не к новой религии, а к новой жизни.

0: изменить и обновить мир. И поэтому необходимыми качествами христианина должны быть не только покорность, но и сопротивление. Для Бонхёффера суть христианства состоит в первую очередь не в признании Бога, не в вере в Него как в Творца мира, а в реализации принципов христианской этики в поведении человека. Дитрих Бонхёффер достойно разделил со своим народом испытания того времени. После войны друзья Бонхёффера издали его шеститомное собрание сочинений, включавшее книги, статьи, проповеди, письма и биографический материал. В 1951 году был впервые опубликован сборник «Сопротивление и покорность», самый известный его труд, в котором собраны письма из тюрьмы на свободу. Известность пришла к Бонхёфферу посмертно. При жизни он был очень скромным, не желая ничего иного, как только учиться верить. Могильная плита на кладбище в Флоссенбурге гласит: «Дитрих Бонхёффер, свидетель Иисуса Христа среди братьев своих».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Есть ли непростительный грех? Очень интересный вопрос, который действительно беспокоит многих людей, и верующих, и неверующих. Не получится ли так, что я что-то в жизни сделаю, совершу какой-то грех, который Бог не сможет простить, и все, и я погибну? Давайте попробуем в этом вопросе разобраться. Евангелие от Матфея, 12 глава, стих 32, приводит слова Иисуса Христа, где Он говорит: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Вот именно отсюда и происходит выражение «непростительный грех». Когда Иисус говорит, если что-то будет сказано на Духа, то ему не простится. Однако вот эту фразу «непростительный грех» нам нужно истолковать и объяснить, что она имеет в виду. В другом Евангелии, в Евангелии от Марка, в 3 главе, это же самые слова Иисуса Христа передаются иначе. Христос там говорит, кто скажет хулу на Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Мне немножечко меняется фраза, но смысл ее становится более понятным. Речь идет о какой-то хуле на Святого Духа. О чем же идет речь? Есть исторический контекст у этого выражения, который нужно понимать. Религиозные и духовные лидеры Израиля, книжники и фарисеи, обвиняют Иисуса Христа в том, что Он изгоняет бесов не силою Божьей, а именно силою князя бесовского, Вельзевула. В Иисусе Христе был Дух Божий, и именно этим Духом Божиим, как говорит сам Иисус, Он изгонял дьявола. То есть «я изгоняю дьявола перстом Божьим», говорит Христос. Таким образом, духовные лидеры, противостоя Иисусу или противясь самому Христу, стали называть Духа Божьего дьявольской силой. И здесь открывается как раз смысл. Смысл непростительного греха состоит в том, что когда я Божие понятие подменяю на дьявольские, когда происходит вот эта подмена, когда то, что Божие, я называю злом, а то, что зло, называю добром. Я меняю понятия, искажаю эти представления именно в своем упорствовании, именно в своем нежелании раскаиваться, именно оправдывая, возможно, свое неверие и свою жизнь. И важно понять, что эти слова Христос обращает в первую очередь именно к религиозным лидерам, которые противостояли Ему. Это изначальный контекст этой фразы. Со временем фраза «непростительный грех» стала расширяться и стала относиться к человеку, который упорствует или противостоит Божьему Духу, с тем, который его зовет к покаянию, и он ему противится. И здесь нужна осторожность. Первое. Мы не имеем права вообще судить, простительный или непростительный грех совершил человек, потому что это не наша прерогатива и не в нашей власти. Это первое. Второе. Только Бог знает, совершил ли на самом деле человек непростительный грех. Только Бог. И третий момент. Когда человек упорствует в грехе, это не значит, что у него нет шанса покаяться. Даже если, находясь в грехе, он откроет свое сердце для Бога и раскается, Бог этот грех может простить. Непростительным он становится тогда, когда человек действительно упорствует, когда он не желает каяться, и, как я уже сказал, когда дела Божьи он называет делами дьявола, когда именно Духа Святого, да, он называет нечистой силой. И не только в смысле в этом названии, да, а это целый образ не только слов, но и действий. Когда человек вот именно в таком находится противостоянии и в этом постоянно упорствует, и даже в этом грехе и умирает, то тогда, безусловно, он так и не раскаялся и не совершил вот этого покаяния. В этом случае действительно может быть непростительный грех. Но еще раз скажу, что это очень тонкая грань, в которой мы не имеем права никого и никакого человека обвинять в непростительном грехе, потому что мы не знаем доподлинно ни мотивов людей, ни всех жизненных обстоятельств, и не понимаем, почему иногда человек противится благой вести. Скорее всего, он может ей противиться только потому, что иногда даже сами верующие люди так делают или так говорят, что отталкивают от себя, отталкивают людей от Бога. Да? И в этом отношении мы видим, что у Бога гораздо больше объективной информации о каждом человеке. Итак, если непростительный грех есть, и это Божья прерогатива решать, кто его совершил, а кто нет –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Поговорим еще раз о питании. Что нам нужно изменить в питании, чтобы нам не затравиться сигаретами? Мы говорили с вами и размышляли о слове фразе, как наш разум влияет на организм. А сегодня мы поговорим, как организм может повлиять на наш разум. И сейчас я хотел бы спросить вас, как ваши чувства? Нет, я не говорю о моральных чувствах, любовь, ненависть и так далее. Всем нам знакомо такое чувство, как объедание и переедание. Объелся, говорим мы. И мы не просто это как-то говорим, мы это чувствуем. Хочется заснуть. И также в этот момент нам хочется затравиться сигаретой. Чувствуем, что после переедания желание настолько сильное, как раз это то время, когда можно подбодрить, импульсировать себя с помощью табачка. Почему так происходит? Что вы чувствуете себя сонными после того, как вы много съели? Рождается непреодолимое желание потравиться. В этот момент, когда ваш желудок до предела заполнен пищей, а иногда и растянут посредством переедания, он в таких условиях начинает свою работу. И для того, чтобы переварить избыток поступающей пищи, ему необходима дополнительная кровь. Мозг начинает посылать импульсы в каждый участок тела, а также к самому себе сигнал, который говорит: «Желудок сегодня перезаправили, посылайте кровь туда». Таким образом, отдел, отвечающий за силу воли в нашем головном мозге, также отправляет свою кровь к желудку. Мы чувствуем сонливость, потому что сейчас в мозге меньше крови, наполовину ослабляется сила воли. Особенно это опасно в первые 2 недели, когда вы отказываетесь табачиться и вы переедаете. И поэтому принцип нам четко и ясно должен быть понятен. Не переедайте. Как же я узнаю, что я переел, много съел? Мы все, конечно, знаем, когда мы наедаемся. Когда вы думаете, может, я еще смогу что-нибудь съесть, это как раз то время, когда вы наелись. Но каждый раз, когда вы чуть-чуть съедаете, то вы съели слишком, и потому научитесь останавливаться. Второе. Многие из вас удивлены такому факту. Как легко быть свободным от курения до тех пор, пока вы не съели что-то перченое, что-то вот с какими-нибудь специями. Дело в том, что острые специи раздражают ротовую полость, раздражают не только ее, но также слизистую желудка. А желудок – это самый уязвимый орган нашего организма. Черный перец, красный, также уксус – это те раздражающие вещества, которые способствуют тому, что опять происходит отток крови от всех органов к желудку. Чтобы желудок мог справиться с этой проблемой и в первую очередь решить ее, отправляется кровь опять же из органа силы воли, из головного мозга. Поэтому мы чувствуем этот эффект. Но кроме этого, специи раздражают нервы. Именно поэтому очень часто происходит раздражение. И для многих травящихся сигаретами, как сказал мне один бросающий травиться, я раздражаюсь. И когда я раздражаюсь, я травлюсь сигаретами. Таким образом, возникает процесс разгорания нервов. Для них этот процесс более опасен. Он достигается в том числе кофеином и алкоголем. И мы не рекомендуем потреблять их в период нашего бросания травиться сигаретами. Итак, вот изменения. Рацион питания, измененный вами в пользу изменений. И также я хотел бы добавить сюда важные плюсы из пищи, которые помогут вам лучше себя чувствовать. Подумайте сами. О фруктовых соках, о воде мы уже говорили. Овощи и фрукты, они имеют ряд массы важных ощутимых эффектов для того, чтобы не затравиться. Изменение привычек, стереотипов в выборе продуктов питания и напитков позволит избегать ситуаций, провоцирующих тягу к курению. Я уже говорил вам, что перченая пища, а плюс еще жирная пища, какая-то пища более тяжелая, она способствует тому, что вы можете затравиться сигаретами. Но и вы никогда не почувствуете сильных симптомов затравиться сигаретой, если вы будете пить томатный или какой-нибудь фруктовый сок и вместе с этим держать в другой руке сигарету. Такого чаще не бывает. Употребление большого количества фруктов и овощей, а также соков, уменьшит остроту симптомов периода отвыкания. Это и профилактика рака. Доказано, что свежие фрукты и овощи имеют вещества, снижающие вероятность некоторых видов рака. А нам это нужно. Наш организм подвергался серьезному риску раковых заболеваний, особенно рака легких. Все вышесказанное может иметь для нас прекрасный эффект, когда внимание к новому рациону питания переключает наши мысли не о курении, а именно о питании. Сейчас, когда вы входите в магазин, вы смотрите на другую полочку, где не сигареты, а где находятся, например, фрукты, овощи, какие-то соки. Вы выбираете любой, какие желаете, и это вам поможет. И не говорите, пожалуйста, в душе, я лучше своему ребенку куплю. Вы потом купите, когда вы не будете травиться сигаретами и тратить деньги на сигареты. Сейчас это нужно вам. Дело в том, что соки обладают важным, великим, я бы сказал, эффектом, создают щелочную среду в организме. Они же с большим количеством витамина С способствуют лучшему выведению никотина из организма. Намного быстрее сделать что-то правильно, чем объяснять, почему ты сделал неправильно, говорилось раньше. Питание как отвлекающий фактор. Вы слышали о такой теории шлюзов в неврологии? В принципе, она гласит, что ваше сознание может сосредоточиться в единицу времени только на чем-то одном. И вот если вы голодны, то о чем вы постоянно думаете? О еде или о сигаретах? Если вы наполняете свой желудок едой, то вспоминаете ли вы о сигаретах? Поэтому вам необходимо переключиться сейчас на питание. И не беспокойтесь пока об избыточном весе. Сейчас ваша задача – выходить вовремя из состояния голода и вместе с этим все время думать о пище, о еде, о пище. А это помогает вам забыть о сигаретах. И не только это, ведь большинство из вас привыкло курить, попивая кофе и кока-колу и все что угодно, но мало кто курит. Еще раз повторю это, когда вы пьете фруктовый сок, помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Земля обетованная, земля святая. Сегодня эти два термина очень часто применяются, когда говорят об Израиле. Для кого-то это обетованная земля. Люди стремятся сюда для того, чтобы поселиться, обрести свою историческую родину, хотя часто разочаровываются. Для кого-то это земля святая. Люди стремятся совершить паломничество, увидеть места, по которым ходил Иисус, пророки, цари. И тоже их может постигнуть разочарование. Нет на этой земле, к сожалению, ничего такого особенного, святого, чтобы делало ее отличительной от каких-то других уголков земного шара. Однако есть на этой земле нечто, что все-таки может быть полезно. Эта земля помогает нам понять Священное Писание, потому что, рассматривая эту местность, изучая культуры и нравы, мы можем проникнуться тем, что когда-то было написано в Библии. Мы можем понять, что видел автор Священного Писания, какой-то книги или псалмы или пророчества, когда говорил те или иные слова.

0: Сегодня для нашего с вами путешествия будет своеобразной иллюстрацией небольшого псалма, который очень хорошо знают многие. Это песнь восхождения Давида. Псалом 132. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Этот псалом Давид написал, когда он скрывался в пещере от своего преследователя, царя Саула. И к нему пришли его братья. Он почувствовал теплоту семейного очага. Ему стало хорошо и приятно. Мы можем понять эти чувства. Но почему он использует такие интересные эпитеты? Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это как елей. Мы все прекрасно знаем, что такое елей. Елей – это слово, которое используется в синодальном переводе Библии. Оно обозначает оливковое масло. Ну что такое оливковое масло, мы тоже представляем. Это один из видов растительного масла. Но что-то не совсем понятно, что за этим стоит. Неужели так хорошо и приятно братьям вместе быть, как постное масло, вылитое нам на голову? Неужели от вида наших родных и близких у нас возникают такие приятные, в кавычках, ощущения? Нет. Немножко не то имел в виду Давид. Написано «драгоценный елей». Что это такое? Мы находимся с вами в одном из исторических микрорайонов города Иерусалима. Он находится всего в нескольких шагах от стены старого города. И этот микрорайон был построен в прошлом веке бароном Моше Монтефьори. Сейчас это очень такой престижный и недешевый микрорайон. И о том, что он недешевый, может судить, может говорить вот это место. Это так называемый бустан. Бустан в переводе с иврита означает сад для запахов. Здесь разводят цветы. Это место является очень контрастным по сравнению с иудейской пустыней, которая расположена вон в том направлении, буквально в каких-то 300 метрах. Там жаркое, испепеляющее солнце. А здесь тишина, покой, тень и цветы. Запах цветов. У нас нет возможности показать еще одно примечательное место. Оно находится в Египте. Это долина Эль-Файюм. Мне пришлось побывать там однажды, и я был поражен количеством цветов, которые растут там. Гектары роз, гиацинтов и других цветов, которые я даже не знал их названия. Для чего столько цветов? А вот для чего. Из этих цветов собирают в свое время лепестки, пыльцу, делают из них специальное цветочное масло, которое впоследствии применяется при изготовлении дорогих французских духов. Вот это и есть драгоценный елей. Елей не сделанный из оливок, а елей сделанный из цветов. Задумайтесь. Особенно этот вопрос мой касается женщин, смотрящих нашу передачу. Если вы приходите вот в такое место, где цветочный запах, что чувствуете? Радость, хорошее настроение. Вот что означает елей. Вот так пахнет этот драгоценный елей. Для Давида это было понятно. А в нашей культуре все станет понятно, когда мы действительно раскрываем значение этих терминов. Как хорошо и приятно быть братьям вместе.
1: Земля обетованная.
0: Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Для нас этот эпитет воспринимается совершенно по-другому. Мы любим ходить по росе утром на лугу. Под осень она становится холодной, мы немножко съеживаемся, но это совершенно по-другому чувствуется здесь. Это совершенно по-другому чувствовал Давид, выросший там, на холмах Иудейской пустыни, там, в районе Вифлеема. Он пас овец своего отца, там он провел свое детство. А пустыня – это другая жизнь. Особенно в июле, в начале августа, когда столбик термометра доходит до 55 градусов, жизнь становится очень тяжелой. Путешествуя сейчас по пустыне, часто приходится видеть пастухов, которые должны заниматься дойкой овец в полдень. Потому что именно в это время овцы становятся послушными и спокойными, потому что жара настолько сильная, что невозможно уже пастись. Они сбиваются в кучки для того, чтобы тенью друг друга закрыть свои головы. И тогда выходят люди, пастухи, почерневшие от этого солнца. Они выходят для того, чтобы подоить овец. Это тяжелый, изнурительный труд. Изо дня в день, сегодня это является единственным источником питания для бедуинов. Но вот солнце заходит и начинает дуть приятный прохладный бриз. Температура спадает. Здесь, в этих местах, солнце заходит очень рано. Иерусалим находится восточнее Москвы, однако время здесь на час раньше. И поэтому часов в 7 вечера начинается заход солнца в конце июля. Люди ложатся спать, и начинается приятная прохлада. И вот тем, кому удалось, а я здесь говорю о бедуинах-кочевниках, которые со своими стадами проходят в день большие расстояния для того, чтобы найти хоть какой-то корм на этих иссушенных солнцем землях. Если кому-то удается попасть где-то на высоту, где-то на холмик, он получает огромное наслаждение. Небольшое количество влаги, которое приходит, приносится ветром с горы Ермон. Именно там, на самой высокой точке Израиля, может находиться какой-то еще источник воды, и от него могут идти испарения. Это небольшое количество влаги начинает конденсироваться и оседать на горах. И вот в этих шатрах, нагретых солнцем, люди чувствуют расслабление, прохладу. Это примерно такое же чувство, которое ощущает человек, который едет несколько суток в поезде, в плацкартном вагоне, для того, чтобы добраться домой. И там рядом, за стенкой, как